Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец в свои места. Несут после долгого бега

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

0: тихонько Богу помолись.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такие...

0: Он едет той весны между Оптовой площадью восстания, парень с Петроградской стороны.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Да, да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, и апрель с тобой заодно,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Хит Москва.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

зяки. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанета, Жоржета, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу,

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

прожить. Никому не нужным на свете, если в сердце другом зажечь не смог, ни надежды.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

пористом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко

Решено, и я немедленно ошалев от маяты. Позвоню из Шереметьево и в ответ услышу:

я нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он, взлетит в ракете.

0: Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По райским солнечным садам, по рощам первозданным гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставим.

0: я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: без грусти ненаглядный мой.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Алло, Доли, мой привет, Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ, Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, Доли, ерунда, Доли.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения. В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Сельские заботы». В эфире учитель истории и организатор образовательных проектов в сельских школах Николай Махнев. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
1: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
8: Марин, ну куда ты опять собралась?
9: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
10: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
8: Рассказываем по пятницам после 12.
10: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе
11: «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
13: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
14: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
15: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Название станции вводите кириллицей.
17: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
17: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
19: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
20: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
21: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Повтор лучшего.
23: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И часто, уходя на выходные, очень сложно до конца закрыть рабочую дверь и практически сразу начинаешь ждать понедельника. Но не в позитивном смысле, не потому что живешь на работе, а потому что там житья не дают. Атмосфера токсичная, тяжелая. Периодически в соцсетях появляются истории сотрудников, которых вынуждают увольняться, при отказе создают невыносимые условия труда, например, контролируют пребывание на рабочем месте вместе по минутам, не отпускают человека на собственную свадьбу, о которой предупреждалось заранее, или, например, комнату отдыха персонала переносят в душную каморку без розеток, без возможности включить электрочайник, хамят на встречах. С одной стороны, мы все понимаем, что и работодателям сегодня непросто. Финансирование урезают, затраты растут, кредиты дорогие, зарплаты платить нечем, и приходится сокращать штаты средства. И сегодня мы поговорим о том, как сотруднику защитить себя, при этом не испортить свою репутацию для следующего работодателя, ведь цель не просто расстаться выгодно, но и продолжать свой профессиональный путь. Где помогут переговоры, а где человеческие инструменты уже исчерпаны, и необходимо переходить к формальной защите своих прав. Все по закону и по документам. Будем выяснять. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе. Там тоже очень удобно писать комментарии. А в гостях у нас сегодня HR-практик Екатерина Пинта. Екатерина, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
25: Екатерина, у вас опыт более 20 лет и в российских компаниях, и в международных, в том числе вы были и на стороне работодателя, на стороне руководителя, если не ошибаюсь, больше 15 лет. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня поразбирались в том, как устроена внутренняя логика работодателя, как принимаются решения о сотрудниках и в какой момент формально рабочая ситуация перерастает в личный конфликт и в такую личную неприязнь иногда длиною в целую профессиональную жизнь. Хотелось бы начать, наверное, с такой ситуации, которая одна из наиболее частых. Все неприятные решения для сотрудника предлагается принять здесь и сейчас, еще вчера, за 5 минут, например, подписать заявление по собственному желанию. Все.
26: Совершенно верно. Это одна из таких распространенных практик работодателя, который хочет прекратить отношения с сотрудником и попытаться это сделать как можно быстрее и как можно более простыми средствами. Для этого нужно внушить сотруднику, что необходимо написать заявление по собственному желанию. Это и предлагается сделать сотруднику. Пиши заявление по собственному.
25: Вот здесь и сейчас.
26: Здесь и сейчас. Причины, о которых, которые говорит работодатель или представитель работодателя, кадровик, либо руководитель. Нам с тобой не по пути. Ты же видишь, как у нас все сложно складывается. Ты понимаешь, что сейчас у нас сложные времена. И далее по списку могут быть любые причины. Можно ссылаться на финансовое состояние компании и так далее. Но мы говорим сейчас именно о том, что человеку не оставляют времени для того, чтобы подумать. И не оставляют времени, чтобы посмотреть, справиться с какой-то информацией, поговорить с юристом, с тем же, да. И ему предлагают записать заявление здесь и сейчас. В этот момент человек испытывает огромный стресс. Помимо того, что он понимает, что у него завтра не будет работы, там, послезавтра ему нечем будет заплатить
25: кредит,
26: платежи, да, там, детские какие-то кружки и так далее, и просто купить себе продукты, человек понимает, что ему нужно будет искать работу, и сейчас рынок, мы с вами знаем, что он достаточно сложный. И в такой момент человек теряет способность мыслить критически, да, он находится под властью эмоций, вот этого вот страха, адреналина, он может думать о том, что он недооценен на этой работе, то есть здесь море эмоций,
25: которые мешают принять логическое решение.
26: Совершенно
25: верно.
26: А
25: может здесь, наоборот, еще быть подмешано чувство вины? Что мы тебя и так держали вот эти полгода, потому что у тебя дети, потому что у тебя такая ситуация, потому что ты давно работаешь в компании. То есть эти полгода и так были тебе подарком, поэтому все вот здесь.
26: Совершенно верно.
25: Еще и чувство вины, что я...
26: Ну, тебе и так дали возможность, ты этой возможностью не так, чтобы хорошо воспользовался. Мы и так на тебя смотрели слишком долго, мы потерпели какие-то косяки, а может быть, вот тебе простили какие-то вещи. И человек начинает, помимо вот этого страха, помимо того, что его недооценили, помимо того, что он думает, что он будет завтра, на что он будет покупать себе хлеб и бензин, да, ему еще и говорят, что вроде как он виноват получается. И вот эта вот буря эмоций, комплекс, да, создает у человека ощущение, которому он не может противостоять. То есть ему бороться очень сложно. И человек иногда в такой ситуации просто опускает руки, и лишь бы перестать находиться в этой ситуации.
25: Унизительный.
26: Он просто, да, подписывает заявление. Ну, вот мы сейчас говорим о заявлении по собственному желанию.
25: Подписывает и уходит. Какой совет, какую рекомендацию здесь и сейчас мы можем дать человеку, который столкнется с такой историей?
26: Не подписывать заявление по собственному желанию, если у вас этого желания нет. Задайте себе вопрос, я хочу действительно сейчас уйти по собственному желанию. Если нет, не надо писать такое заявление.
25: Какая есть формулировка, которая может, скажем так, изящно, бесконфликтно позволить разойтись хотя бы на выходные и подумать?
26: Спасибо, я услышал вашу позицию. Ну, это формально, да? Спасибо, я тебя услышал, там, Марья Ивановна. Вот. Я подумаю и вернусь. Я вернусь, и скажите, когда вернетесь. Ну, обычно там дня 2-3 это нормальный срок, чтобы человек подумал. И когда вы возвращаетесь, вы не обязательно обязаны принести согласие на такое увольнение, да? То есть вы скажете, я подумал, мне это не подходит.
25: 3 оклада, пожалуйста.
26: Вполне себе возможно.
25: Ну, к этому мы чуть дальше перейдем, но очень часто бывает, что не просто здесь и сейчас давай подписывай заявление по собственному желанию, а бывает прям угроза работодателя. Иначе, если ты не подпишешь, мы испортим тебе жизнь, и больше никто тебя на работу не возьмет. То есть вот к этому чувству вины, к чувству страха за собственное благополучие еще добавляется страх за, в принципе, свою карьеру.
26: За карьеру, за деловую репутацию, совершенно верно. Знаете, это очень частый
25: кейс,
26: да, это так, именно так часто и происходит. Когда...
25: Были у вас обращения как раз с этим связаны?
26: Да, когда говорят «уходи» или, и дальше говорят «или мы тебе испортим жизнь», «мы тебе испортим жизнь» — это достаточно такая, ну, как сказать, размытая формулировка, она непонятная. А вот более понятная «или мы тебя уволим по статье». И вот... Я очень рекомендую в таких случаях спокойно задавать работодателю вопрос, по какой статье. 95% тех, с кем вы ведете вот такой вот разговор, они вам не ответят. Вот это есть такая, знаете, какая-то страшилка. Вот люди говорят, я боюсь, что меня уволят по статье. Да по какой статье? Что в этом такого? Ну, по статье. Если мы откроем трудовой кодекс и пойдем читать, по какой статье можно увольнять работника, по каким причинам его можно увольнять за неисполнение или неоднократное исполнение трудовых обязанностей, мы увидим, что для того, чтобы это доказать, нужно провести очень тщательную, документально подготовленную процедуру, где работодатель не может допустить ни одной ошибки ни в формулировках, ни во времени, ни в подписях. Там очень много деталей. Поэтому увольте по статье, ну хорошо, давайте, в принципе, попробуем. Если вам когда-нибудь предлагают уволиться по статье, вы задайте вопрос, по какой, а потом просто спокойно предложите, давайте попробуем. Я мало знаю работодателей, ну, среди тех...
25: Кто дрожит своим именем.
26: Среди тех, вот с кем мне приходилось работать, и работников, которых я консультировала, которые бы на вопрос «давайте попробуем», ну, реально пытались попробовать. Это очень трудно, это такое вот, ну, сложно доказуемая вещь, дисциплинарное взыскание. Поэтому вот предложите работодателю, пусть они попробуют вас уволить по статье.
25: А как вообще тогда продолжать еще переговоры в случае, если эти угрозы откровенно поступают?
26: Ну вот, как мы с вами говорили чуть раньше, лучше, конечно, взять паузу, да, чтобы самому немножечко, ну, успокоиться, да, побыть дома, побыть с близкими, в конце концов, погулять, выспаться и прийти в себя, да, не принимать решения в состоянии вот такого вот нервного напряжения. Сказать, что я подумаю, вернусь к вам, и подумать и вернуться. И если вы не готовы, прямо сказать, мне это не подходит, давайте подумаем, как еще мы можем это сделать. Работодатель прекрасно знает, как еще он может это сделать.
25: 3-4 оклада.
26: Да, совершенно верно. Ведь есть хороший способ расставания с сотрудником, да, это соглашение сторон, когда сотруднику выплачивается денежная компенсация, и здесь уже вопрос о том, чтобы договориться о том, какова она.
25: Ну и если какие-то угрозы, то их можно просто фиксировать?
26: Совершенно верно. Угрозы можно фиксировать. И я вот здесь хочу сказать, что вы имеете право фиксировать те разговоры, в которых вы сами принимаете участие, без того, чтобы спрашивать разрешение у противоположной стороны. То есть берите просто с собой диктофон, телефон. Если вас зовут, да, куда-то вот на какую-то беседу, в какую-то комнатку, просто включайте заранее, идите туда. Разрешение для этого спрашивать не нужно.
25: Ну, по крайней мере, это даст возможность хотя бы понять еще раз, угу, что словами пытался сказать вам сотрудник по персоналу. Потому что иногда в этом страхе, угу, человек просто даже не слышит. Может быть, там и не звучало «испортим тебе жизнь», «закроем варианты трудоустройства на другую должность, в другую фирму». Может быть, там как раз и был разговор про 3-4 оклада и так далее, но у страха глаза велики, и сам сотрудник испугался, домыслил и так далее. Есть особенно высокочувствительные люди, mm-hmm, которым, в принципе, нужно все фиксировать на бумаге. Давайте письменно напишите. Да?
26: Да, совершенно
25: или
26: верно.
25: Давайте проведем встречу, видеоконференцию там, где она будет записана, где я смогу пересмотреть, переслушать спокойно, выдохнув или пригласив, например, на консультацию специалиста.
26: Специалиста. Мы еще поговорим с вами о том, какие еще могут быть причины у работодателя прекратить трудовые отношения. И случаях, когда работнику совершенно необходимо запросить документы. То есть если вот этот разговор, о котором мы с вами гипотетически, да, говорим, там, пиши по собственному, нам не по пути, мы не сработались, ты же видишь, вот это вот все, это есть, это один из вариантов по собственному желанию уволиться, но есть еще и другие варианты, и вот о них мы тоже поговорим.
25: А давайте прям сразу поговорим.
26: Хорошо. Увольнение по инициативе работодателя, да, будь то сокращение численности и штата. Ну, как правило, это сокращение численности и штата. Если увольнение инициируется компанией, да, то есть работодателем, то у нее что должно быть? Документы. У нее должны быть документы. И если компания, если вам говорят, у нас упали продажи, у нас закрываются сеть магазинов, мы банкротимся. Все вот эти вот бизнес-причины, мы переезжаем, гипс снимают, клиенты уезжают. Если работодатель оперирует вещами и апеллирует к бизнес-причинам, значит, у него должны быть документы. И эти документы он обязан вам показать. Более того, дать под роспись ознакомиться. Поэтому, если говорят, что у нас вот то, что мы сказали выше, хорошо, все, давайте посмотрим на документы, давайте мне уведомления и так далее. Давайте посмотрим на документы. Не нужно сейчас, да, вот нашим радиослушателям запоминать 1, 2, 3, 4, 5, какие документы нужно запросить. Не надо. Просто попросить показать документы. Все.
1: Что, чтобы знать, что это, ну, не манипуляция.
26: Абсолютно.
1: Да? Что одного уволили, а еще 10 наняли.
26: Может и такое быть.
1: Вот такое вот. На словах сокращение штата.
26: Да, или на словах вот мы банкротимся.
1: Но здесь, опять же, мы все-таки вступимся за бизнес. У нас не одна программа была и для руководителей, когда приходится действительно закрывать бизнес, который выращивал как собственных детей, а иногда и отказывался вообще от личной жизни, лишь бы только была эта работа, это любимое дело, это предприятие и так далее. Потому что действительно им непросто сейчас, мы все это тоже видим и понимаем. И как раз мы пытаемся сделать так, чтобы и сотрудники вышли из такой острой конфликтной ситуации, сохранив свое лицо. Потому что, возможно, ваш HR-руководитель потом будет нанимать вас через несколько лет на другую должность, в другую фирму и так далее.
26: Совершенно всё верно. Может ещё... Да, мир тесен.
1: Да, и рынок бывает очень узкий, очень маленький, и там, где приходится в собственном соку вариться долго, и отношения портить, конечно, не стоит.
26: То есть... Знаете, я вот вспомнила сейчас про отношения. Иногда... В таком разговоре, да, когда тебе предлагают уволиться пока по-хорошему, тебе говорят, ну, знаете, не волнуйся, мы тебе напишем рекомендательное письмо. Я работала на стороне работодателя 20 лет, вот у меня опыт в HR, да, 20 лет. И я знаю, что эти рекомендательные письма, ну, я не скажу, что никто не читает, но их редко читают. Потому что все прекрасно знают, что когда идет торг за увольнение, сотрудник пытается себе вытребовать хорошие рекомендации. И, ну, как бы они тоже в некотором смысле пишутся в ситуации давления уже теперь со стороны сотрудника. Рекомендации обычно берут непосредственно у руководителя по телефону в личном разговоре. Эти письма, они, ну, скажем так, это больше формальность все-таки, если мы о бизнесе говорим.
1: Еще есть формальный повод – это присутствие на работе, да, особенно если есть карточка, которая фиксирует, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел, сколько часов ты должен провести, а еще если есть какой-то гибрид или удаленка. И вот здесь начинается очень какая-то странная, непрозрачная ситуация, да, кому-то разрешено быть 3 дня дома, 2 дня в офисе, кому-то не разрешено ни одного дня побыть на удаленке. И вообще с этой удаленкой происходят какие-то странные вещи. Вот давайте про это поговорим.
26: Удаленка — это сейчас один из таких способов манипулирования, в том числе и при сложных переговорах, при конфликтах между работником и работодателем. Формально, например, ты идешь на работу, говоришь, у тебя будет 2 дня удаленки. Ты работаешь спокойно. Пока нет конфликта, все договоренности исполняются, и ни у кого нет претензий. И вот наступает конфликт. Работодатель говорит, теперь удаленки не будет, все, ты в офисе 5-2. То есть ты каждый день ездишь в офис. Человек справедливо интересуется, а почему? У меня же было вот удаленка 2 дня, а почему?
1: Что началось-то? Хорошо дома сидели?
26: Все хорошо сидели дома. Ну, действительно, человек привык, да, он свою жизнь выстроил. Семья, там, дети, дорога и так далее, да. Бывают разные ситуации, когда человеку просто действительно неудобно далеко ездить. Вот. Но здесь немножечко нужно смотреть назад, да. То есть не нужно во время конфликта пытаться уже решить вот этот вот вопрос возвращения удаленки. Нужно помнить о том, что все условия, о которых мы договариваемся с работодателем в момент начала наших трудовых отношений, на берегу, должны быть зафиксированы в трудовом договоре. Да? Если они не зафиксированы, все, что не зафиксировано, может быть трактовано как угодно. И, конечно же, шантажировать, да, и давить отсутствием удаленки очень удобно. Человеку просто создают сложные условия, иногда для него они невыносимые. У меня была вот клиентка, которая была ездить 1,5 часа в одну сторону. У нее было 2 дня удаленки. И у нее забрали эту удаленку, она просто, просто физически не вывозила, да, вот такой вот режим. И, конечно, это влияет на ее способность договариваться. То есть она уже была готова уйти хоть как-нибудь. Вот.
25: То есть, чтобы не было этой ситуации, заранее смотрим, что входит в наши трудовые обязанности.
26: Что входит в трудовой договор? Если в договоре прописано, что гибридный график работы,
25: то какой, сколько часов
26: смотреть положение об удаленном труде, да, то есть смотреть документы компании, попросить, чтобы вас познакомили с ними и смотреть, как это отменяется, каким решением, как согласовывается, то есть все вот это смотреть. Знаете, здесь что сложно? Когда мы приходим на работу, мы не хотим быть неудобными и конфликтными.
25: И когда уходим, в общем-то, тоже. Именно поэтому подписываются.
26: Особенно, когда приходим. Мы же хотим показаться в лучшем свете, да? И нам кажется, что если вдруг мы сейчас так, покажите-ка мне правила внутреннего трудового распорядка, нам кажется, что мы так будем выглядеть какими-то скандальными. Или
25: сразу нелояльными.
26: Да, нелояльными. Так вот, лучше это делать сразу, в начале, тем более, что работодатель со всеми локальными нормативными актами, которые относятся к режиму работы, вообще к режиму труда и отдыха, должен ознакомить работника под роспись при заключении, до заключения трудового договора.
25: Очень часто удаленка вообще расползается, и начинается удаленка даже после трудового дня в офисе, когда, например, в пятницу вечером от руководителя прилетает, надо срочно до понедельника сделать что-то, что обычно занимает 2 недели. И как ты в этом случае откажешь и будешь нелояльным сотрудником? А если ты еще руководитель какого-то звена, да, и под тобой команда, и ты, соответственно, все это начнешь делегировать своим сотрудникам, которые тоже все будут недовольны, вот что в этой ситуации делать?
26: Я очень люблю вот наш трудовой кодекс. Он практически на все эти вопросы ответ уже дал. И существует такое понятие, как ненормированный рабочий день. Если у человека ненормированный рабочий день, можно я позанудствую чуть-чуть? Вот, потому что мне это периодическое привлечение к работе сверх нормальной продолжительности рабочего дня. Вот это прям цитирую. Вот, периодическое. Но это не каждый день и не каждую неделю. За то, что у вас ненормированный рабочий день, вам положено не менее 3 дней дополнительных дней к отпуску в году. И когда я иду, мне говорят: Катя, у тебя будет ненормированный рабочий день. Я говорю: хорошо, я понимаю. Зато у меня будет 3 еще дня отпуска в году. Это много. 3 календарных дня. Не 28, да, а 31 календарный день. Поэтому я на это подписалась. Если же это происходит постоянно, то...
25: Каждую пятницу.
26: Каждую пятницу. И сколько, да, там, 15 минут, это одно, да, быстренько сейчас доделаю, сейчас тебе пришлю. Если это постоянно происходит, вы в полночь ложитесь там спать, доделав все, это повод для разговора с руководителем, либо повод для того, чтобы искать себе другого работодателя.
25: Или какая-то формулировка, что да, в критических ситуациях я готов подключаться, но...
26: Поговорить.
25: Давайте обсудим, что входит в список критических ситуаций.
26: Совершенно верно.
25: А не то, что, например, руководитель просто забыл, что ему к понедельнику нужно сделать отчет, и забыл об этом 2 недели назад, и вот на то, на что требовалось 2 недели, вся команда должна теперь делать за 2 дня.
26: Есть еще маленькие секретики, не знаю, выдавать. Наверное, стоит их выдать тоже. Знают ли наши слушатели, дорогие, что если вам пишут на телефон, там руководитель пишет вам в каком-то мессенджере или вам звонит, то это значит, что это корпоративный телефон.
25: Его можно просто отключить.
26: Нет, просто если вам выдали средства связи и вам оплачивается связь, и все, что мы сейчас с вами говорили, да, вот о том, что он звонит и говорит или пишет, это одно. Если это все делается на личный телефон, это вообще другое совершенно. Это абсолютно просто другой разговор. Я бы сказала такому человеку: нет, давайте вот заканчивать такое вот трудоустройство и будем искать что-то еще.
1: Ну, или, по крайней мере, вот это задача А, Б, В. Задачу А я готов сделать к понедельнику. Давайте тогда думать, от чего мы будем отказываться из тех задач, которые также стоят на понедельник. Или...
26: Ну, это здравый смысл, да, это вот здравый смысл. Ведь вот не зря же трудовые отношения и просто отношения. Одно и то же слово – отношения. В отношениях мы договариваемся.
1: И мы как раз сегодня и пытаемся этот баланс-то, в общем-то, нащупать и найти, как личные отношения не перевести в рабочие, да, и не взвалить на себя слишком много, а с другой стороны, как из личного конфликта это все, чтобы не переливалось в профессиональный. Продолжим совсем скоро, после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
27: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
28: В это воскресенье тема программы «Югославский социализм. Альтернатива или тупик?» В эфире журналист-историк Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
27: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
30: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
31: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
32: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
33: В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина.
34: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
35: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
36: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
37: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
38: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
27: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
33: В этот понедельник гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
27: Интервью о самом важном с самыми опытными.
33: По будням после 15.
0: «Умные парни».
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,5.

0: Возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как сотруднику защитить себя и при этом не испортить все свое, скажем так, реноме, не перекрыть себе карьерную лестницу, а этично и законно это сделать. Цитирую нашу гостью Екатерину Пинто, HR-практик. Сегодня у нас в гостях. Екатерина, еще раз приветствую.
1: Приветствую.
0: И напоминаю, что нам можно написать. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И также эфир наш можно смотреть в видеоверсии в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. Там тоже можно писать комментарии. И вот нам как раз пришло сообщение от наших слушателей и зрителей. Благодарим вас за то, что делитесь с нами. Произошла оптимизация, и у нас стал один директор на 5 автобусных парков. В одном из парков уволились несколько диспетчеров и решили закрыть дырку мной. И заявили мне, либо едешь в следующую смену в другой парк, либо у тебя будет прогул. Законно ли это? Я отказалась, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Вот это то, что мы обсуждали в первой части, но немножко здесь другая ситуация.
1: Ну, здесь нужно, конечно же, смотреть на все документы, все обстоятельства, да, когда мы работаем с клиентом, нам нужно посмотреть, какие документы человеку представили.
0: У вас как у консультанта имеется в виду?
1: Да, как у консультанта. То есть каким образом вот это вот требование ехать в другой парк или увольняться, каким образом оно было предоставлено? Прогул — это отсутствие на рабочем месте, да, то есть нельзя просто так сказать, что человек прогулял, и из-за этого его уволить. То есть здесь, конечно, нужно смотреть документы. Если мы... Нас защищает как работника, да, как работника человека защищает две вещи. Это, ну, больше на самом деле, но прежде всего это трудовой договор и должностная инструкция. Работнику можно поручать какие-то обязанности, которые описаны его трудовым договором и должностной инструкцией, но только этими вещами. То есть если я диспетчер, да, меня нельзя попросить, не знаю, там, медосмотр предрейсовый проводить. Это незаконно. И любое увольнение, либо дисциплинарное взыскание, которое будет вынесено на этом основании, оно будет легко признано незаконным.
0: Екатерина, а вот что делать в случае, если работа любимая? Вот mm-hmm. она нравится, да, но mm-hmm. вот так получается, что все время добавляют и добавляют обязанности. То есть кого-то, может быть, увольняют по собственному желанию, точнее так, кого-то увольняют и заставляют подписать заявление по собственному желанию. Понимаете, такая оговорка? Увольняют по собственному желанию.
1: Совершенно. Да,
0: так
1: да.
0: Вот, но тем не менее так и происходит. И вот на оставшихся перекладывают обязанности. То, что сейчас у наших радиослушателей произошло, то, чем поделились этим кейсом. И иногда говорят, ну, пока так, угу. а потом когда-нибудь эти обязанности с вас уберем. Но это пока становится постоянным. Что делать?
1: Знаете, это очень правильный вопрос. Я не люблю, когда говорят, это хороший вопрос. Но это правда хороший вопрос, потому что вот буквально недавно был такой случай. Одной девушке предложили уйти, потому что нам не по пути с рук. Ей был... Руководитель сказал, нам с тобой не по пути. Она отказалась. И руководитель начала наваливать на нее все больше и больше обязанностей. Что мы сделали в итоге? Каждый вечер эта девушка, работник, писала руководителю, ну, там, Марья Ивановна, добрый вечер. По вашему поручению сегодня вы мне сказали делать то-то, то-то, то-то, то-то. Помимо этого, я делала до этого то-то, то-то, то-то и то-то. Времени у меня на это уходит столько-то, а вот на новые задачи уйдет столько-то, что в совокупности за рабочую неделю составит столько-то часов. Скажите, пожалуйста, что мне делать сначала, а что потом, и какими задачами я могу пренебречь? Как вы думаете, что ответил руководитель по электронной почте?
0: Ну, вероятно, как минимум посчитала количество рабочих часов в неделю.
1: Она не ответила ничего, потому что на этот вопрос, это был провокационный вопрос, да, то есть она попыталась завалить задачами работника, сотрудницу свою, при этом понимая, что справиться с этим совершенно невозможно. Что сделала сотрудница? Она зафиксировала этот факт и попросила руководителя расставить приоритет.
0: И руководитель понял, что это зафиксировано.
1: Абсолютно.

0: И дальше эта лавочка не прокатит.
1: Это была ловушка, да, и эта лавочка не прокатила. Поэтому, ну, в том числе, да, и такие вещи. То есть, если вас просят делать что-то, что не соответствует должностным обязанностям, либо значительно превышает ваш временной ресурс, да, вы не можете просто успеть это сделать, напишите письмо. Я понял задачу. Раз, два, три, четыре, пять. Скажите, какой из них приступать немедленно. Всё.
0: Также у нас есть вопрос от Валерия по поводу премий. Платят ли их сейчас премии? Ну, какие-то работодатели платят премии. Скорее всего, наверное, это по-прежнему касается IT-компаний, где очень хорошо умеют считать. Там, в принципе, это основная их профильная деятельность — считать.
1: Премии получают, в общем-то, многие сотрудники, потому что премия — это не какая-то, ну, знаете, благодать. Премия — это часть заработной платы.
0: Она тоже прописана.
1: Да, абсолютно. И нам, опять же, Трудовой кодекс говорит, что заработная плата — это оклад, и премия тоже. Поэтому премия — это не благо. Премия — это те условия, о которых вы договорились в начале ваших трудовых отношений. Да.
0: И в случае, если, например, по какой-то причине премии нет, например, она нулевая, угу. Ну, так получается, что раз нулевая премия, два нулевая премия, и зарплата по факту становится меньше, чем та, на которую работник рассчитывал. А нулевой премии может быть по разным причинам, например, потому что руководитель высшего звена присваивает все результаты команды, например, себе, и получается, что это его результаты, его премия.
1: В прошлом году у нас вступило очень приятное обновление Трудового кодекса. Оно как раз касается положения премирования. И вы знаете, вот до сих пор я встречаю положения премирования, в которых написано, компания оставляет за собой, компания может начислять премию по решению руководства, вот эти вот все вот такие общие фразы. Сейчас с сентября 2025 года так писать уже нельзя. У компании должно быть положение о премировании, в котором написано, кто, когда, за что, в каком размере получает премию и не получает тоже. То есть вот эта вот обтекаемая фраза по решению руководства, она уже сейчас не работает. Многие мне возразят, а вы вообще видели работодателей сейчас? Ну, как бы вы вообще представляете себе, как я буду требовать премию? Я себе очень хорошо представляю. Берем, пишем заявление, прошу предоставить мне копию положения о премировании, получаем эту копию положения о премировании и смотрим, на основании чего нам премию не выплатили. И начинаем с нашим работодателем переговоры.
0: А у вас были, да, ситуации, когда премия нулевая?
1: У меня были, конечно, ситуации. Это тоже вот частое такое, знаете, это как вот с удаленкой, да, когда начинает выдавливать человека, берут, ему не выплачивают премию. Почему не выплатили? Ты не выполнила там... недостаточно
0: план.
1: Хорошо работала. Покажите критерии. Как с вашей стороны, по вашему мнению, достаточно было хорошо? Критериев нет. Сколько я должна была сделать там таких-то задач? Ну, вот много. Как распределяются задачи? Вот так-то распределяются. Ну, то есть ты начинаешь человеку предлагать покопаться, да, поразбираться в том, почему человеку премию не выплачено.
0: Ну что, это не рулетка?
1: Это не рулетка. И это не благо. Это
0: четкие критерии.
1: Абсолютно четкие критерии, да. Если они выполнены, будь добр, плати премию. Если не заплатил, объясни, почему. Я хочу увидеть это письменно. Вот просто, как вы мне рассчитали?
0: Еще есть сообщение от наших слушателей и зрителей. Тема, конечно, болезненная. Сразу видно большой очень отклик. Занимал должность начальника управления. В составе управления было два отдела. После реорганизации должности начальника управления не стало. По закону я мог претендовать на эту должность, на должность руководителя одного из отделов. И хотел. Но мне позвонил вышестоящий руководитель и сказал, ты сам напишешь заявление или помочь. Вот так. Сломали, в общем, жизнь человеку, наверное, в каком-то смысле.
1: Вот здорово было бы ответить, мне помочь. Ну, вот просто вот помочь. Я понимаю, да, я понимаю человека, который уже совершил это, да, и, в общем, может быть, где-то пожалел. где-то сейчас думает, надо было по-другому как-то сказать.
0: Ну, будем надеяться, что он будет востребован в другом месте, и там его будут ценить еще больше, и профессиональной реализации будет больше. Но, тем не менее, это уже случилось, и явно ситуация не самая оптимистичная.
1: Знаете, есть еще один момент. И вот в своей практике я тоже не раз встречалась с этим. Когда человек уже написал заявление по собственному желанию, а не хотел.
0: И что делать? Можно что-то сделать?
1: Да. Можно его отозвать.
0: Да вы что? Сколько дней на это есть?
1: Ну, обычно человеку дают какое-то время доработать. Да,
0: вот. 2 недели где-то.
1: Обычно да. 2 недели, да. Обычно. Ну, то есть сколько бы ни дали, хоть 3 дня. Вы можете забрать до последнего дня это заявление. И это очень действенная мера. Представляете, работодатель...
0: Уже ручки потирает,
1: уже там кого-то своего на эту должность пригласил. А ты приходишь и отзываешь заявление. Это очень хорошо помогает в переговорах по соглашению сторон.
0: Про 3-4 оклада, да. Опять же. Да? Скорее всего, да. Не 3 будет, а 4. Но еще раз, мы с большой любовью и к работодателям тоже относимся. Мы понимаем, что это люди, которые создают рабочие места, которые помогают экономике работать, которые, в общем-то, делают сейчас почти невероятные вещи для того, чтобы у нас были продукты, была определенная одежда, были те средства, к которым мы привыкли, которыми мы пользуемся. Мы понимаем, что всем очень сложно, потому что то один логистический коридор закрылся, то одни платежи встали, да, потому что это сейчас все очень сложные цепочки, это очень болезненно и для руководителей, и для акционеров, и для рядовых сотрудников, это все очень болезненные процессы, да, и из-за того, что где-то в одном месте ломается, условно говоря, там встают продажи, закрываются отделы, это тоже есть, но при этом мы сегодня делаем так, чтобы работнику, не хлопнув дверью, закрыть навсегда себе вход в эту профессию, в этот рынок, а для того, чтобы сохранить отношения и работодателю тоже сохранить лицо, потому что есть документы.
1: Конечно. И более того, я и вступлюсь за работодателя в некотором смысле, да, потому что я большую часть своей профессиональной деятельности провела на стороне работодателя. И я понимаю, что тебе просто говорят, что мы делаем вот это. Да,
0: потому там, что нет денег заплатить зарплату. Кредиты дорогие. Зарплату платить не из чего. Ну, то есть что сделает? Надо сокращать штат.
1: Надо сокращать штат, но это не делается все в один день, да, то есть это делается подготовка, обоснование, документы и так далее. Я все это прекрасно понимаю. И я за то, чтобы, вот как мы с вами чуть раньше говорили, чтобы этично и законно эти вещи проводить.
0: И чтобы, опять же, решение какого-то конкретного начальника не бросало тень на всего работодателя, как вот эта ситуация человека, который с нами поделился, что конкретный начальник предложил помочь написать заявление.
1: Кстати говоря, да, может быть, ни юристы, ни кадровики не сильно в курсе того, что происходит. Иногда это может быть решение какого-то
0: конкретного человека,
1: да, не очень сведущего в законодательстве, и человека, который, возможно, не будет нести ответственности за последствия. Ведь незаконное увольнение, оно грозит компании иском. И мы не будем сегодня об этом говорить, да, но восстановление на работе будет работодателю стоить гораздо дороже, чем спокойное законное расставание.
0: Если премию обещают платить за невыполнимые условия, какие-то супервысокие KPI, и ты узнаешь об этом в процессе спустя 3 месяца.
1: Ну, мы говорили уже, да, что здесь важно ознакомиться с документами.
0: До конфликта.
1: Я понимаю, что вы, может быть, не будете сразу читать все документы компании. Но уже когда вы видите, что... То есть если ваша работа связана с премиальной частью, важно знать, за что вы будете получать. И важно прочитать вот это положение. Если положение о премировании не существует, друзья... Вы просто рискуете. Вы либо хотите рисковать и пробуете, да, вдруг вам заплатят, либо, может быть, имеет смысл посмотреть компанию, которая все-таки более корректно ведет трудовые отношения.
0: Бывает, что в самом буквальном смысле слова руководитель ведет себя некорректно и может себе позволить на каких-то совещаниях унизить сотрудника, да, еще и при команде. Как в этой ситуации быть? А потом так отшучивается и говорит, ой, да ладно, это просто мой стиль.
1: Угу.
0: Ну, то есть шутка — это когда смешно всем, они когда смеются над тобой, но тем не менее, вот что в этой ситуации делать? Как свое достоинство сохранить? И особенно, если тебе должность это важна, и зарплата твоя, трое детей и ипотека.
1: Мне сложно сказать в общем, да, то есть, конечно же, всегда нужно смотреть на ситуацию. Есть компании, в которых существует кодекс поведения, кодекс этики, этический кодекс, да, это и российские компании крупные. Сейчас практически в любом большом бизнесе есть такой кодекс, и в нем прописано, как компания относится к сотрудникам, да, и о недопустимости, допустим, вот каких-то вот таких вот личных высказываний или насмешек и так далее. Вот. И, ну, обычно в больших компаниях это всегда прописано.
0: И фиксируется.
1: Фиксируется, да. Существует специальный такой орган, да, который следит за исполнением кодекса поведения. И даже можно анонимно там как-то пожаловаться. Можно не анонимно, можно анонимно пожаловаться, написать, что вот знаете, вот так и так. Обычно такие вещи разбирают в компаниях и стараются не допускать. Но если мы говорим о крупном бизнесе, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то что вам дороже сейчас, эти деньги или свои нервы? Что вам дороже, свое здоровье, да, или вот... Ну, здесь нужно просто выбирать. Это очень похоже также на, ну, вот, уже в зубах навязли токсичные отношения. То есть, если отношения токсичные, вы решаете, вы хотите продолжить или прекратить.
0: Ну, то есть, либо ставится просто такая стена, условно говоря, да, и не впускается в себя это. Уходится домой, дверь закрывается и забывается, и не несется это домой.
1: Если есть на это силы, да, вот душевные эмоции есть.
0: Или есть такая необходимость, опять же, в этой зарплате и в зависимости от этой работы.
1: Да.
0: Если руководителя демотивируют, ну, как будто бы вот мы не уверены, что он лучший кандидат на эту должность, начинают забирать у него какие-то задачи, знаете, как будто вот что-то происходит, он вроде руководитель, а все у него уплывает уже из рук.
1: Да, это тоже одна из таких, знаете, опробованных...
0: Токсичных.
1: То есть мы только что говорили о том, что бывает, когда на тебя наваливают работу, которую ты просто не в состоянии успеть выполнить. Есть и другая ситуация, когда у тебя забирают работу. То есть тебе не дают делать то, что ты...
0: Не доверяют.
1: Ну, как бы не доверяют, да. Ты руководитель, а тебе говорят, ну, допустим, ты региональный менеджер, да, у тебя есть в подчинении команда, а тебе говорят так, ну, ты сейчас вот не командой занимаешься, а ходишь тоже на визиты, тоже продажи делаешь.
0: Или не приходишь на совещание. Команда идет на совещание, а ты не идешь.
1: Ну, это уже вообще... В крайнем случае. Просто когда у тебя забирают инструменты, да, и когда тебя, ну, спускают, понижают, да, в твоей значимости, да, и вместо руководителя делают практически рядовым сотрудником. При этом, кстати, не меняя ничего, вот тоже, опять же, да, был такой случай, не один, когда человека хотели выдавить с работы, чтобы вот он все бросил и сказал, наконец, не, все, я больше на это не готов. У него была та же самая зарплата, у него была та же самая должность, как и раньше руководитель. Но, по сути, он руководителем не был.
0: И доступы, наверное, какие-то, да, тоже у него забирают. Ну, если мы говорим,
1: да, то есть забирают ресурсы, да, то есть не меняя, формально не меняя ничего, ни зарплату, ни...
0: Что делать?
1: Слушайте, искать другую работу. Искать другую работу. Ну, это так, в общем, по-хорошему, да, работу найти это не так легко и не так быстро, но вообще-то все фиксировать. Снижение объема, фиксировать все, что с вами происходит, писать письменные запросы и готовиться к трудовому спору. Вот. Возможно, не придется идти в суд, возможно, это и не понадобится, да, но есть такое понятие, как досудебное регулирование, когда вы собираете все факты и приносите их и говорите: смотрите, у меня вот такие факты. Мне сделали то-то, то-то, то-то, мне отняли машину, мне отняли команду, меня не пригласили на совещание. Это незаконно. Вот. Поэтому я понимаю, что нам не по пути, я с вами согласен. Я тоже не очень такая, как бы, хочу больше.
0: Но есть 3-4 оклада.
1: Да, давайте поговорим об условиях, да, ну, давайте закончим уже это достойно.
0: Ну, или такой вопрос: вообще видит ли компания наше дальнейшее какое-то развитие, да, видит ли компания меня в этой роли. Ну, то есть тоже такая мягкая формулировка.
1: Да, и здесь вот мне всегда интересно, где кончается компания и начинаются личные отношения с руководителем, да, потому что я как руководитель компанию представляю, но все-таки на личности руководителя тоже и команда строится. То есть здесь нужно, чтобы вот и компания видела, и руководитель тоже бы с этим был согласен.
0: А что, если случается какой-то простой, например, да, или закрывается, опять же, там салон закрывается, какое-то помещение и так далее? Мы уже частично об этом говорили, что нужно попросить документы, но тем не менее, когда ты видишь, что, ну, действительно тяжелая ситуация, когда нет сомнений в том, что сейчас одного человека уволят, 10 возьмут своих каких-то там, а действительно сложная ситуация и, в общем...
1: Сложная ситуация, знаете, вот когда говорят сотруднику, ребят, у нас сложная ситуация, у нас нет продаж, у нас, вот видите, вот уже там 3 салона из 20 позакрывались, ситуация сложная, может быть, банкротится, мы будем банкротиться. Друзья, откройте справочник, единый справочник, реестр юридических лиц. Наберите в поисковой строке свое юридическое лицо, в котором вы работаете, и вы сразу увидите, банкротится компания или нет. То есть она находится в состоянии ликвидации или банкротства или нет. Это каждый человек может проверить. Для этого не нужно даже обращаться никаким ни юристам, ни консультантам. Просто сами пойдите и посмотрите. Если эта информация не подтверждается, давайте мы будем принимать как данность, что все это разговоры в пользу, ну, как бы бедных. Не надо вестись на эти разговоры. Ваши решения, уважаемые акционеры, собственники, привели к такому состоянию компании. Ваша хозяйственная деятельность, она такая благодаря вашим решениям. Поэтому, ну, я здесь ни при чем. Я свою работу выполняю, вот мой трудовой договор, и свою работу делаю. Давайте документы посмотрим. И опять же, да, возвращаемся к тому, просим документ.
0: Наверное, такой под конец, у нас буквально 2 минуты остается вопрос, почему на работе очень... Многие достойные люди с хорошим образованием, с четким знанием всех границ, которые там соблюдаются дома, с родственниками и так далее, позволяют на работе где-то себя унижать, где-то заставить поверить, что ты сам виноват в том, что ты плохой работник, хотя ты делаешь максимально из возможного и так далее. Почему мы так ведемся на это? Почему так это болезненно?
1: Мы люди, живые люди. Нами движут эмоции в том числе. И когда мы работаем, нам кажется, что это вот и есть, да, вот...
0: И есть мы?
1: И есть мы.
0: То есть мы не сепарируемся от своей работы?
1: Нет. И мы себя как-то с ней отождествляем, и нам кажется, что вот мы компания... А ведь нам это еще и внушают, да? Мы компания, которая та-та-та-та. Вот эти вот все миссии, видения. Не надо себя отождествлять с компанией.
0: Мать троих детей.
1: Я мать троих детей, да, я вот Катя. Я хочу спать и есть. И вообще, как бы, мой рабочий день закончился. Компания проедет дальше, с ней ничего не случится из-за того, что мы с ней попрощаемся. Вот, и я желаю нашим слушателям, чтобы вы всегда думали о себе прежде всего, о своей семье, о своем здоровье. И принимали решения по возможности на холодную голову, брали время, да, на подумать и не велись на вот этот вот, на это давление. И тогда... ну и документы, чтобы вы вот...
0: И просить эти документы до конфликта.
1: Просите документы.
0: Спасибо огромное, HR-практика Екатерина Пинта была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
1: Большое спасибо. До свидания.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки дронов на Москву силами ПВО со вчерашнего дня. На всех рубежах сбиты более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них на подлете к столице. Такие данные мэр привел в своем канале в мессенджере Макс. Тем не менее, несколько беспилотников достигли территории НПЗ. Один попал в жилой дом. Погибших нет, написал градоначальник. Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака дронов ВСУ на Москву была спланирована с целью срыва выборов. Однако противнику это не удалось. Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на Московскую область. Это 44-летняя жительница Софьина и мужчина из Орехозуевского округа. По предварительным данным, пострадали шестеро. Губернатор Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере Макс сообщил, что с 3.00 до 5 утра по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 18 округах. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей, написал глава региона. Воробьев добавил, что жилые дома повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберце, Хлыбкарине, Истре и Воскресенске. На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Минобороны отчитались об ударе по складу комплектующих для БПЛА под Киевом. Также целями группового ночного удара российских военных стали предприятия «Радионикс» и дата-центр «Би-Мобайл». Кроме того, вооруженные силы России поразили логистический центр «Новая почта» и судно, доставившее в порт Одесса грузы военного назначения. Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в столичных аэропортах. Некоторые вылеты могут быть отменены, предупредили в пресс-службе перевозчика. Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. Перелет в пункт назначения будет выполнен после снятия ограничений, говорится в сообщении. Представители авиакомпании попросили пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на сайте Аэрофлота. Росавиация ранее заявила о введении ограничений в Домодедове, Внукове, Шереметьеве и Жуковском. На посадку не смогли зайти более 30 самолетов. Их перенаправили в аэропорты других городов. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
4: В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина.
6: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 сентября, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики и ракеты. Отвечает за звук и за видео у нас сегодня Юлия Варкунова.

0: Так, ну что у нас здесь есть? Григорий Санкт-Петербурга мне присылает какую-то... Какое-то лето он мне присылает. Вы где вообще? Что это у вас за погода? Опять вы куда-то отдыхать поехали? Что ж такое-то, а? Как вы это делаете? Как вы постоянно где-то отдыхаете? Сколько у вас отпуска в году? Дней 200, что ли? Пробуждаемся, братцы, пишет Александр Первый. Значит, он же пишет, что надо Осипову, значит, на вид поставить за опоздание. Да, он не просто опоздал, его не будет просто сегодня весь день. Это не опоздание. Это хотелось бы сказать, что наглость. Ну ладно, у него вчера день рождения был просто, поэтому он, видимо, ну хорошо отдыхал на свой день рождения, поэтому сегодня его не будет. Так, доброе утро, где Осипов? Ой, да это просто еще один день, а вечером, небось, на Рахатлук умился и на работу встать не смог. Ну, личность, пишет Денис Девятиэтажник. Да какая там, то второй даже уже, я и не видел вот этого вот, нормального Осипова уже давно, уже много лет. Паровозик на отмечался и встать не смог. Да, именно так оно и есть. Именно это с ним и случилось. Так, ладно, что у нас с вами есть? Значит, из тем, из новостей... Ну, честно говоря, ну, вчера мы что-то посвятили очень много вот этим взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. Там у нас фамилии были, подарки и все прочее. Как-то даже, наверное, не хочется сюда возвращаться. Но вот на остальное я смотрю, что-то даже не знаю. Вот есть такая тема интересная, философская, мне кажется, даже в чем-то. Милош Бикович. Знаете, такой актер есть, достаточно известный, сербский. Он сказал, что россияне не замечают красоту своей культуры из-за того, что мы просто к ней привыкли. Жители страны воспринимают все это как естественную среду. Сколько тут красоты, нежности, тепла. Мне кажется, вам не знать, потому что рыба не знает, что есть вода, не чувствует это. Для нее это не подразумевается, сказал сербский российский актер театра и кино на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, между прочим. По словам Милоша Биковича, человеку, который наблюдает за Россией со стороны, гораздо легче оценить масштаб, нежность и тепло этой культуры. В то же время местные жители часто не замечают этих фундаментальных вещей именно из-за этой повседневности. Вот я просто, когда это прочитал, я себя поймал на мысли, схожей с Милошем Биковичем, вот буквально на этой неделе, я когда вернулся из Екатеринбурга, вообще, когда откуда-либо возвращаешься в Москву, ты сразу начинаешь чувствовать масштаб Москвы. Он невероятный. То есть я переходил дорогу, те, кто были в Шереметьеве, знают, что вот там в новых этих терминалах С и Д, по-моему, они называются, там есть такой переход в парковку из терминала, и высадка пассажиров, которые на такси приезжают, она тоже через вот этот вот переход происходит, это если ты на вылет прилетаешь. А я шел на парковку каршеринг взять. И вот я иду через эту парковку и думаю, а дай-ка я посчитаю, сколько рядов вот над этим, между этой парковкой и, собственно, терминалом аэропорта. Я насчитал 12 или даже 13. А они, понятно, все там разделены, то есть которые подъезжают к парковке, есть которые подъезжают к терминалу, есть которые едут прямо, есть которые едут на поворот, но это все равно 12 рядов, так или иначе. И ты вот идешь по этому мосту, а там под тобой 12 рядов дороги, и ты думаешь, ну вообще еще где-то бывает 12 рядов дороги. Это прям, ну, очень много. Ты бесконечно переходишь эту дорогу по этому переходу. И потом едешь по городу, и еще хорошая такая погода была, вечер. Смотришь на подсветку, на дома. И это причем сейчас не какой-то там, не какие-то претензии к Екатеринбургу, что вот на его контрасте там Москва выделяется. Москва выделяется на любом контрасте. Вообще не важно, откуда ты приехал. Может быть, из самого какого-то, по идее, красивого города на свете, и все равно, возвращаясь в Москву, ты понимаешь, что с этим ничего не сравнится. А когда ездишь каждый день здесь по этим дорогам, смотришь по сторонам, перестаешь действительно замечать все это, вообще не обращаешь на это внимания. И как-то стоял в пробке, вот тоже, на прошлой неделе, вот здесь, на Васильевском спуске, и стою в пробке, я злой, как собака. Просто у меня такое отвратительное настроение. После работы я голодный. попал в пробку. Там очень странно работают светофоры в этом месте, и там почти постоянно пробка, особенно в час пик. И я зачем-то туда попёрся, и вот в итоге встал в эту пробку, стою, и потом смотрю на собор Василия Блаженного и думаю, а чё я злюсь вообще? Я стою на открытке. Вот просто стою в пробке на открытке. Потрясающая опять была погода. Ни дождя, ничего, светлое небо, все хорошо. Чудо света передо мной. Я имею честь видеть его каждый день. Так получилось, что я здесь работаю и постоянно так или иначе где-то мимо него проезжаю. И вот стою я себе на этой открытке. То есть люди летают. Вот потом я рассказывал, я еще к тому моменту об этом не знал. Но вот на этот же самый фестиваль молодежи некоторые прилетели, там 40 с лишним часов потратили, чтобы прилететь к нам посмотреть, что у нас здесь происходит. Я никакие 40 часов не лечу. Я максимум 40 минут постоял в этой пробке. Максимум. В одном из самых красивых мест на Земле. В принципе, наверное, это не худшее, что может быть. Поэтому вот хочется с вами обсудить. Вы ловили себя когда-нибудь на таких мыслях? И что вас на эти мысли наводило? Может быть, тоже на контрасте, возвращаясь откуда-то домой, вы понимали, что, ну да, вот, собственно, круче не бывает. Вот это да, у нас дома лучше всего. Или, может быть, как у меня в пробке. Просто вдруг вы решили поймать себя на этой мысли. Не только про красоту, естественно, архитектуры, масштаба. Вот начинали-то мы вообще с Биковича и с культуры. Поэтому давайте обсудим. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Лайки нажимаем, на ракеты тоже нажимать не забываем. Парковка размером с Люксембург. Конечно, масштаб впечатляет. Да, наверное. Ну, может быть, не прям совсем с Люксембург, но практически. Ну, 75 Люксембурга. Я думаю, там было. Так и есть, базу выдал Нил Жбикович. Вот гермошлем тоже, он полностью с ним согласен. Но здесь тяжело с ним спорить. Действительно, многие вещи мы не замечаем. Нам кажется, что это данность. А на самом деле, знаете, вот еще что почувствовалось на этом фестивале молодежи, например, мной. Что, ну, есть у нас иногда такие вещи. Ну, типа мы вот перед Европой там что-то танцуем, чувствуем себя, или было, по крайней мере, да, или некоторые говорят, что до сих пор есть, что вот, типа, вот это Европа, а нам там надо до этой Европы тянуться, еще тянуться, и, может быть, это где-то подсознательно. Вот я на этом фестивале увидел, что на самом деле так больше половины мира воспринимают нас. То есть вот мы почему-то себя перестали чувствовать, каким, а может быть, и никогда не чувствовали, гигантом, страной, одной из там лучших стран в мире, самых мощных, самый точно абсолютно большой, самый красивый и все прочее. Все остальные нас так воспринимают. А мы иногда себя так воспринимать забываем. И это обидно. А воспринимают причем со всех сторон. И с точки зрения культуры, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения масштаба, и с точки зрения, например, кухни. Тоже. Я с двумя ребятами из Индии разговаривал. Я говорю, что вам здесь больше всего нравится вообще? Вот, что вас больше всего впечатлило? Они говорят, еда. Я говорю, а какая еда? Они говорят, блины. Вот как это, говорит, блины, говорит, называется. У нас в Индии нет блинов. Говорит он. А вот здесь блины. На завтрак были блины. Это было очень вкусно. Надеемся, что на завтрак тоже будут блины. Я думаю, блины? Ну, это всего лишь блины. Я обожаю блины. Ну, это как бы, это видно, но так к блинам вроде как и не относишься. А вот для них прям блины. У них глаза загорелись в момент, когда они про блины заговорили. А ладно, сейчас я, если на блинах буду больше фиксироваться, сейчас тоже глаза загорятся. Мик Джаггер, когда увидел собор Василия Блаженного, сказал, он настоящий, теперь я понимаю, откуда Дисней брал свои идеи. Да, 100%. Да, этот, который... Ну, у Диснея там замок скорее, да? На самом деле есть тоже прототипы какие-то этого замка, откуда Уолт Дисней брал эту идею. Но собор Василия Блаженного просто намного красивее. Он, знаете, его часто рисуют во всяких мультиках, еще где-то его изображают, иногда его, когда пытались представить, как будто это Москва, делали там в каких-то компьютерных играх или фильмах, пытались тоже его воссоздать в рамках декораций. Я ни разу не видел, чтобы картинка хотя бы на какую-то вот просто на 5% приблизилась к тому, как он выглядит в реальности. Невозможно его нарисовать так же красиво, как он выглядит по-настоящему. Хотя вроде, ну, ты там в «Симпсонах» много раз показывали. В «Симпсонах» много есть и известных серий про Советский Союз, про Россию, там все прочее. Его постоянно показывают. Но он там вообще как-то теряется даже. Хотя у тебя есть, пожалуйста, все ресурсы, иди красть, нарисуй красивый собор. Нет, он как-то не так выглядит на картинке. Я таких примеров знаю, вот еще один мне приходит в голову. В свое время кто-то сказал, что вот есть только один единственный футболист в мире, который в жизни играет лучше, чем на PlayStation, в компьютерной игре. Это Андрес Иньеста. Невозможно было воссоздать то, как играл Иньеста в жизни, в компьютерной игре. Все остальные могли играть лучше, но не он. Он играл сильно хуже. Вот так и здесь. То есть реальность недостижима. Мы давно уже с Гудошником в его эфире то, что мы работаем в Москве, и нам, ну, видимо, обсуждали с Гудошником в его эфире, что мы работаем в Москве, и нам тяжело переключиться на отдых. Выходные в Москве — это круто. Тут есть все. Это да, ну, кроме моря. Кроме моря есть все. Это правда. Вот моря нет. А я думаю, правда, если бы было море, Москва была бы совершенно другим городом. Как показывает практика, вот если вдруг есть море, начинается совершенно... И еще такое море, чтобы мы его воспринимали как море. Не Санкт-Петербург, да? А чтобы мы там, ну, курортное море такое, теплое, где отдыхать можно. Все, это сразу уже совершенно другой, как в деревнях говорят, вайб. Тут уже работать не хочется. А зачем? Есть море. Зачем работать, когда есть море? Ну вот, Григорий как раз пишет, что у нас в Петербурге море есть, только купаться нельзя. Да, я вот как раз про море петербургское его не беру. Любой бассейн берете и считайте море, вода тоже соленая. Ну, и вот Андрей тоже пишет про бассейн. Это Миша Николаев первое сообщение написал. Бассейн хорошо, но бассейн не море. Море — это же не только купаться. На самом деле, некоторые... Мы бы это море не ценили. Это да! Это, конечно, это 100%. А никто не ценит море, когда он живет на море. Мы бы в этом море бы и не купались. Я думаю, 90% из нас максимум один раз бы в году доходили бы до этого моря и в нем бы купались. Море, там другие приколы есть у моря. Ты можешь в нем не купаться, но морем пахнет всегда. Море — это рыба. Постоянно, где-то рядом. Море — это порты. Ну, то есть, там у моря есть свои нюансы. Не обязательно в нем купаться. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Да, здравствуйте.
1: Спасибо за эфир. Угу. Евгений Хабаровск.
0: Да. Беспокоит. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте.
1: Я хотел бы признаться, конечно, в любви к Москве, потому что, к сожалению, ну, пожил немножко в Москве, но даже когда приезжал, мне всегда, не поверите, когда в метро заходил, меня аж это, охватывала такая, не то что ностальгия, а какая-то такая эйфория, мне нравилось, что вокруг народ идет, ну, вот такое вот чувство. Потому что такого нет в другом городе. Может, в каком-то мегаполисе есть, допустим, в Токио, но в целом вот, ну, и мне повезло, я в Москве пересекался всегда с хорошими людьми. Вот.
0: Действительно повезло.
1: Да, повезло. Как бы мне всегда говорили, вот там в Москве, там это всякие разные там мошенники, все такое. Нет, мне повезло. Особенно у меня была история быстренько, когда в метро я оставил телефон, ну такой дешевенький, но там были все контакты, и милиционер мне помог. Со своего телефона позвонил. Ну, нашли мой этот телефон, и парень дождался меня на станции, хотя. И время у всех, как говорится, это. Но особенно меня поразил милиционер. Я, конечно, такого не ожидал. Отношения человеческого.
0: А то милиция?
1: Вот, так что... Ну, вот дежурил, да, там, милиционер в метро. Угу. Помог. Позвонил со своего телефона. Вот. И еще хотел сказать, что вот меня всегда поражало в Москве. Это простор. Он нигде так не ощущается, как в Москве. Вот когда вот на открытых пространствах кажется, что бесконечный такой этот простор. Угу. Вот, я вот это обратил внимание. Вот в Хабаровске такого нет.
0: Да.
1: Где бы ты ни был, не ощущается такого, да. Но это еще я в Приморском крае жил, и вот сейчас нахожусь в Приморском крае. Хотел бы посоветовать всем москвичам и другим, значит, жителям России, приезжать к нам на Дальний Восток, на Японское море. Чисто Японское море. Вот. Песочек,
0: да,
1: все красиво.
0: С удовольствием, да, у вас просто лететь очень долго.
1: Ну, а мне кажется, это проще,
0: надо,
1: чем
0: да,
1: на Сочи.
0: Слушайте, а у вас сейчас отличная погода, да, кстати, по идее, должна быть?
1: Да, у нас сейчас отличная погода. И не поверите, я вот недавно был на море, море теплое. Mm-hmm. Просто вот собираюсь еще завтра на море. И как бы вода чистейшая. Чистейшая, песок. И это в черте города. Вот выхожу на остановке, прошел там пару остановок пешочком. Mm-hmm. И на море. Бесплатный пляжик. Ну, правда, такой подзапущенный, но все равно чистый песок и чистое-чистое море.
0: Mm. Да. Но я недавно, спасибо большое, недавно отец летал как раз на форум Владивосток, и видео, фотографии скидывал, да, действительно, и море, и песок, все это есть. Я сейчас посмотрел погоду, 24 градуса сейчас, при том, что полпятого уже вечереет, 25 градусов во Владивостоке, ощущается как плюс 26, так-то, это важно, потому что у нас-то плюс 20 уже не ощущается как плюс 21. Уже ощущается плюс 20, как плюс 16. Поэтому, да, хорошая погода — это много. Море теплое благодаря туристам, пишет Миша Николаев. Он имеет в виду, что их просто много, и они теплом своих тел нагрели воду. Я надеюсь, хотя сомневаюсь. Вот Дмитрий, видимо, не любит море. Он говорит, пахнет море отвратительно, травой подгнившей. Ну, кому как. Мне так не кажется. Вы как, что за море нюхали вообще? Какое-то гнилое. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро. Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
2: Ну, кстати, про простор. Это у меня почему-то, я вспомнил Питер. Там столько неба и воды. Вот простор — это Питер скорее, чем Москва.
0: А у меня вот тоже простор, наверное, как будто не ассоциируется.
2: Да. А вот все-таки люди. Конечно, люди. Вот если пару месяцев в Москве не побудешь, приезжаешь куда-то, ну, сразу, если в толпу, не рано утром куда-то, там, 4 утра, а прям если приезжаешь в толпу, то сразу прям контраст огромный. Как люди выглядят, как они одеты, как причесаны, как они себя ведут, как разговаривают. Ну, это москвичи, это другое вообще, это что-то особенное. Это вот, когда говорят, ой, москвичи такие холодные, туда нет, это сдержанность. Это сдержанность, без панибратства, спокойная, и все равно внутренняя энергия и оптимизм ощущается сразу. Но это надо на контрасте, опять же, поймать. Так не получится просто вот посмотреть на это, вот так находясь внутри этого. И вообще, ну, только в любви могу признаться к москвичам. Меня когда в детстве, знаете, куда-нибудь выезжали, вспомнишь, с пионерским лагерем, или со школы на экскурсию, нам всегда, ну, разными словами, но говорили, ребят, вам дико повезло, что вы москвичи. Вам страшно повезло. Но это накладывает на вас. Держите марку. Соответственно, себя ведите, соответственно, разговаривайте, чтобы было сразу видно, что вы москвичи. Ну, немножечко шовинизм воспитывался таким образом, но с другой стороны. У каждой медали две стороны.
0: Это правда. Ну, как-то так. Да, это правда. Ну, то, что повезло, спасибо большое. То, что повезло, 100%. Нам вообще всем повезло. Потому что Россия. Ну, это очень сильно повезло. Но москвичам, да. Ну, тут просто глупо это отрицать. Это действительно так. Это надо этим гордиться, жаловаться, наверное, поменьше, наслаждаться, уметь вообще наслаждаться. Это я вот тоже сейчас просто только что откуда-то вернулся, поэтому у меня еще это не выветрилось. Я думаю, уже на следующей неделе все, еще погодка похуже станет, часто у нас солнце светит, прям как будто нам воздается за август месяц, прям хороший такой сентябрь, теплый для сентября. Но как только погода похуже, все, сразу бяк-кака, а не настроение. Но пока хорошее, ловлю момент. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об отражении самой массовой атаки дронов на Москву силами ПВО. Со вчерашнего дня на всех рубежах сбиты более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них на подлете к столице. Такие данные мэр привел в своем канале в мессенджере Макс. Тем не менее, несколько беспилотников достигли территории НПЗ. Один попал в жилой дом, погибших нет, написал градоначальник. Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака дронов ВСУ на Москву была спланирована с целью срыва выборов, однако противнику этого не удалось. Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 45%. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии, актуальных на 7.35 по Москве. Ход голосования по федеральному округу 45,1%, говорится в публикации. Накануне глава Центра избиркома Элла Памфилова назвала число досрочно проголосовавших. Это сделали более 4,6 миллиона избирателей. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа. В списке по федеральному округу включено 10 партий. Параллельно проходят выборы в ЗАГС собрание 39 регионов. В 7 субъектах выбирают глав и губернаторов. Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к штатной работе. В авиагаванях сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации заявили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. И задействовавших в столичных авиагаванях ограничений на посадку не смогли зайти более 30 самолетов. Их перенаправили в аэропорты других городов. Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке. Инцидент случился в Усть-Камчатском округе. Как заявили местные власти, хищник, разрушив забор и не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. В результате нападения он погиб. Объявлен режим повышенной готовности. Охотники, волонтеры и полиция ведут поиски медведя, пишет РИА Новости со ссылкой на окружную администрацию. Местных жителей просят быть осторожными и сообщать о появлении хищников в единый дежурно-диспетчерский центр или сотрудникам полиции. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

А еще идут у нас прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты. На том же самом Рутюбе отвечает за звук и видео у нас сегодня Юлия Варкунова.

Юлия пишет: «Доброе утро. Одно дело где-то уродиться, но нужно еще и пригодиться, и шансы не профукать». А вы немножко по-другому, Юлия. Это безусловно так, конечно. И то есть, если ты родился там в той же самой Москве, это вообще не гарантия того, что ты вдруг... Все, у тебя все в жизни сложилось. На самом деле, знаете, есть такая вот эта история классическая, что о, москвич, у него, значит, там двухкомнатная квартира от одной бабушки, там у него десятикомнатная квартира от другой бабушки. Все, он может, в принципе, жить, не тужить, всю оставшуюся жизнь ничего не делать. Я очень много таких, в принципе, жить, не тужить, всю оставшуюся жизнь ничего не делать. Я очень много таких людей встречал и редко встречал таких, которые при этом, при всем еще что-то из себя представляли. Вот именно те, про кого так говорят, обычно это какие-то очень странные люди, полумаргинальные, которые живут в этих квартирах без какого-либо ремонта, с прибитыми скейтбордами к стене, знаете, вот что-то такое, ну... В этой квартире находиться невозможно. Просто, видимо, про тех, кто что-то из себя представляет, про них не говорят. Про, да, чё он этот вот, у него там, там квартира, здесь квартира. Про них уже говорят как-то иначе. И ты не знаешь, где у него что, какие квартиры, кто ему где что оставил. Просто уже обсуждают что-то другое. Но я-то про другое. Но я же не про пригодиться, уродиться. Я про то, что ты даже если и никакими шансами не воспользовался, ты же все равно можешь смотреть вокруг. Вокруг-то все равно красиво. Все равно это надо ценить. У каждого свое понимание о том, что такое воспользоваться шансом. Для кого-то шанс одного человека вообще ничего не значит. А для другого какая-нибудь там, я не знаю, мелочь кажется величайшим счастьем. Ну, поэтому шансы — это такая относительная история. Несколько лет назад была в Риме, пишет Елена Сергеевна. Поразило, что вечером на улицах темно, минимум освещения. Реально, как фраза из фильма «Темные улочки», возвращаемся в Москву. Едем по ночной Москве из аэропорта, и она вся залита светом. Такой поразительный контраст после Рима. После чего угодно, Елена Сергеевна. После любого места на земле. Она действительно, да, она светится, как днем. В Москве фары не нужны. Ночью, вот, абсолютно не нужны, можно ездить без фар. Некоторые даже и так делают. Я, конечно, осуждаю, но им нормально. Это их, может быть, чуть хуже видно, особенно если машина темная. А так, в принципе, фары не нужны, да. В Риме действительно темно. Там со светом какие-то напряги, я не знаю почему. Мне всегда вообще странно. Тут как раз контраст работает в тот самый момент, когда ты... Куда ты приезжаешь из Москвы и видишь вот эту темень? Все время задаешься вопросом, почему? Что, в чем проблема? Провода прокинуть. «Доброе утро», пишет Пафнутий. «По экономическим соображениям, более 25 лет временами проживаю в Москве, хотя до сих пор сохранил подмосковную прописку. На пенсии, в скобочках, если она будет, 100% уеду на родину в небольшой подмосковный город. По мне выпячивают свою московскость только понаехавшие либо москвичи в сотом поколении, хотя таких не бывает. Москва очень злой, агрессивный город. Всем добра. Москвичи часто ассоциируются с динамичным ритмом жизни, высоким темпом мегаполиса, активным использованием общественного транспорта и стремлением к профессиональному развитию. В культурном плане Москва – мультикультурный город с богатым выбором мероприятий. Жители Подмосковья часто отмечают более спокойный образ жизни по сравнению с Москвой. Наличие парков и лесов, что создает условия для активного отдыха. Однако в некоторых случаях это может восприниматься как

0: снижение уровня жизни. Знаете, а я Подмосковье в хорошем смысле понимаю как еще один плюс Москвы. Потому что вот учитывая масштаб города, он действительно гигантский, он действительно очень быстрый. Здесь очень своеобразный ритм жизни. И если ты хочешь здесь полноценно жить, и, ну, ровно так же, как и все остальные живут в городе, то надо будет под это подстраиваться. Кому-то это может быть некомфортно, я допускаю. Я, например, не могу, наверное, жить как-то иначе. Мне как раз медленнее жить некомфортно. Ну, я просто уже привык. Но то, что ты можешь в любой момент отъехать, совсем недалеко от города, каких-то там километров, я не знаю, уже 10 будет достаточно, и оказаться в совершенно другой атмосфере, тут тебе уже будет и лес, еще, ну, вот мне друг недавно говорил, ехал у него там кто-то, и лося чуть не сбил. В ближайшем Подмосковье лось. Просто лось. Ну, я молчу про Лосиный остров. Да, давайте сделай вид, как будто еще и Лосиного острова нет. Просто лось, в Подмосковье лось, вот, то есть совершенно по-другому. Это же еще один бонус. Хочешь, пожалуйста, живи вот в Подмосковье. Можно еще жить в Подмосковье, ездить работать в Москву. То есть жить днем вот в этом бешеном ритме, а вечером приезжать и там, куда-то, ну, кто-то в доме там своем живет, кто-то не в доме, кто-то в квартире, в более умиротворенной обстановке. Это же еще один плюс, на самом деле. Москва и Подмосковье, и, мне кажется, что неотделимы друг от друга абсолютно. А то, что выпячивают свою московскость, что вы имеете в виду, поясните? Что, как по-вашему, ее выпячивают? На каком-то примере. Желательно. А, то он в армию сходил, лося пробил. Нет, другой, он как раз не пробил. Лося, он увернулся. Лосиный тест, так сказать, прошел. Как правило, жители Подмосковья полностью ассоциируют себя с Москвой. И учатся здесь, и работают, и вся жизнь в Москве. Ну, вся не вся, ну да, точно абсолютно ассоциируют. Говорю, это неотделимые друг от друга вещи. С остальными, кстати, областями не так работает. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, типа, Ленинградская область также неотделима от Санкт-Петербурга, как Москва и Подмосковье. У нас каждый город освещен. У меня даже деревня ночью освещена. Адьос, римские неудачники, пишет Гермошлем. Ну, да, у нас действительно так, но все-таки не так, как Москва. Ну, и Санкт-Петербург тоже, на самом деле. А я живу в Москве, а работаю в Клину, квартиру там снимаю. Вот от контраста, пишет Андрей. Да, это нечастый такой пример. Не надо путать гордыню с чувством собственного достоинства, пишет Денис Девятиэтажник. Это вот, видимо, про выпячивание московскости. Это хорошее. Ну, то есть выпячивание — это кто-то, кто ходит и говорит: слушайте, ну, ой, ну да, конечно, у нас в Москве уже совершенно все иначе. У нас уже невозможно кофе выпить дешевле 1500, но, слава богу, мы можем себе позволить. Мужчина должен зарабатывать от 10 миллионов в неделю. Вот это выпячивание московскости. Это глупость какая-то. Я вообще, наверное, даже и не встречал почти таких людей по жизни. Кто бы вот так вот выпячивал бы это? Обычно это в мемах каких-то, в шутках, в зарисовках, в миниатюрах. Вот эти команды КВН, которые пытаются изобразить москвича. Вот они обычно как-то на эту тему шутят. Там я это увидел с лихвой. Огромное количество таких шуток. Совсем вы уже у себя в Москве, типа, обалдели. Недавно было как раз шоу «Звезды». Там была команда фанатов «Спартака», типа, так называемая. Там вот как раз обсмеивали вот этих вот, эти видео на Патриарших прудах. Там, типа, как раз одному говорит: вот, подержи камеру, надо снять. Вот идет девушка, говорит: сколько вот надо зарабатывать? Он говорит: ну, зарабатывать мужчина должен, да, миллион минимум в месяц. И вот этот, который камеру держит, он говорит: слышь, овца, не хами. Нормально тебе вопрос задают, нормально отвечаешь. Ты что тут начинаешь-то? Ничего себе, говорит, ты 70 тысяч преувеличила. Давай нормально отвечай, что это такое? Ну, и эти, кстати говоря, уже как будто ушли. Вот эти вот видео с Патриарших я давно не видел. Это уже тоже, по-моему, старый мем. Но это не... По жизни эти люди не встречаются. По крайней мере, мне. Может, мне повезло. Так говорят не москвичи, а провинциалки, пишет Артем. Да я всех, кого угодно видел. И людей, которые приехали в Москву откуда-то, и сейчас здесь живут, уже давно живут. И людей, которые родились в Москве. И которые, может, родились не в Москве, но при этом всю жизнь живут в Москве. Я все равно таких не встречал. Которые вот эти вот прям раскидываются какими-то московскими понтами. Это своеобразный, очень странный понт. Что здесь крутого-то? Ну, нет, тебе это круто, понятно. Ну, ты цени лучше это, нежели чем понты эти кидать странные. Так, доброе утро. Вчера приехал из Рязанской области, в Москве не был 2 недели. Сразу уехать опять захотелось. Москва не для жизни, пишет Андрей. Ну, вот и такое тоже бывает. Справедливости ради, есть люди, которые не могут. Вот что-то им не нравится. Видимо, не укладывается в этот темп. И масштаб, кстати говоря, он тоже может отпугнуть. Это я слышал от одного блогера, он из Владикавказа, сам родом. И он говорит, что вот что точно поймут любые люди, которые жили там какую-то часть жизни в любом другом городе, не в Москве, и потом вот переехали в Москву, там иногда вот, что, встретимся тогда у кинотеатра там какого-нибудь, Прага. Все, давай у кинотеатра Прага, типа, в 19:00. Это значит, что ты должен выйти, чтобы встретиться у кинотеатра Прага, где-то в 19:50. И через 10 минут ты будешь у кинотеатра Прага. На машине, на такси, там, ну, пешком вряд ли, пешком за 15 минут там надо выйти, да. Скорее всего, ты там будешь. Причем какой бы ни был город, кроме Москвы. Если ты в Москве, говоришь, встретимся, тебе надо выйти за час. Типа за час там люди в другой город доезжаются, в соседний обычно. И это на самом деле неудобно, ну так, если подумать. Это очень долго. Я 40 минут в пробке стоял. Я на одном месте стоял 40 минут. Практически на одном месте. В самом прекрасном месте, но на одном. 40 минут. Так что кому-то это может показаться неудобным. Здесь не осуждаю. Это нормально. Я даже знаю некоторых, ну, слышал. Лично не знаю. Слышал, что есть такие люди, которые... здесь рождены все москвичи, там, вот как тут написал, в 10-м поколении москвичи, и они уехали из Москвы, причем уехали, типа, радикально, в Ярославль, например, жить переехали, потому что не могут в Москве. В Москве и конкуренция большая, и эту конкуренцию они не выдерживают, и им не нравится постоянно находиться в этой конкуренции, вот это ощущение давит на них, и темп не тот, и вот Ярославль прекрасно, уехали и чувствуют себя отлично. Здесь, конечно, надо главное, чтобы вам было хорошо, это тоже об этом нельзя забывать. Стоять в Москве в пробке — это не так страшно, а вот шаурма по 300 рублей в подмосковных электроуглях на улице Школьной — это вообще перебор, пишет Дмитрий Катков. Мне кажется, 300 рублей за шаурму сейчас нормально. Чё перебор-то? А сколько она должна стоить? Ну, 150 она точно уже давно не стоит. 250? 250-300, вот мне кажется, такая вилка и есть сейчас нормальная за шаурму. По правде говоря, это так и есть. Москвичи самые способные, самые умные, самые культурные. Смиритесь с этим уже и постарайтесь подтянуться до нашего уровня. У многих получается, пишет Елена В. Ну, вот я говорил, что я не видел, все теперь видел. Но это, Елена, я вам скажу, это мощно было. Так и есть, самые умные, способные, культурные. Смиритесь и подтягивайтесь. Уже к нам это прям конкретно визитицы оттопырили. Это супер. Просто было сейчас. Мощно, да. Так, обладатели роскошных иномарок гордятся ими, как будто своими руками сделали эти автомобили. Так ведут себя и москвичи, пишет Сергей. Обладатели роскошных иномарок гордятся ими. Я скажу вам, что не всегда владельцы роскошных иномарок гордятся прямо ими. Владельцы роскошных иномарок, скорее всего, гордятся этой роскошной иномаркой, если они прям вот достигали эту машину. И, то есть, если она им досталась тяжелым трудом. Если эта машина, это был прыжок. То есть, вот ездил ты на какой-нибудь машине попроще, Ну, я не знаю, какую машину попроще придумать. Ну, какой-нибудь Рено Логан, помните, вот, в свое время была популярная машина. Кстати говоря, отличная. Я тут на такси в ЕКБ ехал, и там была не Рено Логан, а Nissan Almera. Это, по факту, одна и та же машина, только кузов немножечко отличается чисто внешне. Технически та же самая машина. У нее пробег был 782 тысячи километров, по-моему. 700 с чем-то тысяч километров. И она передвигалась... Да все там, конечно, трещало, шумело, дребезжало, но машина ехала 700 с лишним тысяч километров. То есть машина, на самом деле, Рено Логан отличная. Ну вот там, с Логана заработал денег, где-то как-то что-то заработал денег и купил себе там Мерседес. И вот этот Мерседес, ты будешь им гордиться, скорее всего, ты будешь как-то к нему с пиететом относиться. А если ты вот так вот потом и все, и начал, и зарабатываешь деньги, и уже все, у тебя совершенно другой уровень жизни, и ты купил второй Мерседес, третий Мерседес, четвертый Мерседес, ты уже меняешь Мерседес на Мерседес, потому что у предыдущего, ну, уже пробег к 100 тысячам, например, приближается, ты думаешь, не, ну, на таком старом я уже ездить не могу, и покупаешь следующий Мерседес. Вот этот вот последний в ряду Мерседес, он уже тебе никогда не вернет в то ощущение первого Мерседеса. Ты уже не будешь им так гордиться. Потому что это уже не то. Поэтому люди на иномарках, как вы выразились, это тоже у всех очень по-разному. А есть люди на иномарках, которые вообще машины не гордятся, относятся к ней как к данности. И еще, и я бы даже сказал, недостаточно любят свой автомобиль. Так что не подходит. Им некогда гордиться, работать надо и с налоговой порешать. Вот да, с налоговой порешать, скорее всего, рано или поздно придется. Самое крутое — это жить в Твери. Сам город отличный. Что до Москвы, что до Питера 2 часа. Выбирай, что хочешь, пишет Гермошлем. Это вообще, да, это удобно. Вот в Твери мне тоже всегда казалось, мне тоже Тверь понравилась. В Твери всегда мне казалось, вот супер у них расположение в этом смысле. Действительно, можешь выбрать. 2 таких разных по настроениям города. Я очень люблю Санкт-Петербург, но он совершенно не такой, как Москва. Совершенно не такой. И ты можешь выбрать, вот каким бы ты ни был человеком. Хочешь в Москву, хочешь в Санкт-Петербург, езжай. И я даже не про то, чтобы переехать, а просто вот даже погулять. Погулять по Москве и погулять по Санкт-Петербургу, это тоже, мне кажется, совершенно разные вещи. По настроению. Ты можешь всегда выбрать. Да, в Твери в этом смысле повезло. Москвички отличаются своими губами. Такое ощущение, что на всю Москву один пластический хирург. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но вам, может быть, это бросается в глаза. Это не пластический, это косметолог сейчас называется. Это не пластика, это не режут, это колят. Если что, поэтому... Ну, одна школа косметологическая, это правда, наверное. Но вот мне не бросается в глаза, а вам, видите, бросается. Это интересно. Так, почему бы не жить в Ярославле? В Москву отдохнуть можно всегда приехать. Да не почему бы, пожалуйста, если комфортно, я же говорю, никаких проблем нет. Человеку очень нравится жить в Ярославле. Я просто к тому, что есть мнение, что все едут в Москву, все хотят переехать в Москву, это совсем не так. Некоторые хотят переехать из Москвы, никогда не жив нигде в других местах, родившись здесь, хотят переехать в Ярославль. Потому что Москва не подходит по настроению этому человеку. Такое тоже бывает. Я думаю, что, кстати говоря, чаще, чем нам кажется. Такое встречается. Чаще. Так, в Москве... Да, в Москве все есть. Вот тебе Кремль. Минут 20 и мойка, сауна, шиномонтаж. Это да. Не, ну это понятное дело. Круглые сутки, кстати. И сауна, ну, как будто, да, как будто это база вообще. Это вот три кита, да, мойка, сауна, шиномонтаж. 3 круглосуточных кита, они обязательно должны быть, и обязательно должны быть круглосуточными. Ирена вот пишет, я родилась в Москве и не вижу повода не гордиться этим. Ноль вопросов. Ноль вопросов. Ну, одно дело гордиться, другое дело как-то это всем выпячивать и рассказывать на каждом шагу. Вот это странно. Это странно о чем угодно так рассказывать. О том, как, я не знаю, какая у тебя крутая работа. Как много ты зарабатываешь денег. Или какая у тебя крутая машина, какая у тебя гигантская квартира. Или какой у тебя замечательный ребенок. Вот такое тоже бывает. Знаете, это целые мемы есть про этих мамочек, которые постоянно про своих детей всем рассказывают, фотографии их показывают, надо, не надо, на мероприятиях, которые абсолютно не предусмотрены для таких фотографий. Так выпячивайте что угодно, это странно. Андрей пишет, вряд ли прочитайте, но одна из самых основных причин свалить москвичу из Москвы — это мигранты. Не знаю. Нет. Ну, мне нет. Кому-то может быть. С другой стороны, кто вам сказал, что мигрант только в Москве? Это вообще не так. Совсем-совсем не так. Проблема заключается в том, что мигранты едут туда, где... Ну, как проблема, просто, да, действительность. Они едут туда, где есть деньги. И где они эти деньги могут заработать. Они потому и мигранты, что они приехали зарабатывать эти деньги. И я открою вам секрет. Деньги есть везде. Практически. Особенно в сравнении с теми местами, откуда обычно приезжают мигранты. Поэтому они едут в разные места. И я думаю, что в регионы в какие-нибудь, ну вот в Екатеринбурге, например, большое количество мигрантов. Не сильно отличающиеся по восприятию от Москвы. Это вот я сейчас на своем примере могу это доказать. И потому что там очень много денег в Екатеринбурге. Екатеринбург богатый город, богатый край. Там есть где работать. И они с удовольствием там работают. И зарабатывают эти деньги. Ну, просто так миграция работает. Ну, то есть, хотите скрыться, вам, наверное, куда-нибудь в тайгу. Вот в тайге нету. Но в тайге, я хотел сказать, медведи есть. Не, медведей тоже нету, они сейчас что-то по городам все разошлись, если верить новостям. Я каждый день вижу новость о том, как медведь залез туда, медведь залез сюда. Александр Первый говорит, в Красноярске полно мигрантов, да? Вот, пожалуйста, в Красноярске. А потому что Красноярск — это тоже большущий город, региональный центр. Вот и все. Да это везде так. Вот Гермошлем пишет, мигрантов везде хватает. Ну, кому-то может быть. Я, знаете, за что? Если вам что-то не нравится, я за то, чтобы... Пожалуйста, уезжайте. Ноль осуждения. Причины могут быть у всех свои. Я как раз выступаю за то, чтобы любить то место, где ты живешь. Посмотреть вокруг и, наконец-то, отказаться от этой порочной практики вот хорошо там, где нас нет. Чтобы эта фраза больше не была актуальна. Там, где мы есть, очень хорошо. Вероятно, лучше, чем где-либо в мире. Я не сказать, что я прям был везде в мире. Где-то был, где-то не был. Но нигде ничего подобного в Москве никогда не видел. Я всегда говорю, что наверняка есть несколько всего городов. Может быть, по пальцам руки можно их пересчитать. Которые с Москвой могут даже не посоревноваться, а просто могут напомнить ее. Немножечко, по каким-то очертаниям. Это Нью-Йорк, это Лондон, это, может быть, Токио. Насколько я понимаю, Шанхай, Пекин отличаются сильно от Москвы. Они очень особенные города, ни на что не похожие. Что еще? Лос-Анджелес, я раньше говорил, но на самом деле Лос-Анджелес нет, он тоже очень свой. Какой вот еще есть город? Давайте хотя бы 5-то набьем. Я 3 пока только придумал. Даже еще 2 мне в голову не приходят. Что еще есть? Какие у нас есть еще супер-турбо-мегаполисы? Ну, в Европе их нет больше, кроме Лондона. Даже близко. Даже что-то отдаленно напоминающих. Ну, в Индии тоже, да, там все. Мумбаи, вот это все не подходит. Ну, 3 я насчитал. Ну, вот и Москва, собственно. Это мало на гигантскую планету. Поэтому смотрите вокруг и наслаждайтесь. Тем более сегодня в такую прекрасную погоду. У нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:00 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 1110 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями 20 регионов и акватории Черного моря. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА, в частности, сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Тамбовской, Харловской, Ростовской и Самарской областях, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%. Таковы данные на 8.00, уточнил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Участки открылись в 8 утра и будут работать до 20.00. Онлайн-голосование не прекращалось ни на минуту за ночь. Свой выбор сделали около 100 тысяч человек. На данный момент общая явка 3,2 миллиона выданных бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей, сказал Ковалев. При этом он подчеркнул, что система электронного голосования продолжает подвергаться масштабным атакам, однако они успешно отражаются. Общественный штаб получает единичные сообщения от избирателей о каких-либо сложностях с голосованием, отметил Ковалев. Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к штатной работе. В авиагаванях сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации заявили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Сергей Собянин ранее сообщил об отражении самой массированной атаки дронов на Москву. Силами ПВО со вчерашнего дня на всех рубежах были сбиты более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них на подлете к столице. В подмосковном Лыткарине после ночной атаки БПЛА развернут оперативный штаб. По его организации сообщил глава муниципалитета Константин Кравцов. В своем телеграм-канале он написал, что в результате удара беспилотников ВСУ поврежден многоквартирный дом на улице Ленина. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что с 3 часов до 5.00 по Москве силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах. По предварительным данным, из-за атаки украинских БПЛА погибли 2 человека, пострадали 6. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. И час столица малооблачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, Милин.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне Милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 сентября, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе обязательно. Юлия Варкунова у нас сегодня этими трансляциями и нашим звуком руководит.

0: Да, конечно, вот сегодня такая все-таки программа, да, другая по формату, это не программа, а отбой. Здесь обычно мы развлекаемся, на какие-то отстраненные темы рассуждаем, но все-таки вот этот вот сегодняшний дрон-ракетный налет, который уже назвали самым масштабным за все время, на Москву и на Подмосковье так точно. Ну, на самом деле, не только, да, по огромному количеству регионов всему летело. И погибшие есть, к сожалению, пострадавшие. Игнорировать это не получится. И это то, о чем я вот говорил, но здесь не надо было быть провидцем, к сожалению, да, о том, что они будут пытаться сорвать нам выборы. Сорвать, конечно же, не получится. Это просто по определению, да, ни при каких раскладах бы не получилось. Но что-то, да, попробовать они должны были сделать, и вот они это сделали. А ну, пыль глотать замучаются сейчас. В очередной раз. Ну, вот, бывает такое. И с людьми, с такими, я уверен, тоже все сталкивались, которые вот они не понимают. Не по-хорошему, на самом деле, не понимают. Не по-плохому не понимают. Вот просто не понимают никак. Вот, такие люди бывают. Вот что с этими людьми сделать? Ну, с этими конкретно у меня есть один вариант, что нужно сделать. Они не понимают и никогда не поймут. Ну, посмотрим, что произойдет, как мы на это на все дело ответим. Но хрен им, а не сорвать выборы, ничего у них не получилось, и получиться и не могло. Так, вот, как раз тут пишет Дмитрий Катков, что разбудили его в 5 утра. Да много кого разбудили в 5 утра, да, работой ПВО. Это понятно. Так, ладно. Ну, я не знаю, на этом как-то останавливаться, наверное, не будем. Потому что еще у нас с вами будет возможность это все обсудить. У нас в понедельник, это завтра получается. Да, это уже завтра. В понедельник ждет и утро вместе, и вечер вместе. Вот так вот, все вместе. Потом останется еще взять вот посередине то, что осталось. И отлично вообще будет. Просто круглосуточные эфиры нормально. Как Дональд Трамп тут сказал, надо искусственный интеллект переименовать в высший интеллект. Вот. Наймем потом высший интеллект, и он будет здесь как-то шарашить круглые сутки. Но наши люди, они отстояли Москву и Сталинград, пишет Сергей. Да, да, да, 100%. Крепостной теперь. Теперь? Миша Николаев. Только заметили теперь? Мегаполисы, пишет Николай, это упущение в государственном развитии страны. Почему? Не понял я. Почему мегаполисы это упущение? Не согласен. Ну, типа, вы имеете в виду, что должно быть как-то там, оно должно быть все распределено. Ну, во-первых, так прям везде не бывает. Чтобы все было везде равномерно распределено. Ни одного не вижу такого. Просто такой страны, не знаю, ни одной, где было бы все везде равномерно распределено. А тем более у нас страна в этом смысле сложная, и в первую очередь климатически, причем она сложная. Ну, почему мегаполисы вдруг резко, это какое-то упущение? Мегаполисы, они же тоже не просто так, да, складываются. Мегаполисы, это же в первую очередь пересечение торговых путей обычно. Вот то самое место, где торговцы со всего мира как-то вдруг пересеклись, начинали торговать, или это был какой-то хороший перевалочный пункт, или просто через это место проходил какой-нибудь очень уверенный в себе торговый путь, и вот на нем организовывался город. Поэтому это наоборот, это не упущение в государственном развитии страны, это самое естественное, что только может быть. Просто есть турбомегаполисы, типа Москвы, и Нью-Йорк того же самого. А есть мегаполис поменьше. Но в масштабах отдельной страны это все равно будет мегаполис. Типа, знаете, вот в Мадрид. Я один раз был в Мадриде. При этом много раз был в Барселоне и, ну, там, в Валенсии, да, был. И особенно, когда вот я из Валенсии приехал в Мадрид, у тебя ощущение ровно то же самое, о чем мы сейчас с вами говорили. Я приехал еще, помню, рано-рано утром на поезде. Люди бежали на работу. И я вдруг снова увидел, как люди бегут на работу. Я увидел живой город. после Валенсии. То есть все куда-то что-то спешат. Жизнь кипит. Обычно так говорят про такое состояние. И это все равно на контрасте чувствуется. Хотя Мадрид, ну, он вообще не похож на Москву. Он очень далеко от Москвы. Но при этом все равно на контрасте со всеми остальными городами Испании чувствуется, что это столичный город. Большой город, в котором живут миллионы людей. Живут, работают и чем-то дозанимаются. В отличие от всех остальных городов в Испании. Там хоть чем-то, что-то делают. Он не такой расслабленный, как Барселона, не туристический, скорее даже, не такой расслабленный, как Валенсия, вообще 100%, там просто никто ничего не делает. Это все равно чувствуется. Столица, она всегда столица. Она и в Африке столица в прямом смысле. А давайте, Георгию, поможем вернуть паспорт. Название канала, это очень смешно, название канала ББН в здании стало пророчеством, он практически всегда в здании, это очень смешно. Да, Елена пишет, Роман рассказывал в эфире о тяжелой травме вашего друга, попавшего под атаку дрона, как он чувствует себя сейчас, какие прогнозы, очень сочувствуем. Да, ну, к счастью, друга должны будут выписать в понедельник из больницы. Вот он все это время был в больнице, лечили его. Ну, ему еще предстоят, конечно, разные процедуры по восстановлению. Еще несколько операций ему предстоит, но он... я не знаю, чудо, наверное, какое-то случилось. Как-то все это, все молитвы, все вот это сработало, и, слава богу, он, в принципе, неплохо. Как-то даже и частично и обошлось. Так что да, вот выписывают моего друга в понедельник из больницы. Спасибо, что поинтересовались. Очень показательная история с пандемией, когда разумные деньги за разумные деньги можно в любой точке мира, на удаленке. Естественно, что немного держит столица, это уровень развития социальной сферы, медицины, общественного транспорта и, прежде всего, культурные мероприятия, пишет Пафнутий. Это вы проработали. Ну, как-то с удаленки тоже. Мне кажется, уже это не так легко с этой самой удаленки. Уже откатилось человечество назад со всеми этими удаленками, потихонечку-потихонечку возвращаются в офисы. Не вся работа может быть выполнена на удаленке. Есть такие, которые могут, но не вся. А, так, ладно, давайте. Будьте в здании всегда, пишет Андрей. Спасибо. Спасибо вам большое. Видимо, буду. Не переживайте на этот счет. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Что-то еще было интересное. Что-то я хотел еще обсудить с вами. Про еду, может быть. Ну, тут у нас тоже про еду такая тема, что у нас в России самый вкусный борщ делают. Ну, казалось бы, очевидно, но связывает это все шеф-повар Синицын с тем, что у нас очень качественные продукты в стране. Относить происхождение блюда к конкретному народу или региону не совсем корректно, сказал он. Это международный судья по кулинарии, член клуба путешественников Сергей Синицын. Вкусный борщ мне нигде не встречался, хотя я был в достаточно хороших ресторанах. Единственное, где я пробовал вкусный борщ, это в России. Потому что зачастую самая вкусная еда, самые вкусные продукты сейчас в России. Борщ пытаются как-то себе присвоить, признать. Если есть попытки приравнять борщ к какому-то определенному народу, мне кажется, это не совсем корректно. Так, это так же, как и с пельменями. По большому счету, мясо в тесте есть у всех народов. Да, немного по-разному называется. Блюдо кочевало из страны в страну, из региона в регион. Оно немножечко видоизменилось, где-то по-другому называлось, где-то его не варили, а только жарили. И все мы понимаем, что это плюс-минус одинаковое блюдо. То же самое с борщом. Ранее турецкий актер Халид Эргинч, исполнявший роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Эх, как я понял, почему Осипов мне эту новость прислал. Приехал в Россию, опять на международный фестиваль молодежи и сказал, что он в Турции готовит русский борщ. А я, знаете, наверное, немножко по-другому бы хотел повернуть эту историю. То, что борщ самый вкусный у нас, ну, наверное, самый вкусный. Точно абсолютно вкуснее, чем в Турции. Но не потому что... Я бы не связывал это с продуктами. Хотя у нас с продуктами полный порядок. Я бы это скорее связал просто с тем, что мы умеем его готовить. Этот самый борщ. И готовим, и готовим, и готовим, и готовим. С поколения в поколение. Уже рецепты все отточены. А есть еще... Очень много сейчас... с одной стороны, издеваются над борщом, а иногда срабатывает, то есть добавляют какие-то нюансы туда, вот что-нибудь, какое-нибудь мясо странное там в борщ, я не знаю, борщ с кроликом. Странно звучит, странно, но иногда встречается. Или обязательно там что-нибудь карамелизированное, какая-нибудь там штука, яблоки какие-нибудь там еще есть, оленя добавляют, щечки, ничего, ну, все, много чего, короче, добавляют. Но очень часто это все равно очень вкусно. То есть не всегда это издевательство, а очень часто это все равно очень вкусно. Я, кстати, долгое время не любил борщ почему-то. И на меня все как на дурака смотрели, типа, когда я говорил, что борщ не особо люблю. Не оголтело не любил, ну просто между борщом и каким-то другим супом выбирал другой. Это прошло, я вам так скажу. Это очень сильно прошло. Теперь сложно какому-то другому супу пробиться сквозь борщ. Обычно бывает. Да, видимо, иногда... Вот, Георгий, любите борщ, пишет Андрей. Я люблю борщ. Теперь это так. А еще с хлебом, с салом, с каким... Ну, короче, да. Ай, я начал про еду. Ну, ладно, все, уже начали, поехали. А, самый вкусный борщ у мамы, пишет Олег. У мамы, безусловно, вкусный борщ. Ой, я практически не ел невкусный борщ. Я вот сейчас понял, что борщ всегда вкусный. Бывает прям совсем-совсем вкусный. Но чтобы прям он был какой-то вот такой, да нет. Борщ, по-моему, всегда. Спасибо, что напомнили, надо сало купить, пишет Дмитрий Катков. Пожалуйста, обращайтесь. Если что-то надо еще напомнить, вы как бы скажите. Я так-то здесь почти всегда. Просто включайте радио, да, и просите напомнить, я напоминаю. Все очень просто. Меня друг учился в США по обмену, и там в семье, где он жил, сварил им борщ. Американцы вообще не поняли, что это такое. Ну, тупые, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я люблю эту рубрику, вы знаете, смотреть на то, как иностранцы приезжают в Россию, что-то пробуют. Какой-то... И я люблю, на самом деле, смотреть и то, как наши приезжают куда-то и что-то пробуют. Вообще, гастрономический туризм — это тот туризм, который мне очень понятен, который я приветствую. На самом деле, везде есть... Что-то такое, что можно съесть только вот в этом конкретном месте. В своей аутентичной форме. Приведу пример. Ну, опять же, вот из свежего. Вот я сейчас был в Екатеринбурге. Казалось бы, что вот приходит в голову, когда ты говоришь о кухне в Екатеринбурге. Какое-то особенное блюдо. Вот что это такое? Что вам приходит в голову, мне вот интересно. Ну, давайте, предложите свой вариант. Даже не буду сейчас говорить, что приходило раньше мне в голову. Я нашел там одну конкретную вещь, которую как будто можно попробовать только там. Вот в таком виде именно. Борщ? Да нет. Борщ вообще не приходит в голову. Как именно в ассоциация с Екатеринбургом борщ? Да нет, по-моему. Пельмени. Ну, вот я ждал пельмени, да. Пельмени приходят в голову. И то, не проблема ли это команда КВН «Уральские пельмени»? Не в них ли дело? Но пельмени точно приходят. Да, пельмени хорошо. Пельмени ассоциируются. С Уралом плотно. Я, кстати, пельмени там не поел. Нигде. Я не скажу, что я их видел где-то очень много. Видел очень тоже много с приколом пельменей. То есть из какого-то странного мяса. Пельмени с крабом, например. Ну, где Урал и где пельмени с крабом, ну, в общем, у меня не укладывалось это в голове. Тем более, что я всю вот эту вот рыбную историю не люблю. В Екатеринбурге вкусные копченые ребрышки медведя. О, это экзотика какая-то уже. Я вообще не стал бы есть медведя. Поэтому ребра медведя не мое. Но верю, что может быть и вкусно. Уральские пельмени же. Ну да, ну пельмени. Первое, что приходит в голову, на самом деле, наверное, все-таки пельмени. Но я случайно наткнулся на обзор одного места, одного заведения. Шанишки. А что такое шанишки? Я даже не знаю, что это. Ты знаешь, что это такое? Да? Ну-ка. Булочки. А, ну просто булочки. Вот я как раз нашел булочку. Случайно наткнулся на обзор одного заведения в самом-самом-самом центре. У них там есть типа торгового центра, он называется Европа. Ну-ка ж, булочка ж, как выглядит эта булочка? Сейчас я посмотрю. Шанишка, да, наверное, правильно. Так, Шанишка. Шанишка это... А, ну на ватрушку похоже. Типа ватрушки. Но она, я так понимаю, может быть с чем угодно. С разными начинками. Ну, видите, вот у меня не было этой ассоциации. Но выглядит прикольно. Хороший был. Ну, вот написано, что традиционно для русской, коми, мариинской, удмуртской кухни. Ну, хорошо, ну, выглядит вкусно. Хорошая булочка. Короче, ресторан. В самом центре он находится в здании, которое называется Европа, торговый центр Европа. Это прям вот историческое здание, оно немножко модернизированное там, но здание историческое, еще дореволюционное. И вот в нем находится это заведение, и в нем подают свердловскую слойку. Вот, кстати, вот Александр Первый об этом написал, о свердловской слойке. Я вообще забыл о том, что существуют такие слойки. Никогда ее не ассоциировал, ну, еще когда они продавались везде, эти свердловские слойки, ну, во всяких магазинах, никогда ее даже и с Екатеринбургом не ассоциировал. Как-то она просто вот свердловская и свердловская. А это такая квадратная обычно булочка, для тех, кто, может быть, как-то и не знает, что посыпанная такой коричневой странной штукой субстанция, это тесто, масло и сахар. Перемешанные. Ну, раньше в каждом, я не знаю, в каждом супермаркете они продавались, обычно запакованные в целлофан там. И я любил, кстати говоря, эти слойки. Но в этом ресторане шеф-повар или там самый главный ресторатор говорит о том, что, слушайте, утерян на самом деле прикол свердловской слойки. Потому что главный ее смысл — это есть ее с пылу с жару, ни в каком не в целлофане. Потому что в целлофане тесто совершенно уже по-другому раскрывается. И поэтому они там в этом заведении делают эту слойку, прям там ее пекут, и свежеиспеченную подают. Я ничего-то вкуснее не ел, чем это слойка. Это просто слойка, она без начинки. Это какое-то там обычное тесто, насколько я понимаю, слоями выложенное, между ним масло, посыпанное вот этой вот классной посыпкой, и подают они к ней, к этой слойке, земляничное варенье. Это ум отъешь от этой слойки. Это просто, это так вкусно. Это такая вкусная слойка. И вот теперь у меня это Свердлова слойка, пишет Алекс. Ну, к Свердлову никакого отношения эта слойка не имеет. Там это рецепт 60 какого-то года. Придуман был изначально на каком-то хлебокомбинате, который поставлял хлебобулочные изделия на один из заводов в Екатеринбурге. Там все очень прозаично, на самом деле. И типа вот этот рецепт взят за основу, обычный старый добрый советский рецепт, по нему делают эти булочки, подают. Это невероятно вкусно. И теперь у меня свердловская слойка ассоциируется очень плотно с Екатеринбургом. И если я туда когда-нибудь поеду, первым делом я пойду в это заведение, возьму снова эту слойку и ее съем. Вот хотел бы у вас спросить, а вот есть у вас такое блюдо конкретное, вот что-нибудь одно блюдо или просто, или вот кусочек хлеба, который у вас ассоциируется с каким-то местом? И почему? Первое, что вот вам в голову приходит. Вы там были, например, где-то, что-то попробовали, что не могли потом попробовать больше нигде. Вот только там. Ну и теперь, соответственно, если захотите снова это съесть, надо ехать в то самое место. Какая-нибудь очень особенная котлета. Или булочка. Вот Дмитрий Катков пишет, треска в Мурманске. Она божественна. Вот прям больше нигде такую треску вы не пробовали. Оттуда привезти не вариант. Соль в Питере, пишет Миша Николаевич. И перец, конечно, приправы. Вот просто в Санкт-Петербурге они особенные. Пенсе с уссурийском. Может, в уссурийске. Пенсе это что? Это на пару булочка, да? Корейская. Или что это? Или я путаю ее с чем-то другим. Калитка в Карелии, на ВДНХ есть, но не то. На ВДНХ это вот где, как это, вкусы России, да, вот у них есть этот фудкорт, где можно всякую разную еду попробовать. Финляндия, январь, черный хлеб, клюква, рюмка ледяной водки, слезы на очах, пишет Андреев. Все есть в Москве, куда ехать еще? В Москве, безусловно, есть все. Некоторые, ну да, вот эта булочка на пару с мясом. Ну, Ну да, прикольно. Это на Дальнем Востоке точно очень много этого, этих булочек. Они там прям очень популярны. Да, вот пишет Юлия, булочка на пару с мясом. А где-то я, кстати, вкусную такую булочку в Москве тоже пробовал. В каком-то корейском. Это корейская же история. В корейском каком-то ресторане я такую булочку пробовал. Или в китайском. В китайском, наверное, да, в китайском. Тоже была очень вкусная, кстати, эта булочка. Осетинский пирог в Южной Осетии. Нет нигде таких, как там. Но было бы странно, если бы осетинский пирог и в любой из Осетий был бы невкусный. Осетинский пирог, да, я тоже очень хочу. В Осетию хочу поехать за осетинским пирогом. Вот так вот я вам скажу. Очень хочется попробовать. Того самого места больше нет. Чебуреки на Автозаводской, при комбинате питания завода «Динамо», и самого завода нет. Видишь, Денис, девятиэтажник. Вот это вот обидно, если такое место перестает существовать. У меня еще есть пара мест таких, которые сразу мне приходят в голову. Это кафе «Молочное» в городе Евпатория. В кафе «Молочное» это такое советское, очень советского типа кафешка. Там все очень дешево стоит. Там выпечка есть и отдел типа такой, как столовая. Там разделено на два отдела. Это кафе «Молочное». Прямо около набережной. И там делают молочный коктейль. Этот молочный коктейль, они что-то туда добавляют. Я уже, по-моему, рассказывал об этом. Мне кажется, что это что-то незаконное. Потому что больше я не могу объяснить, почему этот молочный коктейль такой вкусный. Я нигде в жизни, в мире не пил ничего подобного. Самый вкусный молочный коктейль в жизни. И вот туда я уже полжизни туда возвращаюсь. Я с детства этот молочный коктейль там пью. Он там такой вот на протяжении, сколько я себя помню, он одинаковый. Все время туда возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. Еще одно место мне пришло в голову, но об этом уже после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударе по складу комплектующих для БПЛА под Киевом. Также целями группового ночного удара российских военных стали предприятия «Радио Никс» и дата-центр «Би-Мобайл». Кроме того, вооруженные силы России поразили логистический центр «Новая почта» и судно, доставившее в порт Одесса грузы военного назначения. Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 45%. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Ход голосования по федеральному округу 45,1%, говорится в публикации. Накануне глава Центра избиркома Элла Памфилова назвала число досрочно проголосовавших. Это сделали более 4,6 миллиона избирателей. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа. В списке по федеральному округу включено 10 партий. Параллельно проходят выборы в ЗАГС собрание 39 регионов. В 7 субъектах выбирают глав и губернаторов. Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке. Инцидент случился в Усть-Камчатском округе. Как заявили местные власти, хищник, разрушив забор и не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. В результате нападения он погиб. Объявлен режим повышенной готовности. Охотники, волонтеры и полиция ведут поиски медведя. Пишет РИА Новости со ссылкой на окружную администрацию. Местных жителей просят быть осторожными, сообщать о появлении хищников правоохранителям или в единый дежурный. Там диспетчерский центр. В общественной палате предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за ЖКУ. Злоумышленники начали направлять их в преддверии отопительного сезона. Они рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности, рассказал РИА Новости член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт предупредил, что при переходе по ней пользователь рискует перевести деньги аферистам. Отопительный сезон уже начался в 19 российских регионах. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: В это воскресенье тема программы «Югославский социализм. Альтернатива или тупик?» В эфире журналист-историк Евгений Матонин.
6: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».

И прямые трансляции, конечно же, у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, ракеты, колокольчики, все нажимайте. Ответственная у нас сегодня Юлия Варкунова.

Чебуречная дружба на Сухаревке и не менее крутая на Кибальче. Настоящие советские чебуреки. Таких точно ни в одной чебуречной в Москве нет. Кто знает, тот поймет, пишет Антон Андреевич. Я, когда спрашивал, значит, у себя в канале, в ББН-здании, в том самом, навечно, в котором, про места какие-то, куда надо отвезти Выткова и Кушнера, вот, чтобы чебуреки вкусные поесть, вот как раз вы мне говорили, много мне кто сказал про эту вот, на Сухаревской чебуречную. Я пока так что-то до туда не доберусь. Я все посмотрел, где она, понял, где она находится, все. Даже видел и мимо проходил много раз. Но что-то вот туда никак не зайду. Обязательно надо. Прям слишком много людей мне сказали, что это супер. Вообще чебуреки бомба, лучшие в Москве. Поэтому, ну, я сомневаюсь, что столько людей могут ошибаться. Во Владивостоке очень вкусный доширак делают. Там на каждом шагу стоят доширачные, куча ингредиентов туда можно положить. А это тоже же вот, история японская, корейская даже. Скорее, наверное, корейская. С этими раменами, где ты можешь зайти и туда полностью... Ну, то есть у тебя уже готовая лапша, ты ее выбираешь, туда можешь еще добавить всяких разных ингредиентов. У нас, кстати, в Москве тоже, я знаю, несколько таких заведений сейчас открывается, потому что... Ну, мода на все. Азиатская, корейская, японская. Она сейчас на пике, наверное. И на эту тоже, безусловно. На такую еду. Я не был никогда в подобном заведении, но я бы, кстати, сходил бы, попробовал. Почему нет? Я жду, что кто-нибудь скажет фруктовый раф на Патриках. Там он такой, что язык проглотишь. Знаете, Дмитрий, я вот так скажу. На Патриарших прудах нету ни одной нормальной кафешки, где ты можешь просто взять кофе. И никогда не было. Вот просто кофе на вынос, чтобы ты мог подойти и купить кофе, ванильный, лавандовый, какой угодно, раф, на каком-то... Вот прям конкретно на Патриарших прудах там таких мест нет. Это миф. Там есть просто рестораны, кафе, где ты можешь сесть. Наверняка они тебе еще и на вынос тоже сделают. Но вообще это там так не принято в этих заведениях. Это, они работают по другой схеме. А просто обычных кафешек там почти нету. Там вот сейчас открылась на Бронной улице, но не на Малой Бронной, а на Большой Бронной. Одна сетевая история. Большая, очень большая, я бы даже сказал. А так, это миф про Патриарших. Туда уже со своим приходят. Откуда, где-то на соседних, в соседних районах берут и до туда дотягивают. А так нету там особо кафешек. Так аппараты с дошками в бизнес-центрах стоят. Робот заваривает тебе. Серьезно? Прикольно. Я не видел никогда такого робота с дошиком. Я попробовал, что нет. Звучит круто. Робот с дошкой. Вот он, искусственный интеллект. Вот он, наконец-то. Нашли ему применение. Так, ириски, сливочная тянучка, которые продавались в Москве в магазине «Чай-кофе», пишет Зурита. Вот, вот я вот это вот прошу от вас. Вот мне вот такое нужно. Очень конкретное. Не типа вот в Владивостоке там делают рамены везде, на каждом шагу. Нет, мне нужен конкретный рамен. В конкретном месте. Вот тот самый, вот те самые ириски. Вкусные точки на Большой Бронной, пишет. Нет, это Мир Снов пишет. Невкусные точки, чуть посередине Большой Бронной. Да это смешно сейчас было. В Дербенте чуду очень вкусные, и сало из баранины с перцем. Вот, кстати, мне Виталий Филин в пятницу или в четверг говорил про улицу Южная, по-моему, да, в Грозном, где одни шашлычные, вся улица из шашлычных, там делают типа обалденный шашлык. Вот это тоже подходит. Хотя лучше было бы конкретную шашлычную.

0: что у нас с защитой населения от медведей? Опять очередная жертва, пишет Елена В. Я не знаю, мне тоже кажется, что как-то очень много новостей про медведей. Но я вам так скажу, немножечко приоткрою завесу тайны. Я думаю, что просто кто-то увидел, я точно не знаю, но я просто знаю, как это работает. Я думаю, что кто-то просто увидел, что новости про медведей очень популярны. Они очень хорошо расходятся по соцсетям. И поэтому делают теперь на этих медведях акцент. На самом деле, что-то мне подсказывает, что с медведями все как обычно. Никаких сверхъестественных вещей с медведями сейчас не происходит. Просто новостей про медведей стало больше. Так бывает иногда. Ну, это вот особенность нашего информационного времени. Я еще про одно место обещал рассказать, ну, вот которое у меня, в котором я попробовал что-то, что не пробовал никогда и нигде, хотя я искал, и больше в Москве вообще нигде не нашел. Рецепты есть, то есть можешь сам приготовить, но заведение, которое подавало бы это блюдо, я больше не видел вообще нигде. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а это из города Пушкино заведение, оно же Царское Село, то есть, собственно, Санкт-Петербург. Там есть трактир, называется Хлебников. Он находится прямо около, прямо у Соборной площади. В Пушкине, я думаю, те, кто был, ну, вот там собор стоит, Екатерининский, по-моему, он называется, да, Екатерининский собор. Вот прямо напротив него там вот этот трактир. Это такой прям в достаточно стандартном стиле для подобных заведений, я думаю, все в них бывали, это вот такой, типа, вот он очень, очень русский, там деревянные какие-то скамейки, все, официанты одеты в такие народные одежды. Не очень дорогое заведение, я бы даже сказал, недорогое. Русскую кухню, в общем, подают там. И там мы уже поели с женой, наелись до отвалу. Я вообще за пожарской котлетой. Мне захотелось что-то в моменте пожарской котлеты, и мы туда поехали за пожарской котлетой. Съел я эту котлету, все, наелись, сидим. И он говорит, там десерт, может быть, хотите, еще что-то. Говорим, да нет, не хотим мы никакой десерт, уже и так. И они нам приносят комплимент. Это вот вам комплимент от нашего заведения, хлебное мороженое. Ага, да, вот Юля удивилась очень сильно. Я тоже на это, хлебное мороженое. А я видел в меню у них это хлебное мороженое, и они предлагали вот как раз что-то там где-то в проброс тоже кидали. Типа наша фишка, вот мороженое, мы сами делаем мороженое здесь, и вот хлебное мороженое это наша фишка. Ну, звучит странно. Это невероятно, это, я даже не знаю, как это вообще, в принципе, словами описать. Это лучшее мороженое с отрывом, которое я ел в своей жизни. И это, наверное, вообще, в принципе, самый вкусный десерт, который я ел в своей жизни. По вкусу это что-то напоминающее, вот, может быть, тирамису, может быть, семифредо итальянский. Но это очень, я сейчас как-то просто пытаюсь ассоциации какие-то найти. На самом деле это что-то свое. Это вот на хлебе, на Бородинском или на каком-то хлебе, в общем, мороженое там с этими крошками этого хлеба. Как-то на нем это все сделано. То есть у него такой получается сливочный вкус такой, немножко с тестом как будто. Ну, это невозможно описать. Я не знаю, как это описать. Это просто ум отъешь, что за мороженое. Я за этим мороженым, просто ради него готов ехать до Санкт-Петербурга и обратно. Вот такое это мороженое. И нигде. Я пиво в морозилке как-то забыл, тоже хлебное мороженое получилось. Это же хорошее мороженое. Но это немножко другое. И больше нигде этого не подают. Это типа, там они рассказывают про него. Можно прочитать в интернете. Это, в принципе, это блюдо достаточно известное, но почему-то нигде не подающееся. Отвал башки, коротко и ясно, пишет Нил Майкл. Ну да, и по-питерски главное. И очень по-питерски. Все укладывается здесь в логику. Это типа старая, старая дворянская история на разных мероприятиях петербургских. Обычно подавали к детскому столу это хлебное мороженое. Тут, ну и взрослым тоже. В качестве десерта очень неплохо расходилось. Какой-то, значит, у кого-то работал на какого-то дворянина большого, я уже не помню на кого конкретно, какой-то шеф-повар. И вот он это придумал, как-то это скомбинировал, всем зашло, и по Петербургу разошлось. В итоге был достаточно долго в обиходе, потом после революции куда-то там недомороженного всем было. И как-то рецепт куда-то делся, исчез, и потом в Советском Союзе уже не прижился. Хотя он достаточно простой на самом деле. В интернете масса рецептов, как-то это сделать дома. Я думаю, что если захотеть, можно попробовать. И вот они где-то его откопали, решили, а что бы нет, попробовали, сделали. И до сих пор никто больше, кроме этого заведения, я нигде не видел. Я весь интернет перешерстил. Никто больше не подает. Если вдруг у вас ресторан, имейте в виду, сделайте это и своей фишкой, пока не разошлось. Есть даже вроде фишка, типа гастрономические экскурсии, пишет Пафнути, конечно. Типа сначала нагуливаешь аппетит, тебе рассказывают о месте, кто как здесь ел, а потом ты ешь за немалые деньги, типа то, что здесь когда-то ел, например, Гелеровский. Ну да, я не знаю, правда, Гелеровский, осталось ли какое-то заведение, где мог он есть, сомневаюсь очень сильно я на этот счет, но... гастрономические экскурсии существуют 100%. Пломбир в ГУМе. Вот, кстати, пломбир в ГУМе. Да, это пример хороший, пример того, как эту фишку прочувствовали и выпечили еще эту фишку. Прям сделали ее специально самой вообще известной фишкой ГУМа, куда очереди стоят. Это хороший пример того, как знают про то, что это сильная сторона. Это мороженое в ГУМе. Вчера ел, вчера купил аджику по-абхазски, посмотрел на производителя, ее в Ленинградской области делают. Ну а что вас смущает здесь? Мне кажется, это все как раз супер нормально. Самый лучший десерт я ел в Париже. Заказал ром-баба. К этой булочке еще и принесли бутылку рома. Мне было бы хорошо, если бы вам просто хлеб принесли и бутылку рома. Все, одно на другое льешь, ешь, все. Закончили. Вот тебе и ромовая баба. Ромовую бабу я ел вкусную. Где это было? В Неаполе это было. Там они очень любят эти вот ромовые бабы. Они не как наши вот эти с беленькой шапочкой. Они такие немножко на грибы похожи, эти ромовые бабы. Сейчас уже, кстати, в Москве тоже много где их продают во всяких итальянских ресторанах. Тоже очень вкусная история. Ну, прям, чтобы она у меня ассоциировалась с каким-то конкретным местом, не знаю. Ну, там у них есть прям заведение, которое только этими бабами торгуют. Это прям вот их история. Бабами торгуют. Конечно, если нарезать, да, вот они шорцы пошли, называется. Италия загнивает, что хотите, там Каморра в Неаполе, мафиозный городочек. Могла просто пьяная баба прийти, пишет Хишадо. Ну да, самая известная фишка ГУМа — это исторический туалет. Мне кажется, нет, мне кажется, мороженое более известная фишка. Мне кажется, мороженое с отрывом. Некоторые даже не знают. Я даже видел людей, которые возмущались. Там есть этот исторический туалет в ГУМе, и он платный. И причем он стоит каких-то достаточно больших денег. Но это скорее как музей. Он действующий туалет. Странно. Но это вот так полумузей, полутуалет. Там есть обычные туалеты. Они не платные, они бесплатные. Самые обычные, хорошие, дорогие туалеты. Там все дорого в ГУМе. Но я видел людей, которые идут, вот, 300 рублей, пишет аутсайдер. Вот мне тоже казалось, да, что 300 рублей. Но есть люди, которые приходят просто в ГУМ и... Зах подходит только к этому туалету, но так вот просто сложилось у них маршрутно. Видит, что стоит туалет 300 рублей, и сходит с ума. И говорит, вы что, совсем что ли обалдели в своем ГУМе? Туалет за 300 рублей? Москва, ты чего? И потом за 300 рублей я у себя могу неделю там питаться. Обычно после такого вот такие идут тезисы сразу. Неделю можно жить, не тужить, все, закупиться продуктами, бензином, купить однушку в центре города. А вы здесь в туалет ходите за эти деньги. Я бабушку водил, ей бесплатно, пишет аутсайдер. Да, но на самом деле там есть еще туалеты. Но мне кажется, что мороженое... бьет этот туалет на раз-два гумовское. Ну что, все знают про мороженое в ГУМе. Абсолютно все. А про туалет? Нет. Они просто не знают, где нормальные туалеты. Ну да, они знают, конечно. Видят указатель. Ну, туалет. Идут в туалет. Все. А оказывается, что приходит вот к этому одному единственному историческому. Он там где-то в углу, по-моему, в каком-то из углов. Я один раз там был. Мороженое в ГУМе — это легенда. 100%, да. Я, правда, давным-давно его не пробовал. Прям очень-очень-очень-очень давно. Такое ли оно до сих пор вкусное? Или это уже вот просто легенда? А было бы хлебное мороженое, в туалет бегали бы чаще. Но это вы все про свое хлебное мороженое, Миша Николаев, которое вы забыли вот в морозилке. Это вот вы про это. Повторите, пожалуйста, где пробовали хлебное мороженое? Трактир Хлебников называется, в Царском селе. Он же город Пушкин, Ленинградская область. Прям сразу около Санкт-Петербурга. Ну, Царское село. Вот, называется трактир Хлебников. Мне не жалко их отрекомендовать. За это мороженое вообще что угодно готов сделать. Готов быть амбассадором. Просто пришлите мне несколько килограммов мороженого в Москву. Все, я буду амбассадорить всю жизнь за вас. А, как вам Неаполь? Его либо любят, либо презирают. Из Германии привет, пишет Моцарт. А, Неаполь, ну, это давно было. Мне понравилось Неаполь. Но он очень своеобразный. То есть это просто город-помойка. Он ужасно неухоженный, но в этом есть шарм определенный. Он харизматичный город, только не жить там. Приехать просто посмотреть, получить какие-то впечатления, пиццу съесть, потому что это родина пиццы. Пицца очень вкусная там. Вот пицца, конечно, да, пицца, наверное, история, которая с Неаполем 100% ассоциируется. Слава богу, у нас есть несколько мест в Москве, где делают пиццу ничем не хуже. Просто потому что они и делают. Итальянцы из Неаполя и делают эту пиццу просто у нас в Москве. Но город... Город супер грязный. Супер грязный. Один из самых грязных городов, в которых я был. Но с харизмой. И Марадона повсюду. Вот это, наверное, мне несколько баллов добавило городу. Но это только мое восприятие. Я бывал в подвалах ГУМа. Что-то гермошлем впечатляют. А что там в подвалах? Что вы там делали? Хорошо, что в подвалах ГУМа. Там рядом есть относительно недалеко еще одно здание, в подвалах которого обычно люди не хотели оказаться. Ну, хорошо, что в подвалах ГУМа. Так. Пушкин — это не область, это район Петербурга, да? Ладно, хорошо. Все, спасибо. Спасибо петербуржцам, что поясняют. Так, зашли бы вы в туалет ГУМа в начале 80-х? Вот была бы вам настоящая экскурсия, она всю жизнь запомнилась бы. Это сейчас за 300 рублей новострой. Да, конечно, новострой. Понятное дело, что новострой. А, может быть, по каким-то, скорее всего, чертежам там это все как-то восстанавливали. Ну, это да, наверняка новострой. За 300 рублей можно и в портки надудонить, пишет Миша Николаевич. Это называется стартап. Идея для стартапа. Вот, пожалуйста, как можно деньги зарабатывать? Так, это про Париж я читал. Медведи тихо офигевают от свалившихся от них на них популярности. Да, медведи действительно должны быть в шоке. Медведи, может быть, даже и поняли, и поэтому хайпуют сейчас специально. Пока хайпуются, они хайпуют. Лезут, так сказать, в кадр. А я работал в подвалах ГУМа пару лет. Там пространство, ну, чуть поменьше, чем над землей. Да. Там такие огромные подвалы. А что там в подвалах? Этого ГУМа. Что там делают в подвалах? Просто как склад? Или что это? Я думаю, что на складах нашей необъятной родины можно еще найти продукцию 80-х годов. Я так понял, можно там прямо в подвале ГУМа это найти. Судя по его размерам. Не знаю, как сейчас, лет 5 назад в Москве были кафе по типу столовой, где готовили пухленькие тетки. Борщ, солянка, гороховый гуляш, котлетки с пюрешкой. Вот это был отвал башки, пишет Нилс Майкл. Аутсайдер говорит, делал для Бриге интерьер в ГУМе. Ага, ну, во-первых, интерьер в ГУМе уважаемо. Для Бриге уважаемо. Подвал здесь причем. Хочется спросить, не поверишь, не в подвале делали интерьер для Бриге? Для Бриге интерьер в ГУМе, это круто. А, там красная комната мистера Грея, пишет Ешадо. Вот он и спалился в своих литературных предпочтениях. Вот такие книги, значит, любите, да? Много-много оттенков всякого разного. Понял, понял. Так, нет повести печальнее на свете, чем в ГУМе дорогие туалеты, пишет Зурита. На Семеновской в свое время продавали образцовые ромбабы. На Мироновской улице показательные пончики. Пончики, которые вот пышки, да, по-ленинградски. Вот, кстати, тоже легендарное место в Санкт-Петербурге. Пышечное это, на Конюшенной улице. Я не люблю их. Ну, они мне, как кажется, везде примерно одинаковые. И я что-то не очень их люблю. Эти вот пончики с сахарной пудрой мне как-то не ложатся. Хотя у меня жена очень любит. Мы всегда, когда в Санкт-Петербурге, вот в эту Пышечную, обязательно там очередь еще выстраивается безумная. Но она тоже, это тоже место, которое понимает свою популярность. Они с этим работают хорошо. Аутентичность сохраняют, атмосферу сохраняют. Люди туда идут, деньги зарабатываются. Молодцы, в этом смысле, хвалю. Но я вот никогда не понимал эти пончики. Какие-то они для меня слишком никакие. Не сладкие эти пончики. Но вот жена очень любит, мы постоянно... Если где-то есть возможность... Вот по Москве, кстати, сеть есть, которая торгует этими пончиками. Я не говорю, они примерно везде одинаковые, в моем понимании. Вот я периодически и беру, привожу. Она с удовольствием уплетает. В Доме ученых в центре Москвы есть столовая в интерьерах дворца. А оборудование времен СССР. Смотрится интересно и недорого, пишет Гермошлем. Хотя уже, наверное, можно было бы и сделать дорого. Особенно, если у вас какое-то там оборудование сохранилось. Уже это все можно продавать. Это уже не старье вонючее, а уже ничего себе, сохраненная частичка эпохи, давно ушедшей. Это уже денег стоит. Самая запоминающаяся еда — это столовая школьная. Ой, а вот у нас сеть одна есть, уже сеть, которая такие модные сэндвичи делает в Москве. Доджи они называются. И они на 1 сентября у себя сделали ту самую пиццу из школьной столовой. Вот это вот с колбасой, вот эта вот лепешка такая странная. И, ну, только на один день, на 1 сентября они ее делали, и какое-то, соответственно, ограниченное количество этих пицц было. Все просто вымели за какие-то считанные часы. Все скупили эту пиццу. И давай жрать вот это хрюче. С майонезом она там, ну, пицца. В Италии инфаркт. Только от одного вида этой пиццы, скорее всего, был у людей. Да, у нас вот пицца. Но это легенда, да. Школьная столовая. Сколько ж там, конечно, очень странной еды было в свое время в этой школьной столовой. А некоторые была очень вкусная. Там вообще не было серединки. Там вот либо мерзость, либо очень вкусно. Посередине не было. Да, действительно, гастрономическое чудо, школьная столовая. Ладно, у нас сегодня последний день выборов. Давайте, для тех, кто не проголосовал, идите голосуйте или заходите через интернет, голосуйте, отдавайте свой голос, чтобы потом в новостях сказали о том, вот какой процент явки, чтобы вы в этом проценте явки были. А это был Георгий Бабаян с программой, у которой нет никакого названия. Юлия Воркунова здесь была сегодня со мной. Всем счастливо.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Алла Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах россиян. Это более 6 миллионов избирателей, отметила глава Центра избиркома на брифинге. Она добавила, что в выборах через систему дистанционного электронного голосования и терминалы уже приняли участие свыше 2,8 миллиона москвичей. Кроме того, глава ЦИКа рассказала, что жители поселения в Ненецком автономном округе смогли отдать свой голос на выборах онлайн через низкоорбитальную спутниковую связь. Процесс прошел успешно, отметила Памфилова. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. В списке по Федеральному избирательному округу включены 10 партий. Параллельно проходят выборы в ЗАГС Собрание 39 регионов. В 7 субъектах выбирают глав и губернаторов. СКР возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Оно заведено по статье «Террористический акт». В ночь на 20 сентября ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в столице Московской области. В результате погибли и пострадали люди. Повреждены жилые дома, объекты промышленности и логистической инфраструктуры, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Медицинская помощь потребовалась 20 жителям Подмосковья после атаки БПЛА. 15 пострадавших доставлены в больницу, 6 после осмотра врачей отказались от госпитализации. Такие данные губернатор Московской области Андрей Воробьев привел в своем канале в мессенджере Макс. Ранее он сообщил, что в результате массированной атаки дронов в ВСУ погибли 2 человека. Это 74-летний житель Орехово-Зуевского округа и 44-летняя женщина в Раменском. Сегодня утром глава региона заявил, что с 3.00 до 5.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Общественные палаты предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за ЖКУ. Злоумышленники начали направлять их в преддверии отопительного сезона. Они рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт предупредил, что переходе по ссылке пользователь рискует перевести деньги аферистам. Отопительный сезон уже начался в 19 российских регионах. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям наш исторический пасьянс, где мы вспоминаем события истории и, на самом деле, рассматривая исторические события, мы пытаемся провести параллель с тем, что происходит сегодня. И, кстати, напоминаем вам, что эти уроки истории во многом помогают нам понять то, что происходит сегодня. Итак, сегодня у нас будет крайне интересная передача. Сегодня наш гость... Наш уже не первый раз у нас в гостях, Евгений Витальевич Матонин, журналист, писатель, историк, я даже не знаю, кто... А, ты еще, подожди, кинематографист, и еще...
7: Частично.
3: Частично, да. Ну, в общем,
7: добрый
3: еще
7: день.
3: Много всего. Очень добрый день, да. Очень рада тебя приветствовать здесь. А главное,
7: спасибо,
3: что...
7: Спасибо за приглашение,
3: да,
7: как обычно.
3: Что... А что у Евгения есть много очень интересных работ, интересных книг, но, скажем так, в первом браке он был специалистом по Югославии. То есть,
7: ну, почему в первом? Я и остаюсь до сих пор.
3: Не, ну, сейчас ты уже специалист и по Советскому Союзу, и там-то у тебя есть много других очень интересных работ.
7: Да.
3: А вот еще даже во время учебы в МГУ ты специализировался именно на Югославии.
7: Да, и, да, это правда.
3: Да, да. Вот. И даже и с тех пор у тебя вышло много книг по Югославии, но в том числе у тебя вышла, насколько я помню, книга «В жизни замечательных людей» Иосип Броз Тито.
7: Да,
3: вот, то есть, так. Как, вот, и как раз сегодня мы решили поговорить даже не столько о самом Иосипе Броз Тито, хотя на самом деле личность, конечно, чрезвычайно интересная и знаковая и для Югославии, естественно, того периода, когда он его возглавлял. Она, по-моему, даже знаковая до сих пор. Она определяет то, что происходит сегодня. Но... Сегодня даже мы хотим поговорить, наверное, о той стране, которую он создал, или не создал, скажем лучше, а создавал.
7: Ну, я бы, наверное, больше сформулировал, да. Более конкретно, да. Сформулировал тему. Поговорить об особенностях социализма в Югославии, потому что все-таки Югославия формально была социалистической страной, но при этом в Советском Союзе она считалась как бы не совсем социалистической.
3: Да, не совсем, да.
7: Да, и оформлялись туда советские граждане как в страну капиталистическую.
3: А, то есть это не просто было,
7: это,
3: да?
7: Это не просто было, да. Это, то есть вот процедура оформления, допустим, в ГДР, Болгарию, и даже в Венгрию, она достаточно серьезно отличалась от процедуры оформления в Югославии. Потому что считалось, что Югославия такая страна, ну, как бы так, не очень наша. Вроде как наша, а вроде не наша. И я бы хотел вот начать, собственно, наш разговор с своих личных впечатлений.
3: Да, это когда самое главное, как раз.
7: Когда, когда я туда попал в первый раз, это был 86-й год, мы приехали на преддипломную практику, у нас еще был Советский Союз, как известно.
3: Там еще была социалистическая,
7: там еще была федеративная республика Югославия.
3: СФРЮ.
7: СФРЮ, да. Тита уже не было, он умер 6 лет назад, но, тем не менее, было достаточно спокойно. Ну, до войны еще было 5 лет югославской. Вот. И первое, что нас поразило, когда мы попали в Белград, буквально вот с поезда сошли, это сочетание вот этого социализма и несоциализма, ну, с нашей точки зрения, как советских людей. Поэтому это был декабрь или ноябрь, нет, декабрь, по-моему. И вот, значит, мы идем по городу и видим красные флаги, портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Тита, лозунги различные, призывающие там, значит, строить социализм. И при этом в магазинах, значит, продаются, декабрь еще раз, бананы и апельсины, ага. Что для советского человека было вообще
3: неправильно,
7: не совсем правильно. Там же продаются американские магнитофоны, джинсы.
3: А, то есть изобилие.
7: Да, пластинки, Pink Floyd, Deep Purple и другие подобные буржуазные группы. И вот это вот все. То есть вот, вот это, конечно, било по глазам и создавало такое очень какое-то ощущение такого сюрреализма для советского человека. Вот Маркс, Энгельс и, значит, и тут же Пинк Флойд.
3: Не, который... ну идея-то... Смотри, социализм, с одной стороны. А с другой стороны, все есть.
7: А с другой стороны, да, вот все есть.
3: При социализме.
7: Да, при социализме. Хотя они потом там жаловались, что им трудно достаточно стало жить, но нам это... выглядело, для нас это выглядело достаточно смешно. Мы им говорили, вы вот как-то не очень понимаете, как на самом деле это бывает.
3: При социализме.
7: Вот, и, собственно, это вот были такие первые личные впечатления. Но до этого я, собственно, почему заинтересовался Югославией, была достаточно забавная история. Когда я учился, наверное, в классе еще шестом или седьмом в школе, я перелистывал книгу, которая была у нас дома, у моих родителей, она называлась «День мира». Это такая, была такой, большой был такой альбом, который издавался, по-моему, раз в 25 лет, в котором рассказывалось о событиях вообще в мире, во всех странах мира за один день. Ну, то есть там в Америке, не знаю, там в Африке,
3: да,
7: везде.
3: Там, да,
7: да, везде. Вот. И там была такая большая карта мира, на которой страны социализма, это была книга за 61-й год, как сейчас я помню, страны социализма были закрашены...
3: Все это Хрущев, значит,
7: да, это именно хрущевская книжка. Страны социализма были закрашены, естественно, в красный цвет, страны капитализма в желтый цвет, колонии в такой...
3: Там коричневый, по-моему, они вот такого коричневого.
7: Темно-серый.
3: Темно-серый, да, такой коричневый.
7: Да. И, значит, страны... получившие...
3: Не присоединившиеся.
7: Свободу, да, они в такой оранжевый цвет. И была одна страна, которая была какого-то непонятного цвета, такая вот, вот в полном смысле такая серо-буро-малиновая в крапинку. Это была Югославия. Я начал, я так очень удивился, а я к тому времени, естественно, смотрел и там партизанские какие-то югославские,
3: ну,
7: фильмы,
3: да.
7: Да, и фильмы с Гойко Митичем.
3: В нашей с тобой юности и детстве Югославия была неплохая страна.
7: Неплохая,
3: у нас, я имею в виду, в стране.
7: Неплохая, да.
3: Она,
7: да,
3: была,
7: да.
3: Вот...
7: Особенно вот что касалось войны, партизан.
3: Да, там, Народно-освободительная армия Югославии.
7: Да, да, там. Да. Я как-то стал спрашивать у родителей, а почему вот, собственно, Югославия-то не социалистическая? Ведь везде же там вот, как же так, партизаны, красные звезды у них на пилотках.
3: Да.
7: И все вот это вот как бы... И они мне не очень могли объяснить. Сказали, что вот там вот, да, вроде как социализм, но не совсем правильный. Вот такой какой-то. И меня это очень заинтересовало. Почему неправильно социализм?
3: Я перебью, тоже поделюсь своими детскими впечатлениями. Там, значит, вот я абсолютно так же, как ты, да, что югославские партизаны, значит, маршал Тито.
7: Маршал Тито, да.
3: Я, значит, что-то это сказал, и мне вдруг моя бабушка говорит: «А, кровавая собака Тито!» Я говорю: «Бабушка, ну, о чем ты говоришь? Ну, какая кровавая собака Тита? Это наш любимый Иосиф Броз Тита, герой войны». Она говорит: «Ну, наверное, я ошиблась».
7: Про кровавую собаку Тита я...
3: Мы еще, наверное, поговорим.
7: Да, я не слышал в то время.
3: Нет, но это вот мне бабушка-то в частной беседе так сказала. Она-то, типа, помнит. Знаешь, как это? В подкорку записали.
7: Да, но вот слышал какую-то странную такую... то ли частушку, то ли стишок, который в гостях где-то кто-то рассказывал, что там вот когда там пришли гости, я был маленький, естественно, мало чего понимал, и кто-то из них вспомнил, что вот как-то, вот как меняется ситуация. Вот был там, значит, с Югославией мы вроде как ругались, потом помирились, и потом вот была даже такая частушка, и он ее, этот человек ее процитировал. «Дорогой товарищ Тита, ты теперь нам друг и брат, нам сказал Хрущев Никита, что ты ни в чем не виноват». Я вот это тоже запомнил. Я тоже такой: в чем он был виноват?
3: Партизан, герой.
7: Да. И с тех пор вот у меня как-то возник вот этот вот интерес к этой стране, к Югославии и, собственно, к Тите, к самому. Вот. Но, собственно, наверное, говорить о югославском, советско-югославском конфликте 1948 года мы, наверное, не будем.
3: Ну да, но просто как он отразился на ситуации,
7: да.
3: И почему он возник-то?
7: Ну, возник, почему он...
3: Это личные взаимоотношения?
7: Да, значит, мне пришлось беседовать в свое время с одним из соратников Тита, который потом стал одним из первых диссидентов в Восточном блоке, и написал знаменитую книжку «Новый класс». Это Милован Джиллос такой был.
3: Да. Вот из Джиллоса,
7: да? Да. Уже, так сказать, он был такой достаточно пожилой товарищ. Он приезжал в Москву, я потом приезжал в Белград. И я у него, естественно, спрашивал, в чем была причина вот этого советско-югославского конфликта, на что он мне, как мне кажется, достаточно искренне ответил, что причина была у Сталина в голове.
3: Вот ну понятно. То есть это не какие-то принципиальные вопросы, а это, скорее всего, такие...
7: Понятно, были разногласия, но что важно понять для сегодняшнего нашего разговора, что в 1948-1949 годах, когда вот возник этот конфликт, Югославия была во главе с Тита достаточно ортодоксальной советской страной, которая развивалась, в общем-то, по советским, сталинистским даже таким рецептам. И Конституция первой Югославии 1946 года была фактически списана с советской Конституцией 1936 года. Культ личности Тита, который начинался...
3: Да, точно, да, абсолютно.
7: Был вот... Ну, кстати, вот есть версия, что Сталину очень не понравился вот этот культ личности, потому что, как бы, ну, два слона в одной клетке не могут вместиться в одной лавке.
3: Вообще-то, в социалистической системе должен быть один руководитель.
7: Да, конечно. Ну, понятно, кто. Да. Уж не Тита.
3: Ну, не Тита, точно, да.
7: Я в свое время читал донесение из нашего посольства, из советского посольства, которые писались, значит, в Москву, и там всячески вот подчеркивали этот момент, что вот там, значит, на каждом празднике преувеличиваются заслуги Тита в революции, преуменьшаются заслуги Советского Союза, Коминтерна и лично товарища Сталина. И вот это вот все в течение нескольких, наверное, лет, так сказать, капало, и в итоге вот, наверное, так... Ну, то есть, такой вот причины конфликта, о которой можно сказать, что вот это произошло, и после чего были разорваны отношения.
3: Но он был, наверное, самый харизматичный из всех, восточноевропейских.
7: Безусловно. Лидеров. Ну, может, кроме Мао Цзэдуна. Ну, да, если мы не берем. Да.
3: Так и с ним поссорились.
7: Ну, это потом уже,
3: да. Ну, да.
7: Просто тут надо иметь в виду, что югославы, в отличие от других стран Советского Блока, освободили себя фактически сами. Ну, естественно...
3: Но мы приняли участие, мы в Белграде
7: большую, да,
3: активно,
7: да,
3: очень,
7: но к тому времени уже достаточно большая территория была освобождена,
3: ну, это да.
7: Югославской народно-освободительной армией.
3: Да.
7: И, кстати, вот потом, во время уже и конфликта, и после конфликта, вот эти вот трения между советскими и югославскими историками, они всегда возникали. То есть югославы, они как бы преувеличивали, естественно, свои заслуги, немножко преуменьшая наши, наши наоборот. При этом, кстати, улицы в Белграде и других городах до, наверное, 90-х годов носили имена советских генералов, там генерала Жданова, который освобождал Белград, там, ну, и других, маршала Березова, кстати, и многих других, которые, значит, вот имели отношение к белградской операции. Вот. Вот, значит, ну, вот переходя к нашей сегодняшней теме, значит, конфликт был очень острый между Советским Союзом и Югославией. Более того, югославы где-то, наверное, к 50-му году всерьез ожидали, что начнется война.
3: Да, что?
7: Да.
3: Почему далеко?
7: Ну, как далеко?
3: Ну да,
7: рядом
3: через
7: Болгария,
3: через
7: Румыния,
3: Болгарию, через Болгарию, Румынию,
7: Венгрия, да. Албания, где все время были столкновения на границе, ну, как говорят югославы, провокации были с той стороны, значит, соответственно, болгары, румыны, венгры говорили, что провокации
3: как с той стороны,
7: с югославской стороны, но ситуация была достаточно напряженная, есть такая точка зрения, что если бы не началась война в Корее, которая отвлекла как бы внимание Сталина.
3: Но то, две войны...
7: Да, поход против Югославии состоялся бы. Но это вот точка зрения югославов. Такая, она не доказанная, но такая точка
3: зрения.
7: Да,
3: у нас она так особо не имеет.
7: Да. И вот в Югославии создавалась достаточно такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, острый конфликт со Сталиным, Советским Союзом. С другой стороны, до 49-го года культ личности Сталина в Югославии.
3: Сталина?
7: Да, угу. Сталина, Молотова, они подчеркивали, что вот, ну, про Ленина мы даже говорить не будем. О, там, да. А, все. А с другой стороны, развитие Югославии, как я уже говорил, идет именно по советскому рецепту. В 49-м году начинается коллективизация. Причем такая настоящая коллективизация, как в Советском Союзе.
3: Как положено.
7: Да. Начинается индустриализация. Опять же, как в Советском Союзе, строятся там различные предприятия тяжелой промышленности. Ну, это в Югославии, где, значит, вот...
3: Там вообще проблемы раньше были с тяжелой промышленностью.
7: Да, где, в общем...
3: Аграрная страна-то, в общем.
7: Крестьяне, поля. И там надо, вот, значит, предприятия оборонные строятся. Это все вот 49-50 год. Возникает вот такой парадокс. Вроде как мы вот, мы противники Сталина, мы первые, как они, как Югославу подчеркивали, которые дали отпор вот такому советскому гегемонизму и сталинизму, а у нас все происходит вот так же, как у них. Вот что-то здесь не то. И у них начинается поиск такого идеологического обоснования вот этого конфликта. Ну, надо же было как-то объяснить.
3: Они типа два руководителя поссорились.
7: Да, поссорились вот между собой. Надо было объяснить, как и почему, в общем, Югославии не понравилось Сталину. Да, с одной стороны, и с другой стороны, нужно было как-то понять и определить, куда двигаться дальше, и как строить социализм, но не по сталинским рецептам. Вот, вот эти два вопроса, которые начал задавать себе и Тита, и остальные руководители, где-то начиная, наверное, с 50-го года. И из этого выросло... собственно, две концепции. Первая концепция – это то, что Югославская революция, которая происходила во время Народно-освободительной войны, отличалась от той революции, которая, значит, была в Советском Союзе, поэтому, соответственно, и реалии югославские, и социализм Югославии должен быть немножко другим. Да. И вторая концепция – благодаря которой Югославия, собственно, вот прославилась уже, социалистическая поздняя Югославия, это была концепция сначала рабочего самоуправления, а потом концепция социалистического самоуправления, как она называлась. И вот югославский социализм официально назывался самоуправленческим социализмом, самоуправленческим социализмом трудящихся, вот так.
3: Ну, формально у нас он тоже был, так сказать.
7: Нет, у нас его не было. У нас все...
3: Централизовано, да, директивно, вот. Командно-административно.
7: Тут очень важная вещь, что...
3: То есть государство не вмешивалось...
7: Лучшие умы, так скажем, Югославии, я так немножко иронически говорю, но тем не менее, да, это люди были далеко не глупые, и из окружения Тита они вот пытались... найти вот это идеологическое обоснование нового пути социализма и придумали такую штуку, что вот если в Советском Союзе вся собственность принадлежит государству...
3: Общенародная. Общенародная у нас.
7: Государственная.
3: Это они говорят, у нас общенародная была.
7: Это потом было уже по Конституции 77-го года. Да, да. А тогда была она, ну, как бы государственная и колхозная. Вот где... А они сказали, что это неправильно, что это... То есть, да, это такое может быть, но это лишь на первом этапе строительства социализма. А дальше должна быть собственность общественная.
3: Ага.
7: Вот. А что значит общественная собственность? Что значит трудящиеся должны принимать участие в управлении предприятиями, управлении средствами производства?
3: Ну, собрание собрать, что там.
7: Да, то есть именно тогда, это был 51-й, 52-й, вот примерно.
3: А, то есть
7: год.
3: Еще тогда, да?
7: Да, еще не помирились даже с Югославией. Началось образование на предприятиях так называемых рабочих советов. То есть вот рабочий совет, это означает, что представители рабочего коллектива, управления, там, ну вот люди, которые работают на предприятиях, они собираются и решают, как, собственно, должно функционировать предприятие.
3: А директор, он исполнитель?
7: Директор тоже. Вот тут вот я дальше скажу. Ага. Тут вот сразу получалась такой противоречия. Просто я сразу вспоминаю солдатские комитеты 17-го года, и кроме бардака это ни к чему не привело.
8: Совершенно верно. Но тут пытались... как-то совместить, с одной стороны, от плановой системы никто не пытался отказываться.
7: А как-то? Плановая система и рабочие советы?
8: Да, плановая система и рабочие советы.
7: То есть, а если рабочие не хотят выпускать тот план, который им спустили сверху?
8: Нет, такого не может быть. Такого не может быть. То есть, определяются основные показатели плана. То есть, условно говоря, надо выпустить там 10 тысяч автомобилей.
7: Ну да, ну, например.
8: Да, ну... рабочий совет собирается на автомобильное предприятие и решает, вот нам нужно выпустить 10 тысяч автомобилей. Как нам их выпускать? То есть нам надо брать, условно говоря, для этого 5 тысяч рабочих или нам нужно достаточно 1000 рабочих, но зато зарплата у них будет больше. Нам нужно выпустить, нам нужно там, допустим, скооперироваться с производителями двигателей из такого-то города или, может быть, не самим их делать. То есть вот как бы есть общая цель, а тактические
7: цель
8: задачи...
7: определяется сверху?
8: Да, а тактические задачи решает рабочий совет. И дальше рабочий совет, как предполагалось, он же сам делит прибыль...
7: То есть хозрасчет такой.
8: Вот такой. Примерно хозрасчет, да. Угу. То есть вот это вот была такая концепция, на которой должна была строиться югославская будущая экономика. Но это была лишь один из шагов, которые они пытались предпринять. Кстати, кто придумал эту систему, до сих пор точно непонятно. То есть там у них между собой идут споры. Вот Джиллес говорил, что это он придумал. Он, значит, вот даже писал в своих воспоминаниях, вот я даже зачитаю тут, что он вспомнил, Джиллес пишет, что он читал «Капитал» Маркса и дошел до места, где говорилось об ассоциациях свободных производителей, как об одной из форм перехода к коммунизму. И вот тогда Джиллес якобы, опять же, как он утверждает, понял, что нужно, чтобы управление предприятиями перешло в руки тех, кто работает на предприятиях, а государство взимало бы с них только налоги. И когда он рассказал об этом Тита очень загорелся этой идеей и сказал... заводы рабочим, вот это вот действительно по-марксистски.
7: Ага.
8: Вот. И после этого, значит, началось вот триумфальное шествие самоуправления по стране, и уже 29 июня 50-го года был принят так называемый основной закон об управлении государственными хозяйственными предприятиями и высшими хозяйственными объединениями со стороны трудовых коллективов. Вот с таким вот длинным названием собственно вот началось самоуправления. И к середине 50-х годов рабочие советы были созданы уже на большинстве югославских предприятий. То есть они приходили, предприятия, на хозрасчет самофинансирования, они получали полную самостоятельность в планировании, сами решали, какие товары выпускать, как их реализовывать, но при этом, естественно, вот в согласовании с общим планом, который...
7: Ну, на самом деле, интересная система. Так, сейчас будут у нас новости, реклама, а потом мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места хранения и производства БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах. В сводке ведомства говорится, что силы ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 1951 беспилотник. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1395 человек. Парламент Карачаево-Черкесии вновь избрал главу республики Рашида Тимрезова. За него проголосовали все присутствующие на сессии 48 депутатов. В единый день голосования региональный парламент избрал руководителя субъекта из трех кандидатур, внесенных президентом в Народное собрание Карачаево-Черкесии. Кандидатами на этот пост, помимо 50-летнего Тимрезова, который руководит регионом с 2011 года, были Александр Чайка и Крым Шнах. Глава ЦК рассказала о целенаправленном поджоге на избирательном участке в Коми. Инцидент случился после завершения голосования 19 сентября. Элла Памфилова отметила, что возгорание было оперативно ликвидировано, а предполагаемый поджигатель задержан. Жертв и пострадавших нет, избирательная документация не повреждена, сказала она. Председатель Центра избиркома добавила, что ЧП случилось в деревне Медвежской около 23.00 по местному времени. В подмосковном Лыткарине после ночной атаки БПЛА развернут оперативный штаб. О его организации сообщил глава муниципалитета Константин Кравцов. В своем телеграм-канале он написал, что в результате удара беспилотников ВСУ поврежден многоквартирный дом на улице Ленина. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в период с 3.00 до 5.00 по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: 95. Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор о том, что ж, какая же модель была в Югославии. Вот как раз прошлые полчаса Евгений Матонин нам достаточно интересно рассказал про то, какая была, скажем так, разработанная система югославского управления присутствием стали. Ну, это, наверное, югославский стали более широкое появление. Но вот тут сразу вопрос. И как? Это дало?
7: Давай дойдем до этого. Да. Просто это был, так сказать, один из кирпичей вот в основу. Только большой такой кирпич, но один.

0: на добровольной основе.
1: Понятно,
0: то есть
1: да,
0: в бедных районах, где там человек не мог один обрабатывать землю, там действительно создавались кооперативы, и государство им помогало. Но поощрялось и частное землевладение, частная обработка земли. Да, там было ограничение, сейчас боюсь соврать, по-моему, 15 гектаров.
1: Не, ну понятно, что есть ограничение, да, что латифундии не будет,
0: да,
1: у тебя.
0: Да, латифундии не будет, но если у тебя вот есть там, по-моему, до 15 гектаров, ты можешь сам обрабатывать землю, сам продавать свой урожай, и тебе государство помогает и кредитами.
1: Сразу спрошу, а продавать и урожай, и товаропредприятия только в стране или внешнеэкономическая деятельность тоже?
0: Предприятия.
1: Там имеют были, право, да?
0: Да.
1: Ух ты.
0: Были особые предприятия, которые...
1: Все-таки были
0: не
1: особые.
0: Все, да.
1: Не все, да.
0: Что касается фермеров югославских, они продавали все-таки государству.
1: Государству, понятно.
0: То есть напрямую он не мог продавать.
1: Все-таки были.
0: У него просто не было таких возможностей.
1: Ну, слава богу.
0: То есть, по большому счету, это был такой... В чем-то это было похоже на то, что предлагал, наверное, Бухарин вот, в 28-29 году. Вот эта политика «обогащайтесь», когда он выкидывал такой лозунг.
1: Такое развитие НЭПа, такое своеобразное.
0: Да,
1: между
0: да,
1: НЭПом и
0: да,
1: социалистическим
0: да,
1: странам.
0: Вот это было... Значит, да, было свернуто фактически строительство многих предприятий тяжелой промышленности, индустриализация. Была переориентация на предприятие, которое производило товары народного потребления, телевизоры, там, текстильная промышленность. Значит, практически всю мелкую торговлю отдали в частные руки.
1: О!
0: Да, то есть вот начался такой НЭП.
1: Ну да, ну так сказать, да. Но...
0: Фактически.
1: Но без концессии, а концессии зарубежные, это я так сразу
0: знаю. Это потом уже было.
1: Будут, да, но будет.
0: Да, это было уже потом, да. И это все сопровождалось еще реформами, то, что в марксизме называется... в надстройке. То есть мы говорили про базис, про экономику.
1: Про базис,
0: а еще
1: да,
0: была, значит, реформа в надстройке, и там была, значит, такая программа, которая называлась программа 3D. Это децентрализация, дебюрократизация и демократизация. Вот...
1: Так, ну что такое децентрализация, понимаю.
0: Дебюрократизация.
1: Опять-таки понимаю. Ну это что не будет директивной экономики. В том числе.
0: Ну, не будет директивной экономики, и не будет слишком большого раздутого аппарата на предприятии. Хотя получилось ровно все наоборот, но это потом уже.
1: А последнее я не понял.
0: А вот что такое демократизация, это тоже было очень интересно. И демократизация касалась прежде всего положения Компартии Югославии, которая, опять же, как и в Советском Союзе и в других, естественно. Но там были какие-то...
1: В некоторых странах-то народ, так называемый народная демократия, там были, партии были какие-то.
0: Там в ГДР, по-моему, 110 их было.
1: Да, в ГДР там были. Там аналоги ХДС, ХСС были, там все это было.
0: В Югославии была все-таки одна партия, там еще был такой социалистический союз трудового народа, но это была общественная организация, в которую входили все. Вот. И вот произошла такая странная вещь для социалистических стран, когда на 6-м съезде Компартии Югославии в 52-м году, в ноябре 52-го года, причем он проходил со 2 по, по-моему, 7 ноября, то есть вот в дни Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Издевательство просто. Какое-то.
0: Издевательство. Да, издевательство. Было принято решение отказаться от руководящей, направляющей роли партии в обществе. Да, это было вообще... Вот,
1: слушай, кровавая собака брустит-то просто.
0: Это был первый прецедент в социалистических странах. Вот. То есть можно почитать в советской прессе, какую там это
1: эффект,
0: реакцию вызвало. И более того, Компартия Югославии была переименована Союз коммунистов Югославии. Казалось бы, в общем-то, разница небольшая, но разница, как подчеркивали сами югославы, была принципиальная, потому что Союз коммунистов — это вот такое объединение единомышленников только на идейном основе, на идейных основах. То есть вот собираются единомышленники.
1: Там демократического централизма там всякого нету.
0: Самое главное, что они вот...

0: просто, ну, как бы...
1: Объединились.
0: Объединились. Они не управляют экономикой, они ни в коем случае не управляют общественной жизнью, ух там, ты. Не дай бог, культуры никакой. Это просто...
1: А кто управляет?
0: Сами трудящиеся.
1: Через скупщину? Ну, через, что там было?
0: Через самоуправление. Через... Везде создаются такие вот ячейки самоуправления. Ну, потом уже не создавались.
1: А на государственном уровне?
0: На государственном уровне по Конституции 46-го года это скупщина была, да, естественно, ну, как парламент.
1: Парламент.
0: Да, и там, значит, вот структуры фактически аналогичные нашим советам были. Вот. И туда, да, туда вот избираются так называемые делегации трудящихся, которые вовсе не обязательно, что это коммунисты должны быть. Это могут быть...
1: Но других партий нет.
0: Других партий нет, да. Но, опять же, это дальше мы поговорим.
1: То есть формально объявлено беспартийное государство. Ну, союз коммунистов, они же...
0: Интересный вопрос.
1: Они же не отстаивают партийную программу.
0: Они не отстаивают, но они правящие. Но при этом они говорят, что мы не хотим никуда вмешиваться.
1: То есть Броз Тито правит страной, он правит Югославией, не как глава Союза коммунистов Югославии, а как вот авторитетный человек, которого...
0: Как президент Югославии.
1: Да, народ Югославии, его, значит...
0: Президент. Он президент Югославии, у него государственная...
1: Ну, народ выбрал, мало ли там, да. Выбрал народ и выбрал.
0: Но при этом он глава, генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии при этом. Это была очень такая, конечно, странная система, не очень понятная. И сами югославы-то на ней, конечно, так подсмеивались, потому что, ну, понятно, что человек, который не является членом партии, он Союза коммунистов Югославии, он, его карьера, она менее будет успешной, чем тот, который...
1: Ну, это да.
0: Хотя...
1: Но это случайно.
0: Ну, да, ну... Хотя у нас это было фактически, ну, на 100%, у них это могло быть там как-то немножко более гибче, но все равно это было, там, в общем, начали говорить, что уже тогда, что это вот такое направление в марксизме, как титоизм.
1: Ага.
0: Когда Тита спросили, существует ли вообще титоизм, он начал это отрицать и говорить, что мы твердо придерживаемся теории Маркса и Энгельса и применяем эту науку лишь в специфических условиях нашей страны.
1: Ага.
0: И как бы тут не придерешься, потому что, ну, сам Маркс говорил, как известно, что марксизм там... И Ленин говорил, что марксизм не догма руководства действий. Да, и вроде как действительно, вот, ну, в одной стране одни условия, в другой стране другие условия, поэтому вот у каждой свой особый путь к социализму.
1: Ну да, я сейчас сразу поясню. У меня один наш философ, Гофман, он мне сказал совершенно чудесную фразу. Он сказал, запомните, Константин, что если теория какая-нибудь мировая очень хорошо разработана, у нее никогда не будет последователей. Потому что каждый последователь, конечно, хочет творчески ее развивать. Поэтому, если теория не разработана, то у нее будет много последователей, как у марксизма.
0: Да, и югославы, они, кстати, претендовали на роль таких современных продолжателей и разработчиков марксизма, mm-hmm. чем вызывали ярость уже со стороны Хрущева, потому что к этому времени...
1: Тоже не очень. Ну, он же вроде как помирился.
0: Да, они помирились. Ну, известная вот эта вот история, когда Хрущев приехал к Тито в 55-м году, потом Тито в 56-м приехал в Москву и проехал с триумфом по стране.
1: Да-да-да, это был фурор. Был,
0: да, и к этому же времени относится такой исторический анекдот. Ну, наверное, анекдот. Я не знаю, хотя говорят, что это было правда. Что вроде как в Волгограде, в Сталинграде тогда еще, по-моему, да, Сталинград еще тогда это был, Тита встречали, стояла толпа народа с лозунгами, и, значит, кто-то держал лозунг: «Да здравствует, дорогой товарищ Тита и его клика». Ну, потому что Тита и его клика настолько... Уже настолько вбилась в голову за годы вот этого конфликта с советским людям, что вот просто автоматически написали.
1: В общем, не должны были, не сказка, я думаю.
0: Ну,
1: все, нас контролировали, нас лозунги нельзя было так писать, дом-то от руки.
0: Ну, это очень смешно.
1: Да, это хорошо, конечно.
0: Вот, и Хрущев всячески пытался переманить Тита обратно, вплоть до того, чтобы, значит, он вступил со своей Югославией в Варшавский, в организацию Варшавского договора. Да, да. Тита всячески от этого уже уклонялся и предпочитал занимать такое место, ну, как бы, да, союзника Советского Союза, но, тем не менее...
1: Движение неприсоединения, насколько, это или еще позже?
0: Это в 61-м году, да. Да. Просто к этому времени, тут тоже это надо упомянуть, Тита выбрал очень такой гибкий курс, благодаря которому он во многом поддерживал стабильность в Югославии до 80-х годов и, собственно, был нужен и тем, и другим. То есть он дружил и с Западом, и с Советским Союзом.
1: А Запад принял?
0: Запад принял. Более того, Запад ему с 51-52 года начал давать очень хорошие кредиты. Да, и вот за счет этих кредитов Югославия, ну, выдача этих кредитов продолжались там и последующие годы, Югославия очень неплохо жила. То есть это была очень серьезная финансовая подпитка со стороны Запада, валютные именно кредиты.
1: Ну, понятно.
0: Да,
1: ну,
0: в то же время со стороны Советского Союза шла помощь там различными...
1: Сырьем, небось, сырьем, как обычно.
0: Там, продукции тяжелой промышленности. И в случае чего... То есть Тита, он был как вот такой, как маятник. Плохие отношения, ухудшение отношений с Советским Союзом, маятник сразу качается в сторону Запада. Если на Западе там были какие-то у него трудности, он сразу, значит, качался в сторону Москвы. И вот, вот такая вот политика маятника, она давала ему очень большие преимущества. Не говоря уже про то, что когда появилось движение неприсоединения, в котором Тита был одним из основателей вместе с...
1: Ну, такой уже опыт у него уже
0: да,
1: был. Уже...
0: Вместе с президентами Египта и Индонезии. Туда входило более 100 стран. Ну. Это была, конечно, сила достаточно серьезная, и с Титой, естественно, считались. Вот. Так вот, по поводу, возвращаясь к разработке марксизма. Уже когда Хрущев помирился с Тита, тут возникла еще такая история. Ну, это был уже 57-58 год. Югославы начали разрабатывать новую программу партии, новую программу Союза коммунистов Югославии. И причем они сделали все это достаточно тактично. Они проект этой программы сначала, перед тем, как его обсуждать на съезде, хотя не должны они это были делать формально, они его отослали в Москву, как показать советским товарищам. Вот. Советские товарищи, в общем, почитали и, как бы сказать, немножко офигели. Там, потому что там было, ну, по меркам конца 50-х годов, это было так достаточно смело, мягко говоря. Ну, то есть там, например, отрицалась необходимость диктатуры пролетариата.
1: Ой-ой-ой.
0: Говорилось, что далеко не во всех условиях она может быть.
1: Что-то слишком творческое развитие марксизма.
0: Да, вот так. Ну, осуждался, например, догматизм. Догматизм, бюрократизм и гегемонизм. Ну, понятно, на кого это было,
1: значит, ну, естественно, да.
0: Намек. А что касается диктатуры пролетариата, то вообще говорилось, что, ну да, она может быть, но это вот лишь такой временный этап на пути к перерастанию государства общенародное. В принципе-то это было и, ну, как бы и Ленин об этом писал, даже Сталин, по-моему, об этом говорил. Но как-то у нас вот с диктатурой пролетариата дело затянулось.
1: Да, у нас все хорошо, в общем, было. Ну, хотя у нас было потом общенародное государство.
0: Но это потом уже, да, потом. Да. А тут вот как-то они так очень так резво за это дело взялись. И более того, вот кто является носителями социалистического общественного развития?
1: Ну, как кто?
0: Вот как ты считаешь, кто?
1: Ну, как пролетариат, ну, в своем рабочий класс, в союзе с беднейшим крестьянством.
0: Ну, примерно, да. Но у нас тут еще, правда, говорили, что во главе всего этого партии стоит.
1: Не, ну, святое дело, да. Конечно.
0: А югославы написали, что это, в общем, трудовые коллективы и общественные организации. Как-то так либеральненько.
1: Да нет, это не либеральненько. Это как когда трудовые коллективы ставка, то тут, значит ли, корпоративное государство начинает светить.
0: Ну, тут можно по-разному.
1: На горизонте-то.
0: И вот их...
1: Когда интересы, отстаиваются интересы корпораций, то есть определенного этого самого коллектива, ну, коллективов, отраслей производства и так далее.
0: Ну, это что-то подозрительное. Это и анархолиберализм.
1: Да-да-да.
0: Можно сказать, что и корпоративное государство.
1: Анархокорпоративизм тоже бывает такой.
0: Вот. И цель социализма, как объявлялось вот в этой программе, является, состоит в обеспечении освобождения труда и постоянного расширения свободы личности. Тоже как-то
1: ой,
0: вот
1: как
0: что-то...
1: гнило это все, по-моему.
0: Гнило, да, гнило. Как-то интеллигентская какая-то вот гнилость чувствуется.
1: Да, да,
0: вот,
1: да. Ревизионизм, то есть вот ревизионизм.
0: Вот да. Именно что, вот как говорил Хрущев, ревизионизм.
1: Правильно говорил.
0: Вот. И, естественно, вот эта вот программа, она вызвала приступ небывалой такой ярости в Советском Союзе.
1: И вот снова и, все, да?
0: Посыпалось. Именно после этого вот еще и начал, Югославию начали закрашивать не в красный цвет, а в такой вот серо-буро-малиновый. То есть Югославия это была такая социалистически ревизионистская страна, вот со всеми вот этими своими прибамбасами странными, со всеми этими своими какими-то странными теоретическими такими установками. Вот. И сам Хрущев клеймил не раз именно югославский ревизионизм.
1: То есть это вернулся на критике Югославии такой огульный.
0: Да, да. А это был такой, ну, как бы правый ревизионизм. Вот был там ревизионизм левый, был это вот китайский.
1: Китайский левый, албанский, да, это вот тогда все самое.
0: Это был анекдот такой в советское время, когда армянское радио спрашивает, вот, будут ли деньги при коммунизме? Армянское радио отвечает. Югославские ревизионисты отвечают, что будут. А китайские ревизионисты утверждают, что не будут. А мы в Советском Союзе подходим диалектически к этому вопросу. У кого-то будут, у кого-то нет. Вот поэтому... Вот, собственно, но... Что интересно, что вот этот ревизионистский югославский режим... В конце 50-х годов приносит достаточно бедную Югославию. Она достаточно была бедной такой
1: там
0: страной.
1: Там у них же есть по регионам, там вот Македония, это вообще медвежьи углы.
0: Да, ну то есть это тоже была одна из их проблем, там вот разница между богатым севером, Словенией, Хорватией и бедным югом, где Македония, Косово, Черногория.
1: Да, там Черногория, там вообще не растет ничего.
0: Ну, там у них скалы, да, горы. Начинается действительно такой вот рост уровня жизни. Ага. Причем достаточно заметный.
1: Но меньше, чем на Западе, но больше, чем на Востоке.
0: Да, ну вот да, я даже могу процитировать.
1: Да, да.
0: Например, как к октябрю 59-го года в Югославии было куплено 40 тысяч холодильников.
1: Угу.
0: То есть это на 25 тысяч больше, чем в предыдущем 58-м году.
1: Ну, это сильно.
0: Да, сильно. Или, например, стиральные машины. 12 тысяч было куплено в 59-м году, а в прошлом году 7700.
1: 58, да. Ух ты.
0: Или телевизоры. Телевизоры вообще рост был в два раза. То есть 12 тысяч. Ну, это, конечно, мало, но это 59-й год, да. В 58-м году 6 тысяч.
1: А им Запад технологии давал?
0: Да, конечно.
1: А, то есть представляли технологии.
0: Это вот еще одна... и вот что еще интересно-то, это для наверное, радиослушателей будет тоже интересный такой момент, что, что касается покупок частных автомобилей, с чем в Советском Союзе всегда были проблемы,
1: да.
0: А вот в Югославии, ну, тоже были проблемы, но уже тогда, в 50-е годы, там началась вот именно такая политика поощрения частного автомобилизма, гораздо раньше, чем у нас. И, например, с 55 по 61 год количество частных именно автомобилей увеличилось в 6 раз. Всего же за 6 лет, да.
1: Это свои были автомобили, югославские?
0: Вот, сейчас я скажу, да. И тогда же впервые это был, по-моему, 58 или 59 год, боюсь сейчас соврать, это впервые было в Восточной Европе, Фиат начал выпускать своего, ну как, вот как Жигули у нас.
1: Ну да, да, да, понял, да.
0: Это была знаменитая машина югославская, которая называлась у них там Фичи. А официально она называлась «Цервена застава», «Цервена», ну, «Красное знамя»,
1: красный,
0: потому
1: да.
0: что она выпускалась на предприятии «Красное знамя» в городе Крагуевац.
1: А, ну, в Крагуевац.
0: Да, она называлась «Фиат 750» и «Фиат 1300». И вот это, я их видел, эти «Фиаты», еще там в конце 80-х годов, так их, вот на них так и ездили. И до сих пор там в Югославии существуют такие кружки, в бывшей Югославии, фанатов вот этих вот машин, ретро-автомобилей, которые пускают.
1: Ну, «Жигули» и «Жигули», в общем, так сказать.
0: Ну, «Жигули» это немножко поздняя модель. Ну, в принципе, да. Это вот... Что еще было интересно из таких признаков перемен в это время? Это то, что очень много мужчин, которые раньше в основном в социалистической Югославии там работали на производстве, служили в армии, в полиции. Вдруг они начали появляться в роли, например, там, официантов частных кафе.
1: Ой.
0: То есть они в буржуазной Югославии такое тоже было.
1: Ну да.
0: Да. И тут вот, значит, тоже было очень...
1: Ну, то есть из такого из класса начали переходить,
0: да,
1: в общем, в обслуживающий персонал.
0: Ага. И была такая даже достаточно смешная история, когда на встрече с Тито там женских каких-то делегаций, они им пожаловали, что вот что-то, товарищ Тито, смотрите, там здоровые мужики, они, значит, вот непонятно чем занимаются, им там надо камни таскать, где-нибудь дороги строить, они, значит, вот ходят. И Тито так со смехом, он человек был с юмором, он сказал, да, когда смотришь, как здоровый мужик с широченными плечами несет маленькую тарелочку, и думаешь, а ведь он мог бы и бревно носить, сказал им Тито.
1: На этом уйдем на новости, а потом вернемся и продолжим наш разговор о социалистической Югославии.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Алла Памфилова назвала числом дистанционно проголосовавших на выборах россиян. Это более 6 миллионов человек, отметила глава Центра избиркома на брифинге. Она добавила, что в выборах через систему дистанционного электронного голосования и терминалы приняли участие свыше 2,8 миллиона москвичей. Кроме того, глава ЦК рассказала, что жители поселения в Ненецком автономном округе смогли отдать свой голос на выборах через низкоорбитальную спутниковую связь. Процесс прошел успешно, отметила Памфилова. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. В списке по федеральному избирательному округу включены 10 партий. Параллельно проходят выборы в ЗАГС собрание 39 регионов. В 7 субъектах выбирают глав и губернаторов. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места хранения и производства БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах. В сводке ведомства говорится, что силы ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1951 беспилотник. Потери противника в зоне проведения специальной военные операции за прошедшие 24 часа составили 1395 человек. Парламент Карачаева-Черкесии вновь избрал главу республики Рашида Тимрезова. За него проголосовали все присутствующие на сессии 48 депутатов. В единый день голосования региональный парламент избрал руководителя субъекта из 3 кандидатур, внесенных президентом в Народное собрание Карачаева-Черкесии. Кандидатами на этот пост, помимо 50-летнего Тимрезова, который руководит регионом с 2011 года, были Александр Чайка и Крым Шнахов. Два человека погибли при нападении медведя в Томской области. В региональном управлении СКР заявили, что их тела в лесу обнаружили местные жители. Инцидент случился в Колпашевском районе. Представители ведомства сообщили, что находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен. На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Местных жителей призвали воздержаться от походов в лес в период сезонной активности медведей. Всего с начала года жертвами нападений хищников в России стали 14 человек. По данным ТАСС, выходы медведей к населенным пунктам регистрировались в 41 регионе. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 57 копеек. Доллар – 84 рубля 20 копеек. Евро – 96 рублей 67 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения. В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию, мы уходим на второй час, и мы продолжаем разговор о социалистической Югославии, о том, что же там было на самом деле. А, кстати, вот, может быть, сейчас хотя бы коротенько скажешь пару слов о том, а как в принципе, ведь Югославия справилась ли вообще с национальной проблемой? Ведь Югославия – это абсолютно, хоть оно и югославянское государство, но ведь оно многонациональное. И как мы сейчас видим, и как мы видели в 90-е, там, да, там, в общем-то, проблемы межнациональных конфликтов были, ну как, наверное, в Европе самые такие резкие, самые кровавые, самые сильные.
0: Ну, зная сегодня результат, да, можно сказать, что, конечно, не справилась. Хотя, mm-hmm, надо дать должное, в общем-то, всем тем, кто и был и до социалистической Югославии, в социалистической Югославии, делали очень много, чтобы справиться, то есть по-разному. Но вот была такая концепция еще при короле Александре, интегральный югославизм. Когда считалось, что все, кто живет в Югославии, это югославы. Ага. Все там национальные эмблемы, все там какие-то национальные лозунги, они были просто запрещены. Вот, и проявление национализма тоже. Вот. Это не дало никаких результатов в итоге. Как мы знаем, во время Второй мировой войны Югославия развалилась буквально там за несколько дней. С Тита было все немножко по-другому. Значит, была создана федерация по образцу Советского Союза. Потом проводилась такая политика, если говорить коротко, кнута и пряника.
1: Угу.
0: Вот. То есть республики получали все больше и больше прав, и в итоге по Конституции 1974 года уже Югославия фактически вообще превратилась, ну, фактически в конфедерацию.
1: О, да. Объединенных только Тита, фактически, личностью
0: фактически
1: Тита.
0: Фактически объединенных только Тита, собственно, после чего, почему после его смерти она и продержалась, в общем-то, 10 лет всего, только быстренько развалилась. При этом, что интересно, чего сербы до сих пор не могут простить Тита, что Сербии, ну, вот, Социалистическая Республика Сербия, она состояла, в нее входило еще два автономных края, это Воеводина и Косово. Так вот эти вот автономные края, они обладали правами практически такими же, как республики, хотя их статус...
1: Какая сложная система.
0: Да, хотя их статус, ну, формально был немножко ниже, чем республика.
1: Ну да,
0: но...
1: То есть формально они входили в состав Социалистической Республики Сербии.
0: Да, да. И вот то, что вот сделал потом Слободан Милошевич, это уже... Это он вот эти права, он их практически уничтожил. Вот, и сделал, ну, в общем, фактически такую Сербию централизованную.
1: Да.
0: Ну, не совсем унитарную, то есть края-то остались, но, в принципе, вот тех прав, которые были при Тите, не было у них уже. Поэтому, это с одной стороны, то есть республики получали все больше и больше права, все больше и больше деньги, очень много чего определяли. С другой стороны, всякие поползновения такого крайнего национализма пресекались...
1: Они были
0: и пресекались очень жестоко.
1: Ага.
0: Сразу, вот, ну, известная хорватская весна в 71-м году, когда там разгромили, было такое молодежное движение, которое требовало большей самостоятельности, там, больших назначений хорватов на различные должности, достаточно
1: жестко.
0: Куда
1: ему это хорват?
0: Да.
1: Тита-то хорват, как я понимаю? Формально.
0: Формально хорват, да. Вот... Тоже здесь была такая достаточно странная история. Он вроде как хорват, за что его сербы тоже так ему...
1: Ну да, намекали,
0: очень, да. Намекали, да. Но поэтому он должен был...
1: Быть большим сербом.
0: Большим папой, чем сам папа.
1: Да.
0: Вот поэтому вот хорватов он пресек очень-очень резко. Потом точно так же он разгромил сербов, которые там пытались... Была такая... Это была борьба с так называемым монархо-либерализмом, кстати, вот в Сербии, да. Там они пытались. То есть вот все время была такая политика сдержек и противовесов.
1: Ну, это логичная, на самом деле, политика-то.
0: Да, да, но это работало только именно потому, что во главе нее стоял такой человек, как Тита.
1: Он пользовался непререкаемым авторитетом.
0: Да, который был, естественно, авторитетным человеком везде для всех. А как его не стало, то, значит, все, значит, посыпалось сразу. Значит, на мой взгляд, национальные проблемы полностью решить нельзя.
1: Вообще. Ну, их вообще нельзя решить.
0: Да,
1: но, тем не менее, вот все-таки... Да. Не, ну, были, да, вот то, что ты говоришь, да, вот эти самые, и в Хорватии, так небось, и в Косово.
0: В Косово, очень сильные волнения были в 81-м году, сразу после Тита, под лозунгами «Косово республика», там даже войска туда ввели. Вот, тогда удалось немножко как-то это дело загасить, но спустя там 10... Я был в Косово где-то, наверное, вот как раз в 87-м году. Такая обстановка была вроде как спокойная, но как-то так неуютно себя чувствуешь после Белграда особенно там.
1: То есть единой югославской нации не получилось?
0: Интересный вопрос. Было очень много народу в Югославии.
1: Много, да?
0: Да, которые... Ну, я сейчас цифры не готов назвать, просто не готовился. Да. Которые называли себя югославами.
1: В районе 5% населения.
0: Да, наверное, да.
1: Вот по оценкам.
0: Они так писали и в паспортах.
1: Можно было.
0: Да, и в переписях населения. Ну, а как? Вот если, допустим, отец серб, мать боснийка.
1: Ну, да.
0: Там, как... Особенно в Боснии, где перемешалось все настолько.
1: Да, там все, да.
0: Ты серб, но ты, может быть, сербом-мусульманином, а у тебя жена, допустим, хорватка, ты серб-мусульманин, хорватка. Как
1: ну, да,
0: это? Все это, в общем, так... Ну, как-то вот они жили. Еще один момент, о котором я хотел сказать, и который, в общем-то, вошел, так сказать, стал одним из символов вот, социалистической Югославии. Это югославская миграция.
1: Да-да-да.
0: Так называемые югославские гастарбайтеры, которые на самом деле сыграли очень большую роль вот в стабилизации положения
1: в Югославии?
0: В Югославии, да.
1: Почему?
0: Значит,
1: это Тито специально разрешил, да? То есть это его Дон Добро дал?
0: Ну, это было сделано в рамках вот этой программы открытия страны. И в рамках...
1: А что такое программа открытия страны?
0: Ну, вот то, что мы говорили.
1: Понятно.
0: Программа 3D, да, децентрализация, дебюрократизация, демократизация. В связи с этим, значит, была страна... Был разрешен выезд югославам за границу.
1: Ну, по визам.
0: Ну, пожалуйста, получай визу западно-германскую, а так ты у нас хочешь, уезжай. Получай паспорт и езжай.
1: То есть не надо было визу на выезд?
0: Визу на выезд не надо. Визу на въезд надо было. Вот. Но потом, я вот об этом скажу, это уже, наверное, к 70-м годам, были заключены, да, в принципе, можно и сейчас, наверное, сказать,
1: да.
0: Югославия заключила, по-моему, порядка 100 договоров о безвизовом обмене. И югославский паспорт ценился в мире очень высоко, потому что и югославы этим гордились, потому что они могли ездить в социалистической Югославии, подчеркиваю, без виз практически по всему миру. Ну, то есть там было 5-6 стран, США, Советский Союз, Китай, там, может, Англия, по-моему, куда вот нужны были визы.
1: Ну, в Англию всегда нужны визы, так сказать.
0: Там. А, допустим, в какую-нибудь Францию, Швейцарию можно им было ездить без виз.
1: Ух ты!
0: Да,
1: в социалистической стране.
0: В Грецию, в Италию, это все было вот... Ну, я вот видел, как, например, то есть мне даже предлагали, в Белграде останавливался автобус Белград-Триест, можно было сесть и поехать в Триест. Мне даже предлагали, но я, честно говоря, побоялся.
1: Ну да, но мало ли, паспорт не тот.
0: Да, паспорт проверят. Ну, они говорили, что паспорт у югославов там даже не проверяют, итальянцы паспорта. Вот. Так вот, в конце 50-х годов, это 58-й, опять же, 59-й год, был открыт выезд югославам за границу и открыта, так сказать, возможность устраиваться на работу, что самое главное, за границей. Официально к этому отношение было достаточно прохладное. То есть вот люди, которые уезжали работать там в ФРГ, в Австрию, вот там в основном были такие вот колонии югославов, вот этих гастарбайтеров, они, ну, не то что не поощрялись, но к ним так, в общем, не рекламировалось особенно. Но это была одна сторона вопроса, потому что другая сторона вопроса стояла в том, что эти люди, которые уезжали туда, они привозили в страну валюту. Они посылали своим родственникам марки и доллары.
1: Ну да.
0: И, соответственно, в 59-м году, вот денежные переводы из-за границы составили 25 миллионов долларов.
1: Ой-ой,
0: то есть для Югославии это было, да.
1: То есть как раз приток валюты в страну идет.
0: Да, а стоимость товаров, которые привезли они из-за границы, еще 10 миллионов долларов оценивалась. То есть это было и наполнение рынка, и это было, соответственно... При этом в Югославии стали еще открывать и магазины, где ты мог купить что-то на валюту. То есть были такие у них так называемые валютные книжки. То есть, ну, человек приезжает из-за границы, кладет деньги в банк на... В каком-то смысле это был аналог вот наших березок,
1: да.
0: Только гораздо шире там у них это было.
1: Что больше людей имело валюту.
0: Да, это было прям несколько, порядка 2 миллионов человек у них находилось.
1: Это серьезно.
0: Там 1,8, 1,9, 2 миллиона, вот они постоянно находились. Но если кто вот из нашего поколения, может быть, помнит такой фильм, который у нас показывали в начале 80-х годов, «Пришло время любить» югославский.
1: Да.
0: Вот там один отец одного из героев, он говорит на таком все время полунемецком языке, там, «Арбайтен», потому что он, почему? Потому что он работает сантехником ФРГ, и он оттуда, он ездит на «Мерседесе», вот купленным там на подержанном, значит, и для Югославии это такой вот шик. То есть приехал человек в таком в фирменных очках, в джинсовом костюме, на «Мерседесе», а там он, значит, сантехник унитаза причищает. Нет. А в Югославии он такой вот югославский юмор был очень интересный. Вот. Эти люди, еще раз просто хочу подчеркнуть, эти люди, они внесли очень большую роль в том, что в Югославии, ну, создался такой вот, как бы, благоприятный достаточно климат, потому что и деньги были у людей, у родственников, да, ну, и товары, которые они привозили, они там, естественно, продавали, поскольку людей было много, то и количество товаров восполняло, вот, возможно, и тот дефицит, который у них тоже временами был, хотя... По сравнению там, с советским дефицитом, даже говорить не приходится, у них там было практически
1: Все. Тем более, если экономика была заточена на производство ширпотреба, то, соответственно, югославская одежда, югославская обувь, все вот здесь у нас было.
0: Да, и, значит, и еще был такой обратный процесс, опять же, тоже начался в 50-х годах, хотя там не без споров в югославском руководстве, это открытие страны для иностранцев.
1: А, то есть уже это для въезда?
0: Для въезда, да.
1: Ну, а как, если ты заключаешь договора с другими странами-то без виз?
0: Вот еще раз, были споры, то есть консерваторы были там в югославском руководстве, которые говорили, что, ну, а как, вот мы сейчас откроем, набегут всякие шпионы, которые...
1: Набегут.
0: Тут, да, которые у нас тут все перефотографируют и все... Но на самом деле как-то, значит, с этими шпионами справлялись, потому что Югославская служба безопасности при всей открытости страны была достаточно жесткой, на самом деле.
1: А, да, там все хорошо.
0: Да. И все было так... Но, кстати, советских граждан она послала тоже достаточно так серьезно, потому что там до смерти Тита всегда подозревали, что вот советские граждане тоже какие-то там... не очень хорошими делами могут заниматься в Югославии. Вот. Но вот эта открытость страны для иностранцев привела к тому, что в Югославию просто начали ездить туристы.
1: Ну, это на побережье.
0: На море, на побережье, естественно. И кто? Опять же, немцы, австрийцы, французы, дешево. А если туристы, значит, что? Значит, нужно строить инфраструктуру
1: отели,
0: туристическую.
1: Обслуживание.
0: Обслуживание, это рабочие места, это инвестиции, опять же, чьи? Опять же, западные, те же самые французы, те же самые австрийцы, там шведы, северные норвежцы. Вот все они ехали в эту самую... солнечную Югославию, чтобы...
1: Ну, что там, море, это же красота, Адриатика.
0: Да, и к середине 70-х годов...
1: А уже 70-х?
0: Да, вот количество иностранных туристов в Югославии достигало 5-6 миллионов в год.
1: А это серьезно?
0: Да, это очень много.
1: Очень много.
0: У нас, по-моему, вот такого никогда не было в Советском Союзе.
1: Это много.
0: В России даже, по-моему.
1: Нет, 5-6 миллионов, это очень серьезно.
0: И ездили, естественно, на море, но ездили и на горнолыжные курорты, и там на озера, на какие-нибудь. То есть вся Югославия превратилась в такую, как бы, туристическую страну, что, кстати, еще раз повторю, не всем нравилось. Mm-hmm. И вот такие ветераны там, партизанского движения, некоторые, они так...
1: Я вот, за что боролись?
0: Да, за что боролись. Я помню, встречался с одним из таких черногорцев, таким достаточно суровым товарищем, партизаном бывшим. И встречались мы с ним в городе Ульцин. Это... в общем, на востоке Черногории, недалеко от Албании, он знаменит тем, что там нудистские пляжи, на котором, естественно, кто там, западные...
1: Ну, конечно, приехали.
0: Ехали, да. Вот они голые там ходят, и он так, значит, типа, я воевал, там, значит, 3 года я был в партизанском отряде, а тут голые немцы передо мной теперь ходят. Вот как это? Я говорит, этого не понимаю.
1: Очень он... Ну, вообще, у него логика есть, его слова.
0: Логика была. Причем немцы-то, они, с одной стороны, они платят там твердую валюту, а обслуживают их, значит, вот эти же черногорцы, гордые черногорцы, которые,
1: ну,
0: у которых родители в горах сидели.
1: Значит, а у немцев даже в ГДР это ФКК, Freie Körperkultur.
0: Что такое?
1: Freie Körperkultur, культура свободного тела.
0: А, то есть нудизм.
1: Нудизм, туризм, да. Причем это и в ГДР было, ну, а в ФРГ там по полной было.
0: Да, там у них то очень есть... было это модно, и вот они ездили как раз туда.
1: Да, ага, то есть это Югославия. Все в Югославию.
0: Да.
1: Ну, в принципе, ну вот тут как раз я как раз, вот ты опередил, рассказав про этого партизана, вот тут как раз я и хотел задать вопрос. А не создавало это вот реальную угрозу, скажем так, проникновения тлетворной западной идеологии туда? Ну, то есть, условно говоря, разложение общества. Ну, вот, когда вот, понимаешь, вот тут, когда там вот этот вот и нудизм, ну, нудизм, ладно, но тут вопрос не просто о нудизме. Вопрос, все эти движения, которые в Европе были там всякие, неформальные, естественно.
0: Вот тот вопрос тоже такой интересный. Это вот смотря с чьей точки зрения смотреть. То есть если смотреть, опять же, с советской точки зрения, то это, естественно, было полное безобразие, ревизионизм, и как это вот, тлетворное влияние Запада и сладкой жизни. Да, вот как это в бриллиантовой руке там говорили, да?
1: Во-во-во!
0: Вот это вот все это там было.
1: Шорт побери.
0: Это вот югославы как-то относились к этому достаточно спокойно, но я вот своими глазами видел, как, например, сейчас бы, наверное, такого же, кстати, вот в Боснии, наверное, не знаю, есть ли такое или нет. Босния, в принципе, страна достаточно такая была, она частично мусульманская.
1: Ну да, она так всегда. Да.
0: Вот, причем там работали мечети в социалистической Югославии, работали церкви православные, да, все нормально. Но при этом, например, в киоске, который находился недалеко от мечети, там, ну, метров 100, продавались, скажем так, журналы с голыми женщинами на обложке, которые можно было совершенно свободно купить. И продавались какие-то там комиксы, значит, плакаты рок-групп. Вот как это вот... И при этом, значит, тут же вот недалеко висел там лозунг «Да здравствует братство и единство югославских народов», там «Да здравствует товарищ Тита», вот что-то такое было. Вот как это вот все? Вот это вот такая специфика была этого югославского социализма. То есть мечеть, работающие эротические журналы и тут же вот революционные лозунги. Все это было вот как-то...
1: Замешано в одну.
0: Да, вот такой югославский коктейль такой странный очень был. Вот. Но тут, наверное, надо сказать, что это такая вот... картинка, которая представлялась советским людям, которая туда такая благостная, соответственно, да, вот где...
1: Социализм с человеческим лицом.
0: Социализм с очень человеческим лицом, где можно было купить джинсы, где можно было зайти в любое кафе, посидеть без очередей, я уж не говорю про это, там, выпить там чашечку кофе, где можно было купить фактически любую книгу, в том числе, кстати, на русском языке, там, да? Дефицитные книги можно было покупать, которых у нас тут не было. Советские, причем, книги.
1: Советские.
0: И так далее, и так далее. Для югославов это представлялось в немножко другом свете, потому что, естественно, они там в этом деле варились. И у них на эту тему было очень много разных анекдотов, мемов, как сейчас принято говорить. И поэтому вот один из мем, один из таких мемов, когда, например, говорят, что там эпоха Тита для Югославии, это была такая золотая эпоха в развитии страны, Югославия говорит, что была позолоченная эпоха. Потому что если там немножко копнуть, то на самом деле, чтобы, ну, про систему самоуправления даже говорить не надо, она, в общем-то, оказалась полным таким, ну, как бы декором вот этой вот системы. Она, ну, работала, но работала, ну, как сказать, ну, как у нас вот работали там система, не знаю, там профсоюзных собраний.
1: Ну, да, понятно, там, да, вот, то есть это, в общем, да.
0: Что-то они делали, но фактически там, естественно, предприятиями руководили
1: директора,
0: директора и бюрократия, менеджеры, да, в союзе, естественно, с партийными комитетами, которые там, если вбивался какой-то рабочий или там несколько рабочих наверх, то их быстренько, так сказать, коррумпировали, и они превращались просто вот в таких...
1: А коррумпированная была страна?
0: Югославия? Ну, трудно сказать, но, скорее всего, да, учитывая, что их... Ну, то есть вот, ну, милиция, да, ну, как у нас. Ну, то есть можно было договориться на...
1: Ну, вообще-то с Югославией всегда можно договориться.
0: Да, ну, в общем, это... Вот, и самое главное, вот на что они мне там жаловались, это было уже 80-е годы, но я так думаю, что и раньше были, что не сработал главный у них принцип, который был заложен во всей этой реформе, mm-hmm. чтобы твои доходы зависели от количества и качества твоего труда. То есть, ну, чем лучше ты работаешь, тем больше получаешь. Да, да. А получилось, в общем-то, вот как у нас во многом в Советском Союзе. Ты вот работаешь, не работаешь, и получаешь примерно...
1: Уравниловка, в принципе.
0: Примерно одинаково, да. И была у них такая...
1: Значит, но у них более в мягкой форме.
0: У них, да, естественно, более мягкой форме. У них все было более в мягкой форме. То есть, ну, опять же, у них не было вот этого дурацкого дефицита, который у нас был в поздние годы. У них не было такого жесткого контроля над въездом-выездом, что тоже как-то вот смягчало.
1: Ну, я так понимаю, идеологического контроля такого не было.
0: Ну, был, но не такой, естественно.
1: Да. Ну, мягче все было.
0: Не такой. То, ну, то есть, в принципе, за какой-нибудь неприличный анекдот за Атита могли быть неприятности.
1: Да, то есть не надо товарищ.
0: Да, но прям так, чтобы уж там сажали...
1: Не было, да.
0: Нет, не было.
1: Так, ну, сейчас мы с тобой снова уйдем на новости, а потом вернемся и уже будем, наверное, говорить о результатах всей этой политики. Так что оставайтесь с нами, у нас еще будет, наверное, самое интересное. Мы это все подведем. Итог.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударе по складу комплектующих для БПЛА под Киевом. Также целями группового ночного удара российских военных стали предприятия «Радионикс» и дата-центр «Би-Мобайл». Кроме того, вооруженные силы России поразили логистический центр «Новая почта» и судно, доставившее в порт Одесса грузы военного назначения. СКР возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Оно заведено по статье «Террористический акт». В ночь на 20 сентября ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в столице Московской области. В результате погибли и пострадали люди. Повреждены жилые дома, объекты промышленности и логистической инфраструктуры, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил о двух погибших в результате ударов дронов ВСУ. Пострадали 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что силы ПВО за последние сутки отразили самую массированную атаку беспилотников на столицу. Эммануэль Макрон указал на принадлежность территории Сен-Пьер и Микелон Франции. Так президент республики прокомментировал представленную в начале сентября Дональдом Трампом карту США, где этот архипелаг обозначен как американский. Для нас совершенно очевидно, что это французская территория. Мы дорожим ею. Здесь не может быть никаких споров и никаких дискуссий, заявил политик в ходе визита на архипелаг в Атлантическом океане. Макрон подчеркнул, что не собирается повторять эту аксиому каждое утро только потому, что у некоторых людей возникают странные идеи. Неизвестный плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Глава правительства сам рассказал об инциденте в соцсетях, предположив, что поступок мужчины связан с его личной неприязнью и несогласием с политикой властей. Мадьяр опубликовал видео, снятое на празднике сбора винограда в Сексарде. На кадрах видно, как во время разговора политика с хозяевами ресторана пожилой мужчина намеренно выплеснул в его сторону белое вино из своего бокала. Этот джентльмен, вероятно, был сильно раздражен тем, что все было хорошо, и мы общались и фотографировались с сотнями людей. Ему не хватило смелости подойти поближе и посмотреть мне в глаза. «Вкусное вино было испорчено зря», — написал Петер Мадьяр. Он назвал мужчину, цитата, «побежденным воином Виктора Орбана». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: Снова здравствуйте, мы снова возвращаемся в студию. Мы сегодня говорим о социалистической Югославии. Я не помню, есть такой термин-то, титовский социализм?
0: Да, в принципе, был он такой.
1: Вот,
0: да.
1: Такой вот, значит, о титовском социализме, который иногда представляют как альтернативный путь развития.
0: Да. Да. Но вот мы закончили на том, что... Да.
1: Ну да, идеологический прогресс был, в общем, он был.
0: Был, да, но результаты реформы, они были, вот этих всех реформ, они были не очень такими, какими они замышлялись. И в Югославии, значит, появилась такая даже ехидная поговорка, ну, я ее по-сербски даже скажу, а потом переведу, она звучала как радио не радио, свирать и радио. Это переводится работая, не работая, а радио тебе все равно играет. Примерно так. То есть, ну, вот ты работаешь, не работаешь, а по радио тебе все равно говорят все одно и то же. Вот в этом была, ну, некое противоречие. Югославы это очень хорошо чувствовали, да и сам Тита это чувствовал, но он не понимал, куда можно дойти с этими реформами, потому что перед ним... Потому что каждый раз перед ним вставала одна и та же проблема. То есть, если ослаблять роль государства...
1: Ну да, все время.
0: Да, то тогда возникает вопрос, а зачем вообще стране нужны там... тысячи профессиональных коммунистов, членов партии, хотя которые вроде вот они

0: Тита, и начинают уже, начинается уже вот такая, такая, ну, не знаю, там, австрийская какая-нибудь или шведская западная демократия. Ну, да. Он все-таки был при этом, при всех своих, так сказать, закидонах и при всех своих фантазиях, и он был таким достаточно твердым коммунистом,
1: Тита, ну, да, то
0: есть... не социал-демократом, он считал, что вот все-таки цель это построение коммунизма, социализма и коммунизма. В этом смысле он там ни с Хрущевым, ни с Брежневым не расходился, только вот другим путем. И именно поэтому где-то, наверное, с середины 60-х годов Югославия входит уже в полосу таких перманентных реформ. Вот вроде одна... проводит одну реформу, она вроде как кажется недостаточно, не работает. Значит, надо еще одну реформу. Причем эти реформы проводятся везде. Они проводятся в экономике, они проводятся и там в структуре управления государством, они приводятся и в самом построении государства.
1: Ну, так это хорошо ведь или нет?
0: А чего там хорошего?
1: Ну как, если все время идет реформа, значит, все время что-то улучшается. Такая перманентная.
0: Так оно не, вот...
1: не революционно, а потихонечку.
0: В том-то и дело, что выяснилось, что, в общем-то, не улучшается.
1: А, не улучшается?
0: Получался вот какой-то такой, ну как сказать, то есть количество бардака еще...
1: Никак не знаю.
0: Еще больше увеличивалось. Ага. И увеличивалось еще больше... вот сложность вот этой системы управления. Уже никто не понимал, как что
1: То есть эти реформы действовали в противоположную сторону?
0: Ну, формально они, наверное, как они подносились, они действовали, естественно, как в положительном ключе.
1: Да, улучшение жизни.
0: Да, но вот в жизни они не очень лучше, они запутывали еще больше. Ну, мы говорили про уже про то, что там была принята новая конституция в 1974 году в Югославии, да, и про то, что Югославия стала из страны федеративной, фактически конфедеративной. Ну, она так не называлась, потому что она называлась по-прежнему Федерация, Федеративная Республика Югославия, социалистическая, но права республик уже были такие, что, в общем-то, они, по сути, представляли собой... ну, там, не знаю, там, на 80% отдельные государства.
1: Mm-hmm.
0: Что, собственно, потом сыграло роль...
1: Ну, в распаде, естественно, да. То есть, там, один шаг.
0: Да, в распаде Югославии. То есть они могли там и выделять деньги куда-то для другой, допустим, республики, а могли не выделять.
1: То есть даже до такой степени?
0: Ну, могли, могло быть такое, да. Там, конечно, они как-то договаривались, пока, опять же, был Тита. Но,
1: ну, то есть Тит отвел себе роль верховного арбитра.
0: Да, да. Ну, так он такой
1: но
0: был.
1: Но это ему было уже... Причем, он был, пожилой уже был человек, да?
0: Причем, что интересно, что вот в этой Конституции 1974 года была отдельная статья, где говорилось, что Йосип Броз Тита является президентом Социалистической Федеративной Республики Югославии без ограничения срока мандата.
1: То есть это прям в Конституции заложено.
0: Это прям в Конституции было написано тогда.
1: То есть,
0: просто уже чтобы не...
1: умрет товарищ Тита, Конституцию надо менять.
0: Ну, там предусматривались некие, так сказать, изменения. Но просто чтобы уже, как сказать...
1: Ну да, зачем все время туда? Есть товарищ Тита, все.
0: Да, есть товарищ Тита, все. Вот, значит, пока... Вот интересно, и вся вот эта система, она удивляла и запутывала не только там советских людей, которые туда попадали в Югославию, она удивляла и западников, которые туда...
1: Разлагали эту страну.
0: Которые разлагали, и они не очень понимали, как это у них там все работает. И, например, было очень интересное интервью Тита, журналу, если я не ошибаюсь, «Паримач», по-моему, «Паримач» это...
1: Ну, французском,
0: да. 68-й год, когда, значит, корреспондент поинтересовался, вот у вас такой социализм интересный, а я вот не понимаю, вот если бы я был югославом и захотел бы у вас тут, ну, как-то себя проявить, вот что бы я мог бы получить? И Тита вот ответил, значит, вот я буквально тоже процитирую.
1: Ну, да-да-да.
0: Если бы у вас были деньги, вы могли бы купить дом. Югославия не ликвидирована, вся частная собственность.

0: У сельских жителей, частично у жителей городов, есть свои дома. Вы не смогли бы купить землю, если бы не стали сами ее обрабатывать.
1: Ага.
0: А если бы стали, то смогли бы владеть наделом до 10 гектаров обрабатываемой земли.
1: Угу.
0: Могли бы купить мастерскую или, скажем, гостиницу с рестораном, но нанять не более 5 работников.
1: Ага.
0: Могли бы, кроме квартиры, купить дачу и так далее.
1: Ну, ну что
0: вот
1: такое?
0: Такой вот примерно вот в этом, так сказать, в этом фрагменте, вот мне кажется, такая упрощенная картина югославского социализма. То есть надо еще добавить, что югославы тут, как мы уже говорили, имели право практически свободный
1: выезд, да, то есть
0: да, контактировать с иностранцами.
1: А вот, кстати, свободный выезд за рубеж, он к эмиграции не привел? Когда в ГДР открыли границы, оттуда уехало как бешеное количество народа.
0: Ну, вот как мы говорили, он привел к эмиграции, но это в каком-то...
1: К рабочей, трудовой эмиграции, это не так.
0: И это в каком-то смысле сбалансировало ситуацию, да, сбалансировало. На трудовом
1: нет,
0: рынке.
1: Нет, я имею в виду эмиграцию, когда, знаете, просто бросаем страну и уехали. Не было в основном,
0: таких,
1: да?
0: Таких было мало.
1: Ну да, если всегда можно уехать, зачем эмигрировать? Да.
0: Были диссиденты югославские, естественно, да, которые вот уезжали. Но их тоже было немного.
1: Даже
0: достаточно,
1: немного, да?
0: Ну, я бы не сказал, что было больше, чем у нас, наверное, меньше даже.
1: Угу.
0: То есть вот по сравнению с тем, что... Там, как у нас высылали, там, всяких там, Солженицына, ну, да. Войновича, у них это были прям единичные явления.
1: А внутрипартийные группировки-то были, которые надо было разгонять?
0: Да, конечно.
1: А было, все это, было,
0: это,
1: да?
0: Это было
1: нормально все,
0: это
1: да?
0: Все было нормально. И,
1: слава Богу, совсем хорошо стало.
0: Известная история с одним из приближенных Тита. Ну, был сначала первый был Джилос, который, Милован Джилос, которого еще в 53-м году. В 55-м посадили.
1: А попал под раздачу. Да,
0: да попал под раздачу за несогласие с линией, за критику линии Тита, за критику вот, социализма и за книгу «Новый класс», собственно, свою знаменитую, где он написал, что социалистические страны, они перерождаются, и, в общем, появляются в соцстранах особый вид эксплуататоров, это бюрократия, социалистическая бюрократия. Тита очень обиделся тогда на него... Собственно, и вот как? Ну, про Советский Союз это еще можно говорить, а про нас-то как?
1: Ну да, логично. Это мы боремся, конечно.
0: Да. Потом была история с Ранковичем, Александр Ранкович, известный.
1: Он вроде не спецслужбу возглавлял.
0: Да, он возглавлял именно вот это УДБУ, Управление государственной безопасности. Кликатита Ранкович же он назывался.
1: А, Кликатита Ранкович.
0: Кликатита Ранкович, да. Вот он тоже, значит, попал в немилость к Тита. Там якобы по официальной причине, потому что он там нашли прослушку, которую он установил у самого Тита.
1: Совсем болтал.
0: Ну, а по неофициальной причине, как говорят, что Тита вот... Ранкович представлял, так сказать, в руководстве Югославии такие сербские круги, или как они назывались, великосербские круги.
1: Понятно.
0: И вот когда началось слишком такой крен вот в сторону Сербии, вот Тита его, значит...
1: даже баланс, да, соблюдение баланса.
0: Убрал, да. Вот, поэтому все время, ну вот про хорватскую весну мы говорили,
1: ну, да.
0: Про сербских анархо-либералов мы тоже говорили, то есть все время вот были вот эти вот, там различные были борьба с буржуазным влиянием.
1: То есть все было, все было. Да.
0: Более того, значит, в 68-м году все прекрасно знают про знаменитый Парижский май студенческий.
1: Да.
0: Красный май, да. Но мало кто знает, что в Белграде в 68-м году в июне были точно такие же выступления студентов.
1: Ой.
0: Да, несколько дней буквально, которые оккупировали Белградский университет.
1: Тоже под лозунгами...
0: «Долой красную буржуазию».
1: Ага.
0: С портретами Че Гевары, Фиделя Кастро.
1: Ой.
0: Все то же самое было.
1: К истокам?
0: К истокам, что вот наши деды, партизаны боролись, а значит, сейчас посмотрите, все происходит.
1: Обуржуазились все.
0: Обуржуазились, всем не так. Как поступил Тита?
1: То есть это прям так сказать.
0: Да. И Значит, ну, вот во Франции, как известно, все это дело разогнали быстренько там слезоточивым газом. А тут после нескольких попыток как-то их унять, студентов, долго думали, что сделать. В итоге Тита выступил по телевидению, прям вот к обращению к студентам, сказал, что да, вы во многом правы.
1: А вот так вот?
0: Да, у нас было очень много недостатков. Мы будем над ними работать. Но вы же понимаете, что мы же сделать все сразу не можем. Поэтому все ваши, там, так сказать, разумные претензии мы учтем. А дальше, значит, он закончил тем, что сказал. Но вообще-то у вас же на носу сессия, поэтому вам всем пора, значит, прекращать
1: парту,
0: все
1: да?
0: это дело, да, и готовиться к экзаменам.
1: Ну, кстати, логика в этом есть.
0: После всего все закричали студенты, которые, вот, значит, там оккупировали университет, закричали «Ура!», начали танцевать национальные танцы, и все это быстренько дело свернули. Вот, ну, вот такой...
1: Ну, что же, по-моему, прекрасно был решен вопрос.
0: Такой вот был забавный красный июнь белградский. Вот. Ну, что еще можно сказать, что, значит... Такая вот югославская вот эта вот модель социализма,
1: ну,
0: которая
1: да.
0: была построена окончательно, наверное, где-то, наверное, к 70-м уже годам, она, конечно, была, ну, наверное, уникальной во всем мире. Я не знаю, по тем временам. Сейчас, наверное, ближе всего к ней какая-нибудь китайская модель или там,
1: да,
0: вьетнамская.
1: Китайская?
0: Ну, там то же самое, там же ведь можно там и обогащаться. Ну, в Югославии, правда, не было таких вот официальных миллионеров, как в Китае сейчас.
1: Ну да, там как-то... Там да. То есть, вот интересно, а в этом самом вот как раз югославская модель, ну, это же модель, то есть это как бы там Тита развивал это все говорил, то есть последователей не было? Или были все-таки там, ну, где-нибудь в Африке, там где-нибудь какие-то молодые режимы? То есть был кто-то, кто... Вот, мы возьмем и будем строить социализм югославской модели. Был такое или нет?
0: Насколько я знаю,
1: прям
0: чтобы попробовали перенести опыт, такого не было, потому что просто Югославия развалилась.
1: Нет, я имею в виду до.
0: До было, но и вот эти поползновения, они очень боялись, они очень пугали Москву, Советский Союз.
1: А, то есть мы тогда сразу им обрубали все?
0: Да, то есть были поползновения вести рабочие советы в Венгрии.
1: Было?
0: Да, в 56-м году, когда вот до еще вот этих всех событий. Был очень большой интерес в Чехословакии в 68-м году к Югославии.
1: То есть вот как модель альтернативная, да?
0: Ну, как модель такого либерального социализма, социализма с человеческим лицом. И именно вот привлечение трудящихся к управлению предприятий, открытие страны.
1: Ну, и у нас в 80-е тоже там.
0: Ну, это уже у нас было, да. И еще мы тут не затронули одну... сторону, это культурная свобода, что вот было в Югославии тоже с 50-х годов, и чего, кстати, не было в Советском Союзе, к чему все здесь у нас стремились. Там это все было, то есть там проходили и джазовые фестивали, и концерты рок-групп, книги издавались, и выставки модернистов. И, кстати, не всем это тоже
1: нравилось,
0: да, и Тита это не очень нравилось, но он сам говорил, что я вот любитель классической музыки, и они вот этому всему там, вот это все драгоножество там, и рукомашество я не люблю, но молодежь имеет право жить так, как она хочет, вот он так говорил, да. Поэтому вот джаз он не любил. Я уж не говорю про там какой-нибудь... А, ну, был, кстати, вот анекдот такой еще югославский, я его тут расскажу.
1: Да-да-да.
0: Когда на... уроки, ну, у них в анекдотах и был такой персонаж, мальчик Ивица, это вот как наш Вовочка.
1: Ага.
0: И вот учитель на уроке вызывает Ивицу и говорит: Ивица, скажи, пожалуйста, кто самый достойный и самый известный человек в Югославии? Он говорит: ну, конечно же, товарищ Тита. Он говорит: правильно. А кто в мире самый известный и достойный человек? Он говорит: ну, конечно же, товарищ Тита. Правильно. А вот ты лично на кого хотел бы быть похожим? Он говорит: ну, конечно же, на товарища Тита. Говорит, правильно, правильно, ведь садись пять. И ведь садится, достает из вот, парты фотографию Битлз и говорит, извините, ребята, ну, карьера есть карьера.
1: Приятно.
0: Это вот тоже такой очень штрих, который показывал... При этом пластинки Битлз продавались на каждом углу. В Югославии никто их там не запрещал, и в различных молодежных журналах, там в 50-х, 60-х годов, я вот даже смотрел как-то там архивы какие-то, то есть там Ленин, портреты Ленина, значит, соседствовали с рассказами о там «Роллинг Стоунс». Там и Мик Джаггер там с перекошенной физиономией, как это вот, то есть для советских людей это было совершенно невозможно. А для них это вот было как бы все нормально, и не особо они, в общем, беспокоились.
1: Но в результате-то получилось, что созданный в Югославии режим, он был, в общем, не жизнеспособен. То есть он был ни в одну, ни в другую сторону. И, то есть, это был режим, созданный одним человеком и державшийся на одном человеке. То есть, несмотря на то, что страна-то большая...
0: Тут есть разные мнения на этот счет. Вот, с одной стороны, да, ты прав. Конечно, это была страна, созданная под Тита, то есть под авторитет Тита.
1: Да, да, да.
0: Если бы был такой же человек, как Тита, возможно, с ней бы было все по-другому. Такого человека не было.
1: Да,
0: это одна была причина. Вторая была причина, конечно, это национальные вот эти противоречия, которые так не смогли переварить они между собой. Третья причина, конечно, была в том, что Югославия хорошо жила, они этого не скрывали, об этом говорилось, с этим пытались бороться, пытались это как-то преодолеть, но так ничего не сделали. Основной факт, один из основных факторов вот этого благополучного положения Югославии были западные кредиты, которые и долги, я сейчас не помню, какие у них были долги, но долги были огромные у них вот, к концу уже Югославии, их надо было как-то отдавать. То есть пока деньги шли западные, то все было у них, в общем-то, нормально. Как деньги переставали идти, у них сразу начинались там проблемы. А когда на это все, а когда накладывались на это еще и национальные отношения, и борьба верхушки, там, значит, и вот смерть Тита. Который...
1: Ну да, после смерти Тита все в разные стороны потащили.
0: Да, ну там после смерти Тита, там у них была такая очень интересная система, был такой коллективный орган, во главе которого на год назначался человек из одной республики. То есть вот за 6 лет из 6 республик...
1: Цикл прошел, и все рухнуло окончательно.
0: Все, вот, значит, практически так и получилось. Да. Поэтому, к сожалению, эта система... оказалась ли она не жизнеспособной, но факт тот, что она, конечно, вот рухнула в итоге. Но при этом она была крайне интересной и по-своему, конечно же, уникальной. И для вообще для Европы, и для социализма тоже.
1: Ну да, да.
0: Мне кажется, что там в будущем, если еще кто-то будет строить какие-то альтернативные капитализму системы, вот югославский опыт, он...
1: А может быть, востребован?
0: Ну, не то, что востребован, он должен быть изучен.
1: Ну, да.
0: Может быть, даже для того, как это не надо делать.
1: Может быть, действительно. Отрицательный опыт тоже.
0: То есть идея, может быть, хорошая, но вот сделано это было так, что она не сработала в полной мере, в той мере, которую они хотели. Ну, я бы, наверное, вот так бы сказал.
1: Ну, да. Ну, то есть, в общем и целом, ведь сколько, значит, просуществовала-то Югославия? Ну, социалистическая, я имею в виду. Значит, это с 45-го по 86-й, 40 лет. Ну, 41.
0: 45, по 91-й она.
1: А, по 91-й,
0: да?
1: Да, 91-м.
0: 45-46 лет.
1: 45-46 лет, да. Ну, то есть, такой некий эксперимент.
0: Ну, опять же, как Советский Союз, Югославия была в течение... времени разной страной, да, то есть Югославия там 46-47 года, это не та Югославия, которая была в там, в 68-69 году, а Югославия 80-х годов — это не та Югославия, которая была...
1: Ну, у нас ведь на последнем этапе уже были с ними вполне приличные отношения.
0: Вполне нормальные отношения.
1: При Брежневе уже.
0: При Брежневе...
1: Хрущев так и не помирился. Ну, или уже начал потихоньку.
0: Он помирился, но при Хрущеве как бы страна считалась все-таки не совсем социалистической.
1: А при Брежневе?
0: При Брежневе она считалась уже более социалистической, но такой вот тоже...
1: Подозрительный.
0: А при Горбачеве был знаменитый визит Горбачева в Югославию в 88 году, в марте, по-моему, когда уже договорились, что все, мы там...
1: Вообще братья.
0: Братья, и вообще, собственно, в перестройку тогда же был очень востребован вот этот вот интерес к югославскому опыту, к югославскому самоуправлению. Очень многие такие прогрессивные экономисты писали об этом.
1: Раньше изучать надо было.
0: Раньше надо было изучать, да.
1: Ясно. Ну, ладно, на этом, наверное, мы уже будем потихоньку завершаться, потому что уже наше время подходит к концу. Жень, я хочу тебя поблагодарить очень сильно за вот эту передачу, потому что мне кажется, что вот тут ты абсолютно прав, что ни в коем случае нельзя ничего забывать. И вот эта вот история Югославии, она чрезвычайно важна не только для югославов, она для нас важна, потому что она дает неоценимый опыт. Как ты правильно сказал, возможно, как не надо поступать, возможно, как надо поступать. Поэтому спасибо тебе огромное. Приходи еще.
0: Пожалуйста.
1: Мы еще ответим на еще другие вопросы.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Спасибо. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД анонсировал новую встречу России и США по раздражителям. Она состоится в ближайшие недели, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что такие переговоры приобрели регулярный характер. Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ниже ожидаемого. Тем не менее, мы от этого не отказываемся и будем двигаться дальше, приводит слова Рябкова РИА Новости. В конце июня замглавы МИД России отмечал, что диалог Москвы и Вашингтона по устранению взаимных раздражителей находится в застое, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. В Люберцах для жильцов поврежденного при атаке дронов дома развернут ПВР. Пункт временного размещения открылся на базе школы «Феникс». Глава округа Владимир Волков написал в своем канале в мессенджере «Макс», что для жильцов организовано горячее питание. При этом сотрудники администрации собирают информацию о поврежденном имуществе. Волков также рассказал, что спецслужбы проводят обследование поврежденного дома на улице летчика Ларюшина. Они оценят возможность дальнейшей эксплуатации здания. Это необходимо. Мы должны быть уверены, что безопасности жителей ничего не угрожает, написал чиновник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в течение ночи над регионом были сбиты 249 украинских БПЛА. По последним данным, в результате атаки погибли 2 человека, 15 госпитализированы. Глава ЦИКа рассказала о целенаправленном поджоге на избирательном участке в Коми. Инцидент случился после завершения голосования 19 сентября. Элла Панфилова отметила, что возгорание было оперативно ликвидировано, а предполагаемый поджигатель задержан. Жертв и пострадавших нет, избирательная документация не повреждена, сказала она. Председатель Центра избиркома добавила, что ЧП случилось в деревне Медвежской около 23.00 по местному времени. В Общественной палате предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за ЖКУ. Злоумышленники начали направлять их в преддверии отопительного сезона. Они рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт предупредил, что при переходе по ней пользователь рискует перевести деньги аферистам. Отопительный сезон уже начался в 19 российских регионах. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Кристина Станиславская. Добрый день, Кристина.
8: Здравствуйте.
7: Психолог московской школы 2120. И я понимаю, что сейчас родители школьников как будто бы сразу такие первые, как говорили раньше, навострили уши. Сейчас мой ребенок даже не знает уже такого. Ну нет, он знает, но он говорит: мам, ну что это за какой-то такой устаревший язык? Но тем не менее, поговорим мы сегодня не о наших старших детях, а поговорим о младших, потому что, как мы помним, наша система образования включает не только школьное, но и дошкольное обучение. И мы постоянно говорим, насколько важным является тот период, который дети проводят в детском саду, насколько важно вообще, чтобы дети понемногу, плавно вливались во всю эту образовательную систему. Да и не только дети, но и родители тоже, потому что я помню свой первый поход с ребенком в детский сад. Это было 10 лет назад. И он был для меня, моему ребенку 13, он был для меня болезненным. Ребенок, к счастью, мне кажется, забыл, поэтому никаких мне не предъявляет особых претензий. Но кричал он громко, кричал долго, длился это месяца два. Я уже думала, что большая ошибка, что я решила вернуться на работу. Большая ошибка, что я лучше не подготовилась к тому, как сопроводить ребенка в детский сад, чему его нужно научить и так далее. Но Мне казалось, он же такой малыш, чему я могу научить, как вообще со всем этим можно справиться. В общем, сегодня мы поговорим о самых младших дошкольниках, поговорим о том, как сделать их вхождение в детский сад комфортным, приятным, насколько это возможно, и как нам самим родителям найти точку опоры, потому что даже если ваш ребенок пошел с улыбкой в детский сад в свои 3 года, не факт, что он через месяц не скажет: «Мам, а мне что-то уже надоело». Ну, насколько он сможет это сказать, все дети разные, все по-разному в этом возрасте разговаривают, формулируют свои мысли и так далее, но мы прекрасно понимаем, что подводные камни могут быть и дальше. Кристин, наверное, первый вопрос будет такой. Мы все время говорим, что у нас некое новое поколение, альфа, вот они уже, все эти дети прекрасные, что они от нас отличаются. Маркетологи уже прописывают альфе там свои признаки, чтобы приготовиться к их выходу на рынок. Ну, у нас самые маленькие альфы. А есть ли какие-то особенности адаптации детей вот здесь и сейчас? И отличаются они или не отличаются от нашего опыта, как вот мой опыт 10 лет назад, опыт кого-то 20-30? И, в принципе, кажется, что малыши, они же все примерно одинаковые. Они любят маму и папу, они любят свой комфорт, они любят свои привычные... Ну, мне кажется, что любят свои привычные ритуалы. В общем, что там про альфа и их особенности?
8: Ну, прежде чем говорить о детях поколения альфа, хочу сначала пояснить, кто это такие. Это дети, родившиеся примерно с 2010 года и по настоящее время. То есть это первое поколение, которая полностью сформировалась и формируется в эпоху наших цифровых технологий и искусственного интеллекта. Они с рождения взаимодействуют с гаджетами, не знают мира без интернета и мгновенного доступа к любой информации. И есть сильные стороны у этих детей, у этого поколения. Сильные стороны у них такие, как высокая техническая грамотность, быстрая адаптивность, любознательность и способность к многозадачности. Но есть и уязвимые места у этих детей. Короткая продолжительность концентрации внимания. То есть эти дети не более 10 минут могут находиться в повышенной концентрации внимания. Также низкая волевая регуляция, нежелание контроля со стороны взрослых. Это, наверное, я бы сказала, основное их недовольство, один такой минус. И склонность к эгоцентризму. И самое тоже важное – это трудности в социальном общении. То есть современным детям поколения альфа удобней, комфортней общаться через социальные сети, нежели с глазу на глаз вести друг с другом диалог. Ну и подводные камни для родителей, о которых бы хотелось бы сказать, это собственная тревога. Ребенок мгновенно считывает материнские сомнения и вину, и если мама сама на грани слез, то садик, конечно же, воспринимается как опасное место. Ну и второй момент, о котором бы хотелось бы упомянуть, это несоответствие домашнего уклада садовскому. Если дома ребенок жил без режима, то его адаптация будет проходить гораздо сложнее. Также нельзя забывать о том, что вести ребенка в детский сад с силой – это прямое разрушение доверия к собственным родителям. Вот что касается поколения альфа.
7: А что значит силы? Это вот мы тащим за руку?
8: Ну, бывают и такие случаи, да, ребенок упирается ногами, кричит на всю улицу: «Не хочу в детский сад», а мама или папа с силой, держа его за руку или даже неся на руках, идут по дороге прямой к детскому саду.
7: Ну вот прозвучало, например, слово «режим», да, и я вот сейчас наблюдаю как раз уже не за своим, например, ребенком, а за детьми своих друзей. К счастью, у моих друзей еще появляются маленькие дети, и я не лишена удовольствия смотреть не только на подростков, но и на тех, кто еще... кажется мне приятнее, чуть мягче и более договорибельным, скажем так. Но тоже не всегда, будем честны. Мы все помним кризис 3 лет и все последующие возрастные кризисы. Не всегда с 3-леткой тоже ты можешь так легко уж прям обо всем договориться. И вот как раз, например, первое страдание — это страдание режим. Вот ребенок жил с мамой с 0 до 3 лет, у них, естественно, был какой-то режим: спим до 10, гуляем с 10 до часа, потом снова спим. Ну, в общем, в каждой семье свои особенности. Неужели нужно прям вот как-то заранее пытаться подстроиться, я не помню, со скольки, с 7, кажется, в детский сад можно... Нет, с 7:30 можно приводить ребенка было, когда я водила. Ну, я приезжала к 8 и в 7 забирала. Неужели нужно заранее начинать тренировать подъем в 8? Я просто понимаю, что немногим взрослым это под силу. Хотя, ну, мне кажется странным, но тем не менее от многих я такое слышу. Что ты встаешь каждый день в 6, как тебе это удается? Ну, даже не в 6, в 8 все равно. То есть нужно как-то пытаться заранее подготовить этот режим. Может быть, еще донастроить что-то внутри. В общем, как готовить к садику, если возможна такая подготовка? Опять же, кажется, что ребенок очень маленький. Ну, что ты там подготовишь?
8: Ну, он маленький, но вполне все понимающий, осознающий и привыкающий. Да, для успешной адаптации, конечно, нужно подготовить ребенка к детскому садику, и это совсем не сложно, но многие родители об этом забывают и думают, что он привыкнет сам. Он привыкнет сам, но мы родители, и мы должны помочь своим детям плавно войти в детский сад и с хорошим настроением. Ну, что можно сделать? Такие ключевые шаги можно предпринять. Ну, во-первых, приблизить режим дня к садовскому. Время подъема такое, как в детском саду, соблюдать его все дни, стараться в неделе. Прием пищи сна. Заранее нужно узнать в детском саду, во сколько ребята там принимают пищу, ложатся спать, и дома тоже подстраивать это время под эти режимные моменты. Немаловажно тренировать навыки самообслуживания, потому что самостоятельно есть, одеваться, пользоваться гигиеническими принадлежностями, туалетом – это очень важно для ребенка в детском саду. И если он это все умеет, у него есть эти навыки, он гораздо меньше тревожится по этому поводу, чувствует себя более уверенным. Также рекомендуется проигрывать детский сад дома до того, как ребенок пошел по-настоящему в детский сад с его любимыми игрушками, проигрывать разные детские сценарии, как игрушки ведут себя в детском саду, как они кушают, как они знакомятся друг с другом, укладывать их спать. Можно даже проигрывать сценарии расставания с любимой игрушкой и встречу, потому что неизбежно расставание в детском саду ребенка с мамой. Ну, его желательно тоже отрепетировать, чтобы это было менее тревожно для ребенка в тот день, когда он будет первый раз расставаться с мамой. Можно почитать тематические книжки, смотреть мультфильмы про детский сад, обязательно обсуждать с ребенком, узнавать его мнение, отношение к детскому саду. Ну и обязательно родителям высказывать свое мнение. Поверьте, ребенку это интересно. Он все запоминает и перенимает опыт своих родителей. Рекомендуется также чаще гулять возле детского сада, по территории детского сада, если это возможность. Показывать играющих детей, обращать внимание только на приятные моменты. Какие горки красивые, какие ребята дружные, как много игрушек. Потому что это все ребенок запоминает, и уже у него складывается такие положительные ориентиры на детский сад. Ну, немаловажно, я бы сказала, протренировать и разлуку ребенка с родителями. Для этого можно оставлять ненадолгое время детей не с родителями, например, с бабушками или с другими взрослыми, на какое-то короткое время, чтобы ребенок привыкал, что за каждой разлукой всегда есть встреча, приятная встреча с положительными эмоциями.
7: А когда говорим про книжки, мы имеем в виду книжки... Извините, что я сейчас... Тут нет никакого пиара Альпина, но вот я знаю, что Альпина, помню, была огромная серия там про девочку Кони. Кони идет туда, Кони идет сюда. Это вот такого формата. Я помню, что Кони в детский сад тоже когда-то там шла. Как раз, мне кажется, когда у меня появился ребенок, их начали активно издавать, и я их совсем недавно обнаружила в книжном, в том же виде, в котором я их помнила, и поняла, что серия живет. Вот это такого формата, да, книги?
8: Да, есть еще прекрасная серия про собачку Соню.
7: Да, точно, собачку Соню. Кстати, да, собачка Соня тоже долгожитель нашего детского книжного сегмента. И ее, кстати, тоже, как и Кони, очень любят дети. Мне кажется, они прям, я знаю фанатов собачки Сони, множество, рядом, которые выросли рядом со мной. Наверное, у меня будет такой еще вопрос. Знаете, вот вы сказали, что не показывать ребенку, да, свой страх и тревогу. Вот для меня, например, я достаточно эмоциональный человек, и даже когда я стараюсь никому не показывать свой страх и тревогу, я знаю, что все все, к сожалению, видят и чувствуют. Ну, то есть я стараюсь с этим работать. Я, на самом деле, вот для себя считаю, что я добилась больших успехов в самоконтроле, но я уверена, эта проблема есть не только у меня. Ну, то есть ты вроде бы и говоришь спокойным голосом. Малыш, не волнуйся, я приду за тобой там через час, два, три. А он все равно смотрит и понимает, что мама-то, руки-то у него вспотели от ужаса. Как вот себя попробовать, возможно? Что можно сказать самому себе, если ты взрослый, которому тоже тревожно?
8: Я думаю, сделать глубокий вдох, выдох, улыбнуться, заглянуть своему родному, любимому ребенку в глаза, крепко-крепко его обнять, поцеловать и твердым, уверенным шагом пойти на работу.
7: Ну, кстати, это помогает. Я примерно так и боролась со своей тревогой. Ну, еще я вот сказала, час, два, три, я приду, да. Когда тоже я отдала ребенка в садик в 3 года, я спросила, а можно я буду его сначала забирать там пораньше, потом попозже, попозже? Мне сказали, вы знаете, ну, как бы это не очень приветствуется. Вот как вы считаете, на какой вы стороне? Я так поняла, что консенсуса на самом деле нет, потому что в другом государственном садике мои подруги разрешали забирать ребенка, ну, вот на эту адаптацию пораньше-пораньше. Есть ли тут какая-то универсальная схема, или это тоже все миф, что 1-2-3 часа работает, или сразу работает полный детсадовский день?
8: Здесь важно смотреть по ребенку, по подготовленности его к детскому саду и по коммуникативным навыкам, насколько уровень его высок или низок. Но в основном чаще всего первые 3 дня ребенку рекомендуется находиться 1-2 часа, не более. Но опять-таки надо смотреть по его настроению, по его взаимодействию с другими детьми. Но обычно это 1-2 часа. Захватывается 1-2 режимных момента. Лучше начинать во время утренней прогулки, так как ребенок первое, что видит, это детские площадки, когда заходит в детский сад. Ну и вообще гулять нравится
7: площадки,
8: им.
7: Площадки, игрушки, все наше любимое.
8: Да, и им играть на улице нравится больше, нежели в здании выполнять какие-то задания и режимные моменты. Поэтому начинайте с 1-2 часов с улицы, с прогулки с утренней. Ну и потом уже постепенно увеличивать время. Со второй недели можно оставлять ребенка уже на 3 часа, это уже больше режимных моментов, до обеда, к примеру. После второй недели уже можно оставлять его на полный день, постараться после сна забрать, после полдника, после ужина. Ну и обычно адаптация у ребенка длится 1.5-2 месяца, и за это время он вполне привыкает к детскому саду и уже дает менее таких
7: острых,
8: да,
7: острых реакций.
8: Острых реакций на детский сад. Ну, обычно они уже с хорошим настроением сами, даже в выходные дни, будут своих маму и папу и говорят, пойдем в детский сад. Но это если при правильной, плавной, успешной адаптации, да, вхождения в детский сад.
7: Ну, бывают и ситуации, вот походили месяц, да, потом говорят, знаете, ушли мы из этого детского сада, и ты спрашиваешь, что такое? И слышишь в ответ, ну, я поняла, что мой ребенок не детсадовский. Это такая очень давняя устойчивая формулировка, что вот у нас есть детсадовские дети, вот эти маленькие дисциплинированные ребятки, которые быстро за месяц все усвоили, научились спать днем по команде. Я сейчас утрирую и ужесточаю, так что не обращайте внимания. А есть вот какие-то особенные... Извините, я просто не очень верю в недетсадовских детей, и поэтому хочу узнать ваше мнение. То есть вот эти дети, которые никак не могут адаптироваться к тому, что все-таки детсад — это то пространство, где ты начинаешь жить внутри определенных правил, внутри определенных условий, и все время... Вот мой ребенок, кстати, жаловался периодически, у него потребовало, ну, в каком-то таком, это не была младшая группа, чуть постарше, он мне говорил, мам, я в детском саду устаю от того, что очень много детей. Я говорю, а что ты делаешь, когда ты устаешь? Он говорит, ну я ухожу в уголочек, и меня, к счастью, там никто не трогает. И, очевидно, это была для него какая-то там разгрузка. Я уж не знаю, какая сенсорная, еще какая-то. В общем, бывают ли детсадовские и недетсадовские дети?
8: Вы знаете, я тоже в них не верю. Я считаю, что это миф, созданный родителями, которые не смогли успешно, плавно адаптировать своего ребенка к детскому саду, и отчасти это их вина тоже. Не существует такого понятия несадовский ребенок. Это не диагноз, это не объективная характеристика ребенку.
7: И не особенность здоровья.
8: Конечно, это скорее следствие неподготовленности или тревожности родителей. И если ребенок не принимает условия детского сада, причина чаще всего в том, что дома его воспитывали по принципу «я следую за ребенком». Ну, что здесь может быть? Не приучали его к самостоятельности, кормили его с ложечки, игнорировали дневной сон чаще всего, поощряли длительное грудное вскармливание. Очень часто бывает, даже дети приходят с сосками, с бутылочками в детский сад, хотя уже к этому времени ребенок должен их давным-давно забыть и оставить. И когда такой ребенок попадает в среду с четкими правилами и режимом, которые установлены в любом детском саду, ему, конечно же, тяжело вдвойне. Ну, я считаю, что каждому малышу и даже с такими особенностями можно найти подход, и при грамотной подготовке, поддержке, адаптации у него тоже будет проходить хорошо.
7: А бывает, что родители обращаются, детсадовцев, к школьному психологу? Вот те, которые приходят и говорят, вы знаете, мы тут отдали ребенка в детский сад в вашем образовательном комплексе, и что-то он у нас не адаптируется, помогите нам.
8: Да, конечно, такое случается очень часто. Педагог-психолог взаимодействует с воспитателями, обязательно приходит в группу, ведет наблюдение за ребенком, также играет. Если видит, что ребенок очень сильно напряжен или тревожен, конечно, он может взять свой кабинет педагога-психолога, отвлечь его, поиграть с ним немножко, успокоить, познакомить с детским садом, пройти по всем площадкам, этажам.
7: Да,
8: ребенок видит, что ничего опасного нет, наоборот, все хорошо, и тоже привыкает. Это как один из подходов к адаптации к сильно плачущим детям, которые вот в условиях большого коллектива не могут справиться со своей тревогой и постоянно плачут. Поэтому на помощь воспитателям всегда приходит психолог. Да, это обычная практика.
7: А что-то еще есть ли еще какие-то знаки для психолога? Вот вы зашли, ну, я сейчас не вы, а абстрактный психолог. Вот заходит он в группу, вот... Сколько у нас бывают большие же группы, там до 30 детей, там зависит все от конкретной точки образовательной. Вот это огромная группа, там трое сидят, значит, что-то там в носу ковыряют, один молотком резиновым стучит по матрасику, двое дерутся в углу. Что для, кроме плача, для психолога может быть каким-то таким вот маркером того, что вот, наверное, тут надо обратить внимание, вот... Или это все какое-то динамическое наблюдение, то есть нужно все время наблюдать за вот этими 30 шалопаями, чтобы понять, кто из них кто и что с ними может быть не очень так.
8: Ну, для психолога важно обращать внимание не только на тех, кто шумит, буянит, плачет, но и на тех, кто тихонечко сидит
7: вот
8: и
7: никак,
8: да, тихонь такие, так дети бывают. Часто очень проявляют свою очень сильную тревожность и напряжение, и это тоже является таким звоночком для педагогов и для воспитателей тоже. Если ребенок сидит и отказывается от взаимодействия с другими детьми, от коммуникации и от выполнения режимных моментов, это тоже является признаком его тяжелой адаптации и того, что ему некомфортно в этой среде в данный момент.
7: А тут нужен какой-то индивидуальный особый подход, вот если так вот вы прям видите, что ребенку тяжело адаптироваться, то здесь что-то советуют родителям, какой-то вот алгоритм действий у специалиста?
8: Ну, несколько дней, конечно, рекомендуем просто наблюдать воспитателям, не трогать ребенка. Угу. Бывает, что он посмотрит, посидит 1-2 дня, потом привыкнет, убедится, что все, он в безопасности, ничего сложного не происходит. Ну, а если это повторяется неделю и более, и 2 недели, то да, конечно, мы обращаем внимание на такого ребенка, проводит педагог-психолог диагностику, возможно, у него есть какие-то особенности, связанные с развитием. И уже тогда мы консультируем родителей,
7: помогаем
8: да, выбраться из этой ситуации, возможно, привлекаем каких-то других специалистов медицинского профиля. Возможно, это ребенок с особенностями в развитии, такое тоже бывает.
7: Ну да, или ребенок, который оказался, например, мне кажется, часто и логопедические сложности тоже очень сильно влияют на то, как ребенок в целом адаптируется, потому что, по крайней мере, я видела ситуации, когда малыш пытается что-то сказать малышам, которые более уверенно уже там и устойчиво общаются, и он такой, и они такие: «Ой, да непонятно, что ты говоришь, все, пошли, не будем с ним играть, куда он нас зовет, зачем, непонятно». И тоже в такой ситуации понятно, что тот, кого не поняли, наверное, теряется и чувствует какую-то обиду и растерянность. Он же от всей души вместе хотел играть в прятки и во все остальное. Наверное, у нас сейчас сколько? Сейчас посмотрю. Две минутки у нас, мне кажется. Даже одна минутка у нас до конца первой половины передачи. А дефицит экранов чувствуют дети? Или все-таки в детсаду удается их отвлечь от этого time spent?
8: Вы знаете, очень часто родители задают такой вопрос, но, честно говоря, настолько насыщена жизнь в детском саду, что маленькие дети, они еще пока маленькие, они же не школьники.
7: Ну да, это еще
8: они
7: не залипушки.
8: Еще дошкольное детство у них. Их все равно можно и отвлечь, и развлечь, и заинтересовать и лепкой, и пластилином, и книжками, и всей той детской деятельностью, которую предлагает детский сад.
7: Ну и вот сейчас мы как раз идем на новости, и после этого поговорим дальше, поговорим с... Как быть с теми детьми, которые категорически говорят тебе «не хочу», когда ты говоришь «завтра снова в детский сад», он такой: «Да нет, мам, спасибо, не хочу, я лучше с бабушкой останусь». Ну, у некоторых детей есть такой ресурс, у некоторых семей. Ну и в целом поговорим про то, как учиться расставаться, и что такое успешная и неуспешная адаптация, попробуем резюмировать. Вот такой вот у нас план, не отключайтесь, с вами Радиошкола.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. «Росатом» объявил о дополнительном завозе дизельного топлива на ЗАЭС. О его доставке на объект сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Как бы сложно ни было, был осуществлен и дополнительный привоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ, сказал он в беседе с РИА Новости. В пятницу на Запорожской АЭС сообщили о состоявшейся ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. 4 специалиста, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Представители МАГАТЭ находятся на объекте с 1 сентября 2022 года. Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за ударов вооруженных сил России. Financial Times со ссылкой на представителей отрасли пишет, что работу прекратили 3 крупнейших предприятия республики. В материале говорится, что из строя выведены заводы в Запорожской и Днепропетровской областях, на которые приходилось около 90% выпуска стали на Украине. Сейчас простаивают предприятия Мединвеста и ArcelorMittal, включая завод в Кривом Роге. На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности, заявил глава офиса гендиректора Мединвеста Александр Водовиз. Он подчеркнул, что остановка предприятий, где работают более 15 тысяч человек, может иметь серьезные последствия для экономики республики и налоговых поступлений. Эммануэль Макрон указал на принадлежность территории Сен-Пьер и Микелон Франции. Так президент республики прокомментировал представленную в начале сентября Дональдом Трампом карту США, где этот архипелаг обозначен как американский. «Для нас совершенно очевидно, что это французская территория. Мы дорожим ею. Здесь не может быть никаких споров и никаких дискуссий», заявил политик в ходе визита на архипелаг в Атлантическом океане. Макрон подчеркнул, что не собирается повторять эту аксиому каждое утро только потому, что у некоторых людей возникают странные идеи. Россия резко сократила объем импорта картофеля из Китая. В августе показатель в финансовом выражении оказался на четверть ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 1,8 миллиона долларов. По сравнению с прошлым месяцем снижение оказалось еще более ощутимым. Объемы уменьшились почти в 2,5 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР. При этом по итогам прошлого месяца Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей китайского картофеля, уступив Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
7: Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглова. Господи, первый раз не выговорила свою фамилию, обычно поправляю остальных. Ну, вот так вот. Я издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Кристина Станиславская. Добрый день, Кристина, еще раз.
8: Добрый.
7: Психолог Московской школы 2120. И обсуждаем мы сегодня не старших школьников. Мы еще не приступили к теме буллинга, которая так тревожит родителей. Поговорим о ней. У нас еще учебный год длинный, так что мы все успеем. Сегодня мы говорим о самых младших детях, мы говорим о младших дошкольниках, которые только пошли в свои детские сады. И уже многие форумы я читала, например, пока ехала на этот эфир, обсуждение в социальных сетях, как раз заходила во всякие материнские группы, и там как раз вот цветет все пышным цветом. Неделю походили в детский сад, больше не хочется, а мы пошли, и у нас все так замечательно, и вот сидят эти два лагеря, у одних не получилось, у других получилось. Ну, вроде бы получилось, по итогам сколько там, ну, две недели будем считать полных. И то не все дети появляются 1 сентября, естественно, в саду. Многие доезжают с дачи еще пару недель. Кстати, Кристин, а важно ли, вот если ребенок идет прямо первый раз в детский сад, важно ли соблюсти вот этот общий сбор, когда все появляются в один день? Тоже слышала разные мнения, что на самом деле желательно все-таки не переносить на месяц поход в детский сад. Ну, потому что многие родители думают так, ну, мы вот еще месяцок-то отдохнем где-нибудь. А к октябрю приведем его первый раз в садик. В октябре люди приходят, а там уже дети между собой передружились, уже вроде бы все устоялось, и ребенку как будто бы тоже некомфортно. В общем, как лучше, стартовать со всеми или удаленный старт не сильно влияет?
8: Здесь надо смотреть тоже по особенностям ребенка, но на практике, конечно, больше подходит, когда дети все вместе празднично отмечают этот день, День знаний, с концертом. И в этот день можно привести ребенка ненадолго, если вы сомневаетесь, что он сможет остаться на час-два или более. Ну, хотя бы на праздник, общий сбор, конечно же, попасть.
7: Ну что ж, друзья, тогда, видите, все-таки Масстарт выигрывает. Ну и теперь к тому, что часто случается, и то, что я проговаривала перед уходом на новости. Походили-походили, а дальше в ответ категорическое «не хочу». Не хочу в детский сад, мне уже надоело. Кстати, со школы тоже так бывает. Я знаю у многих первоклассников первый класс. «Да, я хочу в школу». Через месяца два, мам, можно еще год в детском саду посидеть? Мне там было так хорошо, зачем ты вообще меня в эту школу привела? В общем, что может стоять за «не хочу в детский сад», когда мы это слышим не просто, ну вот, на старте, а вот ребенок уже походил, потому что ты же, как родитель, начинаешь подозревать худшее. Возможно, там что-то произошло, другой ребенок обидел, не поладил.

0: Говорите, вы знаете, мой ребенок так боится на ваших ступенечках спать. Ну, в общем, это к вопросу про не понравилась кровать. А потом со ступенечками, кстати, все смирились, потому что модульная мебель в определенных пространствах решает много проблем. И не так она совершенно плоха, как нам кажется. В общем, что может стоять за «не хочу»? И как родителю определить глубину этого «не хочу»? Потому что, опять же, иногда, когда ты спрашиваешь о чем-то трехлетнего ребенка, он просто тебе говорит: «не хочу, не хочу, не хочу». Как у меня ребенок говорил: «не буду надевать ботинки». Почему? Не хочу. А почему ты не хочешь? Ты не хочешь гулять? Хочу. А ботинки наденешь? Не хочу. И все. И тупик. А босиком пойдешь? Не хочу. Но относительно детского сада. Ботинки — это отдельный случай.
1: Бывает и такое, да. И если ребенок не хочет в садик, надо всегда обязательно, нужно и можно искать эту точку боли. За отказом от сада всегда почти стоит конкретная причина, которую нужно выявить. И чем быстрее мы ее определим, тем легче будет ребенку потом входить в детский сад. Часто это не сам детский сад, а страх не справиться с бытовой ситуацией. Ну, например, ребенок не может попросить воды у воспитателя, или не умеет попросить помощи, или боится остаться без мамы. Является частой причиной, когда ребенок кричит и говорит: вот не хочу, и все. Иногда тревога связана с конкретным эпизодом. Например, в большой шумной группе ребенку просто неприятно, дискомфортно находиться, и вот он тоже говорит: я не хочу. Часто бывает еще, что ребенок отказывается, если, на его взгляд, строгий воспитатель. Мама у него помягче.
0: Мама была мягкая, да.
1: Да, мама была мягче, давала ему бутылочку соской, а вот воспитатель не дает и говорит: нет, ешь ложкой. Вот, необходимо, нужно есть даже то, что тебе не нравится. Иногда дети не хотят ходить в детский сад из-за того, что там непривычная еда, и им не очень нравится, как там готовит повар. Вот. В таких случаях психолог всегда советует разговаривать с ребенком, тем более если это ребеночек постарше, уже умеет разговаривать. Обязательно с ним нужно беседовать, выяснить, что его беспокоит. И когда с ребенком говоришь на эти темы, все-таки напряжение, его тревога спадает, и оказывается, что он вполне может справиться. Главное — выяснить эту причину и вовремя ее устранить. Бывает такое, что обувь неудобная, которую мама положила в детском саду, и вот он не хочет, и достаточно сменить эту пару обуви неподходящую, и все идет как по маслу. Вот. Важно не обесценивать чувства ребенка и не заставлять силы, а разбираться в причинах на месте. Если ребенок не говорящий, обращаться к педагогу-психологу, разговаривать с воспитателями, просить обращать на него внимание, наблюдать пристально, записывать какие-то моменты. Даже бывают незначительные, на первый взгляд, комментарии, потом определяют большую причину, из-за которой детский сад ребенок не хочет идти. Поэтому здесь очень важно не останавливаться.
0: А как спросить? Вот, ну, то есть, например, со старшими школьниками мы как-то освоили проактивные диалоги, да, что мы не говорим, как у тебя дела в школе, ну, потому что мы знаем, что ответит ребенок на вопрос, как дела. Он скажет: мам, у меня все хорошо. И важно, чтобы это «как дела» не соотносилось только с его отметками, потому что часто дети еще поэтому не хотят разговаривать, потому что когда ты спрашиваешь, как дела, ты вроде бы подразумеваешь: а двойки, тройки были? Нет, мам, все хорошо. Только в мэш не смотри, все хорошо. Но с младшими, вот ты же, когда ты... Ну вот я помню, что это совершенно другой опыт. То есть ты как бы не задаешь даже вопрос, как дела. Ты говоришь: милый, как ты вообще? Как там? Ты с детишками играл? И он такой: играл. А вкусно кормили? Вкусно. А тебе было хорошо? Нет, не хочу в сад завтра. В общем, как тут можно поспрашивать еще вот какой-то, не знаю, психологический трюк?
1: Самое главное — не задавать ребенку вопроса, как дела. Потому что если он ответит на него никак, вы не будете знать дальше, что ответить ребенку. Ну, можно его спросить, например: какой у тебя был сегодня день, веселый или грустный? На музыке какую песенку разучивали, а что тебе больше всего запомнилось, а что больше всего понравилось, а с кем подружился, а может быть, ты с кем-то сегодня поссорился, а как ты справился со своим оппонентом в ссоре, например,

0: Ну, то есть уходим от абстракции все-таки к конкретным привязкам, за которые можно зацепиться.
1: Да, очень часто я рекомендую родителям смотреть на доску, где вешают продуктивную деятельность детей. Это рисунки, это аппликации.
0: Я обожала эту доску.
1: Да. И можно ребенка спросить, какая тема была, что он хотел этим сказать своим рисунком, что он там нафантазировал. Ну вот какие-то такие моменты, на которые ребенок никогда вам не ответит никак. Он вынужден будет построить
0: что-то
1: с вами
0: сказать,
1: диалог.
0: Конечно, да.
1: Да.
0: Задумалась сразу о детской дружбе. Мы часто говорим, что сад, ну, это такая базовая первичная социализация, ну, нормальная сепарация, нормальная социализация. Часть социализации — это дружба. И часто возникает такой какой-то микроспор. У меня, конечно, есть свой сформулированный ответ, но я хочу услышать, наверное, вашу версию как специалиста. Ну, какая там дружба в детском саду? Ну, покопали лопатами. Он также может там и на площадке дружить. Но я помню, что такое дружить на площадке. Сегодня пришел один ребенок, завтра другой. И вот это покопали лопатками, это, конечно, совместная деятельность. Но там нет никакой социальной связи. В детском саду я все-таки... Ну, вот я знаю, что у моего ребенка был друг в детском саду, и они продружили до подросткового возраста, пока их пути не разошлись там в разные школы. Ну, плюс у меня мальчик, а там была девчонка, у них поменялись интересы. It's okay, но их дружба действительно была вот с 3 лет в детском саду. Они сели рядом, и вот они так и прожили прекрасно много лет. Вот все-таки она существует, эта детская дружба, да?
1: Да, я думаю, она существует, конечно, но несмотря на то, что воспитатель всегда старается детей организовать совместную коллективную деятельность. Но вот ребятки постарше, это старшая подготовительная группа, уже они могут объединяться и парами, и мини-группами от 3 человек по интересам. И вот эти интересы связывают их и превращают их в крепкую дружбу. А как это мы замечаем, как мы это видим? Чаще всего дети, которые имеют общие интересы, они чаще всего становятся в пару. Они хотят сидеть вместе за партой, чтобы их кроватки располагались рядышком. Они обмениваются чаще друг с другом игрушками. Ну, все-таки детская дружба существует, да. Это
0: мне
1: видно,
0: тоже так кажется. Я долго наблюдала за детьми в детском саду и видела, как... Ну, вернее, как долго. Так же, наверное, как и все родители. Но тем более, что уже я пронаблюдала за 3 детьми, которые мне близки. И у всех у 3 друзья все же появлялись. Хотя был один, конечно, который не хотел ни с кем дружить. Но это было тоже какое-то такое преодолимое. Нам часто говорят, что вот формируйте опоры на предсказуемость. Это очень важно для адаптации, для всех процессов. Что такое опора на предсказуемость? Потому что я очень люблю вообще все, что советуют родителям. Потому что когда я плотно работала в Меле, например... это началось 10 лет назад, когда я пришла в МЕЛ, и в ходу было слово «контейнируйте», как бы термин, который связан в том числе, ну, родители узнали широко из книг Петрановской, и вот, значит, все бесконечно контейнировали. Никто не понимал, что это значит, просто «а ты контейнировала сегодня эмоции?» Ты такой «да, я контейнировала», при том, что контейнирование сложный тоже процесс. Понятно, что мы как родители не то чтобы особо хорошо контейнируем, все, что мы можем, это любить, принимать, понимать и поддерживать. И, по-моему, мы это решили вкладывать как родители в слово «контейнирование». И вот опора на предсказуемость тоже такое же. Ну, понятно, ну что, предсказуемость. Каждое утро встаем в одно и то же время, идем в одно и то же место. Как-то скучновато. Или это не это, или это. И почему это важно?
1: Ну, дело в том, что предсказуемость — это базовая потребность детской психики. И ребенок, живущий в непредсказуемой среде, он чаще всего находится в очень сильном хроническом стрессе. Опора формируется через... Ну, некоторые такие моменты. Во-первых, это четкий режим дня, который будет схож как дома, так и в детском саду. Это ритуалы, которые повторяются каждый день. Например, утренний подъем, стараться в одно и то же время. Дорога одна и та же к детскому садику. определенный вид прощания, например, можно с ребенком придумать, то прощание, которое у него будет только в детском саду. И оно должно быть самым лучшим, потому что, приводя в детский сад, мы его оставляем на определенный срок, на определенное количество времени, и прощание должно быть иным, самым лучшим, самым. И дальше также вечерняя встреча должна быть самой горячей, самой эмоционально положительно окрашенной, потому что это создает такую частичку заряда на следующее утро, на следующий день. Можно использовать также визуальные опоры. Чаще всего это работает с детками с особенностями в развитии. Использовать картинки с распорядком дня или придумывать социальные истории о том, как будет проходить его день, чтобы ребенку с особыми образовательными потребностями было легче прожить этот день в детском саду. Ну и понятные ориентиры возвращения также необходимо учитывать. Так как дети в детском саду еще не умеют определять время по часам, например, да, ну, подготовительная группа, может, уже некоторые ребята и могут, но в большинстве своем дети не знают, что такое минуты, что такое часы, для них это такое нечто абстрактное. Поэтому здесь очень важно ориентировать их по режимным моментам. Например, я приду за тобой после того, как ты поспишь, или после вечерней прогулки. Потому что если сказать ребенку, я приду за тобой через час, для него через час может настать
0: целая
1: через
0: вечность.
1: Пять или через
0: либо
1: пять минут,
0: либо пять
1: и
0: минут,
1: он
0: да.
1: через пять минут уже начинает ждать, когда вы придете, а еще до того, как вы придете, у него четыре, пять, а то и шесть часов. Поэтому в детском саду дети очень хорошо ориентируются по режимным моментам. Ну и, конечно же, самый такой большой совет для родителей: если вы обещаете, что вы придете после полдника, пожалуйста, приходите после полдника, потому что если вы обещаете прийти после обеда, а приходите совсем не после обеда, вы уже подрываете доверие вашего ребенка на следующий раз, и он вам в следующий раз не верит и заранее начинает переживать, тревожиться, ну и плакать. А когда ребенок плачет, родительское сердце что делает? Сжимается, да?
0: И болит.
1: И болит, конечно, лучше этого не делать. Выполнять свои обещания.
0: Я, кстати, ну, у меня вообще был какой-то очень счастливый мой личный опыт детского сада. То есть я, во-первых, странно хорошо до сих пор, несмотря на то, что мне уже там за 40 лет, помню свой детский сад. Помню своих воспитателей, помню, чем мы занимались, помню, как первый раз приклеилась языком на морозе к воротам, и помню подкоп, когда мы с другом решили сбежать из детсада, и нас поймали уже, когда мы ползли под забором, нормально все там раскопав после дождя. Но и вот я очень хорошо помню, как один раз моя мама, ее куда-то там вызвали по работе, где, ну, и тогда были проблемы со связью, нельзя было так легко, как сейчас, взять, там, позвонить, написать куда-то. Она за мной не пришла. И сначала долго решали, что же со мной делать, сад закрывается, я единственный ребенок. В итоге воспитательница повесила на ворота сада записку: «Надя в доме таком-то, квартире такой-то», благо она жила тоже там рядом с детским садом. И моя мама пришла за мной часов уже в 10, когда я уже, по сути, спала. И я помню вот это сначала разочарование, потом слезы помню, потом помню жуткий гнев на маму, когда она все-таки появилась. Мне очень многое хотелось ей сказать. Я уже не помню, что я сказала, я была маленькая. Но это была очень ранящая история, когда вдруг твой родитель просто берет, исчезает, и ты никак не можешь понять, где ты оказался, и что тебе дальше с этим делать. Так что предсказуемость, да. Вы знаете, кстати, удивительно, а вот я недавно столкнулась с ситуацией, что у меня тоже ребенок-подросток стал часто спрашивать: «Мам, ты когда придешь?» И меня это стало немножко раздражать, ну, потому что мы же вроде взрослые люди. И я стала считывать это как, ну, то, что меня решили вдруг контролировать. А у меня много работы, я не знаю, во сколько я приду. Иногда я прихожу поздно. Он говорит: «А ты через полчаса, через час?» И я сначала раздражалась, а потом я вот вспомнила примерно то же, что вы говорите. Это может быть тоже что-то такое, поиск какой-то стабильности, когда тебя уже взрослый ребенок вдруг спрашивает: «А ты когда придешь? А что мы будем делать? А куда пойдем?» Вот не знаю, как тут с подростками. Ну, важный вопрос, как, да, расставаться без слез и паники тоже. Можно ли готовить? Потому что, да, можно сформировать режимный момент. Ну, как сформировать? Ну, научиться вставать вовремя. Можно даже попробовать поесть с ребенком детсадовскую еду. Я знаю, что одна моя подруга практиковала, когда ребенок шел в отказ, она начала просто дома ему готовить примерно то же, что, как ей рассказали воспитатели, входит, ну, в базовое меню, которое на самом деле каждый день мы можем прочесть в электронных, на электронных ресурсах той или иной школы. Потому что, насколько я помню, меню детсадовцев всегда выкладывают, и с ним можно ознакомиться. А что еще можно сделать, чтобы это расставание было не таким паническим и болезненным? Потому что и если вдруг ребенок, вот мы уже адаптировались, все, полгода хорошо ходим, и вдруг опять возникает вот эта вот волна слез, знак ли это того, что что-то пошло не так, или это какие-то естественные откаты?
1: Ну, расставание без слез — это неврожденный талант. Нужно это помнить, каждый дошкольник особенно талантливый, да, в своих определенных направлениях. Но расставание без слез — это неврожденный талант, это выстроенная привычка. И здесь нужно придерживаться ключевых правил. Ну, во-первых, короткий ритуал прощания, не более минуты.
0: Не растягиваем.
1: Да, лишние, долгие расставания, лишние слезы, да, как у нас говорят. Действовать по алгоритму. Обнять, поцеловать щечку, сказать обязательно «я тебя люблю». Можно девочке сделать комплимент, чтобы она более уверенно пошла в группу. Мальчику тоже подбодрить, что он самый сильный, самый смелый. И обязательно сказать, когда приду. После обеда или после ужина, или после другого режимного момента. Передать воспитателю и уйти, как говорится, без оглядки. Здесь очень важно доверять воспитателю, потому что если родитель не доверяет воспитателю, то получается, что он очень долго тянет сам этот, затягивает процесс расставания, ну и ничего хорошего из этого не получается. А еще важно никогда не уходить тайком, помнить об этом, потому что это формирует тяжелую невротическую травму у детей и страх, что мама исчезла навсегда и больше никогда не придет. Так практиковать не стоит. Можно еще также использовать какой-то переходный предмет. Например, взять из дома любимую игрушку там, или мамин шарфик, к примеру, брелочек какой-то. Такой вот использовать мостик между домом и садом, чтобы ребенок чувствовал частичку своего уюта, принесенного из дома. Еще можно придумать такой ритуал «поцелуй в ладошку». Очень хорошо работает поцеловать ребенка в ладошку и сказать: «я оставляю тебе здесь свой поцелуй, если соскучишься, прижми ладошку к щеке и вспомни меня». Очень хорошо работает, на практике помогает. Ну и, конечно, создавать всегда утреннюю мотивацию для ребенка, позитивную, положительные эмоции. Скорее пойдем сегодня в детский сад, потому что в группе сегодня будет ждать там тебя твоя любимая воспитательница или твоя любимая подруга, или игрушки там уже соскучились по тебе, которые переключают переживания ребенка на интерес. Ребенку хочется пойти посмотреть, кто же сегодня там его ждет и какие эксперименты сегодня подготовил воспитатель для него. Ну и это тоже помогает без лишних слез войти в группу.
0: Ну, у нас еще пару минуточек. Наверное, попробуем подытожить пунктами, что свидетельствует об успешной адаптации. Что все окей, чек-лист тревожного родителя.
1: Ну, на самом деле, если вы видите спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка при расставании и встрече, потому что часто бывает, что ребенок в течение дня, на первый взгляд, спокоен, радостен или выполняет все режимные моменты, а когда приходят родители, они не могут сдержать свои эмоции, слезы, истерики, и родитель пугается, мама пугается, сердце бьется, думает, что все здесь плохо. Это тоже говорит о том, что не все-то хорошо и проходит. Поэтому, если спокойное, бодрое, веселое настроение при расставании и встречах тоже, то это как галочка об успешной адаптации. Если ребенок хорошо кушает, хорошо спит, засыпает быстро, не ворочается во сне, хороший аппетит у ребенка, он активен, чем-то увлечен и у него есть желание общаться с другими детьми и взрослыми, это тоже один из маркеров таких для успешной адаптации, признак успешной адаптации. Ну, а если родитель видит, что у ребенка пропал аппетит, он становится непривычно агрессивным, иногда даже бывает такое, что он теряет полученные ранее навыки. Например, раньше он просился на горшок, а сейчас он даже формы и цвета забыл, то это тоже один из звоночков, когда надо обратить внимание. Ну, это вот основные принципы, признаки, вернее, успешной и неуспешной адаптации.
0: Спасибо. И спасибо всем, кто нас слушал. Наше расставание будет без слез, потому что мы встретимся на следующей неделе. У нас все предсказуемо. С вами была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Государственной Думы превысила 50%. Это следует из данных на сайте ЦИК, актуальных на 13.37 по московскому времени. Ход голосования по федеральному округу 50,46%, отмечается в публикации. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее назвала число дистанционно проголосовавших. Это более 6 миллионов человек. Она добавила, что в выборах через систему дистанционного электронного голосования и терминалы уже приняли участие свыше 2,8 миллиона москвичей. Премьер Чехии раскритиковал Европу за неспособность завершить конфликт на Украине. В соцсетях Андрей Бабиш обратился к европейским политикам, указав на их недостаточное участие в урегулировании. «Я буду бороться за то, чтобы положить конец этому отвратительному конфликту. Это невероятно. Импотенция Европы ужасна. Она не хочет вести переговоры о мире. Мы должны, конечно, вооружаться и готовиться к тому, чтобы ничего не произошло. Но где же мирные инициативы? Переговоры с президентом России ведет Дональд Трамп», отметил чешский премьер-министр. На пражском оборонном саммите 17 сентября Бабиш заявил, что мир движется к вратам ада, то есть к Третьей мировой войне. Мужчина погиб при нападении медведя на Камчатке. Инцидент случился в Усть-Камчатском округе. Как заявили местные власти, хищник, разрушив забор и не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. В результате нападения он погиб. Объявлен режим повышенной готовности. Охотники, волонтеры и полиция ведут поиски медведя, пишет РИА Новости со ссылкой на окружную администрацию. Местных жителей просят быть осторожными и сообщать о появлении хищников правоохранителям или в единый дежурно-диспетчерский центр. Неизвестный плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Глава правительства сам рассказал об инциденте в соцсетях, предположив, что поступок мужчины связан с его личной неприязнью и несогласием с политикой властей. Мадьяр опубликовал видео, снятое на празднике сбора винограда в Секцарде. На кадрах видно, как во время разговора политика с хозяевами ресторана пожилой мужчина намеренно выплеснул в его сторону белое вино из своего бокала. Этот джентльмен, вероятно, был сильно раздражен тем, что все было хорошо, и мы общались и фотографировались с сотнями людей. Ему не хватило смелости подойти поближе и посмотреть мне в глаза. «Вкусное вино было испорчено», — написал Мадьяр. Он назвал мужчину побежденным воином Виктора Орбана. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
10: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
5: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
10: ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM.
5: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
10: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
5: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Говорит Москва.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, можно ли сохранить свои зубы до глубокой старости. Какие ошибки мы совершаем в уходе за полостью рта и почему стоматологов... Стоматология вообще – это часть здорового долголетия. Почему-то про это особо не говорят, а мы сегодня будем. Потому что когда нормально, не, например, не улыбнешься, потому что болит, либо зубов не хватает, либо начинаются проблемы с желудком и сердцем, мы об этом тоже коснемся, и как-то кардиолог разводит руками, ну, как вы думаете, в вашем возрасте? А на самом деле, казалось бы, причина лежит на поверхности. Какой? Будем сегодня как раз о здоровье полости рта, о здоровье зубов говорить. Это возможно, сразу могу сказать, что сохранить зубы до глубокой старости возможно. По крайней мере, у меня моя прабабушка была до 92 лет со своими собственными зубами. Кто-то скажет, генетика. Поспорим, да? Сейчас у нас суперспикер в эфире, который докажет все моменты, расскажет, что вообще в мире стоматологии происходит именно здоровой стоматологии, стоматологии долголетия. У нас в студии стоматолог-терапевт, врач высшей категории, заведующий стоматологическим отделением НКЦ номер 2 РНЦХ имени академика Педровского Ирина Игоревна Антонова. Ирина Игоревна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели.
12: Я думаю, что будут какие-то сегодня новости из мира стоматологии. Да.
13: Я надеюсь, что я что-то открою для вас новое, что поменяет ваше отношение к стоматологии и особенно наших слушателей. И, наверное, в частности, и медицинского какого-то сообщества, которое до сегодняшнего дня считает стоматологию отдельной специальностью. Она действительно отдельная, и, к сожалению, так устроено наше медицинское образование, что мы учимся отдельно. Ну и даже это говорит о том, что специальность настолько сложная, настолько многогранная и многофункциональная, что даже внутри этой специальности существует несколько узких профилей, такие как ортопедический, терапевтический, хирургический, детская стоматология отдельная. И даже это может, да, заставить нашего слушателя догадаться о том, что полость рта меняется на протяжении всей жизни. Мы что-то приобретаем, что-то теряем, но сегодняшняя современная стоматология имеет все возможности, и она еще в процессе развития, да, все еще не закончена, сохранять максимально жевательную активность и здоровье.
12: Вот по поводу желательной активности и здоровья, вот по поводу как раз моего выступления в начале про мою прабабушку, которая до 92 лет была со своими зубами. Это все-таки генетика, и тем более это когда было? Это было давно.
13: Сейчас я вам расскажу последние данные. Или
12: раньше лучше питались, были активнее.
13: И питались, да, и активнее. И сегодня мы знаем из наших микробиологов, что существует действительно ряд таких людей, у которых есть такая бактерия Streptococcus dentalis, которая...
12: Да что вы говорите?
13: Да, которая способствует отсутствию разрушения эмали. Но основной массой населения, к сожалению, преобладает Streptococcus mutans, который помогает разрушать эмаль.
12: А можно эту бактерию как-то где-то получить?
13: Можно ее не просто получить, а в результате поддержки микробиома или питания правильного. Ну, конечно, генетическая предрасположенность в этом есть. И сегодняшние генетики нам открывают такие знания, что даже есть, уже существуют генетические профили стоматологического здоровья.
12: Да вы что?
13: Да. Но не обольщайтесь, потому что это генетика имеет значение, ну, где-то в 20-25%. О чем это говорит? О предрасположенностях. Сопротивляться этим предрасположенностям мы сегодня уже научились.
12: Вот как научились? Давайте мы начнем все-таки. Я хотела постепенно прийти к профилактике, но я понимаю, что нужно с профилактики начинать прямо начало как раз.
13: Наверное, эфир. Давайте начнем говорить о том, а вообще что мы делаем в этой полости рта. Почему так значение имеет большая ротовая полость? Почему-то человек, взрослее, он отодвигает свои знания о том, что первый вдох, первый глоток еды человек получает, и даже внутри ротовых путей первую встречу с бактериальными, вирусными вызовами окружающей среды идет ротовая полость. Вот сегодня специалисты по долголетию говорят о огромном значении микробиоты кишечника.
12: Очень. Сейчас эта тема просто
13: более
12: в топе.
13: Более того, связь идет микробиом кишечника и мозг. Да, она реально такая. И надо сказать, что наше сосуществование с микробиомом кишечника, который занимает где-то около, ну, чуть ли не около 2 килограмм нашего веса, но почему-то при этом мы забываем о том, что второй по многообразию и значению микробиом – это микробиом полости рта. Причем микробиом полости рта содержит в себе несколько биотипов. Бактерии, которые планктонные, так называемые, свободно плавающие в ротовой жидкости, а у нас во рту не просто слюна, у нас ротовая жидкость, она состоит из нескольких таких значимых фракций. Так вот, микробиом планктонный, иногда, ну, то есть кислотообразующие бактерии, играют очень значимую роль в начале переваривания пищевого комка. И все, что у нас формируется в полости рта, вот именно это и попадает в желудок и кишечник. И давайте, да, не отрезать голову от кишечника. Поэтому вот этот же микробиом в составе зубной бляшки, в составе биопленки, которая формируется в преддесневой зоне, начинает потихонечку заползать на коронковую часть зуба, в зубодесневые карманы. Вот эта часть имеет разрушительную силу. Поэтому мне хочется немножко приоткрыть завесу, что же там лечат стоматологи, с чем они борются, и откуда берется это бесконечное желание научить наших пациентов чистить зубы. Так устроена полость рта, что вот, и даже, наверное, начну, знаете, с чего? Изучение бактериальное, оно, бактерий и вирусов, оно очень давнишнее, получались фрагментарно знания, но однажды канадский ученый Кастертон, сидя на берегу очень бурного ручья, задумался, чистая вода горная, бурное течение, а камни слизкие, что это такое? Это что, водоросли или что это? Ну, он соскреб эту слизь и отнес в свою лабораторию. А потом были десятки лет доказательств, изучений, и, в общем-то, так и родилась стройная теория биопленки. Так вот, биопленка – это коагрегация бактерий, это их выживаемость. А мы же тоже для них агрессивная среда, вообще вокруг них агрессивная среда.
12: Ну, против них, а они тоже вообще-то жить хотят.
13: Они жить хотят. Конечно. Мы часть этого мира, а они часть этого мира равноправная, скажем так. Так вот, полости рта мы все можем прекрасно наблюдать рост этой биопленки в виде зубного налета. Оказывается, как только мы, стоматологи, чистим вам профессиональной гигиеной зубы, отполировываем вашу эмаль, далее зуб покрывается в течение всего лишь 20 минут так называемой пелликулой. Это такая органическая субстанция, через которую идет обмен кальция, фосфора, фтора с эмалью зубов, который защищает эмаль зубов. Но прекрасно туда подселяется ничего для нас, в принципе, ну, не значащие стрептококки, а вот они уже, потребляя углеводы, потребляя то, что едим мы, вырабатывают так называемый экстрацеллюлярный матрикс, и вот этим питаются анаэробные бактерии. Задумайтесь, анаэробные бактерии, которые не нуждаются в кислороде.
12: И
13: полости
12: вот
13: рта,
12: хорошо,
13: они прекрасно подселяются под этот слой. И вот эта самая биопленка утолщается в течение 48 часов. Всего лишь вырабатывая защитный такой слизкий слой, который защищает эти бактерии полностью, ну, в частности, от хлоргексидина. Хлоргексидин в составе биопленки, в составе зубной бляшки не работает на эти бактерии. То есть в свободно плавающей слюне они будут погибать, а в составе зубной бляшки нет.
12: Как
13: и вот этот рост является агрессивным и для эмали зубов, и для тканей пародонта. Что такое пародонт? Это то, где у нас зуб прикреплен к нашим деснам.
12: Да.
13: А давайте вспомним анатомию. Что такое пульпа зуба? То есть внутренняя часть зуба – это ответвление от мелкого капилляра и нерва, который иннервирует, питает кровью и имеет лимфоотток один со всеми органами чувствительными. Это глаза, это слух, это мозг,
12: да,
13: который находится в голове. Это единая кровеносная система. Так вот, когда кариес разъедает эмаль зубов, проникает внутрь, и то, что мы называем пульпитом и периодонтитом, вот сосудистое русло наше, в частности, через корневой канал и через ткани, окружающие корень зуба, микроорганизмы начинают инвазию в кровяное русло. Поэтому сегодня, например, такое заболевание, как пародонтит, а именно там растет эта агрессивная флора, он не является чисто стоматологическим заболеванием.
12: Mm-hmm.
13: Это часть вот такого сосудистого воспалительного процесса. И учеными впрямую доказана связь с сердечно-сосудистой системой. Все дело в том, что организм тоже борется.
12: Конечно.
13: Но если вы получили занозу под кожу, да, она нагнаивается и отторгается. Так вот, желание организма отторгнуть зубы, на которых выросла агрессивная микрофлора, оно огромное. И таким образом идет выработка остеокластов, которые пожирают кость вокруг зуба, пытаясь от этого зуба, извините, избавиться. Так что же делают стоматологи?
12: Так.
13: Вот стоматологи, они разрушают эту биопленку. Вот все ваши профессиональные чистки, кюретажи, ультразвуки, Airflow, есть методика такая, там, лазерная, она направлена на то, чтобы разрушить биопленку и поддерживать здоровый микробиом. А что делает сам пациент, человек? Он уходит и ждет еще полгода, чтобы опять прийти к стоматологу и разрушать. А действие этих микроорганизмов, если он неправильно, я даже не хочу говорить чистить зубы, если он не держит баланс этой микрофлоры, оно ежедневное.
12: А ее сложно держать, этот баланс микрофлоры?
13: А вот про это мы и поговорим
12: сегодня.
13: Это и есть правильная чистка зубов. Для общего медицинского сообщества такое, у меня создается впечатление, что стоматологи вызывают такое, что за ерундой там они занимаются. Вот я сейчас была в Петербурге на очередном форуме по профессиональной гигиене. Наверное, слушателям сейчас будет смешно. Вот именные лекторы, очень топовые лекторы, которые являются членами пародонтологической ассоциации международной, европейской, обсуждали, какой длины должна быть щетинка у межзубного ёршика. Кажется смешным.
12: Мне нет, потому что я сталкивалась с очень разными проблемами, я понимаю, что важно многое.
13: А вот теперь, давайте вспомним, как портятся зубы. Самые агрессивные, самый такой кариес, который разрушает коронковую часть, он называется апроксимальный. Он начинается между пространством между зубов.
12: Да.
13: И разрушение десны начинается с пространства между зубов и постепенно распространяется внутрь, в поддесневую борозду. А десневая борозда очень важна, потому что вот у здоровых зубов десневая борозда составляет 2 мм, а зубодесневая жидкость, которая выделяется в полость рта, которая является фильтратом из кровеносных сосудов и содержит ферменты, которые растворяют пищевые какие-то там необходимые для растворения, попадания в желудок вещества. Тот же самый лизоцим, который борется. Мы же через рот все получаем внутрь. Нам нужна антисептическая обработка. Вот она природная, в частности, в слюне и в зубодесневой жидкости. А если там воспалительный процесс, туда устремляются клетки, которые борются с воспалительным процессом. Там продуцируются интерлейкины, провоспалительные цитокины.
12: Про цитокины мы уже знаем.
13: Именно цитокины вызывают. Это вот то, какая связь у нас с сердечно-сосудистой системой, с когнитивными нарушениями. Вот именно там они вырабатываются. И генетический фактор здесь будет каким? Вот у человека, у которого начинается кровоточивость, начинается гингивит, то есть это признак воспаления десневой борозды, не каждый человек закончит пародонтитом. Да? Некоторым людям возможно просто убрать, научиться чистить зубы, научиться пользоваться правильными пастами, ополаскивателями, средствами апроксимальной гигиены, этого будет достаточно.
12: Апроксимальный это какой?
13: Это межзубный.
12: Вот так вот, да, чтобы... Да.
13: Это да, это вот отдельная история. Вот, у другого разовьется пародонтит. Откуда это? Этот комплекс, мы его называем красный пародонтальный комплекс, и там, в частности, есть такая бактерия Парфиромона гингивалис, которую находят на сердечных клапанах, признаки которой находят при болезни Альцгеймера в головном мозге.
12: Даже так?
13: Да. Борясь с этими бактериями, генетически человек может вырабатывать либо интерлейкин-1-альфа, который локальное воспаление гасит, либо интерлейкин 1-бета, который очень агрессивно борется и растворяется большая часть костной ткани, и карман углубляется. Вот эта парафиромона гингивалис, она произрастает в карманах больше 5 мм. То есть у человека со здоровой десной до 5 мм, ну, это еще можно, да, бороться там и самому, и с имуществом. А вот у человека, у которого карман уже глубиной, там уже идет и антибактериальная, антибиотики, да, борьба, и хирургические манипуляции. Наша задача опять уменьшить этот карман, даже ценой рецессии десны, когда оголяется соединение эмали с цементом корня. Но наша задача уменьшать этот карман и дать возможность человеку правильного ухода, потому что в глубоких карманах сам человек не в состоянии подавить эту флору. Она просто не поддается никакому воздействию ни химических, ни антисептических средств, и механически человек сам оттуда ее убрать не может. Mm-hmm. Вот такая вот история.
12: Кстати, по поводу чистки зубов правильной. Вот сейчас ситуация меняется, потому что я знаю лет 5 назад, наверное, я поняла, что я не до конца правильно чищу зубы. Почему-то многие считают, что гигиена — это самая ерундовая вещь, тем более сейчас столько паст, столько зубных щеток, ультразвуковая. Там, и, ладно, обычно все мы знаем, что раз в 3 месяца зубную щетку нужно менять. Но сейчас же просто прикоснись к зубам зубной щетки, и все будет идеально. Но я понимаю, что можно так навредить этой же зубной щеткой, потому что я сама столкнулась с электрической.
13: Это
12: ультразвуковой.
13: Правда.
12: Что?
13: Это иллюзия. И опять, наверное, здесь у меня была бы претензия к врачам-стоматологам, которые, к сожалению, не имеют возможности на рутинном приеме уделить пациентам достаточно времени, не просто рассказать, это полбеды. А еще есть такое понятие, ну, оно вот за границей называется айтоп гигиена, uh-huh. да, а у нас это называется индивидуально подобранная гигиена и обучение пациента мануальным навыкам. Слава богу, сегодня и сам пациент, и мы, врачи, можем визуализировать эту биопленку. Существуют сегодня индикаторы налета. Они прокрашивают вот эту органику. И уже обучившись, кстати, и сам пациент дома может этим пользоваться и контролировать свои движения. В результате вот этой визуализации, и, ну вот я достаточно давно работаю, как да. вы можете догадаться. Ни один мой пациент, ни один, я вам клянусь, еще за все годы моей работы и того, когда я стала обращать на это особенное внимание, с первого раза не сделал все так, как надо. Не получается.
12: А ведь, наверное, спорили вначале, да я идеально чищу зубы.
13: Я вообще доктор чищу. Во-первых, сначала это вызывает
12: да.
13: обиду.
12: Да.
13: Ну, и вы... я хочу сказать, что вот сегодня это то, о чем мы говорим про сепативность. Да. Мы же теперь, значит, обучены и 4П, и 3.0 в медицине. Без участия пациента невозможно. Без отклика пациента, без мотивированного информирования невозможно добиться результата. Сначала мы забываем купить. Ой-ой-ой, док, а что такое? А что такое мануаль? А что такое монопучковая щетка? Вот ты объяснишь, ты напишешь, приходит, купили. Нет-нет-нет, я не успел. То есть мотивированность пациентов очень низкая. Потребность в приеме врача-стоматолога за профилактической консультацией равна нулю.
12: Абсолютно. У нас все идут, ну, когда уже совсем все плохо.
13: Да, а когда все плохо, когда уже все разрушилось, когда уже прошел достаточно длительный, потому что само разрушение кариесом зубов, оно не за один день происходит. То есть достаточно длительный период. Разрушение большое, да, окклюзия теряется, правильное смыкание зубов теряется. Ну, там такое количество каскад проблем, которые в результате приводят к тому, что мы имеем абсолютно неправильную окклюзию, неправильно формированный пищевой комок, попадание патологической микрофлоры в желудок, и если функция желудка несколько снижена, в кишечник, а сегодня появляются работы, особенно у японских там авторов, да, угу. и в Италии большое тоже такое исследование, и наши тоже научные институты этим занимаются, ну, в общем, даже онкологические процессы, где находится патологическая пародонтопатогенная флора, вот этого красного, оранжевого комплекса.
12: Ой-ой-ой.
13: Поэтому отрывать полость рта от, скажем так, ну даже от болезни это само собой, а от предикторов старения, от того, когда они начинают проявляться, ну вот на мой взгляд категорически нельзя. вернемся к профессиональной гигиене и к правильному обучению. Все настолько оказалось индивидуально, правша и левша работают по-разному. Скученные зубы и ровные зубы. Зубы с расстояниями чистятся по-разному, разными средствами гигиены. А, вот если у нас есть, вернулась специальность гигиенист профилактический, так вот там уже искусственный интеллект подключен к карте ёршиков. Диаметр ёршиков подбирается под промежуток.
12: И здесь, конечно, зафиксировался,
13: и здесь зафиксировался,
12: поняла,
13: и вы знаете, очень помогает, помогает и очень классный
12: результат.
13: Ну, хоть
12: вы не ругаете, потому
13: нет,
12: что...
13: Нет, я не ругаю.
12: Ругают и многие врачи, то ли боятся, не могу понять.
13: Но я считаю, что это большая справочная информация, просто надо правильно и грамотно задавать вопрос. А где вы еще такой объем данных можете сами переработать в нашей... текучки.
12: Активной жизни, конечно.
13: Жизни. У нас просто нет этого времени. Потому что, ну, мало того, что наука нам все больше и больше знаний преподносит, да, а это стимулирует открытие новых и новых методик. Там вот у нас, у стоматологов, мы до сих пор никак не можем успокоиться, как правильно обрабатывать корневые каналы. Потому что, получив данные КТ, мы обнаружили, что они не круглые, а овальные, S-образные и всякие другие.
12: Так.
13: И наши круглые конусные инструменты их недообрабатывают. Поэтому теперь, значит, у нас идет поиск активный там правильных ирригационных протоколов и так далее. Поэтому до профилактики врачам-стоматологам и не очень-то. Но зато есть гигиенист-профилактический специалист, который, ну, я считаю, на очень высоком уровне в Российской Федерации. Начали свою работу, помогают и врачам-стоматологам, пациентам при определенной мотивированности и не игнорировании консультаций и советов добиться очень хороших результатов. Я вижу это по своим пациентам, когда они в это вникают, понимают, о чем речь. Но им надо дать знания. Просто сказать, вы плохо чистите зубы, это обижает человека. Прежде всего, он старается. Потом есть индивидуальные особенности. У нас биопленка по-разному нарастает.
12: Ирина Игоревна, сейчас у нас новости, и потом будем продолжать наш разговор, потому что очень интересно.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД анонсировал новую встречу России и США по раздражителям. Она состоится в ближайшие недели, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что такие переговоры приобрели регулярный характер. Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ниже ожидаемого. Тем не менее, мы от этого не отказываемся и будем двигаться дальше, приводит слова Рябкова РИА Новости. В конце июня замглавы МИД России отмечал, что диалог Москвы и Вашингтона по устранению взаимных раздражителей находится в застое, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. «Росатом» объявил о дополнительном завозе дизельного топлива на ЗАЭС и его доставке на объект, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Как бы ни было сложно, был осуществлен и дополнительный привоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ, сказал он в беседе с РИА Новости. В пятницу на Запорожской АЭС сообщили о состоявшейся ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. 4 специалиста, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Представители МАГАТЭ находится на объекте с 1 сентября 2022 года. Один человек погиб в массовом ДТП на МКАДе. По предварительным данным, двое пострадали. В столичной госавтоинспекции сообщили, что авария с участием 8 машин произошла в районе 104-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Студентов предупредили о притворяющихся работодателями мошенниках. Аферисты публикуют в соцсетях фиктивные вакансии для учащихся. О новой уловке сообщили представители платформы «Мышеловка». Злоумышленники предлагают соискателям гибкую подработку, например, позиции наборщика текста, помощника модератора карточек маркетплейсов или оператора верификации анкет. После отклика мошенники приглашают студента на дистанционное собеседование и одобряют его кандидатуру. Псевдоработодатель работодатели сообщают, что обязательное условие трудоустройства – это оформление корпоративной зарплатной карты по предложенной ссылке. Она ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и банковских реквизитов приводит к тому, что деньги похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек, предупредили в мышеловке. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
14: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
11: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
12: Продолжаем наш разговор. Очень интересный о здоровье полости рта, о здоровом долголетии. Да, стоматологическом долголетии. Да, вот с этой точки зрения пойдем. У нас в гостях стоматолог-терапевт, врач высшей категории, заведующая стоматологическим отделением НКЦ номер 2 РНЦХ имени академики Петровского Ирина Игоревна Антонова. Очень интересно рассказывает, я заслушалась, много чего не знала. Про эту волшебную бактерию, как она называется, стрептококус?
13: Дентикла.
12: Да, вот. Вот если бы бактерия так была у каждого первого, стоматологи тогда пошли просто отдыхать, загорать. Причем и зимой, и осенью просто бы периодически говорят, вы иногда чистите зубы и приходите, у вас все нормально, просто для профилактики раз в 10 лет.
13: Поверьте, есть чем заняться. Никто не отменял возрастные изменения.
12: Вот об этом давайте поговорим. Потому что многие считают, можно сразу сказать, Ирина Игоревна, считают, что все равно зубы рано или поздно выпадут. Или от кариеса, или пародонтит, или вообще. И потом я схожу и сделаю уже вот это, ставлю имплантаты, или еще там что-то, или коронки там мне установят на что-то. Кстати, почему-то об этом не думают. Считают, что если выпал, то все нормально. Вы мне перед эфиром сказали, ох, а вот сейчас я развею несколько мифов. Ну, расскажите нам.
13: Ну, давайте развеем несколько мифов. Есть такое понятие проприорецепция.
12: Расшифровка.
13: Расшифровка.
12: Да.
13: Это ответ нашей нервной системы, да, на воздействие на те же самые, я буду говорить о зубах.
12: Да.
13: Так вот, зуб, он не намертво стоит у нас в челюсти. У нас существует связочный аппарат зуба, свободное пространство, и зубы амортизируют. При этой амортизации поступает сигнал в мозг, там очень сложная цепочка через страничный нерв, через другие, там, да, и мозг дает ту силу сжатия мышцам правильную, чтобы мы себя не перегружали, не кусали себе язык и щеки. А если вы вспомните, сколько пространства между зубами, языком и щеками, а его там почти нет.
12: Сейчас скажете, сейчас все будут языком. Всегда, когда начинаешь говорить, сразу проверяешь.
13: Да-да-да.
12: Где, как, там, что.
13: А жуем-то мы сильно. Да. И вот чем тверже пища, тем должно быть выверенное напряжение на зубы, иначе мы их сотрем, иначе у нас не будет, будет очень большая нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав. А патология височно-нижнечелюстного сустава дает дикие головные боли человеку. Ему становится очень некомфортно жить с такой патологией. Вот. И этим обладает только связочный аппарат зубов. Никакой имплант, никакое другое протезирование не дает. Распознавание силы сжатия мышц совершенно другое. Такого тонкого чуткости, как у связочного.

0: у человека, когда он ставит имплант, а ничего. Биопленка продолжает расти. Никто физиологию анатомии не отменял. И если человек не предпринимает меры для уже сохранения имплантата, а у нас есть понятие переимплантита, это аналог пародонтита, это все та же самая бактерия, которая садится на витки имплантата и вызывает воспалительный процесс ткани вокруг имплантата. Поэтому, да, конечно, можно выбрать любое протезирование. А вот какое оно будет? Знаете, как часто мы с ортопедами, когда к ним обращаются пациенты, по КТ видим хорошо пролеченные зубы, дорого-богато запротезированного пациента, а там камни, там карманы костные, там воспалительный процесс, кисты, гранулемы, и это все должно уйти. Очень жалко усилия врачей и усилия пациентов. Поэтому, еще раз, да, превенция, профилактика, индивидуальная, нестабильно подобранная на всю жизнь, а зависящая от возраста пациента, от его соматического статуса, от тех лекарственных препаратов, которые он принимает.
1: А это все так влияет.
0: Это очень влияет.
1: Сухость полости рта.
0: Сухость полости рта. Это, кстати, один из пунктов, вот, который сейчас обсуждается в японской системе, который называется оральная хрупкость.
1: Да, да, да. Хотела про это спросить.
0: Да, что и это? Ксеростомность, и ксеростомия широко обсуждается в нашем стоматологическом сообществе. А почему это так важно? Слюна имеет огромное значение в защите и в буферном обмене с тканями зубов, в защите слизистой оболочки полости рта и в поддержании правильного микробиома. Так вот, возрастные изменения слюнных желез, даже помимо каких-то заболеваний, там сахарный диабет, который снижает отделение правильной слюны, слюна становится вязкая, биопленка значительно быстрее нарастает, значительно агрессивнее микрофлора там, да, слизистая языка пересушивается. Так вот, это возрастное изменение должно корректироваться тоже определенными ополаскивателями, да, заменителями слюны. Это нельзя упускать.
1: Заменители слюны?
0: Да, у нас существуют заменители слюны.
1: Я первый раз слышу.
0: Они продаются в аптеках. Существуют и ополаскиватели, которые... Кстати говоря, свою ксеростомность тоже пациент может прекрасно померить.
1: Как это? Мы уже поняли, что окрашивание какое-то у нас интересное, есть индикатор.
0: Есть, а вы смотрите, вы даже об этом не слышали, а это уже должно быть дома у каждого современного пациента.
1: Извините,
0: и это не в укор вам. Нет, это не в укор вам.
1: Я просто про это не слышала.
0: Это в укор стоматологам и в укор медицинскому сообществу, которое не обращает внимания, имея пациентов эндокринологических, кардиологических, и направляют к нам, ну, вот... Наверное, только за справкой о санации, которую
1: перед
0: надо
1: операцией,
0: очень,
1: чем-то ли, каким-то лечением.
0: Очень-очень предоставить эту бумажку, скидывая все осложнения на того стоматолога, который идет навстречу и без санации полости рта ее дает, получая осложнения, которые связаны с бактериальной вот этой флорой повышенной, которая заползает потом везде, где только можно. Понимаете, вот эта претензия к к нашей организации, вот понимаете, к информированности, к образованности стоматологической. Это я отвлеклась, это я о больном.
1: Нет, ты больной, это как это нужно? Я понимаю, что болит душа, хочется об этом сказать. Это
0: болит нам, пациентам. Душа, потому что, поверьте, нам, стоматологам, гораздо интереснее и приятнее заниматься эстетикой, да, совершенствованием своих мануальных навыков, а не постоянным там, подавлением воспалительных заболеваний, которые мы понимаем, что они вредят. Не столько даже к потере зубов приводим, что дальше-то потери зубов приводит к тому, что все наши прекрасные гарвардские тарелки абсолютно бесполезны. Не может этот человек проживать мясо, которое вы ему советуете.
1: Да.
0: Поэтому пациенты с большой потерей зубов, со съемными протезами, они должны с нутрициологом, понимаете, работать. Это должно быть междисциплинарный подход, если вы хотите этого пациента правильно кормить и правильно питать и поддерживать здоровый микробиом кишечника. Ему должна быть подобрана диета с учетом того, как он ее будет пережевывать.
1: Конечно, потому что эти жесткие, те же яблоки, да вообще все-все-все.
0: Яблоки, ну и все остальное. Это есть такие
1: орехи,
0: способы.
1: Конечно,
0: просто
1: да.
0: Нужно работать вот в таких командах.
1: А у меня такой вопрос, Ирина Игоревна. А вот вообще на вашей практике встречались ли возраст, сейчас берем 65-75+, с идеальными, чистыми, прекрасными, здоровыми зубами? Хоть один человек?
0: Встречаются.
1: Встречаются.
0: У меня есть 80-летние пациенты, которые вовремя

0: протезируются, и у них несъемные протезы. Они, ну как, идеальные да. зубы мы не получим,
1: да.
0: потому что давайте учтем следующее.
1: Угу.
0: А, это вообще, наверное, нам не хватит времени. Смотрите, ВОЗ определил, что к 30-му году они хотят получить пациентов с 20 своими зубами. Но не уточнил, с какими 20 зубами, да?
1: Так.
0: 20 своими зубами, ну, предположим, правильно функционирующих. К 30-му году, значит, это те, кому будет к 80 годам, я вот скажу вам, да?
1: Ага.
0: Ну, это те, кому сегодня 60.
1: Так.
0: В Российской Федерации те, кому сегодня 60 и плюс, практически в 40% этого населения, это проводили работы петербургские стоматологи, угу. Полностью отсутствуют зубы.
1: Полностью?
0: Полностью. Это 30% наших пациентов.
1: Ой-ой.
0: Так? А те, которые остались, ну, 15 своих,
1: угу.
0: но своих каких? Мы делаем КТ. Тут киста, тут неправильно запломбированный, да, с осложнениями корневой канал, а тут нет антагониста. Свои-то свои, но они должны жевать, поэтому должен быть антагонист, то есть зуб, в который он упирается. Иначе, угу. то, о чем мы говорили, природа не терпит пустоты, зубы выдвигаются и смещаются в сторону отсутствующих, и никакого толку от такой окклюзии просто нет. Поэтому пока все печально, но мы же уже начали, да,
1: конечно,
0: это
1: да.
0: образовательный проект.
1: Да.
0: Поэтому мы будем надеяться, что наши дети будут уже правильно обучены, а тут проблема другая. Родителям некогда. И вот родители покупают своему ребенку правильные щетки, апроксимальные средства гигиены.
1: Модные брекеты.
0: Маленькому.
1: Сейчас это хит номер один всем подряд.
0: Я не против брекетов.
1: Так.
0: Если они показаны, но уход должен быть в 3 раза лучше, чем при просто обычной полости рта. Почему брекеты? Почему необходимо выравнивать прикус? А потому что портятся зубы гораздо быстрее. У них есть такое понятие травмирующая окклюзия. Зубы же у нас подвижны, да, они еще и фиксируют.
1: Угу.
0: Вот при неправильном нажатии образуются клиновидные дефекты, когда скалывается в пришеечной области, такие треугольнички образуются. Очень затруднена апроксимальная гигиена, идет нагрузка на суставы. То есть есть показания для брекетов, но уход должен быть соответствующий. А я говорю совсем про маленьких детей. Вообще-то нам природа дала гениальную вещь, это замена две смены зубов. У нас есть шанс научиться правильно чистить зубы к взрослому прикусу. Но вот этот период должны заниматься родители ребенка.
1: Ну, ведь не особо занимается.
0: Нет, нет. А при этом давайте вспомним, что мануальный навык здесь очень важен. Сколько ребенок учится писать красиво?
1: Да, некоторые до 10 класса учатся красиво писать.
0: Правильно говорите.
1: Это правда.
0: А как его научить работать монопучком в полости рта, где рука нет фиксирована, и взрослый человек, ну, раза с третьего начинает правильно фиксироваться на тех областях, которые монопучком должны вычищаться.
1: То есть это вопросы к детским стоматологам.
0: Это вопросы к родителям, к детским стоматологам. Да. Ребенку нужно помогать. Помогать до того момента, когда он правильно, красиво не начнет ухаживать за зубами обычными щетками, плюс не поймет, что такое ёршики, как ими пользоваться, как прочищать промежутки между зубами, как убивать там биопленку, которая растет больше положенного. Вот опять-таки сегодня нам на помощь приходят индикаторы, которые даже двухцветные, они прокрашивают свежий налет.
1: Угу.
0: Это норма. Это норма с утра почистить зубы и получить к вечеру свежий налет.
1: Кстати, вопрос. После завтрака или перед завтраком? Сейчас, вот на самом деле, сейчас будет битва, честно.
0: Сейчас я вам эту битву постараюсь развенчать. Значит, при полном соблюдении алгоритма перед сном, поверьте мне, с утра у вас такой ситуации во рту, когда надо бежать, проснувшись, ни с кем не разговаривать, да? Ну, потому что запах изо рта,
1: да.
0: это тоже галитоз, он образуется от этих же самых бактерий, серенистые выделения.
1: Это не значит, что у вас желудок больной, хотя если
0: нет,
1: вы...
0: Нет, не всегда,
1: да,
0: скажем
1: да.
0: так. Угу. Хотя при больном желудке разъедается эмаль, вот заброс ночной, например,
1: ГЭРБ,
0: да?
1: например, тот самый.
0: Да, ГЭРБ вообще иногда мы первые врачи, которые пациенту говорят, идите к гастроэнтерологу, угу. это эрозия шеек зубов. Съедает кислота, эмаль, мы это видим. Я очень часто спрашиваю пациента, у вас есть ГЭРБ? Он говорит, что это? Посылаем гастроэнтерологу и подтверждаем это заболевание.
1: Угу.
0: Вот. Так вот, когда вы на ночь вычистили, провели правильно весь алгоритм.
1: Давайте вот этот алгоритм скажем, пожалуйста, Ирина Игоревна, потому что мы-то вот сейчас как пропалскивать, знаем, зубная щетка, зубная нить.
0: Обязательно.
1: Вам она как, нравится?
0: Мне она нравится в течение дня, для того, чтобы не каждый может с собой носить ирригатор, вымывать остатки
1: вот,
0: пищи.
1: Вот, по поводу ирригатора еще не совсем прижилось. Вот как раз ирригатор, где есть какие-то протезы или имплантаты, хорошо, хоть есть брекеты, а вот со всем остальным как-то...
0: Вы не расстраивайтесь. Я вот на этом форуме совершенно согласна была с лектором, которая, прочитав нам лекцию, вообще-то форум это для профессиональных гигиенистов, не для врачей.
1: Да.
0: Но я его с удовольствием посещаю, потому что нет у нас этих знаний, не успеваем мы их получить по профилактике, да, ну вот научились и научились. И даже вот я смотрю иногда врачи-стоматологи, а какую пасту вы посоветуете? А вот берите
1: Мне Куропрокс. Мне кажется, это самый частый вопрос.
0: А какой Куропрокс вашему пациенту показан? Сколько должно быть фтора для вашего этого пациента? Должен там быть кальций или нет? Должны быть там ферменты или нет? Это вы должны подобрать, вы должны оценить этого пациента, скорость нарастания налета, его особенности, его ксеростомность, да, ну, по-другому как. Так вот, сбилась с мысли, что называется.
1: Итак, гигиена правильная, вечерняя.
0: Итак, так вот, не каждый стоматолог алгоритм соблюдает со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правильная гигиена. Первое, вы должны промыть ирригатором все пространства. Ирригатор должен быть первым, потому что не разбивает он биопленку. Все, что делает ирригатор, это мягко, правильно вымывает остатки пищи. Нужно? Нужно. Обязательно нужно. Почему перед сном? Потому что если вы на ночь это все оставите, это как барокамера. Вот оно там чудесно себя чувствует, на себя нарастает всю микрофлору, какую не надо. А помните, мы говорили, да, 12-часовой перерыв, и там уже начало расти то, что нам не надо. Если вы на ночь не вычистили, значит, последняя чистка у вас была утром. Сколько часов? Вот считайте. А дальше нужно пройти все апроксимально. Не нужно много пасты. Ее на самом деле достаточно будет где-то, ну вот, с ноготь своего безымянного пальца. Вот на всю чистку. Включая ёршики, включая монопучок и включая вашу обычную щетку. Дальше пройти нужно каждый промежуток. Я всегда своим советую пациентам ёршик с пастой. Вот макнули его в пасту, и каждый промежуток вы должны пройти, прочистить. Потом пришеечные области. Если вы обратите внимание на анатомию зубов, она имеет фестончатый край. А теперь представьте, как вы чистите своей щеткой. Она не проходит это свободное пространство, 2-миллиметровое, да, вот этим волнообразным движением. Поэтому монопучком мы вычищаем все, что мы не можем вычистить обычной щеткой. Не заходит наша обычная щетка за крайние жевательные зубы, там, где уже их нет, да, то есть за 8-7 зубы, мы их называем дистальным краем, она не заходит. У нее нет такой возможности. А вот монопучок аккуратно там очень хорошо все вычищает. Пространство между языком и зубами, преддесневая зона, она вообще скрыта. Обычные щетки, они могут вызвать и рвотный рефлекс. Да, язык машинально их оттуда выпихивает, а монопучок прекрасно проходит эту зону. И изгиб передних зубов, особенно нижних, ни одна прямая щетка его тоже не чистит. Она его просто проскальзывает. Поэтому это все... Вы делаете монопучком. Сплюнули. Ну, хотите промежуточно чуть-чуть сполосните эту пасту. И вот уже потом вы берете свою любимую, какая вам нравится, зубная щетка, и с несколько техник чистки. Но сейчас принята вот эта техника по басу. Это аккуратные, вибрирующие движения. Вертикальные, потому что горизонтально вы все засовываете вот в эти межреберные
1: промежутки. А, то есть вертикально, значит, щетку держать?
0: Ну, вот таким образом.
1: Да.
0: То есть вертикальные движения я стараюсь, или кругообразные, у кого как, потому что мелкие зубы, когда у человека, ну, вертикально это, слушайте, это надо еще умудриться.
1: Это точно.
0: Вот. И вот потом, если у вас правильно подобранная ваша паста, ее до конца и тщательно выполаскивать не надо. Вы ее зачем покупали? Чтобы она работала.
1: Правда, что ли?
0: Правда, что ли? Поэтому вы сполоснули лишнее и ушли спать.
1: Вот это да.
0: А дальше, утром, в зависимости от вашего состояния, хочется вам, ну, пройдите немножко, там, не знаю, щеткой и так далее. А вот после завтрака, вот здесь давайте обсудим такой показатель, как pH полости рта. То есть кислотность, да, кислотно-щелочной баланс. В норме он у нас где-то 6-7, такая нейтральная среда, но после любого приема пищи у нас кислотность повышается, цифра падает, кислотность повышается, особенно если что-то вы сладенько поели. А эмаль зубов у нас в постоянном движении, деминерализации и реминерализации, то есть она отдает кальций из гидроксиапатита, то, что ее делает прочной и устойчивой к кариесу, и получает обратно фторопатит. Почему фтор, да? Потому что, соединяясь с фтором, например, или фтор как основа, сам фтор-то он не содержится в эмали, там больше фосфор, магний и так далее. Она получает ее обратно, становится крепкой. Так вот, если среда кислая, и вы в этот момент начинаете тереть хорошо щеткой, эмаль очень ранимая. Она стирается.
1: Вот это да.
0: Да, поэтому сразу после завтрака надо прошло, чтобы минут 15-20 восстановился pH полости рта. И после этого, пожалуйста, чистите. Я люблю ирригатором после завтрака поработать. Уже так тщательно не надо. Там еще биопленка так не выросла у нас. Поэтому вот такой совет мой.
1: А разные жевательные резинки?
0: А вот здесь тоже, да, как снизить адгезию и коадгезию бактерий?
1: Да.
0: Они же любят сладкое.
1: Конечно.
0: Да, и вырабатывают то, что привлекает вот эту самую стрептококк мутанс, парафиромона гингивалис. Так вот, обнаружилось, что когда они поедают не сахар, а ксилит, они не вырабатывают то, что привлекает следующий слой бактерий. Поэтому нет коадгезии так быстро, да, нарастания биопленки. Поэтому и пациентам с ксеростомией, да и вообще всем я советую 1-2 раза в день жевать жвачку с ксилитом, или есть такие леденцы Ксиламон компания, которые этот ксилит. Пожалуйста, детям с удовольствием давайте. Они будут предотвращать коадгезию бактерий, которые растворяют нашу эмаль и предотвращать быстрый вот кариозный процесс.
1: А, кстати, почему сейчас у детей, либо это было, мы раньше не обращали внимания, вот среди моих знакомых очень многих детей, чуть ли не с 2-3 лет, только молочные зубы полезли, и уже сплошной кариес. Просто сплошной. Причем, знаете, Ирина Игоревна, даже конфеты не дают, сладости особо нет. Потому что, говорит, я с первым отмучилась, потому что уже к 10 годам там нет свободного зуба без кариеса. Без...
0: А зубы мы чистили ребенку? А первый стрептококк мутанс появляется с первым зубом. Его нет. Природа настолько мудра, что пока ребенку не нужно жевать еду, вот эта флора, она другая. Ее нет. Той флоры, которая растворяет. Как только ребенку нужна пища, да, не мамино молочко,
1: да,
0: появляются бактерии, кислотообразующие, которые помогают ее растворять. Но растворяют они не только пищу, а то, что мы с вами говорили. Налет, заселились, красота, и начали растворять эмаль. Вот и все. Ну и резистентность эмали, конечно, тоже. Вот знаете, что в молочном прикусе хорошо?
1: Да, да.
0: Вот тогда еще из питания, из крови, пока не закрылись верхушки корней зубов, можно получить питательные вещества через там дентин, который формируется, эмаль. А вот у взрослого человека нет. При закрытии верхушек вы можете кальций объесться сколько угодно. Ну, кость он укрепит, зубы нет. А вот правильный уход,
1: да,
0: пасты, ополаскиватели, это может вам помочь.
1: По поводу зубов мудрости вопрос. Всегда ли нужно их удалять? Стоматолог рекомендует удалить.
0: Нет, не знаю. Должен быть повод удалить любой зуб.
1: А какой повод? Вот по поводу зуб мудрости, мне кажется, это отдельная история.
0: Это отдельная история. Они позже всех у нас вылезают.
1: Почему их не любят? Почему вы их не любите? Понимаешь, что далеко до них долезть?
0: Я скажу, нет. Они очень часто выходят, мы называем их ретинированной дистопирной, то есть не в правильном в зубном ряду. То в сторону, то в корень соседнего зуба. Они ниже бывают уровня всего, всей экклюзионной поверхности. И они не просто сами портятся, они убивают семерки, которые очень важны в том, чтобы держать вот этот замок окклюзии. Окклюзия – это вот соединение зубов, правильное, так сказать, соотношение верхней и нижней челюсти, когда мы закрываем рот и жуем пищу. Потому что передние зубы у нас в основном для правильной дикции, красоты улыбки, хорошего настроения, всего остального. А вот жуют у нас в основном жевательные коренные большие и малые зубы. И вот для них, для сохранения здоровья, для того, чтобы не травмировать, иногда пациенты очень кусают щеку. Хроническая травма слизистой, ну, вплоть до онкологических процессов.
1: Которые вы тоже часто видите, стоматологи
0: первыми. Мы видим,
1: первыми.
0: Да, мы первыми их видим. И тут главное правильно обратить внимание, опросить пациента. Потому что иногда внешне безобидная язвочка, оказывается аденокарциномой, например.
1: Ой-ой-ой.
0: И вот эта безобидная язвочка, если она у вас образовалась и больше 10 дней не болит, вот бегом к стоматологу.
1: Спасибо большое. Эфир заканчивается. Было так интересно. Вопросов еще столько. Обязательно еще встретимся.
0: Спасибо.
1: У нас в студии стоматолог-терапевт, врач высшей категории, заведующий стоматологическим отделением НКЦ номер 2 РНЦХ имени академика Петровского Ирина Игоревна Антонова. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Оно заведено по статье «Террористический акт». В ночь на 20 сентября ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в столице и Московской области. В результате погибли и пострадали люди. Повреждены жилые дома, объекты промышленности и логистической инфраструктуры, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух погибших. В результате ударов дронов ВСУ пострадали 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за ударов вооруженных сил России, сообщает Financial Times. Издание со ссылкой на представителей отрасли пишет, что работу прекратили три крупнейших предприятия республики. В материале говорится, что из строя выведены заводы в Запорожской и Днепропетровской областях, на которые приходилось около 90% выпуска стали на Украине. Сейчас простаивают предприятия Мединвеста и ArcelorMittal, включая завод в Кривом Роге. На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности, заявил глава офиса гендиректора Мединвеста Александр Водовис. Он подчеркнул, что остановка предприятий, где работают более 15 тысяч человек, может иметь серьезные последствия для экономики республики и налоговых поступлений. Глава крупнейшего профсоюза Франции предупредила власти о тяжелой зиме. Софи Бене указала, что не стоит игнорировать недовольство работников энергетического сектора и госслужащих. Особое внимание глава Всеобщей конфедерации труда уделила газовикам, которые летом продолжали работать в экстремальных условиях, в том числе при температуре более 42 градусов. Прошлый вторник была историческая забастовка. В энергетическом секторе никогда не было такого количества протестов. Я советую правительству прислушаться к ним, иначе зима будет непростой, сказала Бене в эфире местной радиостанции. Представитель крупнейшего французского профсоюза раскритиковала планы властей заморозить индексную ставку оплаты труда государственных служащих, назвав это плевком в лицо 6 миллионам работников госсектора. Россия резко сократила объем импорта картофеля из Китая. В августе показатель в финансовом выражении оказался на четверть ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 1,8 миллиона долларов. По сравнению с прошлым месяцем снижение оказалось еще более ощутимым. Объемы уменьшились почти в 2,5 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР. При этом по итогам прошлого месяца Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей китайского картофеля, уступив Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было,
4: Узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
7: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции об эпохе Петра Первого, и сегодня мы с вами поговорим про Великую Северную войну, которая продолжалась практически во все время его правления с 1700 по 1721 год. Великая Северная война – одна из серии общеевропейских коалиционных войн XVIII века, в которой союз, который носил название Северного, в составе российского государства, Речи Посполитой, Саксонии и Дании, к которым впоследствии присоединилось еще и королевство Пруссия, воевал против шведского королевства, в котором тоже нашлись союзники. В частности, в конце войны на стороне шведов выступила Великобритания. Вот эта вот Северная война была для России войной за выход к Балтийскому морю, которое должно было обеспечить торговлю с странами Северной и Западной Европы. До царя Петра I в течение всего XVIII века Россия была отрезана от европейских торговых путей, и единственным окном в Европу был порт Архангельск, навигация в котором была очень неудобна. Порт Архангельск, основанный еще при Иване Грозном на Белом море, зачастую замерзал по 8 месяцев в году. И совершать длительный вояж в Архангельск вокруг всей Скандинавии далеко не все европейские торговцы решались. Таким образом, торговать с Европой только через Архангельск было неудобно. Гораздо удобнее было бы торговать по Балтийскому морю, которое раньше было вполне себе удобным маршрутом для древних русских торговцев. Теперь же берега Балтийского моря были под шведским контролем, и шведы контролировали русскую торговлю на Балтике, устанавливая собственные цены на русские товары, которые потом с успехом перепродавали. Шведы также участвовали и в своеобразной торговой изоляции России, и в культурной изоляции, ограничивая поступление необходимых технологических новинок в Россию из Европы. Так или иначе, рубить окно в Европу было необходимо, и Петр этим занимается. Противником России в этой войне было шведское королевство, которое в течение 17 века показало всей Европе свою силу и считалось одной из ведущих европейских и военных, и морских держав. Швеция – это великая держава 17 века. Шведская армия овеяла себя славой на полях сражений 30-летней войны. Сейчас же во главе Швеции стоял молодой и, как выяснится, очень талантливый военачальник, король Карл XII. В начале войны в 1700 году Карлу XII всего лишь 18 лет, но за его плечами могучая шведская армия, которую считали едва ли не лучшей армией Европы. Шведская армия – это одна из первых национальных армий, которая комплектовалась по принципу рекрутской повинности, набирая солдат на военную службу из числа шведских крестьян и проводя с ними обучение. Шведы были очень патриотичны, славились своей непревзойденной храбростью и решительностью в штыковых атаках, и при наличии талантливого полководца шведская армия была очень серьезной силой. И вот с этой силой предстояло столкнуться России. Начало войны для России оказалось категорически неудачным. Мы еще не успели, по большому счету, вступить в бой, когда уже лишились одного из своих союзников. Как только началась война, Карл XII стремительным броском высаживается с войском около датской столицы Копенгагена, принуждает датчан к капитуляции и заставляет нашего союзника Данию выйти из войны. В это время Петр I только собирает войска для того, чтобы идти штурмовать крепость Нарву, один из ближайших выходов к Балтийскому морю. В Нарве и в Ивангороде, крепостях, которые раньше принадлежали России, но теперь там стоят шведские гарнизоны, шведы приготовились к обороне весьма неплохо, и оборона Нарвы в 1700 году стала, в общем-то, славной страницей для шведской армии. А вот для русской такой славы не получилось. Сражение под Нарвой Петр назовет «Нарвской конфузией». Мы проиграли это сражение, несмотря на существенное численное превосходство и в количестве солдат, и в артиллерии. Русская армия под Нарвой находилась под руководством наемного австрийского генерала Шарля де Круа, который в этом сражении проявил себя, прямо скажем, не блестяще. Большинство русских орудий, которые были сконцентрированы под Нарвой, были самых разных калибров. Было более 200 разных разновидностей пушек. И естественно, что вот такая разноголосица должна была сказаться на качестве русской артиллерии. Большую часть русской армии численностью, по разным оценкам, от 34 до 40 тысяч человек состояли старые полки еще до Петровской эпохи, полки стрелецкие и полки дворянские, дворянская поместная конница. Шведская же армия, небольшая по численности, от 9 до 11 тысяч человек при 37 орудиях, была мобильным, сбитым кулаком. Карл XII стремительно перебрасывает эти войска по морю из Дании в Прибалтику и стремительным маршем идет под Нарву. Атака шведов оказалась для нас настоящей неожиданностью. Многие из офицеров, которые состояли на русской военной службе, в первую очередь иностранцев, сдались в плен или впрямую перешли на сторону противника. Отдал свою шпагу шведам в самом начале сражения и главнокомандующий Шарль де Круа. Что характерно, самого Петра в этот момент при армии не было. Он уехал за подкреплением в Новгород. И шведы осуществили настоящий разгром русской армии, которая потеряла в этом сражении около 7 тысяч человек. Потери шведов были существенно меньше. Убитыми, ранеными и обмороженными они потеряли около 2 тысяч человек. Единственные, кто прилично показал себя в сражении под Нарвой, это были русские бывшие потешные, а теперь гвардейские полки Преображенский и Семеновский, которые вместе с полком Лефорта окружили свой лагерь повозками и героически отбивали все атаки шведов, в конце концов вынудив шведов пропустить эти полки с почетом, с сохранением оружия и знамен. Остальное вооружение русской армии, артиллерия, более 200 знамен оказались захвачены шведами и были брошены перед шведским правителем. Это был момент шведской военной славы. Каковы же были причины этого поражения? Но в первую очередь это неподготовленность русской армии. Русская армия 17 века, которая досталась Петру Первому, в военном отношении уже серьезно отставала от передовых европейских армий, какой была шведская. Старые стрелецкие полки, дворянское поместное ополчение сопротивляться регулярной армии шведов могли с большим-большим трудом. Еще одной причиной нашего поражения стала устарелость русской артиллерии. За 16-17 век русские цари накопили немалое количество пушек, но эти пушки обладали огромнейшим разнообразием. В русском оружейном парке было более 200 разных калибров пушек, разных размеров. И среди тех пушек, которые Петр привез под Нарву, из этих 195 орудий найти хотя бы два одинаковых было достаточно затруднительно. Историки, изучавшие артиллерийское дело времен Петра Первого, говорят, приводят такой любопытный факт, что всего под Нарву для ведения осады было привезено около 45 тысяч снарядов, из которых две трети просто не подошли ни к одной пушке. Снаряды, ядра были либо существенно крупнее, чем калибры орудий, либо существенно меньше, и в стволе пушки болтались, как горошина в трехлитровой банке. Естественно, в таких условиях об эффективной артиллерийской работе не могло быть и речи. Ну и, конечно, измена иноземных командиров, многие из которых переметнулись к шведам, тоже была одной из причин этого крупного поражения, которое, повторюсь, Петр назвал конфузией. Русская армия оконфузилась, и шведский король искренне стал считать, что с Россией, в общем-то, покончено. Более Россия никакой военной угрозы не представляет. Карлу XII предстояло разгромить последнего противника, Речь Посполитую. И вот туда он и направляет свои силы. Король Речи Посполитой Август II, он же одновременно был и курфюрстом Саксонии, долго отступает, не вступая в генеральное сражение. Несколько сражений в это время происходит, но ни одно из них не имело решительного значения. Основные части польской армии не рискуют встретиться с Карлом XII, и в течение нескольких лет шведский король вынужден кругами бегать по Речи Посполитой и по Саксонии, пытаясь нагнать своего противника и разгромить его. И у Петра I появляется время для проведения существенной военной реформы, и Петр I эту военную реформу проводит. С началом Северной войны Петр окончательно распускает поместное дворянское ополчение и стрелецкие полки в большинстве своем, заменяя их теперь регулярной армией нового иноземного образца. В русской армии появляются новые рода войск. Дворянская конница была заменена драгунами, кавалеристами, которые могли сражаться как в пешем, так и в конном строю. Такая своеобразная мобильная часть своего времени. Артиллерию теперь представляют бомбардиры, которые ведут огонь не только из крупных артиллерийских орудий, но и используют любопытные ручные бомбарды для метания гранат в противника. Характерной чертой русских бомбардиров петровского времени были красные мундиры. Пехоту представляют фузелеры, солдаты, вооруженные фузеями, то есть кремневыми ружьями, и гренадеры. Гренадеры или гренадеры, вооруженные гранатами элитные части, состоявшие из наиболее сильных солдат, которые должны были при атаках забрасывать противника вот этими вот самыми пороховыми снарядами, представлявшими собой круглый полый шар, начиненный порохом со вставленным в него фитилем. Чтобы бросать такую гранату достаточно далеко, требовалась немалая физическая сила, поэтому гренадерские части были элитой русской армии, в том числе и с точки зрения физических кондиций солдат. Набирались туда только здоровые и высокие. Второй составной частью русской военной реформы стало введение рекрутской повинности. Петр меняет порядок комплектования армии. Рекрут – это новобранец, призванный в армию. Рекрутская повинность – это обязанность поставлять солдат в армию по одному человеку с каждых 20 дворов русского государства. В последние годы царствования Петра, после 1724 года, порядок набора будет изменен не с количества крестьянских дворов, а с определенного числа крестьянских душ одного рекрута поставляли в армию. Но до вот 1724 года порядок был именно таков. С 20 крестьянских дворов одного рекрута в армию отправляем. Первые рекрутские наборы еще не систематические, не регулярные, проводятся с 1699 года. Там рекруты еще называются по старой русской традиции даточными людьми. Но с 1705 года рекрутская повинность проводится уже систематично, она вводится окончательно указом царя. И это приводит к резкому увеличению русской армии. Если в 1700 году во время Нарвской кампании русская армия насчитывала всего в сумме около 40 тысяч человек, то к 1708 году численность армии за счет рекрутских наборов удалось поднять более почти в три раза, до 113 тысяч человек. Третьей составной частью армейской реформы было создание Петром новой артиллерии, причем на основе четко разработанной системы. Были разработаны единые типы орудий, единые калибры. Число этих калибров было уменьшено до 6. И вот здесь, конечно, это способствовало унификации и самих орудий, и снарядов к ним. И нарвская история, когда снаряды к пушкам не подходили, уже не повторялась. Известное историческое предание говорит о том, что многие пушки петровского времени были отлиты из металла церковных колоколов. Пушечные стволы в те времена отливались из бронзы, а для бронзы нужно было запасы меди и олова, которых на Руси было очень немного. Зато на колокольнях русских храмов висело немало замечательных бронзовых колоколов, которые зачастую отливали те же самые мастера, которые отливали и пушки. И вот здесь вот Петр повелел колокола снять, на пушечные стволы перелить, а тем священникам, которые попытались этому как-то прикословить, пригрозил царскими карами. Ну и, наконец, заканчивает свою реформу военную Петр введением новых воинских уставов, которые получили название «артикулы», и единого воинского устава, принятого в 1716 году. Вот эта вот армия, постепенно реформируясь, тем не менее не стоит на месте. Пока войска шведского короля преследуют короля польского, Петр такой тихою сапою ведет боевые действия против отдельных гарнизонов шведов в Прибалтике. В 1702 году Петру и его войскам удается взять две важных шведских крепости. Это крепость Нотебург и крепость Ниеншанс. Нотебург располагается в том месте, где река Нева вытекает из Ладожского озера, а Ниеншанс там, где река Нева в Финский залив впадает. Нотебург ранее был русской крепостью Орешком, сооруженная еще в эпоху русского средневековья, и представлял собой достаточно мощное укрепление. Не случайно Петр, говоря о взятии Нотебурга, говорил так: «Зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен». Впоследствии на этом месте Петр, оценив все перспективы реки Невы с точки зрения выхода к Балтийскому морю, повелел строить русскую крепость и русскую морскую базу. А дальше это станет городом Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург, будущая столица Российской империи, был основан Петром I в устье реки Невы на месте шведской крепости Ниеншанс в 1703 году. Петр I начал строительство города с так называемого Заячьего острова посреди реки Невы, где была построена крепость имени святых Петра и Павла, известная Петропавловская крепость, до сих пор являющаяся сердцем Санкт-Петербурга. Во время строительства этого города, новой своей столицы, Петр запретил любое каменное строительство в России, вкладывал в это немалое количество средств, свез туда, в гнилые болота под Петербургом, немалое количество мастеровых и крепостных крестьян, многие из которых от тяжелого труда и болезней нашли там при строительстве новой столицы свою смерть. Но тем не менее город был основан, и уже в 1703 году с момента его основания Петербург становится местом, куда приходят иностранные торговые корабли, которых так ждал царь Петр. В дальнейшем боевые действия проходят на территории Прибалтики. В 1704 году на острове Котлин, неподалеку от Санкт-Петербурга, Петр повелел основать крепость Кронштадт, или как она сегодня называется, Кронштадт, морская крепость, так сказать, ключ к Санкт-Петербургу, будущая база Балтийского военно-морского флота России. А в 1704 же году в Прибалтике войска Бориса Петровича Шереметьева и самого Петра I берут штурмом город Нарву, мы все-таки взяли, и старый город Дерб, который когда-то носил русское название Юрьев. Под руководством Александра Даниловича Меньшикова русские войска отправляются в Польшу на помощь польскому королю Августу II, но там боевые действия идут с переменным успехом. В 1706 году после длительного забега Карлу XII удается все-таки нагнать войска Августа II и принудить его к решительному сражению у города Фрауштадт в Саксонии. И саксонские польские войска Августа II, потерпев поражение, были вынуждены заключить со шведами перемирие, а сам Август II отказался от короны польского государства. На его место Карл XII поставил своего ставленника, другого известного польского аристократа Станислава Лещинского. На какое-то время Польша, Речь Посполитая, перестала быть нашим союзником, стала союзником Швеции. Эту ситуацию не изменила даже блестящая победа над шведами, которую одержали русские войска под командованием Александра Даниловича Меньшикова в сражении у Калиша. Но даже вот эта вот калишская победа оставила Польшу в шведских руках. Карл же XII, увидев, что Россия продолжает сопротивление, замышляет поход на Москву. Знаменитый русский поход. Его армия из Центральной Европы, с территории Саксонии, через Речь Посполитую движется на Москву. И вот этот поход, который мы можем увидеть на карте, отмеченный синей стрелкой, развивается достаточно любопытно. Шведская армия в один прекрасный момент вдруг резко разворачивается на юг. И цели похода – разгром русской армии, захват Москвы, расчленение России на отдельные княжества, о чем мечтал и говорил Карл XII – такое ощущение, что сильно откладываются. Почему же Карл XII не идет прямо на Москву, а разворачивается в южные районы России и в конце концов встретится с русскими войсками под украинским городом Полтавою? Причина этого достаточно проста. Армия Карла XII, несмотря на все высокие боевые качества, была серьезно измотана длительной польской и саксонской кампанией. Требовала подкрепления, требовала отдыха, продовольствия. И надеялась это получить в богатых южных русских украинских землях. Карл XII распорядился отправить из Риги отряд под командованием генерала Адама Левенгаупта, который должен был привести необходимые Карлу XII подкрепления, а также обоз с продовольствием и боеприпасами. И поход Левенгаупта был составной частью русского похода Карла XII. На представленной здесь карте он отмечен голубым цветом. Однако соединиться с Карлом XII Левенгаупту не удалось, несмотря на то, что Карл XII двигался по Украине достаточно неторопливо. А на Украине Карла XII ждет с распростертыми объятиями украинский гетман Иван Мазепа. Одной из главных причин, почему Карл XII повернул на юг, на Украину, было то, что украинский казачий гетман Іван Мазепа в 1708 году решил, что ему невыгодно находиться под властью русского царя, а выгоднее находиться под властью короля шведского. Карл XII гарантировал Мазепе свою помощь в создании такого украинского государства под шведским протекторатом. Власть Мазепы как гетмана войска казачьего украинского распространялась только на левобережную Украину. Мазепа же желал владеть и правобережной Украиной тоже и искренне верил в военный успех своей союзной шведской армии.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области росгвардейцы под атаками БПЛА ВСУ спасли двух женщин. Сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали жителей из загоревшегося после удара дрона дома в селе Замостье. Как сообщили в управлении Росгвардии по региону, бойцы потушили пожары и уничтожили второй беспилотник. Спасенные женщины не пострадали, на месте работают экстренные службы. Элла Памфилова заявила о беспрецедентном уровне консолидации на выборах. По словам главы ЦИКа, голосование в России проходит спокойно и достойно, несмотря на, цитата, «потуги врагов». Она также рассказала, что все жалобы, поступающие в Центр избирком, рассматриваются мгновенно. Одновременно с этим в Мосгоризбиркоме сообщили, что масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей продолжаются. Уточняется, что число избирателей в системе ДЭК в Москве достигло 3 миллионов 150 тысяч. Подчеркивается, что все системы голосования в столице работают стабильно. В Иране заявили о готовности США возобновить военные действия. Вашингтон может сделать это в ближайшее время, сообщил центральный штаб Хаттам Аль-Анбия Вооруженных сил Исламской Республики. Цитата. Согласно полученной информации, Соединенные Штаты, стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов, вновь решили, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана, говорится в заявлении. В Тегеране предупредили, что ни одно из государств, которые поддержат новую агрессию США, не сможет более, цитата, рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны вооруженных сил республики. Россия резко сократила объем импорта картофеля из Китая. В августе показатель финансового выражения оказался на четверть ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 1 800 000 долларов. По сравнению с прошлым месяцем, снижение оказалось еще более ощутимым. Объем уменьшились почти в 2.5 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР. При этом, по итогам прошлого месяца, Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей китайского картофеля, уступив, в частности, Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
9: «Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения». В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова.
10: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его что?
13: Тоже мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва.
9: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
8: Мазепа обещает Карлу XII припасы, которые он накопил для него в крепости Батурин в своей резиденции. Обещает помощь не менее чем 50, а по другим сведениям и 100 тысяч украинских запорожских казаков. На это Карл XII покупается, движется на юг. Но результаты оказываются, прямо скажем, достаточно не теми, которые рассчитывал шведский король. Большинство украинских казаков не признали измены Мазепы, провели собственную раду, на которой избрали другого гетмана Ивана Скоропадского, а Мазепу Петр своим указом гетманство лишил и даже повелел для этого гетмана-предателя создать самую большую в истории России медаль, чугунную медаль весом в 1 пуд, то есть 16 килограммов, которая называлась медалью Иуды. Если бы гетман Мазепа попался в руки Петра Первому, ему бы пришлось эту медаль на себя примерить. Большинство казаков осталось верными России, и Мазепе удалось только от 3 до 6 тысяч казаков привести к Карлу XII. Это, конечно, не обещанные 100 и даже не 50 тысяч, которые Мазепа обещал. А тем временем основные запасы, на которые рассчитывал Карл XII в гетманской столице Батурине, достались русской армии. Стремительный удар от отряда Александра Даниловича Меншикова привел к разорению гетманской столицы и к захвату всех имеющихся там запасов. Еще одно важное действие совершил Александр Данилович Меншиков, разгромив шведов в сражении при белорусской деревне Лесной в 1708 году. Зная о том, что отряд генерала Левенгаупта движется навстречу Карлу XII и везет с собой большой обоз, Петр I отправляет против этого шведского отряда так называемый летучий отряд, мобильный отряд, или, как его говорили тогда, карвалант, который должен шведов перехватить и не допустить их соединения с основными силами армии Карла XII. Возглавляет этот летучий отряд Александр Данилович Меншиков. Состоит этот отряд в основном из драгун и пехоты, посаженной на коней. Сам Петр I вместе с этим карвалантом движется навстречу врагу, но руководство войсками не осуществляет. В сражении при деревне Лесной шведская армия численностью около 16 тысяч человек под командованием генерала Левенгаупта была разбита русской армией под командованием Александра Даниловича Меншикова, несмотря на то, что русская армия в численности составляла всего 12 тысяч человек, то есть на четверть была меньше, чем армия шведов. Весь шведский обоз достался русским, шведский.

вошла в историю как матерь Полтавской победы. 27 июня 1709 года под стенами украинского города Полтава, занятого русским гарнизоном, состоялось решительное сухопутное сражение этой войны. Сражение, в котором мы шведов разгромили и которое теперь отмечается как День воинской славы России. В этом сражении шведская армия Карла XII насчитывала около 30 тысяч человек. Русская армия имела большее количество, около 42 тысяч человек, и большой артиллерийский парк. Карл же XII, несмотря на то, что в его армии было около 30 пушек, на поле сражения смог вывести всего 4, для остальных не хватало пороха и припасов. Несмотря на то, что под Полтавой русские имели превосходство и в численности войск, и в артиллерии, Петр I, который лично возглавил войска, решил дать оборонительное сражение. Шведы были известны своим решительным натиском, поэтому, чтобы этот натиск остановить, перед шведами была выстроена линия русских полевых земляных укреплений, которые назывались редуты. И атакующим шведским войскам пришлось эти редуты один за другим с немалой трудом и с большими потерями брать. Пройти мимо этих редутов шведы не могли, поскольку из этих редутов русские войска расстреливали шведов во фланг и в тыл. Надо сказать, что потери шведов были велики, и большинство редутов они просто даже не сумели захватить. На втором этапе сражения шведский отряд под командованием генералов Росса и Шлиппенбаха попытался обойти русские войска с правого фланга, но был перехвачен русской конницей под командованием Александра Даниловича Меньшикова и принужден к капитуляции. Видя неудачный ход сражения, Карл XII дает распоряжение шведским войскам обойти русские полки с левого фланга. Шведская армия начинает глубокое захождение. Петр, соответственно, разворачивает русские войска. И вся картина сражения на его третьем этапе развернулась почти на 90 градусов. Решительная схватка закончилась разгромом шведов. Сам Карл XII едва не попал в плен, а большинство его полководцев были пленены. Шведская армия в сражении потеряла около 9 тысяч человек убитыми. Русская армия около 5 тысяч убитыми и ранеными. А отступившие от Полтавы шведские войска, около 19 тысяч человек, через несколько дней Александр Данилович Меньшиков у села Переволочно на берегу Днепра принудил к капитуляции. Петр I справедливо скажет, что полтавская виктория переломила хребет шведам. Надо сказать, что Петр лично участвовал в этом сражении, проявил немалый героизм. И впоследствии в его одежде после сражения будет найдено несколько пулевых отверстий. Пули буквально прошли совсем рядом с русским императором. Можно считать, что повезло. Что характерно, Карл XII сам в этом сражении не участвовал, потому что незадолго до сражения был ранен во время разведывательного рейда в небольшой стычке в ногу и был вынужден командовать шведами с носилок в Полтавской битве. Карл XII, немногочисленная его свита и изменник Мазепа бегут из-под Полтавы и пытаются найти себе укрытие на территории Османской империи. Там Карл XII начинает интриги, пытаясь османского императора склонить к войне с Россией, и ему это удается. Турецкий император объявляет войну России, которая длится с 1710 по 1713 год, очередная русско-турецкая война, и нам снова необходимо вести боевые действия. Петр I направляет армию против османов. Боевые действия должны развернуться в Молдавии, в районе реки Прут в 1711 году. Но этот прудский поход оказывается категорически неудачным для русской армии. Турецкая армия превосходит русских и численности, и в количестве артиллерии. На помощь туркам из Крыма выходит крымская татарская орда. И в результате русская армия в районе реки Прут попадает в окружение, из которого пришлось выбираться с большим трудом. Реально стояла угроза того, что

0: Русский император вместе со всей армией попадет в османский плен, и это была бы, конечно, катастрофа. Но, как иногда бывает, на помощь пришла коррупция. Главнокомандующего турецкой армии великого визиря с помощью немаленькой взятки удалось склонить к заключению перемирия, а впоследствии и Прутского мирного договора с Турцией, по которому Петр пошел на любые уступки, передав туркам и завоеванный ранее Азов, где был уничтожен, созданный Петром Первым Азовский флот, Азовская флотилия, и Запорожской области. Петр готов был идти на любые уступки, лишь бы выбраться из окружения. Любопытным фактом о прусском походе является факт о том, что вместе с Петром там была его вторая жена, будущая русская императрица Екатерина I. Екатерина Алексеевна, которую ранее звали до православного крещения Марта Скавронская, сопровождала своего гражданского мужа, императора Петра, в этом походе и даже проявила себя как самоотверженная женщина. Ходит легенда о том, что для взятки турецкому визирю, главнокомандующему армией, Екатерина не пожалела собственных украшений, которые в большом количестве ей надарил ее гражданский супруг, русский император. Впоследствии, после этого похода, Петр учредит в России орден Святой Екатерины, и естественно, что первым этот орден получит Екатерина Алексеевна, жена Петра I. Возвратившись из неудачного прусского похода, Петр I продолжает Северную войну, и с 1713 года основные военные действия теперь переносятся уже в Финляндию, а также в Северную Германию и на Балтийское море. Если говорить об основных событиях заключительного этапа Северной войны, то здесь главные события разворачиваются в первую очередь на море. Это сражения у острова, точнее у мыса Гангут, у острова Эзель и у острова Грингам. Дело в том, что Швеция была не только ведущей военной державой Европы, это была одна из сильнейших морских держав того времени. И естественно, что громить ее нужно было не только на суше, но и на море. Петр I, понимая это с самого момента выхода на берега Балтийского моря с 1702 года, еще даже не основав Санкт-Петербург, начинает строительство флота на Балтике, прекрасно понимая его значение для русской державы. Петр I таким образом говорил: «Всякое государство, которое только армию имеет, одну руку имеет, а государство, которое имеет и армию, и флот, имеет обе руки». Неудивительно, что даже в своих вот рисунках, изображая государственный герб России, Петр I рисовал двуглавого орла с одной лапою, поскольку флота тогда у России еще не было. Теперь же Петр его создает, и создает он его достаточно эффективно. Надо сказать, что парусное дело Петра интересовало еще с его юности. Еще находясь в селе Преображенском, Петр I как-то случайно нашел в одном из заброшенных зданий ботик, маленькое парусное судно, такую шлюпочку, которую когда-то его дядюшка Никита Романов прикупил для поездок по реке Яузе под Москвой. Вместе с голландцами Францем Тиммерманом и Карстеном Брантом Петр I починил вот эту вот самую лодочку, этот ботик, стал на нем осваивать основы морского дела под руководством голландских мастеров. Впоследствии этот ботик будет проведен на параде в честь победы в Северной войне, и Петр повелит сделать его памятником, назвав романтически «дедушкой русского флота». Повзрослев и обучившись морскому делу и строительству кораблей, Петр начинает строить корабли, как только мы выходим к Азовскому морю. Именно для Азовского моря был построен первый русский корабль, который создавали без участия иностранных мастеров и в строительстве которого принимал участие сам русский царь. Это был 58-пушечный линейный корабль, который назывался «Готопреденстинация», или в переводе на русский «Божье предвидение». Такой корабль Петр I построил на Воронежской верфи в 1700 году. Но для Балтийского моря большие крупные парусные корабли были не очень удобны, потому что Балтийское море для навигации весьма сложно. Оно изобилует мелями, невысокими глубинами. Там большое количество различных мелких островков, шхер. И зачастую ветер по Балтийскому морю гуляет в разные стороны, то появляясь, то пропадая совсем. Для того, чтобы эффективно действовать в таких сложных условиях навигацких, Петр создает одновременно и большой парусный флот, и мелкий грибной флот, который состоит из парусно-грибных судов, галер и полугалер, которые в петровское время называли скамповеями. На таких небольших кораблях располагались обычно 2-3 мачты с парусами, и было либо 25, либо 12 пар гребцов. Большое количество орудийных расчетов на таком корабле расположиться не могло. В те времена обычно пушки ставили вдоль борта, а здесь пространство вдоль борта было занято веслами. Поэтому артиллерийское вооружение галеры скамповей было невелико, и рассчитаны они были в первую очередь на абордажный бой. Но благодаря своей маневренности могли достаточно успешно действовать на Балтийском море, и первые русские военно-морские победы одержаны именно абордажем и именно галерным флотом. Первая из таких побед была одержана у мыса Гангут в 1714 году. Русский флот, состоявший из 99 галер, которым командовал генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин и при котором лично присутствовал Петр I, двигался вдоль финских берегов, когда был встречен шведским корабельным флотом из 18 кораблей, в основном парусных, а не грибных, под командованием адмирала Ватранга. В этом сражении у мыса Гангут Петр проявил достаточно большую хитрость. Русские корабли сумели добиться того, чтобы шведский флот разделился, воспользовавшись тем, что ветер был слаб, сумели на веслах обойти шведские корабли и атаковать наиболее слабую часть шведской эскадры во главе с кораблем «Элефант». Русские галеры окружили у мыса Гангут вот этот вот шведский отряд и взяли шведские корабли на абордаж. Если посмотреть на гравюры того времени, изображавшие гангутский бой, то это похоже на то, как свора охотничьих собак окружила медведя и рвет его со всех сторон. За победу при Гангуте Петр I повелел учредить специальную золотую медаль, потому что это действительно была первая в нашей истории победа русского флота. Мыс Гангут, 1714 год. Сегодня, кстати, этот мыс называется на финский, а не на шведский манер, мыс Ханко. Швеция, тем не менее, продолжает сопротивление. Карлу XII удалось из Османской империи перебраться в Швецию и возглавить боевые действия. Он ведет их с переменным успехом до 1718 года, когда погибает при осаде одной из датских крепостей в Норвегии. Дело в том, что после Полтавской победы наши бывшие союзники, которых шведы уже один раз разгромили, воспряли духом, и Дания, и Речь Посполитая, а впоследствии и Королевство Пруссия объявят Швеции войну и снова вступят в боевые действия. Вот, воюя с датчанами, Карл XII и погиб. Любопытный факт, что погиб он от шведской пуговицы. Историческое предание говорит о том, что датчане, у которых закончились запасы свинца для того, чтобы заряжать собственное ружье, стали использовать споротые пуговицы с кафтанов шведских военных мундиров, снятых со шведских пленных. И вот такая пуговица с гербом Карла XII попала Карлу XII в висок. Человек Полководец великий шведский умер от пули, на которой был изображен собственный герб. В 1719 году русский корабельный флот под командованием капитана второго ранга Наума Синявина, основателя, кстати, известной династии русских военных моряков, одержал победу над шведским флотом у острова Эзель. И опять же любопытный факт, шведским флотом командовал капитан Врангель, который впоследствии станет одним из родоначальников знаменитой русской династии дворян Врангелей. Самый известный барон Врангель будет одним из лидеров белого движения во время гражданской войны в России. Вот тот белогвардейский Врангель, потомок того самого шведского Врангеля, которого разбили у острова Эйзель. В том же 1719 году галерный флот под командованием Федора Матвеевича Апраксина высадил русский десант ни много ни мало в окрестностях Стокгольма. Окрестности шведской столицы были разорены, и шведы поняли, что уже в конце концов надо идти на какие-то мирные переговоры. Окончательно их в этом убедила победа русского флота у острова Гренгам в 1720 году, когда корабельный флот шведов из 14 судов при 156 орудиях был перехвачен русским галерным флотом из 52 галер при 52 орудиях. История с Гангутским боем повторилась при Гренгаме практически один в один. Русский командующий князь Михаил Михайлович Голицын повелел атаковать шведские корабли адмирала Шоблада, брать их на абордаж, и шведский флот оказался окружен русскими кораблями. Большинство шведских судов были вынуждены спустить флаги после русского абордажа. Сражение у острова Гренгам стало последним крупным сражением Северной войны. В шведском городе Ништадте на территории Финляндии начинается мирный конгресс, который заканчивается в 1721 году подписанием Ништадтского мира. По этому Ништадтскому миру Россия возвращает себе территории, которые когда-то ранее ей принадлежали. Карелию, Ингерманландию, это территория нынешней Ленинградской области, а также территорию Прибалтики, шведскую Эстляндию и шведскую Лифляндию. За эти территории Петр I расплачивается со Швецией звонкою монетою, выплатив шведам около 1,5 миллиона серебряных рублей компенсации, с тем, чтобы окончательно юридически закрепить эти выкупленные земли за Россию. Победа в Северной войне стала высшей точкой военной карьеры Петра I. Он решил вот эту главную задачу, которую до него пытались решать и его отец, и его дед, которую пытался решать знаменитый русский царь XVI века Иван Грозный. Россия укрепилась на берегах Балтики, получила хорошие морские порты, в которые тут же из Англии, Голландии, Северной Германии пошли иностранные корабли, очень заинтересованные в русском лесе, в русском зерне, в русской пеньке и в русском льне, в тех товарах, которые Россия могла предоставлять на европейский рынок. Не случайно именно после победы в Северной войне наши царедворцы выдвинут Петру I прошение, в которое нижайше будут просить русского царя в связи с великими победами принять на себя почетный титул императора, а Россию провозгласить империей. Победа в Великой Северной войне сделает Россию империей. 1721 год. История русского царства заканчивается, начинается имперский период в нашей истории. На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД анонсировал новую встречу России и США по раздражителям. Она состоится в ближайшей неделе, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что такие переговоры приобрели регулярный характер. Цитата. «Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ниже ожидаемого. Тем не менее, мы от этого не отказываемся и будем двигаться дальше», приводит слова Рябкова РИА Новости. В конце июня замглавы МИДа России отмечал, что диалог Москвы и Вашингтона по устранению взаимных раздражителей находится в застое, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. Росатом объявила о дополнительном завозе дизельного топлива на Запорожскую АЭС. О его доставке на объекты сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В пятницу на Запорожской АЭС сообщили о состоявшейся ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. 4 специалиста, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Представители МАГАТЭ находятся на объекте с 1 сентября 2022 года. Премьер Чехии раскритиковал Европу за неспособность завершить конфликт на Украине. В соцсетях Андрей Бабиш обратился к европейским политикам, указав на их недостаточное участие в урегулировании. Цитата. «Я буду бороться за то, чтобы положить конец этому отвратительному конфликту. Это невероятно. Импотенция Европы ужасна. Она не хочет вести переговоры о мире. Мы должны, конечно, вооружаться и готовиться к тому, чтобы ничего не произошло. Но где же мирные инициативы? Переговоры с президентом России ведет Дональд Трамп», отметил чешский премьер. На пражском оборонном саммите 17 сентября Бабиш заявил, что мир движется, цитата, «к вратам ада, к Третьей мировой войне». Студентов предупредили о притворяющихся работодателями мошенниках. Аферисты публикуют в соцсетях фиктивные вакансии для учащихся. О новой уловке сообщили представители платформы «Мышеловка». Злоумышленники предлагают соискателям, цитата, «гибкую подработку», например, позиции наборщика текста, помощника модератора карточек маркетплейсов или оператора верификации анкет, пишет РИА Новости. После отклика мошенники приглашают студента на дистанционное собеседование и одобряют его кандидатуру. Псевдоработодатели сообщают, что обязательные условия трудоустройства – оформление корпоративной зарплатной карты по предложенной ссылке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник – 12 рублей 57 копеек, доллар – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме – 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
6: «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы сегодня продолжим тему, к которой мы периодически возвращаемся, а именно это бытование книг, книжной культуры. Как бы все время хочется обсуждать тему, что книги не растут на деревьях, не являются исключительно плодом только духовных измышлений, а что прежде чем рукопись и идея станут книгой, это проходит через большое количество разных действий людей. И мы сегодня возвращаемся опять же в связи с выходом новой книги ведущего, я бы сказала, выдающегося историка Роберта Дарнтона, который написал книгу «Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху просвещения». Но мы уже обсуждали, да, Дарнтон в других своих книжках описывал, как работают цензоры, которые неизбежны, к сожалению, часть ландшафта книжного во многих странах в разные периоды. Каким образом существовала книготорговля до революционной Франции? Это включение огромного количества людей. А вот сегодня мы поговорим о такой интересной и важной функции, как просвещение продвигалось усилиями книжных пиратов. Поэтому и назвали мы сегодня нашу программу «Книжные пираты и эпоха просвещения». Наши гости сегодня, рады представить, это Вера Мильчина, историк литературы, переводчик, ведущий научный сотрудник РГГУ и РАНХИКС. Вера, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Второй наш гость – Анна Стогова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Анна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программы. Ну, в общем, как бы книжное пиратство не то, чтобы нам совсем неизвестно. Хочу напомнить, что старожилы как-то вспоминают, скажем, начало 90-х годов, когда книжный рынок оказался, так сказать, на территории свободы после распада Советского Союза. Какое-то время пиратство расцвело просто невероятным способом, что честные издатели, которые покупали права у западных коллег, переводили какую-то книгу, а потом где-то из-за Урала вдруг приезжал миллионный тираж, неизвестно кем изданным, и, значит, это фантомное издательство исчезало, и, в общем, коллеги были в ужасе и так далее. Но вот все-таки то, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, вот главный тезис Роберта Дарнтона: каким образом пираты способствовали эпохе просвещения. Если прочитать его книгу, есть ощущение, что благодаря им, собственно, просвещение в каком-то смысле и стало тем феноменом, который, в общем, такой краеугольный камень нового времени. Вот, давайте, может быть, попробуем с этого. Почему Дарнтон поставил во главу угла разговоры о книжном пиратстве, как таком социальном и культурном феномене?
8: Если можно, я начну. Но я хочу сначала несколько слов сказать про книгу, потому что мне кажется, во-первых, она удивительна тем, что вот она вышла, значит, в 21-м году в оригинале, и Дарнтону было, 80 лет примерно. Это, в общем, плод его в каком-то смысле всей жизни, но, как сказать, хотелось бы, вот, приближаясь к этому возрасту, сохранить такую способность делать такие книги. Это первое. Второе, она замечательно Марьи Сергеевны Неклюдовой переведена. И можно Дарнтона читать, как сказать, на русском языке, не спотыкаясь, как бывает иногда с переводами, не обязательно Дарнтона. Вот. Это второе. А третье, она ведь вышла в серии «Интеллектуальная история», насколько я понимаю. Но также у нас сейчас программа по повседневность, и она отлично бы смотрелась и в серии «Культура повседневности», потому что одна из ее особенностей в том, что там идет, конечно, речь отчасти и про идеологию, но там совершенно замечательно описаны вот именно будни. Там есть целая глава про это, как издательское дело не только с точки зрения идеологии и политики, а с точки зрения, как изготавливаются книги, как подыскиваются, что продастся, что не продастся. И, конечно, очень большую роль играли, когда издатели, вот эти пираты, отыскивали себе, что издать, то они, и это замечательно показано у Дарнтона, они сочетали плавно, так сказать, идеологический интерес и коммерческий. И Дарнтон нигде не становится на такую позицию, что вот только пираты издавали запрещенную литературу. Там замечательно. Там есть такой философские книги курсивом. Под философскими книгами могло скрываться все что угодно, включая там, что-нибудь, может быть, и полупорнографическое. Это как бы общая шапка. Вот. Это я хотела сказать о книге. Может быть, я теперь дам Ане слово, а потом соберусь с мыслями и продолжу.
9: Да, мне кажется, что эта книга хорошо бы еще смотрелась и в подсерии по микроистории, потому что она основана на одном очень богатом корпусе источников, да, которое связано с типографским обществом Невшателя. Богатейшая переписка. И вот из этого, в общем, такого кейса, да, частного случая, одна из историй одного из пиратских домов, которая сохранилась в большом количестве материалов и нашла еще отголоски в материалах, да, которые хранятся в самых разных институциях, да, и в Бастилии, да, сохранились какие-то документы, да, и в прочих архивных собраниях. И вот из этого, да, как бы отдельного случая Дарнтон вырисовывает нам такую эпическую картину этого пиратства XVIII века. Да, и мне кажется, там вот не случайно все время у него возникает Бальзак, да, потому что, да, у меня тоже вот эта вот мысль о Бальзаке, она возникла даже раньше, чем он появился в тексте, а вот это вот глобальное такое полотно человеческих отношений, которое, в общем-то, рисуется на основе вот этого одного, но крайне интересного случая.
8: Я продолжу мысль, о чем еще эта книга, вот не только о пиратстве. Я бы сказала, что мы обсуждали книгу предыдущую Дарнтона, об истоках французской революции, но здесь он об этом не говорит впрямую. Но эти истоки французской революции просто выпиют из текста, потому что вся первая часть посвящена тому, что делало государство для того, чтобы, с одной стороны, остановить поток вот тех книг, которые правительству не нравились, а с другой стороны, как-то нормализовать эту сферу. И там замечательно есть пассаж, что в какой-то момент издали некий указ, который был призван, улучшить ситуацию, и он не понравился никому. Ни издателям официальным, ни пиратам, о читателях никто особенно и не думал. То есть вот эта вот махина неуклюжая, неповоротливая, и которая на протяжении вот всего XVIII века, сама себя как бы приближает к гибели и крушению. Здесь как бы речь не об этом, речь просто о книжном деле. Но, тем не менее, из всего того, что описано, это просто вытекает, даже не обязательно об этом говорить напрямую. И это еще одна грань этой книги. Так мне кажется.
7: Мне кажется, да, это замечательно, потому что сквозь призму, вот, казалось бы, такой незаконной деятельности, которую мы сейчас подробнее объясним, что он имел под пиратство, кто эти были люди и прочее, да, выстраивается вот как ломался старый порядок, да, старый режим во Франции. И феодальный режим, построенный на системе привилегий. И, собственно, он показывает, как новые формы жизни интеллектуальной, доламывает этот порядок. Нельзя сказать, чтобы этот старый режим рухнул исключительно из-за пиратов, но, тем не менее, мне кажется, Дарнтон очень хорошо показывает, вот эта система которая никак не хочет модернизироваться, она и не может модернизироваться, да, порождает в некотором смысле даже человеческую комедию. Где-то, по-моему, Дарнтон об этом пишет. Да, вот как жизнь неизвестной науке способом, значит, ломает эту структуру. Я хотела вот о чем говорить, да, ведь то, что описывает Дарнтон и многие историки, да, что вот этот старый порядок, и он распространялся и на книжное дело, он же, значит, как бы базировался на идее привилегий. Вот что это было такое, ну, мы сейчас не будем говорить о сословной привилегии, более-менее было понятно, да, аристократия, там, третье сословие, крестьянство, кстати, да, было крепостным. И так далее. А как это проявлялось, вот, собственно, в культурной сфере, в книжной сфере, Анна?
9: Да, но мне кажется, что как раз, да, Дарнтон вот в начале книги как раз не отказывает себе в удовольствии, да, направить читателя на мысль о том, что отношения между вот этими книгоиздателями Парижа, которые, да, живут по старинке за счет привилегий, и пиратами, они, в общем-то, могут служить такой действительно, ну, если не метафорой, да, то каким-то частным случаем общества, основанного на привилегии, которое постепенно, да, вот, разрушается, и в этом смысле пираты – это есть, да, какие-то вот эти новые люди и новая система отношений. И в первую очередь, да, что он подчеркивает в этой первой части книги, что привилегия основывалась на пожаловании монарха. Да? И там неоднократно тоже возникают аналогии между издательским делом и правом собственности на землю. Да? Но мы тоже можем вспомнить, что если люди начала XVIII века, да, уже приводили в пример собственность на землю как что-то совершенно естественное, чем человек обладает по своему праву рождения, то все-таки изначально это тоже королевская милость, да, и она могла быть потом отобрана. И вот эта вот идея, что это не право, естественное право человека, а это то, что является следствием милости монарха, который что-то дарует человеку, да, или институции, дает некоторую возможность. Вот это, мне кажется, очень важная особенность. И нарушение этой идеи, борьба с этой идеей, да, которая интересным образом включала в себя не только пиратов, да, и не только тех, кто борется за этот книжный рынок, но и тот, кто пытается сохранить свои привилегии, да, они включаются в обсуждение того, что это такое и кто вообще может этим владеть. Но постепенно идея о том, что человек, автор в первую очередь, да, он является собственником своего произведения, и отдать кому-то право его печатать является его распоряжением собственности, да, а король только как бы санкционирует это. Вот этот переход, мне кажется, очень-очень важным в этой книге.
8: Да, но с этими привилегиями еще надо объяснить, как это функционировало, насколько я поняла. Значит, издатель, официальный издатель, не пират, он покупал эту привилегию. Она, с одной стороны, была, конечно, милостью короля, но она стоила денег. Он платил эти деньги немалые, с тем, что потом эта привилегия, она была, в общем, пожизненной зачастую. И он, этот официальный издатель, официальные издатели были Парижской гильдии. Это Парижская гильдия. Дарнтон рассказывает, каким образом туда нужно было вступать, проходить экзамен. Не всякий мог туда попасть. Попадали, как правило, по, так сказать, сейчас бы мы сказали, по блату, по родственному. Как правило, это были такие династии вот этих самых издателей и книгопродавцев одновременно. И вот эта гильдия обладала преимущественными правами на поручение привилегий. И дальше, вот, например, этот официальный издатель из Парижской гильдии покупал права, например, у Дидро, причем за небольшую сравнительно сумму, но он дальше мог продавать то, что он купил, бесконечное количество лет, и на этом зарабатывать. Это не нравилось провинциальным издателям, которых там в Лионе, в Руане, их было много, они уже были дискриминированы по сравнению с этой самой Парижской гильдией. Но с правом собственности, ну вот мы как бы понимаем как, право собственности автора, а пираты его обижают. Но здесь получалось, что вот, например, Дидро, меня это очень удивило, Дидро ратовал за то, чтобы те, кто обладали привилегиями, сохраняли бы их пожизненно, потому что писатель отдал право этому издателю, но он, видимо, будет как бы постоянно от этого издателя официального что-то получать. А дальше, чтобы распространялась эта книга, как сказать, ну, бесконечное количество раз и в других местах, вот эти самые, это называется у него урожайная дуга, вот эти провинциальные города, они переиздавали эту книгу вот уже пиратским образом. И они, в общем, не всегда заботились заботились о просвещении. Они заботились о своей выгоде и о своих барышах, чтобы не только вот этим парижским издателям все доставалось. А когда государство решило это реформировать, они решили ввести ограничение на срок привилегий. То есть, что привилегии он покупает не навсегда, а на 10 лет. И вот Дидро был этим недоволен парадоксальным образом, потому что это не совсем так, как мы понимаем собственность автора. И это очень интересно, и это надо уже там читать в подробностях. Я не знаю, правильно я изложила, как по-вашему?
7: В принципе, правильно, я как издатель хочу сказать. В этом смысле читала я это с упоением, потому что, несмотря на то, что тогда рынок еще только складывался, ну, в общем, очень много похожих вещей, да, и практика складывала идеи, эти столкновения, право собственности, монополии. Да, ведь проблема заключалась в том, что, ну, понятно, Дидро предполагал, что есть вот легальная вот эта гильдия, есть определенные издатели, и ему гарантированы какие-то отчисления, он доверяет. И тут его отчасти даже можно понять. Но проблема-то была в том, в отличие от потом рынка XIX века и XX, да, что вот эта монополия, когда одна гильдия решала, да, значит, и могла издавать. Ну, конечно, в момент, когда появляется читающая публика, а количество грамотных людей неуклонно растет в XVIII веке, просто эти гильдии, она просто не справлялась с запросом публики. Да? Здесь есть еще какой-то очень важный момент. И более того, там очень интересно описано, что не просто гильдия решала, да, это же была система цензорского надзора. Издатель берет у автора права, он идет к цензору, а цензор смотрит, если там что-то, значит, неправильное и правильное. Если разрешает, он отдает потом в дирекцию, королевскую дирекцию. И тогда вот король уже там, значит, несколько ступеней, собственно говоря, уже дает свое благоволение. Забавно, да, и это очень любопытно, что требования публики и времени, если это невозможно было делать во Франции, а это было опасно, вот возникает эта самая урожайная дуга, а это именно города или, знаете, тогда, в общем, государств в таком смысле не было, да? Но, тем не менее, вокруг Франции, по границе Франции, это Швейцария, города Швейцарии, это, значит, там, это Брюссель, это Гаага, это Мастрихт, да, значит, новоголландские еще части, Амстердам и так далее. Если посмотреть карту, она там есть. Да, то есть просто видно, вот вокруг Франции возникают эти типографии, которые, увы, авторы обижали, они ничего не платили, но они вот насыщали этот рынок. И это очень любопытно, потому что, читая, как это все делалось, ты понимаешь, что, ну да, вот основы, они там, и, в общем, мало что изменилось в смысле, как работает сам рынок и ищет бестселлеры. Вот это очень любопытная история. Да, Вер?
8: А дело в том, что некоторые авторы, которые были уже не так заинтересованы в деньгах, вот Вольтер, он был человек прижимистый, но он уже мог себе позволить даже, как сказать, думать не о деньгах, а о распространении. И это я знаю не из Дарнтона, а из очень давней статьи Сергея Леонидовича Козлова. Вот сейчас мы готовим для издательства «Новое литературное обозрение» сборник его работ, и у него была, ну, каком, значит, в 85-м году, видимо, или в 86-м, к юбилею Кандида вольтеровского. И там очень красиво показано, как Вольтер нарочно, он этого своего Кандида позволял печатать в разных городах, а потом смешивались эти издания. Издания, допустим, Леонское продавали в Париже, Женевское продавали еще где-то, и каждый, кто им торговал, говорил, а я не знаю, это не я издавал. Таким образом, значит, эти книжки, вот, ну, в общем, пиратские тоже, они смешивались по инициативе, как можно понять, ну, из исследований французских историков, самого Вольтера. Вот. И я еще хотела сказать о том, как это все продолжилось вот с пиратством, насколько вот то пиратство, которое описано у Дарнтона, оно действительно, эти люди были заинтересованы очень в деньгах, но они без денег и не могли бы издавать. Там ведь многие, вот, ну, как мы представляем, пиратское издание, да, ну, один том, два, они издавали вот так вот без, как бы, без прав автора десятитомные книги. И там еще очень интересно описано у Дарнтона, насколько важны были тогда, в XVIII веке, чисто типографские особенности книги, на которые сейчас, может быть, мы не обращаем внимания. Вот бумага. Между этими пиратами тоже была иногда конкуренция, а иногда там даже описаны некоторые конфедерации трех швейцарских пиратов, которые иногда вот эти многотомные издания, они печатали Ну, там один первый том, другой второй. Но нужно было сделать так, чтобы не только формат, но и бумага была одинакового качества и хорошего. А очень зависело это все от природных условий. И там некоторая дама, которая изготовляла бумагу, а бумагу надо было сушить. А это было зимой, и зима выдалась такая, значит, туманная и мокрая, что бумага никак не могла. 2 месяца эта бумага не могла просохнуть, издание останавливалось, а тут надо было очень быстро крутиться, потому что конфедерация конфедерацией, а мог это кто-то еще в другом месте переиздать. Это страшно напряженная жизнь, действительно, когда читаешь, думаешь, что ты читаешь роман Бальзака, так сказать, новонайденный. Но там, вот я говорю, там и это замечательно, все время идет, так сказать, рука об руку. Вот это, как сказать, финансово-корыстная часть и идеологическая. А вот в XIX веке это уже то, что у Дарнтона не написано, это то, что я немножко знаю, так сказать, по своим там комментариям. Традиция осталась. Вот как в Нидерландах, в Бельгии печатали эти пиратские издания, так их продолжали печатать в XIX веке. Только там уже не было никакой идеологии. А легко это очень было делать, потому что французские авторы, тот же Бальзак, они очень многое печатали сначала в журналах. Преимущественно сначала в журнале «Revue de Paris», потом «Revue de Deux Mondes». Ну, это для них тоже был способ заработка. Сначала, допустим, повесть печаталась в журнале, а потом она выходила довольно скоро, отдельной книгой. Но как только она была напечатана в журнале, в городе Брюсселе проворные тогдашние пираты, без всякой идеологии, очень быстро и дешевле, потому что им не надо было платить автору, ее набирали, и дальше они продавали ее тоже очень быстро, пока французы еще, значит, как бы только медлили, по всей Европе. А потому что по всей Европе хотели читать французские романы. И вот это был действительно бич, который подрезал под корень всю коммерцию вот французского писателя, того же Бальзака, который жил на эти деньги. Но интересно, что в Бельгии это прекратилось только... Ну вот Бальзак начинал в самом начале 1830-х годов. Только где-то в 1850 году вот эта бельгийская контрафакция пошла на убыль, потому что бельгийские католические священники вдруг сообразили, что вот так вот перепечатывать, значит, пиратски, не платя денег никому, это нехорошо с точки зрения морали христианской, и это воровство. Но у них ушло примерно 20 лет на то, чтобы осознать эту, в общем, небогатую мысль. Вот так было с пиратами в XIX веке.
7: Я хочу заметить, я думаю, что помимо нравственных моментов, дело в том, что к нравственности призывали и навек раньше. Не очень-то кто-то озаботился этим. Я думаю, что в XIX веке просто рынок сложился как институция. И идея, значит, интеллектуальной собственности, рынок критиков и экспертов, развитые, да, какие-то правила взаимодействия издателей. Так что этих эксцессов стало все меньше и меньше, да, потому что, ну вот, как бы действительно индустрия сложилась. И в данном случае это тоже интересно, как происходит саморегуляция отрасли, назовем это так. Да, сначала это вот абсолютно такой стихийный момент, потому что не складываются ни нормы, ни какое-то действительно взаимное рычаги влияния и прочее. А дальше, в общем, пиратство, оно, может быть, и существовало, но оно уже стало совершенно маргинальным. И это любопытно. Но если посмотреть, о чем пишет Дарнтон, сколько эдиктов было издано против нелегального печатания, там тысячи, да, которых разобрать невозможно. Он сам сказал, что придя в библиотеку, он увидел там за 20 лет 18 века, там 40-го, 40-какого-то, по 60 какой-то, да, он сказал, что ни одному человеку это вообще не осилить никогда. И мы знаем, чем больше эдиктов издается, это означает, что они не работают, да, что практика продолжает существовать, а государство только, значит, угрожает бесконечно. Да, Анна, простите, мы вам никак не дадим слова, увлекшись разговором.
9: Ничего страшного. Да. Мне кажется, что вот это вот ощущение сходства с тем, что мы пережили в 90-е годы, оно как раз связано с тем, что Дарнтон показывает, как перестраивается система. Да, вот есть система, которая как-то там работает уже с заведенным порядком, да, а рынок меняется. И вот эти вот пираты, они пользуются возможностями, которые эта старая система пока упускает. И, в общем-то, на мой взгляд, вся эта книга – это книга про отношения, которые там складываются, и Дарнтон последовательно нас проводит, да, показывая, какие отношения складываются между пиратами и вот этими честными издателями, какие отношения складываются между пиратами и авторами, да, внутри этого издательского дома. И, собственно, это такая действительно картина безумных интриг, да, где на самом деле, да, оказывается, что никакой системы нету, да, где все пытаются друг друга облапошить. И читается в силу этого книга, конечно, невероятно интересно, на одном дыхании просто.
7: Ну, Дарнтон, да, в этом смысле еще уникальный человек, который прекрасно пишет. И его все научные книги – это такие триллеры, которые можно читать невероятно. Но это особый дар. Но мы сейчас ненадолго выйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор о пиратстве и каким образом они способствовали просвещению. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших в ДТП на МКАДе выросло до 2. Обновленные данные привели в столичной госавтоинспекции. Сегодня в районе 104-го километра автомагистрали столкнулись 8 автомобилей. Изначально сообщалось об одном погибшем и 2 пострадавших. На месте работают инспекторы и криминалисты. В Подмосковье госпитализировано 17 пострадавших в результате ударов ВСУ. Среди них 2 детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, еще 21 пострадавший, в том числе 4 несовершеннолетних, получили медпомощь амбулаторно. Кузнецов добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. В результате падения дронов в Московской области минувшей ночью повреждены дома и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. Также под ударом оказались Котельники, Ленинский округ, Люберцы, Лыткарино, Истра, Воскресенск, Коломна и Егорьевск. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, погибли 3 человека. Ребенок погиб при ударе ВСУ по Херсонской области. Беспилотником было атаковано село Софьевка Каховского округа, сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук. В телеграм-канале он написал, что родители погибшего получили ранения. На месте работают экстренные службы. Сергей Миняйло переизбран главой Северной Осетии. Решение приняли на голосовании в парламенте региона. За Миняйло был отдан 61 голос. Алексей Варнавин набрал 5 голосов. Кандидатуру Чермена Дудати никто не поддержал. Сергей Миняйло возглавляет республику с 2021 года. С 2016 он занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе. В 2014-16 годах он был губернатором Севастополя и одновременно возглавлял местное правительство. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
13: В это воскресенье тема программы «Сельские заботы». В эфире учитель истории и организатор образовательных проектов в сельских школах Николай Махнев.
12: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
13: каждое воскресенье после 17 часов.
11: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
13: В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
7: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на такую увлекательную тему, как «Книжные пираты» и «Эпоха просвещения». Опираясь на новую книгу известного американского историка Роберта Дарнтона «Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху просвещения». И напомню, что наши гости сегодня Вера Мильчина, историк литературы, переводчик, ведущий научный сотрудник РГГУ, Иэрон Хикс, а также Анна Стогова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программ. Но вообще, на самом деле, очень интересно, хотела как бы вернуться вот к истокам пиратства. То, что нам показывает Дарнтон, что, собственно, отчасти пиратство и просвещение – это результат, вот, собственно, религиозных войн. И пиратство-то начинается, если верить ему, а у нас нет оснований верить. А это, собственно, бежавшие гугеноты из Франции, да, пытались печатать памфлеты и завозить их во Францию. Да? И как мы знаем, что значит, чудовищные гонения на гугенотов привели к тому, что они, рассевшие, так сказать, по другим странам, очень многие основывали типографии. И первоначально, кстати, это и была идеологическая история, а не идея обогащения. Да? Просто они печатали Библии на французском языке, что было запрещено государством в католических странах. Они вот эти, значит, памфлеты религиозные, собственно, и печатали, чтобы тайком доставлять это во Францию. И что забавно, что Дарнтон пишет о том, что эти пути, которые находили религиозные, так сказать, моралисты и первопечатники, скажем так, а потом по этим же следам уже потом начали печатать книги и распространяли ровно через те же коридоры. Это тоже любопытно, да, как, в общем, трагическая история Европы, эти страшные религиозные войны, они породили вот эту, как бы сложили систему нелегального книгопечатания. И это тоже поразительно, потому что, когда читала это все, как-то, да, ты совершенно по-другому представляешь себе и всю культурную жизнь этого времени, насколько это все было чудовищно противоречиво и бурно. Вот я хотела просто вот еще о чем поговорить. А, собственно, издатели, да, ну, там есть масса в книге, масса диалогов замечательных, как как издатели определяют бестселлер. Мы еще немножко об этом говорим, это близко моему сердцу. Понимание, как это происходит. Вот. А все-таки, вот мы говорили о Дидро, позиция писателей. Вот можно ли как-то подумать, как писатели боролись за свою интеллектуальную собственность? Насколько и вообще, когда, с вашей точки зрения, возникает вот это отчетливое чувство индивидуальное, да, ощущение, что мое писание – это там не Божье вдохновение и все прочее, а это моя интеллектуальная собственность, она принадлежит только мне. Это Ренессанс, это позже. Вот когда, да, с вашей точки зрения?
9: Ну, мне кажется, конечно, это такой длительный довольно процесс. И, в общем-то, во многих исследованиях, которые посвящены истории писательства, истории авторского права, да, как раз вот акцент делается именно на XVIII веке. И вот даже из книги Дарнтона мы, в общем-то, можем сделать предположение, что авторское право – это такой побочный продукт конкуренции издателей, которые борются за рынок, и которым нужно вот эти самые привилегии, да, как-то расшатать. И они апеллируют к тому, что давайте мы дадим право

0: возможность точно копировать текст, да, и он будет все время одним и тем же, если средневековый переписчик, переписывая все время там что-то, ошибался, дописывал, объяснял, то вот появилась книга и появились точные копии. Но Дарнтон как раз показывает, что совершенно это не так, да, и наоборот, одно и то же произведение в разных изданиях представляло собой разный текст. И работа автора, который что-то мог дописывать, переписывать, и работа вот этих самых пиратов, которые что-то убирали, или наоборот, у них появилась возможность вставить какие-то более рискованные пассажи, которые не мог себе позволить напечатать парижский издатель. И в результате, да, это поле книг, да, одного автора, который написал, да, вот какое-то конкретное произведение, оно оказалось совершенно таким переменчивым, да, и еще не факт, что читатели, которые читают одно и то же произведение, в действительности читали один и тот же текст. И мне кажется, да, вот это современное понимание того, что автор имеет право, да, и не только на рукопись, да, но на сам текст, на то, как это выражено в словах, это появляется вот к концу XVIII века в результате вот этих, да, таких очень сложных взаимоотношений между всеми участниками процесса создания книги.
1: Несколько разрозненных соображений. Во-первых, ну, как бы искать похожие на современность иногда бывает легко, но как бы даже и коварно, потому что весь контекст может быть другой. Но там, в частности, упоминается эпизод, когда один из последних томов энциклопедии, я уже сейчас не вспомню, но, может, это сейчас и не важно, какой издатель, Дидро, читая уже окончательную верстку, обнаружил, что этот издатель самовольно смягчил какие-то пассажи, которые ему казались слишком острыми. Ну, это, в общем, ситуация, есть такая, ну, как сказать, байка, но она правдивая, как Мария Тамаровна Чудакова сидела в редакции литературной газеты в глубоко советское время, до самого последнего, ну, вот когда уже просто газета отправлялся тираж, значит, в типографию, чтобы проследить, что туда в последний момент что-то не вписали, что ей не нравится, или, наоборот, чего-то не убрали. Вот, там не сказано ударно, как Дидро поступил-то в результате, смог он вернуть эти пассажи или нет, но, может быть, он их как раз смог вернуть в каком-то пиратском издании. Вот. Потом вот эти самые, то, что, о чем Аня говорила, вот исправление, дополнение, это было тоже предметом соперничества, некоторых спекуляций, потому что один пиратский издатель пишет, что у меня издание с добавлениями от автора последними, очень ценными. Потом оказывается, что никаких добавлений нет. Он даже не врал, потому что автор ему обещал добавление, допустим, но потом не успел их сделать. Но это, конечно, очень повышало коммерческую ценность книги. И, так сказать, вообще маркетинговые, сейчас бы сказали, наверное, ну, это издателю виднее, стратегии там описаны замечательно, как они пытались прикинуть, что будет пользоваться успехом, что нет. И вот этот один из главных героев книги по фамилии Остервальд, который был директор вот этого, о котором я Аня упоминала, Невшательского типографического общества, чей архив, собственно, и положен в основу всей книги. Он, сидя в своем швейцарском Невшателе, не очень мог судить о том, что будет во Франции пользоваться спросом, а что нет. Поэтому он искал себе агентов и торговых, и одновременно, так сказать, интеллектуальных, которые, ну, они исполняли роль литературных обозревателей и оценщиков, которые могли, они тоже не знали точно, но прикинуть, вот это будет пользоваться спросом, а это нет. И страшно важно было иметь вот таких агентов, которые, которым можно было верить. Это второе. А третье, что я хочу сказать, что, конечно, XVIII век очень важен для этого осознания, но во Франции, во всяком случае, проблема совершенно не решилась, потому что, опять-таки, вот я уже перескакиваю в XIX век. В 1838 году во Франции было создано общество литераторов, и Бальзак еще до этого, в начале 30-х годов, написал несколько больших статей, где обосновывал, ну, казалось бы, для нас довольно, так сказать, простую вещь, которая не нуждается в таких долгих объяснениях, что право автора, вот если автор написал роман, то его и моральное, и интеллектуальное право на этот роман, и, в общем, коммерческое тоже. И что это право не должно, так сказать, пропадать через год после того, как этот роман напечатан. Это все было предметом дискуссий. Общество-то было создано, там оно существовало, и вот это самое общество литераторов. Но это, в общем, никак не повлияло практически на то, что эти самые авторы, а главное, что их наследники, в общем, далеко не всегда имели право на их вот эту самую интеллектуальную собственность. А вот в современном нашем виде, если правильно я поняла, закон этот был принят во Франции в

0: В середине уже 20 века такой закон об авторском праве, который нам примерно понятен. Так что проблема эта, конечно, была очень поставлена в 18 веке, но до разрешения ее было, в общем, довольно далеко.
1: Я хочу заметить, что вся система авторского права, которая сложилась, и очень сложная, и нюансы, сколько действует авторское право после смерти, то все, в общем, как бы, да, все это. И оно мы сейчас видим в наших глазах, прям как в 18 веке. С появлением интернета разрушается на глазах. И я хорошо помню, когда только начались, в общем, пиратство в интернете, и вообще появилась неопределенная зона, да, где вообще непонятно, что с этим делать. И как бы электронные книги появились. И я помню, что во Франкфурте бесконечные были заседания о том, а как работает авторское право в связи с электронными книгами. И издатели пытались, ну, отчасти разобрались, конечно. Да, но, значит, это было действительно совершенно новое явление, которое... Но теперь мы видим, что, в принципе, если вы зайдете в интернет, вы найдете там почти любую книгу в пиратском исполнении. Она может быть плохого качества, иногда даже хорошего качества. И в этом смысле, неожиданно, вот так сделав круг, индустрия вернулась к своему началу. А что с этим делать? И если можно было эдикты издавать в 18 веке, перекрывать границы для, значит, нежелательной книги, то в интернете это сейчас практически сделать невозможно. И странным образом, да, мы встаем перед тем же самым фактом, да? Кто держит интеллектуальную собственность? Что делать бедному автору? Что делать бедному издателю, который тратит большие деньги на издание, продвижение, распространение и все прочее, а тут тебе бац, сканируется книга и, значит, вывешивается себе, значит, всеобщее обозрение. При этом многие люди это делают, исходя из благородных идей, что информация должна принадлежать всем. То есть очень даже, я бы сказала, такая демократизация. Но, как мы понимаем, автор и издатель от этого страдают. И здесь мы опять видим вот этот конфликт, да, интересов общества в абстрактном виде и конкретных людей, которые, собственно, занимаются просвещением. И мне кажется, отсюда еще эта книга чрезвычайно актуальна. Она просто показывает, как бывают хрупкие складывающиеся практики, да, и как легко они начинают рассыпаться вот с появлением новых технологий. Да, Анна, пожалуйста.
2: И мне кажется, да, это еще очень хорошо показывает, да, и напрямую там говорит об этом, да, что просвещение можно рассматривать как коммерческий проект такой. Да. И, в общем, книга в каком-то смысле очень хулиганская, да, потому что она показывает, что вот это вот просвещение, оно было результатом, да, вот этих бесконечных интриг, в которых каждый пытается обогатиться, да, каждый преследует какие-то свои интересы и заодно интересы публики, да, которую надо снабдить, да, или можно снабдить вот этими вот дешевыми изданиями на самые разные темы. Да, это очень интересно как раз, что... Да, к вопросу о выборе бестселлера, что там становилось, да, объектом интереса этих самых пиратов. Да, и помимо, да, того, что Дарнтон называет философскими книгами, да, куда входили там и философы, и книги, в общем-то, да, такие скандальные с самых разных точек зрения, да, эти самые пираты пытаются издавать любую литературу, которая может заинтересовать читателя. Да, там вначале возникает проект издания книги «Трактат о шерстоносных животных», да, который потом, ну, все-таки, да, его там отложили, как-то решили, что, видимо, эти животные не будут слишком интересны. Но на самом деле, да, это тоже очень расширяет наше представление о том, а что же входило в это понимание просвещения. Да, это отнюдь не только Дидро, Вольтер и Руссо, да, но это на самом деле очень такой большой пласт самой разной информации, которая может и должна, да, с точки зрения, да, такого обоснования всего этого проекта, быть доступна широкой аудитории, которые не могут купить дорогую книжку.
1: Но, слушайте, да, я хотела как раз уточнить, что как раз Дарнт показывает, что не столько, вы говорите, не только Дидро Вольтера, не столько Дидро Вольтера и Руссо, сколько популярную литературу.
0: Вот, а я хотела сказать опять о том, как там замечательно вот этот чисто материальный пласт. Вот Ира, по-моему, сказала по поводу того, что вот пути распространения, просвещения. Вот пути, ну мы как бы это употребляем в метафорическом смысле, а вот пути совершенно реальные. Вот этот самый эдикт последний, который не понравился никому, там предполагалось, что полиция на въезде в Париж, Франция была и до последнего времени оставалась очень, так сказать, парижоцентрической страной. То есть есть Париж, а есть все остальное. И вот, значит, вот чтобы пиратские издания не ввозились в Париж, там стояли вокруг Парижа ну, какие-то, как сказать, посты, где проверяли все ввозимое. И если ввозили книги, то их конфисковывали. Ну, так сказать, вода дырочку найдет. Значит, люди придумывали, как этого избежать. И там один из агентов вот этого типографического общества, Невшательского, он объясняет, что у него есть склад, ну, как бы в пригороде Парижа, а оттуда эти книжки есть торговцы, которые соглашаются среди как-то внутри тюков с сахаром, в общем, среди сахара ввозить книги, там, где никто не будет проверять. А какие-то книги просто люди под рубашкой как бы будут вносить в Париж. Это, конечно, не миллионные тиражи, но там миллионных и не было. Там речь идет, как правило, там 500 экземпляров, ну в каком-то смысле, как сейчас. 1000 экземпляров, вот это уже очень много. Вот. Но вот таким образом чисто физически вот показано, как распространялось это самое вот незаконное просвещение.
1: Я хочу сказать, что там как бы разговор все время идет вокруг эдикта, нескольких эдиктов, принятых в 1777 году, которые ужесточали. Да, и там был принят закон, что все книги, ввозившиеся из-за границы, должны были отправляться в Париж на предмет досмотра. И это подорвало очень сильно пиратство. Но до этого один из этих же эдиктов, значит, понимая, что наводнена Франция, значит, этими книгами, и запретить их продавать просто невозможно, потому что иначе разорятся все книгопродавцы. И, значит, разрешили легализовать уже тот товар, который есть. Его надо было проштамповать. И вот это потрясающе было. И, значит, народ кинулся штамповать это, и параллельно дозаказывали у пиратов, ну, пока штамповка идет долго же, да, давайте еще, значит, везем, чтобы как можно больше было легализовать и уже продавать совершенно открыто. Так вот, вот то пишет Дартон, значит, это позволило более-менее понять количество книг. Да, этого же невозможно было. Это как сам издат советского времени. Никто не знает, сколько копий гуляло по Советскому Союзу, никогда не подсчитают, по большому счету. А здесь он пишет, значит, по оценке, значит, на складах французского книготорговцев лежало примерно 6 миллионов экземпляров контрафакта. А в целом за последние 20 лет их было напечатано около 30 миллионов, больше, чем численность всего населения Франции. То есть это какие-то были цифры и количество немыслимые, да? И это просто говорит о масштабе индустрии, что фактически, как бы даже и парижские, но особенно не парижские книгопродавцы, да, в общем, существовали за счет этого.
0: Ну да, это я сказала про маленькие тиражи. Каждый был маленький, но это в каком-то смысле коллективное творчество. Когда они со всех сторон поступали, то вот образовывалось из маленьких ручейков очень большой поток.
2: Да, и были, да, пиратские переиздания пиратских переизданий. Да, и вообще, мне кажется, очень интересно, что это... Тут нет никакого деления на честных издателей, торговцев и пиратов. Там, да, все как-то повязаны, все друг от друга зависят, да. Это рынок, в котором одни, в общем, не могут существовать без других. Да, если мы вспомним еще рассуждение Дартона про цензоров, да, можно вспомнить, что и они тоже часто включались в производство той самой продукции, которую должны были цензурировать, да. И это получается такая вот большая круговая порука, с одной стороны, да, с другой стороны, это такая система связи, где каждый пытается друг друга обхитрить и преуспеть первым узнать, значит, что надо печатать, первым добраться до автора, первым добраться до нового издания официального и успеть, да, его перепечатать первым, пока другие пираты, да, этого не сделали. И это, конечно, вот действительно, да, это вот такая комедия в некотором роде человеческих отношений, которые показывает, да, как сложным образом перестраивалась эта система вся.
1: Ну, да, это вот авантюрность, и Дартон очень хорошо показывает, что это такие настоящие авантюристы в просвещении, скажем так. Да, но они и закрутили этот процесс, потому что гильдии и все прочее, они просто не в состоянии были физически, даже если бы хотели то количество книг издать, но потому что по одному из ранних эдиктов сократили количество типографий во Франции. Должно было быть только 36. И гильдия ими владела. А публике нужно было больше. Да? И, соответственно, в этой урожайной дуге вокруг Франции в разных городах там возникало огромное количество станков печатных, соответственно, людей. Но очень там забавно было, как удешевляли, да, тут как издателю мне было важно. И там и появилось такое слово «издательские излишества убирали», потому что гильдии издавали на прекрасной бумаге с большими полями, то есть очень качественные книги, на которые до сих пор приятно смотреть. Но позволить себе пираты эти не могли, поэтому они уменьшали поля, хуже бумага, убирали картинки, выбрасывали и так далее. Да, это все ненужное и прочее. И это тоже забавно, потому что нынешняя практика бумажных книг, она, в общем, вот продолжает традицию изобретения пиратов, я бы так сказала.
0: Я хотела сказать про одного человека, который у Дартона упомянут один раз, но он не имел отношения к этому нефротельскому обществу, а я просто немножко про него читала там по своим запросам. Его звали Люно де Буа-Жермен. И это был потрясающий человек. Он, не, может быть, не из соображений просвещения. Он, например, Росина, на которого была привилегия, и Росина переиздавать могли только вот эти самые из гильдии. А этот человек, он не только самовольно перепечатывал, он учредил сам доставку, распространение. Это ведь Ахиллесова пята до сих пор, что книга, да и у нас там, издается в Москве, а как ее доставить куда-то там, не знаю, на Чукотку? А этот самый Люно де Буа-Жермен, он не только издавал самовольно, но он рассылал письма, интернета не было, подписки на это свое издание и сам их распространял, в дилижансах или в каких-то почтовых каретах. В общем, он был такой сам себе и издатель, и распространитель. И такие люди бывали в XVIII веке. Он, конечно, тоже думал, опять же, о заработке, но одновременно он таким образом утверждал индивидуальную свободу. Про него целая монография есть. На меня как-то произвело сильное впечатление, что и такие люди встречались. Я раньше об этом не знала.
1: Знаете, я просто хотела сказать, наша программа подходит к концу, что мы забываем, что советский период, в общем, СССР, это был вообще большой-большой книжный пират, централизованное пиратство, потому что Советский Союз не входил в Женевскую конвенцию, и, соответственно, авторские права зарубежных писателей совершенно игнорировались. Поэтому в Советском Союзе массу издавали всего и переводили, но авторам ничего не платили. И это как-то забывается, потому что государство само себе выписало привилегию. Но забавным образом, может быть, благодаря этому книги были дешевле, и мы прочли массу замечательных книг. Так что, в общем, парадоксы в издательской жизни и вообще судьбе книг, их очень много. И в частности, это неистребимое пиратство, которое возникает в самых разных исторических поворотах, и общество каждый раз решает, что с этим делать. Коллеги, мне очень жалко прекращать дозволенные нам речи. Но мы, с другой стороны, не хотим обсудить всю книгу. Пусть читатели сами насладятся всеми очень интересными перипетиями пиратской книжной деятельности и обществом, и отношения его к этому. А я хочу попрощаться с вами, поблагодарить вас, большое спасибо и до будущих встреч.
0: Спасибо. И читайте все Дартона. Это очень познавательное, увлекательное и полезное чтение.
2: Да, спасибо и до свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:00. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Севастополе из-за атаки украинских дронов повреждены 5 автомобилей, также посекло окна в доме и стекла в троллейбусах. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, уничтожены 8 беспилотников. В мессенджере Макс он написал, что один из дронов взорвался в районе проспекта Победы. Аппарат был начинен поражающими элементами, пострадавших нет. Саратове две школьницы получили удар током после того, как залезли на поезд. Это произошло вблизи села Александровка Гагаринского района. На место ЧП прибыли спасатели, которые сняли с вагона девочек в возрасте 12 и 13 лет. Их госпитализировали, сообщили в правительстве области. Обстоятельства произошедшего выясняются. В Москве мощам Спиридона Тримифунского поклонились более 300 тысяч человек. Святыня отправится в Казахстан, где будет доступна с 21 сентября по 10 октября. Мощи находились в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября, сообщает сайт Московской епархии. Сегодня, по завершении поклонения, епископ Егорьевский Мефодий совершил молебен святителю Спиридону. Также в храме молился митрополит Псковский и Порховский Матфей. Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре и был современником святителя Николая Мирликийского. Наряду с ним стал одним из самых почитаемых христианских святых. Он был избран епископом города Тримифунта. Салават Юлаев обыграл «Спартак» в КХЛ. Матч в Уфе завершился со счетом 3-1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Щербаков, Мэтью Маджо и Данил Алалыкин. У «Спартака» отличился Михаил Мальцев. Столичная команда после 7 матчей регулярного чемпионата с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Салават Юлаев набрал 9 баллов в 6 играх и располагается на второй строчке на Востоке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Гость в студии. Тот,
13: кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Добрый вечер. Сегодня мой гость, который у нас не раз бывал, и тема будет, в общем-то, та же самая, потому что, как говорится, ВОЗ и поныне там. А сейчас вы поймете, о чем я говорю. Сначала я его представлю, он с вами поздоровается. Это Николай Аркадьевич Махнев. Николай Аркадьевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
14: Он руководитель проекта фонда Института воспитания строителей страны, который зарегистрирован в Челябинской области, по-моему, в городе МИАС. Я, кстати, бывал когда-то в этом городе.
15: Ждем еще раз.
14: Ну, спасибо. Исполнитель и директор национального проекта «Сельские школы Российской Федерации». Ну, раньше этот проект назывался «Энциклопедия сельских школ России», правильно?
15: Да. Ну, немножко расширили.
14: Ну, в общем, я сказал, что он руководитель проекта, который был поддержан в свое время губернатором и правительством Челябинской области. Ну, в общем, это связано с системой трудового воспитания детей, проживающих в приютах и детских домах Челябинской области.
15: Нет, Андрей Петрович, путь это к успеху. Это другой проект был у нас давно уже, то есть как бы
14: да,
15: путь к успеху.
14: Он
15: это
14: уже исчерпан,
15: да? Давнишняя история, но был хороший проект, и вот тогда его поддержала исполнительная власть Челябинской области, а сейчас вот мы уже более 10 лет занимаемся вот проектом.
14: А этот проект 10 лет не существует?
15: Нет,
14: что?
15: Нет, нет.
14: Исчезли детские дома и...
15: Нет, детские дома сейчас реорганизованы, и отчасти это... Правильная политика, они стали центрами, там, ну...
14: Но вы ими не занимаетесь.
15: Я ими не занимаюсь сейчас, да. То есть,
14: как... Понятно. Ну, вы остались руководителем проекта «Сотвори себя сам»?
15: Нет, нет? Он тоже уже исчерпан.
14: Ну, вы разработчик проекта, поддержанный Национальным благотворительным фондом создания модельного центра обучения рабочим профессиям.
15: Да, этот проект как бы получил грант, но по ряду причин... Он не состоялся. Все эти вот проекты, которые... То есть я давно занимаюсь вот этой проектной логикой и для разных организаций делаю различные проекты. Но вот именно с 2015 года, то есть основная вектор развития, это вот проект «Энциклопедия сельских школ России». Теперь вот мы его немножко расширили. Это проект «Сельские школы Российской Федерации». Вот в рамках этого проекта создан электронный портал с двумя сайтами, на которых можно увидеть историю сельских школ России, познакомиться с выдающимися людьми, которые учились в этих школах, работали в этих школах, помогали этим школам. То есть вот этот вектор мы развиваем и дальше. То есть и сегодняшняя ситуация в сельских школах – это различные проекты, которые сегодня существуют в сельских образовательных организациях, плюс это отношение сельских школ памятником истории Великой Отечественной войны, сельская школа помнит, да? То есть почти в каждом селении есть как бы памятник, посвященный, ну, это нашей значимой, очень значимой дате. И вокруг вот этих памятников складываются определенные ритуалы, определенные ценности, которые привносятся. То есть школьники заботятся об этих памятниках. Но мы всю такую историю хотим показать. Ну и сейчас у нас новая рубрика появилась. Это сельская школа СВО, да? Потому что на сегодняшний день ученики, бывшие ученики сельских школ активно участвуют в специальной военной операции, да, и себя очень здорово зарекомендовали. Ну и плюс сами сельские школы также активно помогают нашим военнослужащим, которые там участвуют, то есть различными благотворительными акциями участвуют в разных сюжетах. То есть мы вот хотим показать вот это вот широкую палитру, которая сегодня живет сельская школа, да, страны, она самая разная, то есть есть школы, где 10 учащихся, да, и 5, а есть школы, которые огромные, там более 2000 учащихся. Но все это сельская школа, потому что находится в сельской местности. Ну, сельская местность, понятно, она тоже разная и обладает разной возможностью. В нашей огромной стране, естественно, есть самые разнообразные сюжеты, да. И очень важно, но все-таки мы пытаемся донести до общества, что есть все-таки понятие сельская школа, есть И она несколько отличается от городской, и цели и задачи у нее тоже несколько другие. Хотя на сегодня, к сожалению...
14: А в чем разница цели и задачи?
15: Смотрите, когда вы приезжаете в сельскую школу, то во многие там сельские местности, то главным становится учебные успехи учеников. ЕГЭ, олимпиады. Ну и потом начинается такое немножко... Вот дети уезжают, не остаются, да, жить на своей малой родине, то есть стремятся в города. Я всегда задаю вопрос, а вы работали вот в этом направлении? То есть, ну тут как бы работы нет. Вот это вот понятно...
14: То есть вы детей спрашиваете?
15: Нет, нет, я с учителями говорю, с учителями, с администрацией. Ага. То есть я говорю, вот вы работали в этом направлении, чтобы ребенок себя увидел, свою жизнь, карьеру, бытие. Здесь.
14: А при каких обстоятельствах вы спрашиваете? На совещаниях?
15: Нет,
14: на личных встречах?
15: Мы не проводим такие совещания, это в основном личные встречи. Да. Я сам объехал более 30 регионов на своей машине, то есть как бы посещал школы самых разнообразных.
14: То есть у вас самого никакого административного аппарата нет?
15: Нет, конечно, нет, к сожалению.
14: Вы сами и свой собственный административный аппарат, свой шофер, свой секретарь и так далее.
15: Ну нет, у меня есть как бы... Семья мне активно помогает в этом процессе, да, спасибо им, помогают люди, с которыми встречаюсь, в том числе радио «Говорит Москва», и вы, Андрей Петрович, когда проводите, рассказываете, помогаете рассказать о сельской школе, потому что это уникальный ресурс. Вот такого проекта, который делаем мы, нет нигде.
14: А, вы знаете, вот у меня возникает, простите, такой вопрос. А на какие средства вы существуете, ваша семья?
15: Ну, семья...
14: Простите, вы можете не отвечать
15: нет,
14: на этот
15: вопрос. Почему? К сожалению...
14: Он, может быть, даже не совсем законный вопрос.
15: Нет, ну, что значит существует? Мы, слава богу, супруга пенсионер, еще работает. Я вот некоторое время работал назад, помогал одному из российских вузов... активнее работать с сельскими школами, да, то есть, и, считаю, свою задачу выполнил, но как бы вуз посчитал, что не совсем выполнил, и, сокравшись на финансовые трудности, ну, предложили мне как бы уволиться. Ну, такая история, я как-нибудь...
14: Но вы вообще-то учитель истории по образованию?
15: Нет, я там занимался именно...
14: Нет, ну вы-то сами
15: да, сам я учитель истории, занимался много года административной как бы работой.
14: А то что есть... вы окончили, простите?
15: Я окончил два вуза, это Душанбинский государственный пединститут.
14: В Душанбе?
15: Да, ну, в советское время еще, да.
14: Да-да, понимаю.
15: Как бы, да, родители жили
14: да,
15: там.
14: Да, понятно, да.
15: А затем я окончил в УРАКСе заочно, в Уральскую академию, не заочно, ну, как бы Уральскую академию госслужбы.
14: Угу, понятно.
15: Ну,
14: понятно.
15: То есть, как бы,
14: два
15: это муниципально
14: да.
15: два образования. Ну, сейчас бы вот хотелось повернуться и к проекту, и вот вы задали правильный вопрос. Ну, скажем так, печально то, что наш проект финансово пока сильно никто не поддерживает. У нас был инвестор, спонсор, так сказать, ну, не спонсор, нет, благотворитель, да, одна из частных школ, которая нам на протяжении ряда лет помогала, и огромное спасибо им за это, да, что... они выполняли такую важную роль. Вот я начал говорить о важной, что вот такого проекта нет нигде.
14: То да, есть... вы знаете, я все-таки напомню. Когда-то, когда мы с вами встречались, вы рассказывали, что, например, ну, по-моему, это было в Ярославской области, там священник какой-то
15: да, да, но это, кстати...
14: организовал детский, там, молодежный да, это... учебный центр.
15: Нет, это школа. Почему? Он не организовал, он работает.
14: До сих пор работает.
15: Он сейчас уже не работает напрямую в школе, он не директор школы, он принял сан и постоянно ездит на СВО, там, помогает нашим воинам. Ну, естественно, занимается своей школой. Он там остался как научный руководитель в своей школе. Год назад об этой школе рассказывали на Совете Федерации во время, когда вот Валентина Петровна Матвиенко проводит...
14: А вы напомните, как его зовут?
15: Мартышин.
14: Да, совершенно верно.
15: Владимир Сергеевич.
14: Совершенно верно. Я просто забыл уже.
15: Да, журналист, он, кстати... работал в журнале в 90-е годы «Советский воин». То есть он, ну, как бы, понятно, что ему это помогло.
14: Но он священник.
15: Сейчас священник, да. Он принял сан, он, как, да, да, да. То есть он как бы это...
14: Посвящен в это.
15: Посвящен, да, то есть как бы. И Школа действительно интересная, она имеет свой путь развития. Но я вот за это время, вот уже, считайте, с 16-го года, посмотрел вот разные сюжеты развития, вообще разные сюжеты сельских школ. Во-первых, мы четко проводим вот эту линию благодарных выпускников, да, которые учились в сельских школах, а там очень большое количество самых разнообразных и сейчас финансово многих состоятельных людей. Вот я был в этом году в Тюменской области, заезжаю в великолепное село Суерка, Тюменск на юге Тюменской области. Там жил и учился в школе, да?
14: Вы?
15: Нет, Владимир Леонидович Богданов.
14: Богданов.
15: Это директор Сургутнефтегаза. Ему сейчас 86 лет, ну, генеральный директор, да. То есть, ну, он
14: солидно,
15: солидно. Он каждый год бывает на своей малой родине, активно помогает и финансово. Поселок, конечно, село выглядит.
14: То есть, он сохранял активность, здоровье.
15: Да. Ну, я лично с ним не знаком.
14: Рад это слышать.
15: Да, ну, во всяком случае.
14: Ну, просто вот, как 86
15: мы ему послали вот недавно, он внесен у нас в энциклопедию, послали ему свидетельство о внесении в энциклопедию в Сургутнефтегаз, да. И это и ждем от школы материалов, которые более полно расскажут о Владимире Леонидовиче, о его деятельности, потому что я видел там в школах, что как бы что сделано, да, то есть как бы, ну, это действительно очень красивая и интересная история. Недавно вот был я в прошлом году в Смоленской области, где наш председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин тоже реализует отличнейший проект, связанный с сельским образованием.
14: Смоленская область.
15: Смоленская область.
14: Ну, да. Сам он, по-моему,
15: ну, вы знаете, из Саратовской области. Выбор, наверное...
14: Сам лично ему происходит.
15: Да, да. Выбор обусловлен, наверное, тем, что можно самому, что он, как мне сказали коллеги, что он постоянно приезжает, контролирует этот процесс. Там, по сути, сложилась новая модель сельского образования, она включает в себя и профессиональное образование, и школу. Ну, представьте себе, каждая школа имеет бассейн, да? Сельские небольшие школы, там два района, это в районе Вязьмы. Интернаты там, да, построены, то есть как бы... То есть, по сути, они стали мощным городообразующим предприятием для этих районов. Там сейчас учится, работает большое количество людей, в том числе молодых педагогов, которые могут возможность получить жилье и жить в этой местности. То есть это очень интересный такой проект, который, я думаю, несомненно, будет более потом подробно показан и раскрыт, потому что на нем можно вот показать, какие формы развития сельского образования могут быть. Да? Вот в этом году я проехал в Свердловской области, совершенно маленькая школа Киргишаны, там 38 детей. Ну, как она великолепно сопротивляется, чтобы остаться, то есть там помогает...
14: Чтобы сохраниться.
15: Сохраниться, то есть помогают местные предприниматели, да, которые связаны с животноводством, семья, которая занимается давно там бизнесом, то есть у них фермы там как бы это. И они вот борются за то, чтобы эта школа все-таки развивалась, потому что она недалеко находится от города Бисерть, там километров 10 всего лишь, да, то есть как бы и находится, знаете, на участке вот на этом тракте, по которому, в Сибирском тракте, по которому шли каторжники, да, в свое время. Mm-hmm. Ну, не только каторжники, то есть это возили как бы товары, то есть как бы mm-hmm. вот как раз, и там сделан этот кусок.
14: Дорога, тракт — это дорога.
15: Да, тракт — это дорога, и вот Бисерть, вернее, вот этот Киргишаны, то есть они на этом тракте стояли в свое время, это было развитое село, но понятно там, потому что транспортная возможность развивает поселки, деревни, села, города, и это очень важная такая история. Но вот школа есть, она развивается, занимается агроделом. Потом я вот проехал в Чернушкинский район Пермского края, да, тоже школа уже немножко находящийся вдалеке от основных артерий, но тоже занимаясь активно агроделом, занимаясь активно, там «Лукойл» постоянно устраивает конкурсы для образовательных организаций, да, Пермского края, и вот они в этих конкурсах участвуют, и раза три, ну, завоевывали денежный грант серьезный.
14: Ну, вот насчет грантов. Вот вам для поддержания проекта, который вы возглавляете и который вы так активно несколько лет уже им занимаетесь, я даже думаю, что не просто несколько лет, а более десятка лет.
15: Более 10 лет, да.
14: Да, более десятка лет им занимаетесь и тратите, в общем-то, я не случайно спросил, на что вы живете, свои средства, будучи, в общем-то, по образованию учителем истории. Да, вы могли просто сидеть в школе и преподавать, получать там много ли, мало ли, ну, кормить себя и семью. Насколько это возможно по этим зарплатам. Вот. Но вы, тем не менее, как бы активно занимаетесь, вам приходится ездить, платить за все за это, свои собственные деньги. А у вас были какие-нибудь опыты получения действительно серьезных правительственных грантов?
15: Ну, они не правительственные, президентский грант. У нас как бы два сейчас основных фонда. Это фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив. Но, к сожалению, вот мы два раза только выигрывали от фонда президентского гранта, когда единого оператора не было, получали от фонда «Покров». Это фонд, который был основан Кузнецовой Анной, то есть Пенинский фонд, да, то есть он тогда тоже имел возможность распределять президентский грант. Тогда там тоже было несколько операторов, которым выделялись деньги. А потом вот как бы эти объединили в единый фонд, что сейчас вот, с 2017 года существует единый фонд, фонд президентских грантов. Ну, что я хочу сказать? Ну, у меня вот сейчас готовится материал по некоторому анализу, да, то есть, ну, на мой взгляд, нам не везет с экспертами, которые проверяют наши заявки. В чем не везет? То есть, как бы, эти люди, наверное, все-таки далеки от понимания нужд села, нужд сельской школы, да, то есть проблем сельской школы. Ну, смотрите, то есть...
14: То есть это те эксперты, заключение которых может посодействовать получению
15: этих грантов. Нет, они делают оценку. То есть
14: собственно говоря, они являются как последней инстанцией.
15: Да? Конечно, то есть как бы это потом просто приносится протокол, комиссия обсуждает.
14: Да, который подписывается.
15: Да, который подписывается. Ну вот, на мой взгляд, сужу я по главному. Вот актуальность проекта. Вот мы по актуальности проекта ни разу не получали более 6 баллов из 10. Кстати, и это касается заявку, которую мы 3 раза подавали в Фонд культурных инициатив, вместе с радио «Говорит Москва». Ну, президент выступает в Ставрополе. Говорит о том, что нужно СМИ создавать положительный образ села. И помните, в нашем гранте, где вы тоже как бы в заявке, где вам была расписана роль, как главного интервьюера сельских директоров, которые должны были рассказать о своих школах и показать, рассказать, напомнить людям, что вот есть такая школа, которые могли бы вспомнить, что у них дедушки, бабушки там учились, там, посетить свою малую родину, там, познакомиться с ней, посмотреть, то есть дать возможность школе посмотреть на себя несколько с одной стороны. Ну, мы ни разу не получили тоже опять вот более 6 баллов по актуальности темы. То есть у меня возникает вопрос, читал ли эксперт вообще вот эти вот такие, ну, значимые вещи, да, на мой взгляд.
14: Потому слышал что... ли наше радио?
15: Да, слышал, да, радио. Ну, вот, на мой взгляд, есть какая-то системная ошибка. И меня, конечно, сильно возмутила ситуация, когда 1,5 года назад в фонде президентских грантов победил грант на сумму порядка 15 миллионов с темой КВН в детском саду.
14: В детском саду?
15: Да.
14: КВН?
15: Да.
14: Там есть КВНщики?
15: Ну, не знаю.
14: Им нужны такие деньги?
15: Ну, там самое-то смешное, знаете, в чем...
14: А в КВН всегда смешно.
15: Да. КВН, да, всегда смешно. Ну,
14: иногда... Так в чем же самое смешное?
15: Самое смешное в том, что есть, что постоянно эксперты говорят, там, что есть понятие целевой группы, для кого нужен этот грант. И вот для меня совсем непонятно, кто является целевой группой. То есть детям детского сада нужно КВН, но я сомневаюсь, да. Родителям, ну, тут можно еще как-то понять интересы родителей, но не слишком ли много у нас шоу и разных сюжетов, которые отрывают от воспитания другого человека, человека производящего, человека созидающего, конечный продукт. И это не только шутку и репризу, да, в зал. А мы сейчас крайне нуждаемся в инженерах, изобретателях, мастерах, о других людях, которые Ну, на самом деле, создают богатство.
14: Вы имеете в виду тех, которых воспитает эта школа?
15: Конечно.
14: Да,
15: ну,
14: направит в дальнейшем на учебу. Я так правильно понимаю?
15: Ну,
14: да,
15: конечно, то, да. То есть школа и общество все-таки должно воспитывать понимание... Вот я начал говорить о приоритетах сельской школы, задачах сельской школы. То есть она должна формировать участие детей, желание жить и работать на своей малой родине. Она должна показать, а какие сегодня есть возможности вот в этом. Вот я недавно, мы на протяжении нескольких лет работаем с агрофирмой СД, которая бесплатно передает семена для сортоиспытаний. И вот, работая с этим, я просто смотрю, школьные огороды, я вот сейчас недавно сделал подборку, до сих пор сельские школы занимаются огородами своими, выращивают продукцию и даже для питания. Хотя это такая сложная история, там с прохождением овощей в школьное питание достаточно непросто. Часть школ выращивают продукцию и передают ее СВО. То есть сушат картофель, да, сушат кабачки выращенные. Вот у нас вот эти ряд школ, которые занимались вот СДЭКом, да, то есть они вот передавали продукцию на СВО. И вот у меня возникает вопрос. А вообще личное подсобное хозяйство сегодня современной экономики России или экономики будущего России вообще рассматривается ли? То есть, на мой взгляд, вот решение проблем... я сам просто живу в деревне, у меня достаточно большой огород, то есть, как бы, и вот семена СД, которые мы передаем школам, мы стараемся сами как бы вырастить, да, и посмотреть, как это работает, да, то есть, потому что предлагаешь людям, ну, сделай сам, да, тоже как бы это, чтобы потом не говорили, что не то дали, не так это, то есть. Но я вижу, что вот у меня в этом участвуют две внучки, да, школьницы, да, то есть как бы не сказать, что они всегда кипят от восторга, да, но им это интересно. Вот в этом году я свозил их на форум «Казань», агрофорум, где там крупные, им это понравилось, они посмотрели
14: на это. Сколько им лет?
15: 10-12 лет.
14: Так, у меня внук 12 лет.
15: Да, то есть как бы...
14: И, кстати, любит повозиться в огороде с бабушкой.
15: Да, на самом деле это хорошая история, и к ней надо приучать. И вот когда вот это сортовое многообразие, они очень любят продукцию, которая выращена. Они вот любят свои помидоры, любят свои огурцы. Они уже прекрасно разбираются и сравнивают с огурцами с наших крупных магазинов, да, то есть они видят разницу и в помидорах, и огурцах. То есть они начинают вот это вкусовое разнообразие ценить. И это очень важно, да, что, но нам надо самим понять, вот в современной стране нужны ли вот эти огороды, да, то есть нужны ли вот этот сектор частной экономики, который позволяет не только выращивать помидоры, он заставляет еще заниматься тем, что он требует все-таки большой семьи.
14: Соглашусь. Да.
15: Он требует большой семьи, большого количества участников. Говорят, это не производительный труд. Я не соглашусь. Если люди хорошо подготовлены, хорошо разбираются в этом деле, то огород семейный, там, 15-25 соток, может принести достаточно серьезные ресурсы. Другой вопрос, что сбыт продукции у нас очень и очень затруднен. Да,
14: вот да сейчас вообще есть даже какие-то уточнения по поводу, там, не знаю, кур. Там,
15: ну да, есть нюансы, которые, там, да, к сожалению, да. Это. Но вот в этой сфере, то есть...
14: Кроликов,
15: вот эта сфера, она... на самом деле нуждается. И просто я смотрю сейчас на школьные огороды. Чем работают наши дети, да? Лопаты, инструменты.
14: Нету хороших инструментов.
15: Они есть.
14: Техники нет.
15: Они есть.
14: Им не достается.
15: Им не достается. Нет теплиц, нет того другого, нет посредств полива. То есть, ну, с радостью вот приобщать детей к труду. Ну.
14: Мы, знаете, вернемся к этой теме вот после новостей.
15: Да-да.
14: А я напомню, что моим собеседником является, ну, в прошлом учитель истории, сейчас человек, который организует разные работы, связанные с сельскими школами, Николай Аркадьевич Махнев. А сейчас, пожалуйста, новости, и не уходите, будет интересно.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На МКАДе в районе Щелковского шоссе восстановили движение после массового ДТП. Открыты все полосы на внешней стороне Московской кольцевой в районе 103-го километра. Об этом сообщает столичный Дептранс. Сегодня на этом участке столкнулись 8 автомобилей. 2 человека погибли, 1 пострадал. Причины аварии выясняются. Город Шебекин оказался частично обесточен из-за ударов дронов ВСУ. Также местами нет света в селе Нижнее Березово 2. По данным оперштаба Белгородской области, повреждены 2 инфраструктурных и 2 социальных объекта. В Шебекинском округе зафиксировано несколько возгораний. В поселке Волоконовка пострадала женщина. В Грайворонском округе повреждены 5 частных домов и коммерческий объект. ВСУ атаковали здание отдела МВД в Горностаевке Херсонской области. Оно серьезно повреждено, сообщает районная администрация. Там рассказали, что в результате удара загорелась кровля, частично обрушился потолок второго этажа, повреждены окна, двери, фасад и линии электропередачи. Погибших и пострадавших нет. Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана. По словам американского лидера, переговоры могли бы пройти в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Цитата. «Я задал президенту вопрос о Генассамблее, Масуд Пезешкиан будет там. Я спросил, будет ли он открыт к встрече с иранским лидером, и он ответил, что, вероятно, он был бы открыт к этому», сказал журналист Трей Ингст в эфире телеканала Fox News. Одновременно с этим газета Daily Mail сообщает, что Дональд Трамп вместе с чиновниками по нацбезопасности в эти выходные готовился к 81-й сессии Генассамблеи ООН. По информации издания, во время выступления президент США собирается раскритиковать других игроков на международной арене. Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
13: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
13: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Я еще раз представлю нашего гостя. Это Николай Аркадьевич Махнев, который не раз у нас бывал. Он в прошлом учитель истории, педагог. У него два образования, педагогическое и организационное образование, административное, связанное с различными направлениями обучения в области управления, да, управленческой деятельности. Он занимается сельскими школами. Мы не раз были у нас, вы не раз были у нас в гостях, и мы говорили на эту тему, а ВОЗ, как я уже сказал, поныне там. Вы сказали, вот когда мы заканчивали вот, перед новостями, перед блоком новостей, вы сказали, что ну, не хватает техники современной на таком частном уровне, как ну, привлечение детей к работе ну, на небольших участках земли для того, чтобы они могли произвести продукцию, поняли ее, ну, не только вкусовые, но и ее, сказать, элементарные даже коммерческие ценности этой продукции. И таким образом поддержали бы и семью, и школу, в которой учатся. Вот нету. А почему нету? Почему не дается это государствами или частными предприятиями? Вы перечисляли, что там крупные предприятия, которые, с которыми вы в контакте, там, включая «Лукойл». А в чем
4: ну,
3: дело?
4: Ну, с «Лукойлом», к сожалению, мы не в контакте. Нет, на самом деле, в чем дело?
3: Нет, ну, подобное, надо вот действительно, не обязательно «Лукойл».
4: Действительно, надо понимать, вот, как бы, школьные огороды есть. Но вот они сейчас обустроены очень плохо. То есть, вот, системы полива. Мы по-прежнему в школах большинство поливают лейками, да, то есть. 21 век, да, то есть, как бы, мы считаем, вот, искусственный интеллект и прочее, прочее. Но на сегодняшний день нужно создать модель школьного огорода, которая соответствует нашему времени, да, которая могла бы работать, ну, учитывая вот эти вот уже...
3: А какой объем этого, какая площадь этого огорода?
4: Ну, вы знаете, я вам назову ведь школу...
3: Да, да, пожалуйста.
4: В школе есть в Волгоградской области, у нее, допустим, 200 гектар земли, да?
3: В школе?
4: В школе.
3: 200 гектар?
4: Да, там получилась школа...
3: Выпас целый, да.
4: Она занимается производством зерна, эта школа. То есть там есть комбайны более, там порядка 3 комбайнов. Дети работают, старшеклассники уже официально как бы работают, помогают при уборке этих комбайнов. Там, понятно, взрослые тоже работают, потому что школа зарабатывает неплохие финансовые средства, и дети в этом тоже участвуют. И годами директор школы, замечательный педагог, направляет детей, то есть они...
3: А назовите его. Не помните фамилию?
4: Сейчас вот, да. Вот,
3: очень жаль, да.
4: Да, сейчас, прошу прощения.
3: Вдруг он нас слышит и...
4: Ну...
3: Виноват,
4: его
3: окружение
4: да,
3: будет
4: виноват.
3: Это,
4: женщина, директор
3: быть,
4: школы.
3: Ляжет на душу.
4: Да, и отец у нее был директором этой школы. То есть прекрасная педагогическая династия. И, к сожалению, вот никак я не мог решить вопрос по поводу, чтобы она получила звание заслуженного учителя. У нас вообще сейчас с этим проблема, да? Получение званий различных, да? То есть особенно...
3: Нет, кто-то все-таки получает.
4: Сейчас очень трудно.
3: Трудно.
4: Сейчас
3: нет, но те,
4: трудно.
3: Которые получают, им оказывается не трудно.
4: Нет, дело там...
3: На самом высоком уровне.
4: Да, и вот сейчас это, начиная этот вопрос более вникать в него, да, то есть на самом деле там требуются серьезные изменения, потому что кроме финансовых, и вот в свете указа президента, последнего указа учителей, да, об учительском труде, требуется то значительные изменения, чтобы учителя все-таки больше получали вот норм, не только финансовой, да, поддержки, да, но и... скажем, моральный, да?
3: Да, но государственная признательность,
4: да, государственная, общественная, абсолютно да. Правы. Так вот, система школьного огорода, конечно, нуждается в серьезных изменениях. Во-первых, сами школьные участки, это же лицо района, поселка, муниципалитета, да? И здесь это не может быть только силами одной школы, да, то есть как бы реализовываться. Потому что это непростая работа, да, которая... требует разных сюжетов. Я вот был в Тюмени, музей там прекрасный, пятиэтажный, краеведческий там, да, то есть... И мне, вы знаете, по этим залам ходил, там прекрасные картины, там различные меняющие выставки, и мне не хватало вот показать во многих сельских школах Тюмени, там произведены хорошие работы, построены новые здания, в Ханты-Мансийске также это. То есть вот показать вот это новое здание сельских школ, да, как они выглядят. Потому что у людей большинство до сих пор представление очень такое, что вот сельская школа — это такая убогая...
3: Сарай такой деревянный.
4: Да, сарай. Да. На самом деле это далеко не так. И вот я говорил о ценности нашего проекта, да, что таких проектов практически нет нигде в мире. Есть в Америке проекты, которые рассказывают, американцы очень ценят свою однокомнатную школу, то есть малокомплектную школу. И они считают, что из этой школы выросла как бы вот та сильная, крепкая Америка, да, то есть, потому что вот... И там это поддерживается рядом фондов, то есть там история этих школ пишется. Но нигде сами школы не пишут историю. То есть вот это у нас... Нет нигде вот этого формата, да, который был бы представлен на едином ресурсе, да. Я просто изучал этот вопрос, и вот, к сожалению, мы не можем вот пока со стороны бизнеса, крупного предпринимательского... Вообще люди пока, к сожалению, им кажется, что вот энциклопедия — это просто перечень каких-то вот фактов, да. Но вот проблема в том, что сельская школа уходит по разным причинам, да. Но... Никакой искусственной

0: интенсивности идут, ну, в разных странах мира, да, там, из разной степени успешности. Потому что, на самом деле, никто эту задачу красивой и грамотной урбанизации еще никто не решил, да. И вот мы, как бы обращаясь вот в рамках нашей передачи, вашего вопросов, все-таки мы ждем поддержки от бизнеса и понимания, что это выполнение сегодняшних указов президента о традиционных ценностях, об исторической памяти, да? То есть мы сейчас выхлестнем вот
1: это. Они порой эти указы, которые, кстати сказать, идут, в общем-то, от чистого сердца, но они, в принципе, мимо ушей этих людей пролетают. Они просто за них, они их ни за что не цепляют. А зачем? Ну вот есть указ, и пусть будет указ. А мое дело, моя хата с краю.
0: Вот смотрите, такое, история с СВО доказала, как...
1: Может быть, определить, чья хата с краю, и об этом сообщить как раз именно туда, где эти указы формируются. Может быть, тогда вот заработает.
0: Не, смотрите, вот об этом и президент говорит, и сейчас все-таки многие... Ну, люди, которые уж видят, что показала история СВО, да, история вот с Украиной, да, как быстро можно переформатировать неправильно представление, да, целую страну, целое поколение, да, то есть людей, которые жили очень и очень неплохо, да, в Советском Союзе. И могли бы жить и сейчас, на самом деле, очень здорово взаимодействие с Россией в нормальных дружеских, да, отношениях. Но вот здесь не материальное сыграло роль, а вот то, которое...
1: Ну, это житница была. Вот так говорилось в советское время, да. Вот мое детство, мою юность. Я слышал постоянно эту фразу, что там Украина житница Советского Союза, тогда, так сказать, всех республик. И это так оно и было ведь.
0: Вот еще раз я говорю, что вот смотря сейчас на многие сельские школы, да, которые часто на своих сайтах, в сетях не пишут о своей истории своей школы, да. То есть вот недавно, 3 дня назад, умер поэт с Абхазии, да, герой тоже труда, тоже после ковида что-то немножко это вспомнить. Ну, я зашел на сайт школы. Где он как бы учился, да? Ну, я не нашел. И во многих школах...
1: Не нашли упоминания.
0: Да, что это ученик этой школы, да? То есть,
1: да, да, да.
0: Но это... проезжаю... Вообще, у меня вот эта история бывших учеников сейчас начала вообще, или бывших уроженцев этой местности, стала сильно интересовать.
1: Нет, но этот случай, который вы упомянули... Вы сами сказали, что это совсем недавно случилось, а вот поэтому там еще, наверное, ну, просто не успели очнуться от этого.
0: И, нет, учиться они не
1: может
0: успели.
1: Может, рано или поздно.
0: Но ему-то это... 95 лет, он же, что он учился в этой школе-то, можно было написать.
1: То есть еще при его жизни, вы имеете в виду. Вы знаете, в свое время образовательное, воспитательное и вообще ориентирующее на получение профессии, и не только профессии, вот то, о чем вы тоже говорите, но той самой профессии, это очень важно, которая будет кормить питомцев этих школ, возможно, всю жизнь, и это не исключено. И это была такая вот, существовала в СССР программа для сельских детей, это было совершенно типичное явление. Я это очень хорошо помню, я ведь учился тоже в Московском государственном педагогическом, тогда был институт, это университет теперь, и у нас на нашем факультете, на том же историческом факультете, были и наши будущие коллеги, которые приезжали, ну, их было немного, но тем не менее они были, из сельских школ, в основном девочки, конечно. Вот. И надо сказать, что они производили очень хорошее впечатление, они были лучше образованы, чем москвичи и москвички, которые приходили, потому что они стремились и старались. У нас это все под рукой, а им надо было приехать, остановиться, сдать экзамены и потом вернуться назад. Я не помню ни одной из этих девочек и мальчиков, которые бы остались в Москве. Они все вернулись назад. И, кстати сказать, некоторые из них, если не сделали карьеры, то, во всяком случае, ну, заслужили очень большое уважение своей деятельностью. Но все дело было в том, что в стране огромная часть взрослого и детского, кстати сказать, тоже населения, жила в действительности в деревнях и селах в те времена.

0: А в поселках городского типа, как бы они потом образовывались, поселки городского типа из этих сельских образований, где уже промышленность какая-то проявлялась, но, тем не менее, существовали колхозы и совхозы, что очень, очень важно. Разумеется, государство было остро заинтересовано в том, чтобы население вот в этих сельских районах и в районах, где вот поселки городского типа, не мелело, да, и там бы оставалась молодежь, то, о чем вы уже сказали. А вот что происходит теперь? Я понимаю вашу заботу об этом. Конечно, у нас, кстати, программа-то называется «Сельские заботы». Вот эта программа с вами, разговор. Mm-hmm. Конечно, осталось некое подобие там крупных там поселковых образований, не случайно говорю
1: слово. Нет, везде картина пестрая.
0: Объединенных они все-таки в акционерное общество. Вы, наверное, это имеете в виду. И производящих востребованную до сих пор сельскохозяйственную продукцию. Что спорить, так оно и есть. Но чаще всего все же типичные фермерские хозяйства, в которых родители заинтересованы порой даже просто в частном образовании своих детей. Ну, я это так вижу. Возможно, я ошибаюсь. Вот об этом говорите.
1: Ну, смотрите, вот сегодня скажите государство создает Минсельхозу порученные, они с Минпросом эту задачу решают, создание агроклассов, да? То есть это целая политика, она, кстати, наверное, использует вот тот опыт ошибок, который был в Советском Союзе, когда был такой лозунг «всем классом на ферму», да, который не сработал, «всем классом колхоз». Потому что не испытывал...
0: Из города на овощную базу.
1: Да, не учитывал индивидуальные потребности людей. Сегодня бизнес вложил в ряде школ, вложился, не просто так, он создает, заработает непосредственно со школами, с классами, с детьми, которые могут выбрать... эти предприятия в качестве своего будущего работы, профессии в разных направлениях. Это хорошая и ценная программа, но она коснется не всех школ, да, потому что это не нужно, чтобы всем школам. Но я еще раз подчеркиваю, что современное село – это не только агродело. Да? Современное село требует мастеров различных профессий, да, то есть и людей различных профессий. Да? И это не только связано с бюджетной сферой. Это люди, которые могут ремонтировать дома, да, делать ремонтные услуги, да, там как бы нужны. Это люди, которые занимаются ремонтом машин. Ну, не всегда же машину повезешь там в крупный центр, да, ремонтировать. Ну, это такая непростая история. Те же, что на монтажке, да. Вот сегодня есть понятие все-таки туризма развития, да, то есть требуются гостевые дома, да, то есть люди могут сегодня на основании законодательства, да, и эту сферу развивать, да, то есть как бы создавая гостевые дома, особенно те, которые находятся на трассах. Ну, это вот практика такая сейчас в Кубани, да, там...
0: А чего не хватает для этого? Это, кстати, очень хорошая вещь.
1: Ну, вы знаете, не хватает...
0: Ну, обслуживание туристов.
1: Да, дорог. Не хватает понимания, и есть еще очень момент. Должны сложиться определенные традиции, вот... В ряде западных стран, особенно в Италии, там вот есть, ну, как бы читаешь, как бы, ну, там, допустим, какое-то харчевня, которая там существует 300 лет, да? Условно говоря, семья держит 300 лет.
0: Содержит ее, да.
1: Да, я всегда задаю вопрос. Вот наши вот готовы были бы, чтобы их дети работали в той же харчевне? Да, остались, да. Это же еще момент такой, у нас... Знаете, нам сейчас нужно... У нас очень долго была в стране культура... Ну, в мире она вообще распространена. Культура переезда, культура поездки. Надо увидеть мир, надо там... Нам надо сегодня все-таки научиться воспитывать культуру оседлости. Что оседлость — это тоже неплохо.
0: Очень интересная мысль.
1: Да.
0: Очень интересно.
1: Очень неплохо, потому что... вот это, ну, такие фразы, если ты там не путешествовал, ты как бы и не жил, да? Ну, это же, согласитесь, полная ерунда. Ну, не путешествовал, ну, сказать, что ты не жил, ну, это... Ну, специально вот эти вот маркетинговые вещи, да, которые способствуют, что надо увидеть мир, познать, они, конечно, сильно сейчас давляют, да? Но надо все-таки понимать, а что человека может удержать? То есть мы сегодня говорим о традиционных семейных ценностях, мы говорим о... семье, мы говорим о демографии, так надо все-таки посмотреть в эту сторону, в сторону своего дома, да, сторону. Конечно, дом уже может выглядеть иначе, да, но надо все-таки полюбить свою родину, да, вот свою малую родину и увидеть себя в ней.
0: Вот как
1: ни и школа странно, здесь должна помочь в этом.
0: Вот как ни странно, я хотел бы на этом месте вот ставить свой вопрос. А вот гранты, которые вам так и не достаются, они здесь поучаствовать могут? Ведь когда люди задерживают своих детей на своих же самых, ну, законных, так сказать, территориях, на которых они родились, выросли, где выросли и родились их родители, а порой бабушки и дедушки, и прабабушки, и прадедушки, они ведь без денег там существовать не могут.
1: Нет.
0: Им нужны средства. Вот откуда придут эти средства, если, ну, нет никакого оборота?
1: Нет, на самом деле, вот мы видим, вот сельская школа, что сейчас может реализовывать? Она сегодня, законодательство пока противоречит, но это, вот, ну, вот агротуризм, да? Ну, что мешает, может ли сельская школа получить грант по агротуризму, да, от соцсети? Пока я не вижу возможности, но это надо вносить. Что
0: да.
1: Школа,
0: ну, то, что
1: может...
0: сказать, для детского сада КВН, пожалуйста.
1: Да, да, что это... школа может... Сейчас же программа по развитию туризма, и там индивидуальные предприниматели, самозанятые, там могут получить определенную сумму денег федеральной, по федеральной программе, по местным региональным программам, да, то есть... Но, на мой взгляд, и должна вот эта ниша и для школ открыться, да, как агротуризм, где дети сажают, выращивают вместе со взрослыми. Там, понятно, и взрослое население должно участвовать, потому что не все виды работ могут произвести школьники. Да,
0: да? Особенно вообще не с техникой.
1: Да, и вообще не с техникой, да. И потом нужны, кто будет ухаживать за этой продукцией. То есть,
0: хранение,
1: хранение,
0: охрана,
1: да, то есть
0: сбережение,
1: это, да, то есть школа,
0: продажа, извините,
1: да,
0: если речь идет о торговле.
1: Школа, да, должна получить вот эти дополнительные возможности, да. Но здесь вот ребенок может увидеть... Вот я всегда приезжаю в школу и спрашиваю, ну вот вы занимаетесь школьным огородом, а сколько вы с квадратного метра получаете продукции? Денег. Вот пересчитайте в деньги. И вот тут возникает чаще всего вопрос. Практически мне ни одна школа, да, ни одни вот, не могла точно ответить. То есть они занимаются этой деятельностью, но они не сделали следующего шага. Вот они все говорят о бизнесе, там, предпринимательстве. То есть, ну, надо посчитать.
0: А вы знаете, что они забыли? Не они даже, а государство забыло в отношении школы. Слово «экономика».
1: Нет, государство не забыло. У нас же, понимаете, вот вы считаете, что сельские школы – это государственные?
0: Да, я так думал.
1: А, вот, ну вы ошибаетесь.
0: А поправьте меня.
1: А юридически они являются муниципальными.
0: А разве муниципалитет – это не часть государства?
1: Муниципалитет – это, естественно, часть государства, да? Но юридический статус – это не школы государства, не государственные школы. Потому что есть школы государственные, федеральные, да, есть школы региональные, да.
0: Все понятно, да.
1: А есть муниципальные. То есть, вот я не говорю, что это плохо, или тут как бы много разных подводных сюжетов, да, то есть, но они не являются, их признает общество, что они являются государственными, но по факту это не так.
0: То есть они не могут участвовать в государственной экономике, получается?
1: Нет, почему они участвуют в государственной экономике?
0: Так.
1: Но они участвуют как в государственной экономике. То есть, допустим, эту школу строит кто? Муниципалитет, регион. То есть напрямую деньги из государства, из федерального, там не всегда идут на школу, на ремонт. Да, сейчас есть целая серия трансфертов, есть программы, где участвует крупный бизнес, да, то есть это получается заказ государства. Но напрямую муниципальную школу обычную, да, ремонтирует муниципалитет. И у него не всегда в муниципалитета хватает средств на этот ремонт. И он тогда обращается к областным властям, то есть решает... Сейчас многие вещи сделаны, много, да, идет ремонты, оборудование в школах хорошее появляется, да, то есть как бы они, уже это достаточно серьезно, то есть... Но, еще раз, у нас вот не совсем верное понимание многих вещей, вот этих юридических, да, толкований. А экономика школ, школа участвует в экономике поселения как? Учителя... Технический персонал получает зарплату, да? Куда они тратят эту зарплату? В селе, да? В основном тратят они зарплату, вот, покупая продукты у местного предпринимателя, да? То есть они оплачивают какие-то коммунальные услуги, но количество этих коммунальных услуг все-таки в большинстве школ, сел не совсем такое, как в городе. Канализации общие, не везде, да, это есть история с канализацией общей, да. Водопровод общий тоже не везде.
0: 21 век.
1: Ну, вы знаете, я вам скажу, не всегда это из...
0: Это, кстати, не только у нас.
1: Это во всем мире так.
0: Это есть во всем мире, потому что это нерентабельно.
1: Нерентабельно, даже надо считать. То есть иногда скважина...
0: Это и есть часть экономики.
1: Да, вот та же вот школьный огород, да, когда я говорю, вот та же вода. Вот директор начнет заниматься школьным активно. А где он воду? Воду оплачивает муниципальный бюджет, да, то есть и ему превышение воды, ему скажут, а что ты куда-то воду тратишь так сильно? То есть это не есть хорошо, то есть поэтому здесь это и есть экономика на самом деле. И у нас должен сложиться взгляд, должна провести серьезная дискуссия, какая должна быть сельская школа в нашей стране в 21 веке.
0: Но ведь все они должны, вот все они, которые работают с этими школами, взрослые люди, не дети, не юноши и девушки, они должны понимать, куда распределяются выпускники этих школ для дальнейшей жизни. И продолжение ли обучения, или остаться на месте здесь. Ведь это самый главный вопрос. Между прочим, это вопрос тоже и экономики.
1: Конечно, конечно. Ну, сегодня, ну, школа никогда не имела этого заказа, чтобы ребенок оставался. Нет заказа, чтобы ребенок оставался-то на своей территории. Вы поймите. Этого заказа пока нет. Он только начал формироваться, этот заказ.
0: А не поздно ли уже?
1: Нет, не поздно. Я 100% уверен, что ситуацию во многих сюжетах можно исправить. И еще следующий момент. Сельская школа должна стать рекламой для части городских жителей, чтобы они переезжали. Приезжайте к нам, у нас здорово, у нас хорошо, у нас интересно.
0: У нас уже заканчивается программа. И я просто хотел бы, чтобы вы, ну, очень коротко сказали, существует ли культурная программа для этих школ?
1: Не, ну, конечно, эти школы...
0: Это воспитательная часть.
1: Эти школы, во-первых, там большинство коллективов этим все-таки активно занимаются. Практически в каждой школе есть музей.
0: Другой... Ну, кроме музея, даже ведь приезд артистов, ну, с приездом... обучение определенное, скажем, сценичное, сценарное.
1: Нет, театры, вот надо отдать должное, вот это вот призыв Кравцова к театрам в школе, он на самом деле нашел предложение во многих школах. Другой момент, не хватает, конечно, там немножко... И людей, которые бы занимались более профессионально.
0: И желающих туда приехать, артистов.
1: Нет, он же говорил школьный театр. Ну, а артистам надо платить. Как выясняется сейчас...
0: Опять же экономика.
1: Как выясняется, платить-то надо очень и очень серьезные деньги.
0: Знаете, Николай Аркадьевич, я очень надеюсь, что все-таки грант вы заслужите. И вы хотя бы где-то в качестве примера сделаете то, о чем мы сейчас с вами говорим, и о чем сердце болит. Вот клянусь.
1: Спасибо большое.
0: И вам спасибо, что вы пришли и говорите с нами на эту тему. И надеюсь, она не была скучна для наших слушателей. Я напомню, что бывший учитель истории, общественный деятель, занимающийся сельскими школами, Николай Аркадьевич Махнёв был у нас в гостях, и я надеюсь еще раз его увидеть, где он скажет, что ну вот, наконец-то, мы хоть что-то получили.
1: Нет, почему? Мы многое получили уже. Спасибо.
0: Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате атаки ВСУ. Раненый мужчина и 17-летний подросток, сообщает оперштаб региона. В селе Ржевка Шебекинского округа взорвался FPV-дрон. Пострадал местный житель, его госпитализировали. В результате удара еще одного беспилотника ранение получил несовершеннолетний. На месте работают экстренные службы. На федеральной платформе онлайн-голосования явка достигла 90% по состоянию на 17.35. По московскому времени выбор сделали 3 миллиона 600 тысяч человек, сообщает Минцифры. В топ регионов по явке вошли Новгородская область 93%, Мариэл 92%. Столько же в Смоленской области, Чувашии и Удмуртии. ДЭК применяется на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, региональных и местных выборах в 32 субъектах. Росатом объявил о дополнительном завозе дизельного топлива на Запорожскую АЭС. О его доставке на объекты сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Цитата. «Как бы сложно ни было, был осуществлен и дополнительный привоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ», сказал он в интервью РИА Новости. В пятницу на Запорожской АЭС сообщили о состоявшейся ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. Четыре специалиста, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Представители МАГАТЭ находятся на объекте с 1 сентября 2022 года. Премьер Чехии раскритиковал Европу за неспособность завершить конфликт на Украине. В соцсетях Андрей Бабиш обратился к европейским политикам, указав на их недостаточное участие в урегулировании. Цитата. «Я буду бороться за то, чтобы положить конец этому отвратительному конфликту. Это невероятно. Импотенция Европы ужасна. Она не хочет вести переговоры о мире. Мы должны, конечно, вооружаться и готовиться к тому, чтобы ничего не произошло», отметил чешский премьер. На пражском оборонном саммите 17 сентября Бабиш заявил, что мир движется, цитата, «к вратам ада, к Третьей мировой войне». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22, атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
13: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии со мной Юлия Власова. Юля, привет.
14: О, да.
13: Мы встретились.
14: Я здесь, наконец-то.
13: Да, и поговорим мы сегодня. Но Юля формулировала тему, поэтому звучит она слегка академично. Проблема взаимосвязи поколений. Вот. Я бы сказал проще. Меня волнует вопрос, а можем ли мы чему-то научиться у подрастающего поколения и чему-то их научить, потому что приходят, знаете ли, тревожные новости, правда, пока из-за границы, о том, что нынешние подростки чуть ли не самые глупые за всю историю человечества, пока делали замеры, потому что считать они не умеют, писать они не умеют.
14: Мне кажется, они просто притворяются.
13: Цивилизация катится в тартарары, так это или нет, нам сегодня расскажет наша гостья Екатерина Бушина, кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики. Ну, Екатерина, что же вы там наисследовали? Расскажите нам, пожалуйста.
15: Добрый вечер. Рада всем. Ну, на самом деле, вопрос звучит прям очень фатально, куда мы катимся. Но, наверное, вернусь к тому, что проблема поиска какого-то общего диалога между поколениями, он был всегда. И то, что происходит сейчас, оно, наверное, не самое худшее. Просто научно-технический прогресс просто движется невероятной скоростью. И в чем-то наша молодежь действительно становится более в плане более быстрой в плане понимания и поглощения знаний.
13: А становится ли?
15: Потому хороший
13: что я, например,
15: вопрос.
13: Общался с коллегами, вашими коллегами из педагогического университета. И я такой тоже, я воодушевлённый, говорю, ну, говорю, к вам-то сейчас придут новые, значит, новые поколения, те, кто там на короткой ноге с искусственным интеллектом, те, кто быстро тебе соберут там по всяким поисковикам данные. Они говорят, вы что, Илья, нам приходится учить их пользоваться поисковиками. Они получают информацию только из своих лент в соцсетях, и вообще им этот искусственный интеллект, ну, как бы не интересен.
15: Интересное замечание. Я к этому добавлю, что на самом деле сейчас рассматриваются новые дисциплины для всех студентов, которые обучают пользованию искусственного интеллекта на первых курсах вот просто в таком общем понимании, что это такое, как им правильно пользоваться. А дальше, когда студенты уже выбирают те или иные траектории, третий, четвертый курс, им дают понимание, как искусственный интеллект можно прикладывать непосредственно к тем областям, к тем дисциплинам, которыми они занимаются. Однако, знают ли умеют, на самом деле, с чем мы сравниваем? Я вот тоже занимаюсь изучением школы, и одно из исследований касалось установок учителей к цифровизации вообще, как с этим жить. И мы понимаем, что у преподавателей, у них, им этот навык приходится мало того, что осваивать заново, все новое с возрастом пугает все сильнее, и люди становятся более консервативными. То есть, на самом деле, важно сохранить то ядро, в котором я выживал, в котором мне хорошо и все понятно. В связи с этим мы обнаружили, что до сих пор, хотя цифровизация уже внедрена, и уже нет смысла говорить о том, что за ней будущее, это есть настоящее. Однако существует до сих пор большое опасение со стороны преподавателей, что вот искусственный интеллект придет и заменит живых людей, что там мы научим совсем не тому и так далее.
13: Не,
15: и тому
13: погодите,
15: подобное.
13: Про то, что искусственный интеллект всех нас переубивает, об этом уже говорят создатели ведущих как бы этих моделей, которые выступают сейчас в Америке единым фронтом, чтобы как-то затормозить это все развитие, но это немножко тема нашей другой встречи. Угу. А вот давайте поговорим все все-таки, ну, вы сейчас сказали две фразы. Во-первых, вы упомянули прогресс, а во-вторых, сказали, с чем мы сравниваем. Вот мы, например, как бы, мне, например, концепция прогресса именно как гуманитарная концепция, что есть какое-то непрерывное развитие, которое меняет там природу человека, мне она глубоко чужда. И я, например, сравниваю с дореволюционным опытом. Если взять как бы дореволюционного гимназиста и посмотреть, что он знал на выходе из гимназии, а знал он как минимум один европейский язык, еще и как бы латынь или греческий, знал он, то есть как бы считал он на уровне современного второго курса университета мехмата и так далее и тому подобное, там еще там умел там фехтовать и вальсировать. На фоне этого наш современный выпускник, ну, в общем-то, выглядит немножечко неандертальцем таким, да?
15: Вы берете очень идеального гимназиста, который действительно обладал всеми этими ресурсами. Однако в то же самое время было очень много неграмотных, которые все вот эти вот высокие планки...
13: Я беру тех, кто проходил это обучение, как бы.
15: Ну, хорошо.
13: Вот.
15: Но задача...
13: Я думаю, что те, которые были неграмотные и жили в деревнях, у них был другой набор навыков, которыми тоже современный человек похвастаться не может.
15: Согласна с вами. Однако, мне кажется, что в то время был вот действительно разрыв большой, да, между тем, кто ничего не умел, ну, грубо говоря, да, и шел в такие рабочие специальности, и тем, кто получал хорошее классическое образование. А, ну, образование тоже имеет свойство трансформации, и как только оно стало обязательным для всех, безусловно, вот у нас сейчас на сегодняшний момент есть экзамены, есть МЦКО, есть ГИА, ЕГЭ, которые делают определенные срезы, которых достаточно для того, чтобы ну, вот зафиксировать определенный уровень, необходимый для продолжения образования дальше. Вот. Поэтому, мне кажется, есть смысл говорить не про, скажем, то, как это было раньше, потому что, да, вкладывали, но вкладывали, ну, я не скажу, что в единиц, да, но, может быть, там в определенную, достаточно небольшой процент людей. А при масштабировании образования, ну, меняются и стандарты, да, вот сейчас тоже есть те, кто не сдают, и им сложно, но они вот точно так же остаются за бортом.
13: Так, ну, все-таки я так сейчас по-стариковски поворчу, тем более, что Юля на меня смотрит как-то сочувственно с осуждением.
16: Мне просто кажется, тот пример, который ты привел, это были дети именно... каких-то из богатых семей.
13: Ну, их, кстати,
16: их
13: нет.
16: Был,
13: ну, ну,
16: был
13: нет,
16: действительно
13: нет,
16: какой-то
13: нет,
16: небольшой
13: нет.
16: Процент.
13: Ну, перестаньте. Ну, в гимназиях учились далеко. Даже почитайте рассказы наших
16: ладно,
13: классиков.
16: Ладно, будем учить
13: не только, как бы. Наоборот, просто как бы в царской России была другая история, что получение высшего образования давало дворянский титул. И в этом плане как бы высшее образование работало реальным социальным лифтом,
15: да,
13: в отличие как бы от сегодняшнего. То есть там ситуация, что человек, закончивший университет, стоял бы где-нибудь, кричал «свободная касса», было бы как бы невозможно.
15: Всё
13: вот.
15: Верно.
13: Буквально, кстати, на этой неделе так получилось, что в высшей школе экономики я 20 минут сидел в рекреации рядом с магистрантами отделения политологии. Причем распределение было где-то 50 на 50 юноши и девушки, чуть-чуть даже, наверное, в сторону девушек больше. Слушайте, мат на мате. Мат на мате. Мат матом сидит и матом погоняет. Как бы, ну, в мое время...
16: Сделаем замечание.
13: Нет, я поскольку я вот наученный всеми вот этими концептами про, значит, как бы взаимное уважение между поколениями, нет, значит, я только на фразу одной из девушек, что, дескать, не было в русской литературе книжек про вампиров и привидения, я, значит, поперхнулся и напомнил про крысолова Александра Грина и, значит, семейство вурдалаков Алексея Константиновича Толстого. Вот. Но, тем не менее, как бы, вот это что такое? Катится все, понимаете ли, в тартарары.
15: А почему вы считаете, что на самом деле не нужно в этот момент как-то вмешиваться? Ну, мы же все, скажем, разные поколения, да, создаем определенную культурную рамку. Вы не сказали, я не сказала, другой человек не сказал. Она также будет ходить и транслировать. Тем более, что она чувствует себя свободно и комфортно в своей, ну, не подростковой, да, уже на молодежной среде, где, ну, этот язык имеется, да, они на нем разговаривают, они этого не стесняются.
13: Ну, кстати, между как человек, выросший как бы в 2000-е в Петербурге и в том числе в философской среде, должен сказать, что разговаривают они на нем так себе. Угу. Вот. В этом плане...
15: Как умеют! Не научили же старшие поколения.
13: У меня есть, кстати, любимая байка, я не помню, рассказывал я ее в эфире или нет. Может быть, вы, кстати, знаете, как Чуковский и Хармс пришли в ленинградский кабак припортовый, нет? Значит, ну, там тоже там 30-е годы. Вот, может быть, Чуковский каланча такой, значит, в пиджаке, в шире его плеч сутулый, значит, Даниил Хармс, который ходил в смокинге до ареста, и они заходят в припортовый кабак в Ленинграде. Хармс затащил Чуковского выпить пиво. И там буквально сцена, как из мультика «Остров сокровищ», то есть все замирают, значит, смотрят на этих двух инопланетян, и поднимается какой-то брутальный мужчина, условно говоря, боцман, и угрожающе помахивая кулаками, и что-то проговаривая матом, двигается в их сторону. И когда на них оставался как бы буквально метр, Хармс ему в лицо выдал такое многоэтажное, изощренное матерное ругательство, что он опешил, и дальше произошел катарсис, и он, значит, полез к ним обниматься, угостил их пивом. Это... Историю мне рассказывала в свое время преподавательница по средневековой философии как раз Питерского университета, и она заканчивала эту историю словами: «Вот видите, ребята, мы как они можем, а они как мы нет». Ну ладно, это я ушел в воспоминания. Так все-таки, что у нас про поколения? Как мы их сегодня различаем?
15: Про поколения. Ну, вы знаете, мне хочется сразу остановиться на таком, может быть, занудном немножко, но тем не менее, да, сказать, что очень часто происходит, что люди более старшего возраста смотрят на молодежь с точки зрения того, какими были они. То есть вот, ну, объективного среза относительно того, что молодежь сильно отличается или не отличается, его очень сложно поймать. И на самом деле я не встречала никаких большущих лонгитюдных исследований, чтобы, например, могли сравнить молодежь там, ну, я не знаю, в начале 20 века и современную. Их просто нет. Поэтому, когда говорят, что существует вот этот вот межпоколенческий разрыв, мы должны понимать, что взрослые говорят относительно того, кем они были, а у них была совсем другая среда, у них были совсем другие ресурсы. Поэтому оно вот, с одной стороны, значимое. С другой стороны, когда говорят про поколенческие какие-то разрывы, я, наверное, не очень с этим соглашусь, потому что есть альтернативное понимание того, что это не поколение, это просто разный возраст. Живет разными, ну, скажем, вот мы в Центре социокультурных исследований очень любим рамку изучения индивидуальных ценностей Шалома Шварца, и она о чем говорит? О том, что у каждого человека существует определенный набор ценностей, но в разные возраста этот профиль ценностей, то есть одна ценность более выражена, другая менее, она отличается. И это происходит в разных возрастах. То есть если мы возьмем молодежь, сравним ее со средним поколением, со старшим поколением, мы увидим эти различия. Но говорить, что вот это вот произошел какой-то разрыв в поколениях...
13: Ну... Секундочку, я готовился к нашей сегодняшней встрече, и я знаю, что ваша диссертация была написана на тему сравнения российских и канадских студентов, их отношения к здорово-сберегающему поведению. И вы там доказываете, что представители одного возраста, но разных культурных сред по-разному относятся, ну, как бы, к выполнению той или иной деятельности. То есть получается, что все-таки, ну, как бы, я так понимаю, что если культурная разница есть там в, на континентах, то и в поколениях она тоже
15: я
13: может присутствовать.
15: Я вам объясню, с чем были связаны выводы так. В той работе, которая уже больше, мне кажется,
16: не актуальна.
15: 10 лет. Нет, они, безусловно, актуальны.
13: В науке 10-летний текст — это вообще молоденький.
15: Да, да, это почти свежак. А на самом деле вы правильно заметили, что вот этот контекст, культурные различия, они здесь ведущие. Почему? Потому что когда вот я задавала вопросы, например, российским и канадским студентам, да, что вы понимаете там вот под выпиванием, принятием алкоголя? И для наших это водка, вино, ну вот иногда пиво и так далее, да? И для них чистота вот этого вот здоровья, скажем, разрушающего поведения меряется в том, сколько ты выпил водки и вина. А для канадских студентов это пиво, и они не считают пиво настолько вот серьезным напитком, чтобы оно гробило их здоровье. Поэтому и различия получились.
16: То есть у них вообще нету лимитов по выпиванию?
15: А, они просто совсем по-другому на это смотрят. Вот мы приезжаем, нас было...
13: Хорошо, давайте тогда похвалим наше как бы, поколение, которое идет. А может быть, как бы и не за что. Но насколько я понимаю, как я замечаю, по сравнению с тем, что вот там было в те же 90-е, они гораздо меньше употребляют алкоголь сегодня, меньше курят, и для них как-то более... привычным становится вот какое-то такое здоровое, социально одобряемое поведение. Или нет?
15: На самом деле, мне кажется, что в России выпивание, оно такое, носит какой-то ритуальный характер. То есть мы выпиваем всегда, когда у нас Новый год, всегда, когда у нас день рождения. То есть это событие, да, которое мы отмечаем. Вот у нас прям нет, даже давайте поднимем.
13: Как, кто, ну, как бы, кто вы, как бы, вот мы жили в режиме песни, по-моему, сейчас уже Синагента, да, Семена Слепакова, каждую пятницу я как бы в труху.
15: Вот-вот-вот. Расскажу случай. Мы ездили в университет в Нидерланды, с которыми у нас было сотрудничество как раз в рамках магистерской программы, и нам было поначалу очень удивительно. Пятница, рабочий день заканчивается в 4, весь университет идет в пивнушку. То есть, понимаете, какие-то ритуалы, которые характерны для разных стран, оно и вот выводит. Но если говорить про то, пьют больше или меньше, я здесь не могу опереться на цифры, просто не знаю, но мне кажется, что выпивание, оно характерно, например, да, когда происходит какое-то там активное, сильное переживание, да, там какая-то утрата и так далее. И если смотреть на период, там, ну, я не знаю, тех же самых стрессовых 90-х, да, там, или раньше, это способ как-то вот себя заглушить, пережить это, да, там, уйти в какое-то незабытие, просто чтобы вообще не свихнуться.
13: Ой, да, у меня одна из самых таких тяжелых встреч студенческой юности была как раз в общаге с ребятами из Нижнего Вартовска, которые вот мне рассказывали про свое угрюмое детство, это прям была такая... балабановщина. Хорошо, ну а терминами вот зумеры, миллениалы мы как бы можем пользоваться? Это есть или это тоже какая-то популярная маркировка, не имеющая отношения к научной
15: действительности? Ну, слушайте, с другой стороны, есть, например, возрастная категоризация, которая совсем недавно была сдвинута, да, и, например, сейчас молодежь, она заканчивается возрастом 45 лет. А в целом мы можем говорить, что есть действительно поколение, которое уже выросло вот в этой вот диджитализации, которое в гаджетах, она быстрее шарит, она быстрее находит информацию. У них в целом функция взаимодействия очень сильно перенесена вот в взаимодействие с гаджетом, да, и поэтому они могут казаться другими. Но с другой стороны, мы... точно так же говорим про то, что у нас есть взаимодействие, какая-то коммуникация, есть обучение, есть абсолютно такие же какие-то вот важные там жизненные, не знаю, действия, которые предпринимают абсолютно все. Просто они это делают другим способом.
13: Другим это как? И в чем это инаковость?
15: Ну как? Ну вот хочешь кушать, ты не идешь за продуктами или не идешь к плите, а нажимаешь Яндекс.Доставку. Вот, хочешь узнать там что-то, погоду, да, они не идут к термометру, они кричат: «Алиса, какая будет погода?»
13: То есть сейчас подставили очень многих наших слушателей, я думаю. У кого радиоприемники дома работают.
16: Да, кстати, я еще такое слышу, что дети, для них перестало быть авторитетным взрослым, они все спрашивают у Алисы или перепроверяют ответ взрослого у Алисы. То есть это может быть пятилетний ребенок, который такой: «Мама, это что? А это почему?» Потом такой: «Алиса, скажи мне, мама права тут или нет?»
15: Ну, на самом деле есть такое. Я лично в своей семье не сталкивалась, но допускаю, что такое может быть. Но я бы, наверное, сказала, что это не про потерю авторитета родительского в глазах ребенка, а про то, что родитель, он все равно воспринимается, и это нормально, экспертам, скажем, в разных сферах, да, и вот там все, что касается, наверное, самое уязвимое, где можно расшатать, это сфера, связанная с взаимодействием детей между собой, да, там, я не знаю, вот пример из реальной жизни, да. Я, например, говорю утром сыну, он идет в школу, я говорю, по-моему, холодно, давай-ка ты наденешь жилетку. Он такой, Алиса, сколько градусов? Она такая, 14. Он говорит, нет, мам, я не надену, мне ок. И это что? То есть это защита своего «я», да? Ребенок уже в пубертате, он уже в подростковом возрасте, и он не то что не верит мне, он пытается вот эти вот наши границы прощупать вообще, насколько я в этом сдвигаюсь или не сдвигаюсь. И сдвигаться, на самом деле, это очень полезно, это очень хорошо. Потому что тогда растет его экспертность, да? Он может полагаться на себя, и дальше там, в зависимости от того, поступил он правильно или неправильно, ну, как бы, это его ответственность. Он заболел, потому что не мама сказала, потому что ты это решение принял.
16: Да, тоже хороший вариант.
15: Да.
16: Определился с Алисой.
13: Я,
16: и шапку не надел.
13: Я думаю, да, насколько мне нравится то, о чем вы сейчас говорите, потому что, ну, не знаю, я все в свое дуду. Я как бы периодически, ну, то есть я коллекционирую старые книги.
15: Угу.
13: Ну, как раз тоже 19 век и так далее. И периодически мне из этих книг выпадают разные записки и заметки, которые делали их прошлые владельцы. Вот. Или же пометки на полях. И они сделаны безупречно правильным почерком. Там все буквы одинакового размера. Я уже как бы пишу, как курица лапой. То есть я уже не могу этим как бы похвастаться. И когда я учился в школе, вот как раз в стилистике того подростка, о котором вы говорите, когда там, я писал что-нибудь правильно, я делал какое-нибудь интересное сочинение с моими очень умными мыслями, но как курица лапа, и мне занижали оценку. И мне это казалось дико несправедливым. Как бы. Как вы смеете обесценивать мои мысли? Какая разница? Как бы,
16: она, наверное, мысль твою даже не могла уловить, прочитать.
13: Каким почерком? Не, все нормально, не улавливали. Мне тройку поставили за вопрос, как бы, сочинение на тему, зачем Дубровский стал грабителем, если на оставшиеся от наследства деньги мог уехать во Францию жить. Вот. Да. Но это было еще в Советском Союзе. Так вот, я к чему? То есть, что для них это было естественно. А сегодня вот приходят как бы ваши коллеги там и говорят, что работа мозга напрямую связана с мелкой моторикой.
15: Да.
13: И если вы в состоянии написать равномерно одинаковые буквы, то и в случае экстремального стресса вы как бы с большей вероятностью окажетесь способны на последовательное конструктивное поведение. А вот не будете бегать, как отрубленная, значит, как бы курица по двору. Как курица с отрубленной головой, ну или как бы лось. Понимаете? Почему,
15: да?
13: То есть, и уже в этот момент я такой, так может, не дожали, может быть, не дообъяснили мне это вот как бы в свое время. А вот нынешние уже и вообще как бы писать не могут.
15: Я с вами согласна. Когда приходишь в школу, и учитель более старшего возраста, он действительно смотрит за тем, чтобы было написано вот не курица лапой, и снижает оценки. Почему? Потому что всегда начальная школа должна была ставить почерк, да, вот эти вот правописания, и это навык, с которым ты уже приходишь дальше, не отвлекаешься на него.
13: Так, из ваших слов я так понимаю, что если у нас как бы органической разницы между поколениями нет, а есть разница культур, то получается, что распустили мы их, как бы.
15: Смотрите, приходят новые поколения учителей, да, и для них на самом деле не так важно действительно, как ты пишешь, ну, главное, чтобы это было читаемо. И я допускаю, что, возможно, опять же, вот если вспомнить старые школы, старую закалку, школа, помимо всего прочего, занималась воспитанием, да, и вот эта вот аккуратность в почерке — это тоже некоторая часть этого. А сейчас школа занимается, ну, оно возвращается
13: сейчас?
15: Воспитанием.
13: Я совсем сейчас выступлю в роли прям такого,
15: пожалуйста,
13: как бы. Да? А сейчас школа занимается только бесконечной подготовкой к ЕГЭ. Говорю я такую провокационную фразу, а продолжим мы уже после рекламы и новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие детали не приводятся. Явка на выборах в Госдуму достигла 55,08%. Это данные на 18.05 московского времени, сообщает ЦИК. Член Центра избиркома Игорь Борисов на брифинге заявил, что число кибератак на ресурсы избирательной системы за два года увеличилось на 8300%. Они ведутся с использованием технологий искусственного интеллекта. Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва завершится сегодня. Масуд Пезешкиан изложит позицию Ирана по конфликту с США на Генассамблее ООН. В ближайшие дни президент Исламской Республики отправится в Нью-Йорк. По информации агентства Мехр, в графике Пезешкиана стоят встречи с лидерами ряда государств. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп заявил о готовности провести переговоры с президентом Ирана на полях Генассамблеи ООН. Мероприятие пройдет с 22 по 26 сентября. Баскетболисты ЦСКА выиграли бронзу Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Столичная команда в матче за третье место обыграла казанский «Уникс». Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, который принес команде 16 очков. Позднее сегодня в финале сыграют краснодарский «Локомотив Кубань» и турецкий «Анадолу Эфес». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
23: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
24: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
23: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
25: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
13: Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофон Илья Переседов, в студии Юлия Власова. У нас в гостях Екатерина Бушина, кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики. Говорим мы про взаимосвязь поколений. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 88 948. Телеграм, латиница, одно слово, говорит МСК-бот. И вот прям пишут нам уже в сообщениях. К сожалению, человек не подписался. На 2-0 заканчивается его номер. Почитайте повесть Александр Брунштейн «Перед рассветом». Она описывает свои годы учебы в гимназии и, собственно, рассказывает о том, как, в общем-то, все, кто учился в гимназии, выбились люди, стали профессорами, врачами и так далее, при том, что были из еврейской семьи, в общем-то, весьма маргинальной. Это, видимо, к вопросу о том, что учились в Советской империи только дворяне. Далеко не только дворяне. Но мы... Спасибо, кстати, за замечание. Прекрасная книга. Но мы закончили вот темой того, что может дать современная школа. Я как бы... прокашлял как бы про ЕГЭ. Наверное, не будем мы сейчас прям уходить в эту тему сложную, но лучше... Хорошо, мы поняли, чему школа не учит. Письму не учит, воспитывать сегодня не берется, а что тогда она как бы передает?
15: Ну, я бы хотела сказать, что вообще есть другие альтернативные способы развивать мозг, через которые все равно дети проходят. Это то же самое лего. Собирание, да, это вот, я не знаю, там...
13: У части наших слушателей заболели ноги в этот момент, я думаю.
15: Конечно, оно разбросано всегда и везде.
16: Компьютерные игры, кстати говоря, это же тоже есть исследование, что они не только, вот как многие кричат сейчас, да что он там в этом планшете сидит или в телефоне, что он там это вот тупится просто-напросто, а нет, на самом деле, вот тот же... Ну ладно, не буду называть эту игру, но тем не менее есть игра, которая посвящена строительству.
13: Да, а что, значит, Майнкрафт мы не можем сказать в эфире?
16: Ну давай скажем уже. Давай, вот у меня просто ребенок обожает эту игру, и мне кажется, что это прикольно так и развивает какие-то навыки творческие.
13: Да, вот игра, вот мы как раз тут недавно ходили по лесу с друзьями и обсуждали, что вот игра Resident Evil, где в зомби превращает всех межпланетный гриб, она сообщает подрастающим поколениям такое понятие, как мицелий, которого надо победить в финале. Вот хорошее биологическое как бы понятие, имеющее отношение к грибнице.
16: Такая интеграция, как бы, что ты не просто там... гоняешь белку по кругу, а ты вот как-то...
15: Да и в целом, с учетом того, что дети стали более чувствительны к чему-то яркому, да, к тому, как материал преподносится, сейчас огромное количество всяких образовательных, ну, может быть, не игр, программ, да, которые помогают освоить там тот же самый алфавит, которые ты там сидишь, что-то пишешь, соединяешь, то, что мы это делали раньше карандашом. Помните, да, по циферкам соединяли, и у нас получалась какая-нибудь там красивая черепаха. Сейчас они все это делают в планшете, используя современные технологии.
16: У меня ребенок сам нашел игру, где он учит слоги. Он просто вот нашел ее, скачал, и такой, мам, все, отстань,
15: да, и там
16: я
15: ярко,
16: слоги
15: красочно,
16: учу.
15: Его это привлекает, поэтому материал не такой скучный. Да, да, да. Да, да, получает наградки за это какие-нибудь.
13: А, хорошо, а вот вы упомянули про такое понятие, как цифровизация, да, как бы в современной школе. Вот на этот счет можно ли полагаться сегодня, что тогда, что хотя бы цифрового гражданина школа сделает из современного ученика?
15: Знаете, я бы, наверное, хотела здесь обратиться к исследованиям того, что, еще раз вернусь, да, того, что... как относятся сами преподаватели, педагоги к цифровизации, потому что установки — это тоже часть такого важного поля, в зависимости от того, как я на это смотрю, сколько у меня сопротивления, прошу прощения, либо, наоборот, желание пойти и начать это делать, от этого вообще зависит весь, ну, может быть, не прогресс, да, но вообще весь процесс образовательный. И проводя такие исследования, мы столкнулись с тем, что нет какой-то такой единой, красивой, гармоничной картины по России. Во-первых, потому что если мы берем большие мегаполисы, где интернет есть везде, где доски стоят везде, и учителя уже натренированы к тому...
13: Доски, вы имеете в виду, вернее, электронные.
15: Электронные доски, все верно, да. Учителя натренированы, да, и умеют готовить материал так, чтобы это выглядело как презентация красиво. И дети, на самом деле, вот я даже не знала, а мне мой ребенок говорит, ты знаешь, я за все это время, он в 7 классе, всего 2 раза держал мел в руках, и мне так с ним некомфортно, руки сохнут, пишешь, там скрипишь, вообще непонятно что.
13: Руки сохнут.
15: Да, боже мой.
13: Сколько лет вашему сыну?
15: 12.
13: Ну, это как бы не против него реплика, это вот про пока руки сохнут.
15: Все верно, но в любом случае рисовать пальцем на доске там...
13: Я скажу, 12 лет мы в ножички играли, а когда ты пальцы резал, ты в песок запихивал, чтобы не текло, да, как бы, и дальше продолжал.
15: Да. Все верно. Ну так вот, на самом деле оснащение школы очень разное, да, и вот это вот тоже играет важную роль на то, как вообще учителя сами могут этим инструментом пользоваться и насколько они могут его продуктивно использовать, чтобы дети понимали.
13: Слушайте, ну я, кстати, уже наталкивался на тексты про то, что будущее может разделиться на тех людей, у кого с детства были доступы ко всем этим вот новым элементам цифровой инфраструктуры, и там уже речь идет не просто там про телефон, а там не просто там про отдельно взятый умный дом, а вот как раз уже там интеграцию вот на уровне развития. Mm-hmm.

0: открывать статьи, готовить материалы, делать обзоры, готовить исследования вот масштабное, да, которое займет, ну, я не знаю, месяца 3-4. А с учетом того, что я, например, еще работаю с подростками, это всегда этическая комиссия, которая плюс там 2 месяца и так далее. А можно использовать современные технологии, попросить ИИ, чтобы он, например, помог подобрать релевантные исследования, чтобы они были свежими. Безусловно, я не поощряю тому, чтобы вообще писать что-то, материал, и использовать, не проверяя, но он дает источники, и это мега просто сокращает мою работу, потому что я могу целенаправленно пойти и посмотреть, там, не знаю, 25 статей, а не искать 15 тысяч статей, и из них очень долго и усердно выбирать то, что мне нужно. Ровно так, как и здесь, да, то есть главное, получается, учиться, ну, написать промпт или сформулировать свой запрос таким образом, чтобы на него получить правильный ответ. Однако, мне кажется, что современные молодежь, ну вот одна из важных компетенций — это критическое мышление. Это то, о чем, ну, насколько я знаю, регулярно проходят уроки, как они называются, классные часы.
1: Разговоры о важном?
0: Да, разговоры о важном, все верно. Спасибо, что вы в теме. Вот, то есть их действительно там учат безопасно этим пользоваться, да, говорят, что такое информационная безопасность, что такое твое личное ты можешь погрузить вообще в интернет, а что ты сольешь, и это будет для тебя очень уязвимым местом. Ровно как и с учителями, вот понимаете, для них, если они видят в цифровизации очень много сопротивления и опасности, они этим не пользуются, и что мы на выходе получаем? Современные дети хорошо учатся, если им прикольно, если им в школе интересно. А это можно сделать, например, если учитель не будет 40 минут стоять у доски или попеременно вызывать, а будет пользоваться картами, интерактивными заданиями, составлять квизы какие-то и так далее. Позволяет это делать искусственный интеллект? Позволяет. И тогда вот если это происходит, то вовлеченность детей намного выше.
2: Уроки проводить в игровой форме, вот так вот?
0: Использовать интерактивные способы, да, передачи информации. То есть можно же как? Можно, в конце концов, и давать им пользоваться, да, ну, то есть задавать какой-то важный вопрос, чтобы они искали информацию. А можно делать это классическим способом. Вот определение записываем. Здесь вот это, скажем, дополнительный инструмент, который позволяет педагогу быть более результативным, а детям более вовлеченными.
2: Ну да.
1: Я могу сказать, что я регулярно посещаю разные лекции, и, например, для меня сегодня смысла в лекции почти нет. Что я сижу на лекции, то есть как проходит современная лекция даже в университете, значит, заходит в аудиторию как бы преподаватель, начинает что-то говорить, показывает слайды, и потом клятвенно обещает, я вам после лекции вот в течение 2 дней эту презентацию скину, можете не волноваться.
2: Даже записывать тебе не
1: вот.
2: Надо?
1: Нет, такой а что сидишь? Происходит у меня? Я фотографирую эти слайды в режиме реального времени, закидываю в чат GPT. Чат GPT мне их тут же переводит как бы в виде как бы текста. Я чату GPT задаю уточняющие вопросы какие-то. Вот, он мне их рассказывает быстрее, чем это делает преподаватель. И по факту, на самом деле, для меня сегодня, как бы, преподаватель идет вслед за слайдами своей лекции медленнее, чем делает этот чат GPT, и объясняет эти слайды хуже, чем это делает чат GPT, адаптированный уже под мой круг интересов и так далее. То есть, соответственно, для меня, например, было бы проще, если бы эту презентацию мне перекинули накануне, я бы ее с чатом GPT разобрал, посмотрел, и пришел бы уже поговорил с человеком про те моменты, которые меня как бы интересуют, или про то, как я могу это применять в своей как бы деятельности и жизни. Но этого пока нет даже близко. Хотя, ну, в общем-то, как вы можете догадаться, я хожу на достаточно продвинутые лекции.
0: Мне кажется, одна из задач любого преподавателя научить читать оригинальные какие-то источники. А когда чат GPT для вас собирает тезис на вот все-все-все, ну, глубина может теряться, да, понимание может немножечко искажаться, потому что, опять же, вот вы же не лезете за ним проверять, так это или не так.
1: Ну, во-первых, у меня фильтры настроены так, что он сам себя перепроверяет, вот, а во-вторых, ну, тут все зависит от того, что именно мы обсуждаем. Ну, то есть, вот, например, последний раз я ходил на курс по байсовской статистике, вряд ли мне надо читать первоисточники, понимаете, ну, как да, бы байс, чтобы понять, как оно работает. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, вот по моим наблюдениям, да,

0: Даже гештальт-терапевты у нас в России, далеко не все там Перл зачитали там в оригинале и даже как бы в системных переводах. Так что вот...
1: Ну, не знаю, классические университеты, которые учат гештальт-подходы, они все-таки настаивают на том, чтобы основная классика читалась, ровно как и педагоги. Внутри каждой дисциплины все равно заложены базовые пособия, которые, ну, необходимы, с которыми необходимо ознакомиться.
0: Слушайте, ну, а на самом деле наша программа-то изначально, она про самопомощь и саморазвитие, поэтому я, честно скажу, ну, как бы я немножечко эгоист. То есть мне, по большому счету, все равно, что там с ними будет, лишь бы как бы хорошо натаскивали пилотов самолетов, да, там, как бы, и вот людей, которые там отвечают за кнопки дорожного движения. Но это, скорее всего, возьмет под свою зону ответственности искусственный интеллект, то есть в скором времени.
1: Ну, и колледжи, которые очень сильно...
0: Да, то есть я к тому, что для меня тут есть как бы экзистенциальный вопрос. То есть стоит ли пытаться как бы повторять за молодыми, да, вот чтобы повысить свою жизнеспособность. Или же, наоборот, нужно подальше держаться вот от всей вот этой их как бы бесовщины и вот идти там вот как бы по старинке. Говорим мы про заботу о себе, говорим мы про саморазвитие. То есть, нужно ли пытаться вот распознать язык вот всех этих тиктоков и онлайн-игр, или же вот сидеть, читать как бы Петрарку, выходить, значит, дышать по Амосову, значит, делать гимнастику по этому, господи, вот старость не радость-то.
1: Стрельникову.
0: Нет, ладно, забыли. Ну, короче, который аэробные нагрузки придумал. И так далее.
1: А, смотрите, на самом деле, смотря какая цель. Если вы хотите все это сохранить, упаковать в себе и точка, продолжайте. А, однако, если мы говорим про то, что все-таки человек, он социальный, ему хочется общаться, ему хочется получать какой-то новый опыт из общения, из диалогов, то волей-неволей мы будем сталкиваться с тем, кто будет разговаривать иначе. Ну, вот я не знаю, у меня, например, есть семейный чат, и мне кажется, у многих сейчас есть некоторые чатики, где есть разные поколения. И что я вижу, что каждый... Бабушка, там поколение родителей, да, поколение вот детей, они, ну, используют абсолютно разные способы поздороваться. Если взять более старшее поколение, они закидывают, ну, вот конкретный случай, да, закидывают какую-нибудь картиночку, да, доброе утро.
2: И обижаются, если ты ее не посмотрел.
1: Да, да, да, младший ребенок там кинет смайлик и так далее. И если не понимать, что мы все при этом просто хотим поздороваться, да, либо сказать там «Привет, я здесь», а особенно интересно, как молодежь интерпретирует капслок. На самом деле, те, кто пользуется капслоком, если брать вот среднее поколение, то для них основная цель не в том, чтобы накричать, как это интерпретируется, да, а сделать эту информацию более видимой. То есть ты ее определенным образом, удобным образом для тебя подчеркиваешь, чтобы все видели. Вот. Однако вот есть такие.
2: Создается ощущение, что на тебя накричали.
1: Особенно ощущение у молодежи, да, что ты на меня кричишь. Вот.
2: Им еще и не позвони. У них границы личные. Можно написать, я когда захочу, я тебе отвечу. Блин, а если это срочно?
1: Да, да, да.
2: Они не берут трубку.
1: Бывает такое. Но вот смотрите, на самом деле это повод не то что задуматься, да, а подумать, как мы будем коммуницировать. То есть для более старшего поколения понять, что, ну да, с смайликом он здоровается. Для более молодого понять, что открыточка — это тоже способ поздороваться. Просто каждый несет это по-своему. Кто-то пишет капслоком «Привет, где все?», но это означает то же самое. Я пришел там с вами поздороваться, давайте там откликнитесь мне как-то. Да? И опять же, вот старшие скажут «Привет, я на даче», там молодые поставят плюсик и все. И регулярно это непонятно. Но с другой стороны, на что я хочу обратить внимание. Да, возможно, поколение более старших, они не настолько вовлечены в ТикТоки, во все эти сленги и так далее. Но ровно как для молодежи, так и для более старших поколений цифровизация наступила. То есть мы, ну, я не буду скрывать, да, мы сегодня с ребенком общались, он говорит, на какую тему ты пойдешь общаться? Я говорю, ну вот про взаимосвязь поколений. Вот, он говорит, ну ты у меня в мессенджерах сидишь, ого-го, сколько времени. И это действительно так. И не нужно тогда говорить, что вот они там вообще погибли в этой цифровизации в своих чатиках. У нас тоже происходит определенная трансформация, да, и сейчас, ну, вот случилось так, что, например, у нас чатики стали и рабочими в том числе, потому что если ты не отвечаешь на почту, тебя можно найти в персоналке, вот в этом вот в личном своем пространстве.
0: Но это немножко как бы параллельная тема. К нам заглядывала ваша коллега Софья Акимовна Нартова-Бочавер, да, угу. Как бы наш живой классик, которая да. как раз развивает в России вот эту тему феномена длящегося взросления. Про то, что сегодня уже вот мы не можем говорить, что там в 23 года или там в 21 год наступает какая-то взрослость и зрелость.
2: Она и в 30, да,
0: да, еще не Да, что вот она, значит, это как вот в 30 сохраняется какая-то серая зона. То есть он как
2: что
0: бы
2: они
0: уже...
2: живут одним днем, не готовы
0: он
2: брать ипотеку.
0: Уже не как бы подросток, но еще и ненормальный человек. Нет, это я специально такое противоречие ввел. Да, ну тогда получается, что вообще как бы...
1: Ну, на самом деле, смотрите, мы думали по этому поводу вообще, почему, например, у современной молодежи настолько короткая вот эта вот временная перспектива. И одно из размышлений было о том, что они в своей жизни пока что не переживали никаких глобальных вызовов. То есть вот то, что происходит со страной сейчас, да, это вот, скажем, шок, к которому они не готовы. И они вот действуют таким образом. Те, кто пережил, я не знаю, там, реформы,
2: лихие
1: кто потерял 90-е. Лихие 90-е, да, у них есть понимание того, что они с этим справились. И вот это вот оно...
0: Слушайте, а, кстати, вы знаете, а я с вами категорически не согласен, потому что, на самом деле, между поколением там 80-х, 90-х, к которым принадлежу там я, и вот там современных тинейджеров пролегает еще там, как считать, одно, там, полтора, можно сказать, и два поколения.
2: Каждые 15 раз... лет же новое поколение.
0: И как раз по моим ощущениям, ну просто вот я периодически могу наблюдать московских подростков. Там как бы там 14, там 15 лет. И вот в их компании, значит, одна девочка успела посидеть под бомбежками в Израиле, когда была там в гостях. У другой папа пошел на СВО. Значит, там у третьей двоюродный брат пострадал, будучи зацепером. Ну, вот как бы, ну, и так далее, и тому подобное. Там у четвертой бабушку ограбили мошенники по телефону. Она, то есть на самом деле, вот как бы я вижу, что у меня, как человека, прошедшего кризисные 90-е, с ними очень много общего по сравнению с предыдущим. Поэтому вот... Я тут
1: кроме того, что у вас есть тот опыт, да, они с ним сталкиваются.
0: Ну, они его сейчас формируют,
1: раз.
0: Да. Вот, нет, вот, но я вот, к тому, что да. вот я как раз там сейчас многое говорил, но я вот не склонен говорить о том, что они, например, что нынешние тинейджеры такие тепличные ребята,
1: они не
0: которые
1: тепличные.
0: Как бы
1: они
0: жизни не
1: деле...
0: нюхали. Нет,
1: да,
0: как бы у них да. уже сегодня более зачастую такой опыт накопленный, чем у их родителей. Другое дело, что мои-то родители и мои там бабушки, дедушки, там, прошедшие войну там в 70-е, 80-е, могли меня чему-то научить. А здесь скорее вот те, кто был родом из 2000-х, как бы вот родители скорее подвести могут. Юля задумалась.
2: Я задумалась, я не знаю, я вот сейчас вспоминала какие-то примеры из 90-х, что как там резали сумки, могли дать кувалды по голове, отобрать просто какие-то наличные деньги у школьника, просто вечером подружка к подружке зашла там. И, наверное, вот то, что ты о чем сейчас говоришь, что там мошенники, они звонят, но они по телефону звонят, ты можешь трубку не брать. Там то, что какие-то еще примеры, но я даже не знаю. Сложное время сейчас, но оно как будто бы воспринимается все-таки более, как будто бы мы более защищенные сейчас в нынешнее время, чем было это в 90-е.
0: Ну ты вот с подростками поговори. Как у них на этот счёт?
1: Мне кажется, что вот эта вот временная перспектива, она очень сильно сужается, если нету какого-то ясного, четкого понимания, вот что будет со мной, там, скажем, через 10 лет, да? Ну вот согласитесь, все же меняется очень, очень сильно. Если раньше была мысль, что там надо отучиться, закончить университет, там пойти работать, жениться и так далее, то даже на наших глазах смещается это все, да, то есть становится, например, ну, может быть, не трендом, а осознанием и пониманием, что такого количества там, людей с высшим образованием не так нужно. То есть получить высшее образование и пойти работать на работу, которую можно делать, там, ну, закончив колледж, да, вот она трансформация и пошла. То есть ты вот уже в каком-то находишься, в таком достаточно высоком уровне неопределенности, чтобы говорить, что с тобой будет за 10 лет. То, что молодежь более гедонистична, то есть она думает, она более прагматична, то есть она понимает, что я не хочу жить вообще-то там на ипотеку, потому что это ужас-ужас. Я хочу вначале на нее заработать. При этом другие какие-то базовые вещи откладываются, но...
0: Я не знаю, я, кстати, не помню, 2 или 3 ипотеки в своей жизни выплатил, и вообще не понимаю, в чем, по-моему, это прям манна небесная, чем это ужас-ужас.
1: Ну, потому что сейчас ипотека — это сразу сколько процентов сверху? Условия-то меняются, да?
0: А сколько? Если ты молодая семья, 3%, вот, и вперед.
2: У нас да нет, вот Юля, по-моему...
0: Нет?
1: 5%. Я не знаю. Я в статусе молодой семьи не смогла ничего
2: так
1: получить.
2: Так это же еще зависит будет от того, насколько ты чувствуешь опору под ногами. То есть ты берешь эту ипотеку, ты должен понимать, насколько у тебя стабильная заработная плата, что тебя уволят с работы.
1: А с учетом того, что раньше было очень много таких работ, где ты работаешь, работаешь, работаешь.
0: Сейчас... Раньше с детства возили на огород к бабушке и показывали, если картоху копать и как бы унаваживать, она вырастет. Всё поэтому верно. Если ты будешь нормальной специальностью, у тебя будет, ты будешь дисциплинированно ходить на работу, будет у тебя нормальная зарплата. Вот, слушай, научилась, молодец, да, на свою голову-то. Мартин Селигман сейчас обыкался. А, нет, ошибка выжившего — это не Селигман. Господи, это же этот... Ладно, надо подтянуть мать часть.
2: Я у тебя научилась, Илья. А дальше уже будем
0: так,
2: верить.
0: Так, хорошо. У нас, собственно, 40 секунд до
2: и
0: конца
2: надеется,
0: эфира.
2: Что наше поколение выживет.
0: Да, всегда задаем нашим экспертам вот такой вопрос, который они не любят. Что же делать? Как бы, что главное сегодня можно сделать вывод вот на диапазон, не знаю, 5-10 дней, лет, точнее, для вот подрастающих как бы тинейджеров и для их родителей?
1: Слушайте, ну, мне кажется, что главное все-таки понимать, что семья у любого человека — это база. Другое дело, что нужно научиться взаимодействовать по-другому. И родители как были важными персонами для более молодых, так они и остаются. И их экспертность безумно важна. И важно учиться другой коммуникации. Останавливать прогресс, наверное, вообще неправильно. Поэтому нужно в него... встраиваться, нужно быть вовлеченным, и на самом деле как-то... Мне вот жалко, что молодежь ругает, что она такая, не такая, как мы. А они не могут быть такими, как мы.
2: Все, не будем больше ругать.
0: Хорошо, спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Бушина, кандидат психических наук, доцент, заместитель директора Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики. Это был Илья Переседов, Юлия Власова. Услышимся через неделю. Всем доброго. Пока.
2: Пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:01. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе назвали контролируемую ситуацию с голосованием в приграничных регионах. Выборы удалось провести вопреки попыткам Киева этому помешать, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Выступая в ЦИКе, он сказал, что Украина пошла на серьезную эскалацию, чтобы сорвать ход голосования. Также в Центризбиркоме выступил глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. Он заявил, что фиксируются многочисленные попытки стран Запада вмешаться в российские выборы. По словам сенатора, особенностью выборов в этом году стала, цитата, «открытое и наглое использование на деньги западных правительств иноагентов, экстремистов и нежелательных организаций». Конец цитаты. Кроме того, в ЦИКе выступил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, Запад рассматривал нынешнюю избирательную кампанию как шанс стимулировать протесты. Брянской области из-за атак ВСУ повреждены 7 зданий УИК. Это произошло в период досрочного голосования. На выборах пострадавших нет. Как сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Елена Анненкова, сотрудников перевели в резервное здание. По ее словам, голосование в приграничных районах проходило до 15.00. Сейчас оно завершено. В Подмосковье явка избирателей на выборах составила 49,22%. Это данные на 18.00 сообщили в Мособлизбиркоме. Там уточнили, что очно проголосовали 43,71% избирателей, дистанционно 90,57% из зарегистрированных в системе ДЭК. Помимо депутатов Госдумы, жители Московской области выбирают депутатов Мособлдумы и советов депутатов в Коломне, Лобне, Пушкине и Химках. Также организованы дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Можайского муниципального округа. В Общественной палате предупредили о рассылке мошенниками фейковых сообщений о долгах за ЖКУ. Злоумышленники начали направлять их в преддверии отопительного сезона. Цитата. «Они рассылают СМС-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В них содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности», рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт предупредил, что при переходе по ссылке пользователь рискует перевести деньги аферистам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес» сегодня в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить про детский фитнес, фактически продолжая тему и прошлого эфира. Так получилось, что два эфира подряд. Но дети — наше будущее, наше все. Поэтому почему бы этого и не придерживаться этой политики. Итак, Дарья Бабкина, директор по развитию сети детских студий, эксперт-методист FPA, Ассоциации профессионалов фитнеса, сегодня в гостях у меня. Даша, привет.
5: Катя, привет.
4: Но Дарья сегодня не одна, а с Верой, со своей дочкой. И, возможно, Вера что-то расскажет, поскольку мы будем обсуждать, у нас тема-то детский фитнес практически с рождения. Мы так говорим, с нуля лет. То есть мы развиваем какие-то физические, не только физические способности у ребенка. Ну и об этом и Даша расскажет в течение ближайшего часа, что и как. Но прежде, у нас есть, поскольку это прямой эфир, контакты с вами, пути для того, чтобы контактировать, СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм-бот для приема ваших сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово. И что самое интересное и классное, за нами можно наблюдать. Радио показывает, видео, эфир прямо сейчас, прямая трансляция и на Ютьюбе радиостанции, и в аккаунте «Говорит Москва» во Вконтакте. ВК-видео. Вы можете заходить, и там организована ссылка. Соответственно, можно и вопросы задавать. Но учтите, что трансляция немного запаздывает, поэтому ваши вопросы, если мы будем видеть, будем отвечать чуть позднее, возвращаясь к предыдущей теме. Итак, фитнес с нуля лет. Что это такое? С нуля — это прям с первого дня. Что входит в это понятие? Дарья, тебе слово.
5: В это понятие входит не прям с нуля фитнес. Все-таки, когда ребенок родился, он еще находится какое-то время в роддоме, приезжает домой, адаптируется с мамой. Мы говорим о фитнесе с нуля, как о фитнесе с полутора, с двух месяцев. И обычно это фитнес и в воде, и на суше.
4: С полутора-двух месяцев это с мамой.
5: Да, конечно, все занятия до 3 лет, они рекомендованы с мамой, потому что ребенок до 3 лет выполняет все задания, которые ему говорит инструктор, только через маму.
4: А с папой можно?
5: Можно с папой, с бабушкой, с няней, серьезно? С любимой игрушкой.
4: Ну, то есть с главным каким-то взрослым, важным взрослым в жизни человека на данный момент,
5: да,
4: маленького.
5: Да, в жизни ребенка.
4: Какие главные задачи детского фитнеса, всем ли он нужен? Ну, то есть 1.5-2 месяца, и мамы что, думают, куда бы отдать ребенка, или они могут спокойно сидеть и потом по каким-то признакам понять, что детский фитнес нужен моему ребенку?
5: Всем ли он нужен? Наверное, он нужен в первую очередь не только ребенку, но еще и маме, потому что мама вышла из роддома, она испытывает такое понятие социального вакуума, ей очень хочется выйти куда-то дальше, двора, дерево, где она стоит с коляской. И для нее выход в тот же, например, детский бассейн или на занятия мамы и малыш — это как выход в свет. Это повод одеться, накраситься, поговорить там со взрослыми людьми, а не просто агу-агу. Но в то же время это еще и польза для ребенка, потому что такие занятия, они всегда комплексные, то есть не только спорт.
4: А еще что? Ну, то интеллектуальные какие-то задачки.
5: Да, получается.
4: И моторика, что да, важно для ребенка.
5: Получается, что, например, если мы говорим о занятии грудничком, ранним плаванием, это комплексное занятие. Это, естественно, развитие крупной моторики, мелкой моторики. Это какие-то логарифмические упражнения, когда мы поем песенки, рассказываем стихи и под них выполняем упражнения. Это образовательный компонент, обучение счету, письму, цветам, там, и мячик красный кидаем красный. красный мячик в красную корзинку. Это сенсорный опыт, если мы говорим о воде. Ну, кстати, о суше тоже, потому что ребенок трогает поверхности разные тактильные, плюс сама вода дает вот этот сенсорный опыт. Это нейрогимнастика, развитие межполушарных связей. И в целом это подготовка к будущему уже профессиональному спорту, потому что профессиональный спорт сейчас берут в 3-4 года, но любое занятие на суше или в воде, оно служит такой базой общей физической подготовки ребенка.
4: Если ребенок с полутора лет, может быть, даже с года, ходит на какие-то развивающие кружки, ну вот какие-то госучреждения, допустим, группа раннего пребывания, как она называется, до 3 лет, есть садики, нужен ли фитнес дополнительно? Они же там тоже фактически что-то делают, занимаются. Этого недостаточно? Или как понять? Просто, знаешь, у меня ассоциация, то есть вот ребенок физкультурой же занимается, школа подразумевает общее образование, ну, физическую подготовку, какая-никакая, да, она да. есть. Но, тем не менее, детей отдают спортивные кружки.
5: Угу. Если мы говорим о вот этих группах ГКП, которые на 3 часа 15 минут, вот у меня Вера ходила, да, то там подразумевает, что ребенок находится, взаимодействует с другими детьми, играет, там, конечно, есть физкультурные минутки, там порисовать и так далее. Но вот сколько я наблюдала за дошкольным общеобразованием или школьным, то преимущественно дети находятся в статическом сидячем положении. Вот, казалось бы, даже дошкольник, у которого есть потребность очень много двигаться для того, чтобы развиваться, воспитателям легче управлять группой, особенно если это большая группа в государственном саду, там 30 детей, например, 25 детей, когда они находятся за стульчиками, за столом. Да? И, соответственно, если есть какое-то дополнительное движение, это всегда плюс.
4: А если детский фитнес, то он подразумевает малые группы? Там же 30 человек не собираются? Сколько
5: обычно?
4: Нет,
5: в детском фитнесе никогда не собирается 30 человек. Если мы говорим о раннем плавании, то это индивидуальные занятия, сплит-занятия, то есть вдвоем или малые группы, потому что, чтобы в воде управлять, да, эта группа, это там 3 ребенка, до 5 обычно. Если мы говорим о детском фитнесе в формате фитнес-клуба, это тоже небольшие группы, обычно до 10 человек, в основном там 5, 6, 8.
4: Обычно встречались и встречаются мне мамы очень активные. То есть они сами готовы заниматься с ребенком. Они что-то гуглят, смотрят. И вот то, что ты говоришь, ну, устраивают какую-то движуху дома. Могут устраивать, например, собирать тоже своих подруг с детьми и что-то такое классное. И загадки загадывать, и просить прыгать и так далее. Ну, вот это и детский фитнес похожи друг на друга мероприятия? Или все-таки, когда в детский фитнес, я просто понимаю, что там, наверное, специально обученный человек,
5: да,
4: то есть, который знает психологию детей. Мама, даже если она опытная, все равно это мама. И есть ли отличие тренера, чужой человек фактически, и мамы, которая занимается с ребенком, а она родной человек?
5: Угу. Ну, если эта мама прошла обучение на инструктора детского фитнеса, у нас, кстати, в FPA, в Ассоциации профессионалов фитнеса, очень много мам,
4: для себя, да?
5: Обучаются, да, на инструктора, и от 0 до 3, и от 3 до 14 лет. И когда я задаю вопрос, зачем, да, они такие, вот я в первую очередь пошла ради собственного ребенка. Но при этом нужно понимать, что мама все равно мама, и вот, например, у меня Вера ходит сейчас на танцы, и, например, я с ней начну танцевать, она не будет выполнять то, что дает ей тренер, потому что занятие с мамой — это все равно не тот взрослый,
4: маме
5: чужой.
4: Можно сказать нет.
5: Нет, конечно,
4: то
5: да.
4: есть в какой-то степени чужой человек более авторитетный в плане каких-то занятий, чем мама.
5: Да, они понимают, что сейчас они пришли, другой взрослый инструктор дает какие-то задания, это длится там 45 минут, есть структура, есть требования, есть правила, дети к этому привыкают и выполняют эти требования. При этом, если вы будете пробовать удержать то же самое дома, скорее всего, особенно в течение 45 минут, этого не получится сделать.
4: То есть есть какие-то определенные способности, навыки у специально обученных людей, куда мы отводим детей.
5: Да, ну и плюс это еще и психология, потому что тренер — это тренер, а мама — это мама.
4: А еще детский фитнес очень отличается от взрослого в том плане, что взаимодействие не один к одному, а получается такой треугольник. Mm-hmm. Родители,
5: да.
4: Ну, мама или папа или бабушка, кто-то, представитель родителей, сам ребенок и тренер. И тренеру приходится общаться не только с ребенком, но и мамой.
5: Да, ну и с его мамой или другим взрослым, который принимает решение. Такой треугольник отношений
4: получается. Вот может он жаловаться, что-то, ну то есть говорить, вот знаешь, я недавно совсем слышала, что вот у вас ребенок такой-то, ему нужно там больше мышечной массы, или вот у вас ребенок обидчивый, сделайте так, чтобы он не обижался. Ну какие-то вот замечания, которые могут ранить, наверное, маму. Вот,
5: инструктор так говорить может?
4: Вот может или нет. Я к тому, что есть какая-то манера, этика, какая-то общение, как вот взаимодействие происходит в этом треугольнике. Mm-hmm. Что тренеру, что тренер говорит ребенку, а что тренер может говорить маме mm-hmm. или папе?
5: Ну, вообще это непрофессионально так говорить, сделать его менее обидчивым. Если инструктор тренера, да, хочет поучаствовать как-то в жизни юного спортсмена, то он сам должен приложить усилия. И в целом, когда инструктор дает обратную связь, и мы этому тоже обучаем на курсе инструкторов детского фитнеса, мы даем по принципу плюс-минус-плюс. Там, ваш Вася молодец, он сегодня старался, но там лизал пол и укусил Петю, но при этом очень активный мальчик. Мы в следующий раз поработаем, и у него всё получится.
4: Но может сказать, что поговорить со своим ребенком, чтобы больше не лизал пол и не кусал Петю?
5: Я думаю, в целом это невозможно, потому что еще это возрастная особенность. Они на первых занятиях этим занимаются, они таким образом пространство изучают. Это вот мы сейчас поговорили о детях 2-3 лет, которые не могут словами сказать, там, я злюсь или отдай, и они это делают таким образом.
4: Что самое сложное, вот, когда работаешь с такими малышами? Некоторые же говорить не могут еще, ну, не умеют, допустим. Кто-то начинает говорить 2.5 года, у меня ребенок 2.5 года, мальчик начал только говорить.
5: А, бывает и в 4.5 начинают говорить. Самое сложное — это эмоциональный вклад в такие занятия, потому что требует очень большой эмоциональной вовлеченности такие занятия. Нельзя просто прийти, сделать степ-тач, подсчёты, самому попотеть, потренироваться и уйти.
4: Поприседай 10 раз, я пока схожу, не получится.
5: Да, да, не получится. То есть ты сам потеешь, сам ползаешь рядом, квакаешь, прыгаешь, гавкаешь. Вот все происходит на глазах у мамы. И еще, например, если мы говорим о детском фитнесе в зале, то нам нужно еще и маму вовлечь, чтобы она ни в коем случае не села играть в телефон, а тоже была вовлечена, потому что мы даем методические указания через маму, и, например, говорим им, взяли маму за руку, и мама помогает, и вклеили морковку в корзинку зайчику, да? То есть творческий блок, например.
4: После 3 лет мама уже может оставить ребенка одного, да, и сесть в телефоне, подождать.
5: Она может сесть за дверью.
4: Ну да. Я к тому, что это какой-то свободный час для нее может быть, или она может, если это семейный какой-то фитнес-клуб, пойти на свое взрослое занятия фитнесом.
5: Да, вот как раз-таки, когда мы говорим о том, кому нужен фитнес этот детский, ребенку или маме, то как раз-таки большой полноформатный фитнес-клуб, он закрывает вот эту потребность мамы в движении, в спорте, в общении, при одновременном пребывании ребенка на детском фитнесе, когда он тоже пошел и позанимался спортом, и сходил на творческое занятие, и в конце поиграл в игровой, то есть это социальное и коммуникативное история, которую тоже потребность, которую он закрывает.
4: Ты занималась детским фитнесом в том плане, что работала в этой сфере еще до рождения Веры.
5: Да,
4: да. До того, как стала мамой, вот так. Изменилось ли что-нибудь после того, как дочь у тебя уже выросла, уже фактически самостоятельно говорящий человек, может объяснить свои чувства как-никак? Поменялась ли тактика работы с чужими детьми?
5: Тактика и методика не поменялась, потому что методика остается методикой. Но я для себя сделала вывод после рождения ребенка, что я самостоятельно дочь тренировать не буду, заниматься с ней тоже самостоятельно не буду. И моя задача — это найти ей хорошего специалиста, хорошую, там, например, балетную школу, спортивную школу, развивающие занятия, учебные и так далее.
4: Ну, когда мы говорим о детском фитнесе фактически с нуля, как раз речь об общих развивающих занятиях. То есть тут пока речи не идет, что выбрать, какой кружок, потому что трудно очень определиться, и обычно методом проб ошибок, просто на одно занятие понравилось, не понравилось, я имею в виду направления какие-то околоспортивные. Вот тут уже выбор когда начинается? После 3 лет, наверное?
5: Да, профиль и вообще какой-то спорт обычно берут в 3-4 года, причем у нас требования повышаются. Например, буквально 20 лет назад ребенка, например, могли взять в хоккей в 6 лет, а сейчас он уже должен быть готов 3-4 уже там стоять на коньках, у него должна быть общая физическая подготовка, то есть требования к детям, именно спортсменам, растут. Но при этом, да, занятия вот эти ранние, они всегда комплексные, и они такими должны быть, потому что мы должны отработать во всех направлениях. Плюс у таких детей все время меняется внимание, оно удерживается 1-2-3 минуты, и, соответственно, мы делаем очень много упражнений. Я недавно была в одном клубе, принимала практику инструкторов, она вела развивающие занятия «Мама малыш», я посчитала, она сделала 30 упражнений разных. И песенки, и счет, и что-то в книжке, и попрыгали, и полосу препятствий прошли.
4: Это хорошо или плохо?
5: И куклу она достала. Чуть-чуть многовато, я потом ей дала обратную связь, у нее там ребенок уже в конце полоса зевал. Я говорю, ты перегрузила. Она говорит, я хотела показать все. И перья достала, и платочки достала, как это.
4: Цирки. А дети же все равно разные, даже если это маленькая группа, несколько детей. И смотришь, один уже утомился, а второй еще жаждет и хочет еще и снова. Тут усредненные варианты, как-то инструктор же должен ориентироваться на местности в данный момент, сию секунду.
5: Мы смотрим, например, если дети до 3 лет, у нас есть в помощниках мамы, мы можем говорить там, и там Петя отдыхает. Мама там может присмотреть, а Вася там продолжает делать. Но если мы говорим о разных типах темпераментов, то тот ребенок, который вот активен, гиперактивен, и кажется, что вот он сейчас набегается и успокоится, на самом деле он набегается и еще больше устанет. Поэтому здесь надо балансировать, да, действительно, какому-то среднему варианту, потому что и тому может, у того может быть переутомление, и у этого еще.
4: Кого дети слушаются чаще? Может быть, это мужчины или женщины, молодые люди, я имею в виду там 18-20-летние инструкторы или постарше, которые похожи на мамы, на маму. Есть какая-то статистика, какая-то любовь? Может быть, по твоему опыту, вот какой инструктор, вот ты сразу видишь со стороны, что дети его полюбят с первой секунды?
5: Если мы говорим о дошкольниках, то да, инструктор должен выглядеть в их, скажем так, стезе. То есть это какой-то Микки Маус на футболке, какие-то, может быть, заколочки, бантики. Он такой же, как и этот малыш. Он в тренде, знает мультики, ведет занятия там и рассказывает про Леди Баг. И сейчас они обладают суперсилой. И вот поехали выполнять испытания. Если мы еще о более раннем возрасте говорим, например, это грудничковое раннее плавание, где я сейчас работаю, да, Квапупс, я очень много вижу, значит, комментариев. Попробовали тренера мужчину, значит, грудничок в воду не зашел, кричал, плакал, все занятие. Меняем на тренера девушку, попробуем к нему. То есть и пол, и темперамент инструктора, все может повлиять на такого малыша. И основа, она заложена в семье. Мама больше принимает участие или папа. И вообще, есть ли другой взрослый у этого ребенка в окружении, или только, например, одна мама и больше никто, да, и тут вдруг другому инструктору отдали в руки малыша. Это тоже может влиять.
4: Самые сложные моменты, которые могут случиться на занятиях, к чему инструктор должен быть готов, но никогда не хочет, чтобы это случалось. Это что?
5: Ну, все плачут одновременно. Вот. Никто ничего не хочет делать.
4: Это вообще паника, мне кажется.
5: Да. Или, наоборот, они все делают, но все делают не так. То есть у вас шары катятся в одну сторону, и это кто-то лезет там по лестнице, по шведской. То есть какая-то ситуация травматичная, небезопасная может случиться. Им, например, и в конце они еще все вышли и сказали, там, мне не понравилось. Вот. Наверное, вот эти все ситуации, чтобы их предотвратить, и к занятию нужно готовиться, и нужно прописывать свой урок, там, готовить конспект, и всегда учиться, ходить на разные обучающие семинары, чтобы была насмотренность, какая-то база игр, чтобы резко вы могли как-то переключить внимание.
4: Ты сказала, что поняла после рождения ребенка, что свою дочь отдашь другому тренеру. Вот как ты, как специалист, какие советы можешь дать мамам или папам, которые выбирают для себя детского тренера, ходят, например, у них есть несколько семейных центров, спрашивать образование, какое оно должно быть, опыт спрашивать, просто смотреть, насколько улыбается широко или нет. Как понять? Или просто отдать ребенка и потом посмотреть на его реакцию? Ну, можно же с первого раза не понравится, а со второго раза понравится. Сколько раз-то надо ребенка отдать одному человеку, чтобы понять?
5: Ну, наверное, первый совет — это никогда не спрашивать после первого занятия, понравилось ли тебе, хотя очень хочется, потому что все-таки решение должен принимать взрослый, а не ребенок. Плюс этот ребенок попал на занятия, где какие-то требования, какие-то правила, к которым он не привык, какой-то режим тренировки, и нужно дать определенное время. Потом можно спросить других мам, если это групповое занятие, сколько вы ходите, какая обратная связь у этих детей и какие главные результаты. Этот можно вопрос задать и самому тренеру, да, есть ли результаты детей, которыми вы гордитесь. Обычно, если это какие-то танцы, единоборства, то это какие-то соревнования, есть кубки, медали. И если этот тренер ведет детей к результату, и ваша задача – это тоже какой-то результат, то вы его выбираете. Потому что не у всех родителей есть мотивация к результату. Кому-то просто чтобы нравилось, кому-то, чтобы ребенок был здоровый. Но вот касаемо здоровья тоже здесь нужно понимать, что есть, например, запрещенные упражнения в детском фитнесе, и если вы видите, что тренер это делает, то лучше к нему не водить.
4: А какие? Ну вот, например, люди просто не знают, не знакомы с детским фитнесом, какие там запрещенные. Взрослым-то не все знают. И приходят к тренеру, который может такое дать. Ну, бывает, что не встречались, не было возможности узнать, какие упражнения нужны, какие нет. А мы же доверяем человеку, который нам говорит, делай.
5: Да, действительно, вот я помню, у меня была мама, которая сказала, я ходила в фитнес-клуб 5 лет и не знала, что мне нельзя делать скручивание, и теперь у меня диастаз. То есть получается, что мы доверяем свое тело и здоровье тренеру, но при этом все равно сами должны как-то углубиться в эту историю, если то, что тело все-таки наше, да, если мы эти упражнения выполняем. В детском фитнесе запрещенными являются вот эти все шаги гусями и березки, которые мы делаем
4: что?
5: В садике и в школе.
4: Что?
5: Сейчас на наши занятия физкультуры.
4: Все же ходят.
5: Все ходят, да.
4: Гуськом.
5: И у всех избыточная нагрузка получается на коленные суставы. Да? То есть везде, где избыточная нагрузка, переразгибание и так далее, в шейном, в поясничном отделе, это все запрещенное упражнение. Естественно, все упражнения с весами тоже являются запрещенными. Как бы вам не хотелось маленького бодибилдера, ребенок должен расти, и чтобы он рос, вес на него сверху давить тоже не должен.
4: Ты меня сейчас просто убила. Я думала, что это такое стандартное упражнение. Но на физкультурах, на уроках физкультуры его до сих пор же могут давать, да?
5: Могут, да. И вот к нам инструкторы приходят, и мы переучиваемся, что делаем, например, присед, да, угол 90 градусов. Не избыточный и не острый угол.
4: Кстати, меня давно интересовал вопрос. Я наблюдала, как с моим ребенком проводят занятия. У нас был спорт. Ну, естественно, общая физическая подготовка была до, потому что еще дети были маленькие, но там с элементами какого-то вида спорта. Футбол, дзюдо и так далее. И если это были приседания, а там все разминались приседания, то каждый приседал как хотел. Как получается. Если были отжимания, то были отжимания головой. Ты понимаешь, попой кверху, собака мордой вниз была. И просто вот так вот киваю, и мой ребенок, я 100 сделала, 100 сделала. И я видела, что тренер не поправляет. Я подумала, что, может быть, это специально, то есть это взрослых легко обучить технике, а малышей как-то трудновато, и они, ну вот они просто повторяют и делают как могут, или нет, или как?
5: Конечно, детей очень трудно обучить технике, и именно для этого инструктор, тренер, да, и учится на тренера в институте, потом на специальных курсах, чтобы уметь скорректировать эту технику. И получается, да, образно как-то, как на стул, кладем теннисные мячики, большие мячики, что-то еще, что помогает, да, держим руками, говорим
4: просто
5: словесно.
4: Если взрослому, я как тренер взрослого человека могу объяснить, под прямым углом 90 градусов, меньше 90 градусов, то есть локти уведи назад, а я понимаю, что я своему ребенку скажу, он не понимает, во-первых, какие градусы, во-вторых, ну там, может быть, геометрия у него началась, но тем не менее, куда назад,
5: да.
4: Локти.
5: Вот поэтому, да, мы стоим, трогаем, говорим, подкладываем вот эти кубики от пилатеса, мячики, все-все подкладываем, да, и добавляем туда образ, Ну, кстати, вот у Веры на балете я видела, им теннисные мячики оставили в стопы, и вот они делают вроде бы ролевые там, да, плие, но она там и держим колобка, чтобы колобок не укатился, и волк его не съел.
4: Я теперь буду так говорить на уроках МФР, когда буду вести взрослым в фитнес-клубе. Мы вернемся к обсуждению детского фитнеса буквально через 5-6 минут, далее информационный выпуск, новости, потом немного рекламы. В гостях у меня сегодня Дарья Бабкина, директор по развитию сети детских студий и эксперт-методист FPA Ассоциации профессионалов фитнеса.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры приняты по соображениям безопасности. Ранее их ввели в аэропорту Геленджика. Явка на выборах в Госдуму составила 56,57%. Она превысила показатели кампании 2021, 2016, 2003 и 1993 года. Это данные на 18 часов 50 минут, сообщает РИА Новости. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. Далее новость Интинформагентств. Четверо ранены при ударе ВСУ по маршрутке в Брянской области. Еще два человека ранены при ударе по автомобилю. Об этом сообщает РИА Новости. Подробности через полчаса. В Генпрокуратуре сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. С таким заявлением выступила замначальника управления по надзору за соблюдение прав граждан, интересов государства и общества ведомства Наталья Емелькина. Она подчеркнула, что по всем сообщениям о нарушениях будут проведены проверки. Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают 450 депутатов, 225 мандатов распределят по федеральным партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В 32 регионах без учета Москвы работает система ДЭГ. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. Цитата. «Те, кто приезжает жить в нашу страну, должны знать наш язык, культуру, уважать наши традиции. Это единственный цивилизованный способ интеграции и приема», сказал премьер на съезде молодых сторонников партии «Братья Италии». Как отмечает газета «Република», в больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев. Некоторые городские администрации уже на локальном уровне ввели запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты +17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до +22 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
4: 19:37. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. Программа «Про фитнес». Прямой эфир. За нами можно наблюдать и ВК-видео, и YouTube. Тоже открывайте. Там есть трансляция прямая. И, кстати, можно теперь и через Макс отправлять нам сообщение. А как попасть в этот чат-бот? Вы можете открыть видеотрансляцию. Вы можете открывать аккаунты нашей радиостанции в ВК и YouTube. И смотрите, там есть QR-код. Просто щелкаете, там телефоном наводите камеру и попадаете в бот, который отправляет ваше сообщение, может отправить ваше сообщение прямо в прямой эфир. Ну, а в гостях у меня сегодня про детский фитнес вещает Дарья Бабкина, директор по развитию сети детских студий, эксперт-методист FPE, Ассоциации профессионалов фитнеса. Даша не одна, а с Верой, с дочкой. И наши слушатели очень хотят чем-то угостить твоего ребенка, потому что кажется, что Вера скучает. Спроси, пожалуйста, Вера не скучает?
7: Нет? Нет, Вера.
4: Да. Но если Вера что-то хочет сказать в процессе еще нашего эфира, то Вера может. Вдруг у нее какое-то мнение появится, наоборот, она хочет прокомментировать. Вдруг ты скажешь что-то не так, что-то дополнить, Вера захочет, в любой момент она может это сделать. Поскольку мы про детский фитнес говорим и про раннее развитие с нуля фактически. Вот самый ноль — это плавание и массаж, да, я так понимаю? Массаж мы тоже в какой-то степени можем отнести к детскому фитнесу. Просто раньше, когда я, вот у меня ребенок был, кроме детского массажа, мне кажется, ничего не было. И, а еще раньше, когда я была маленькая, может быть, когда ты была маленькая, там же был детский фитнес, нет же? И как же мы без детского фитнеса выросли, скажу тебе. Ну как же так? И здоровы выросли.
7: Тогда детский фитнес заменял деревня, куры, бег по камушкам,
4: от кур,
7: травкой, да, за кошками, за собаками, за водой, с ведрами. Вот это все мы лазили по деревьям, я помню, за абрикосами и так далее. Тогда вот это был наш детский фитнес. Сейчас же очень мало движения, мало активности, в том числе у детей раннего возраста. Проще дать телефон и накормить кашей, нежели сделать так, чтобы это был нормальный ритуал питания у ребенка, и вообще у ребенка был какой-то сформированный пищевой интерес, да, и он мог понять, хочет он есть или нет. Касаемо массажа.
4: Да, да.
7: На своих курсах для инструкторов детского фитнеса от 0 до 3 мы говорим о том, что массаж здоровым детям он не показан. То есть, если у ребенка есть какие-то по здоровью ограничения, тогда эта медицинская процедура, она нужна для какой-то коррекции. Если ребенок здоров, вот это пассивное воздействие, когда мы двигаем 20 раз ножкой, ручкой, оно не нужно. Нужно, чтобы вот этот естественный процесс развития движения, так называемый моторный онтогенез, он шел так, как он идет без всякой стимуляции. Без массажа, без ходунков, без поводий, да, как собачек водят, без присаживаний, без вертикализации. И тогда ребенок вырастет здоровым, встанет с опоры, потом без, делает свой первый шаг, у него не будет никаких проблем с суставами, с тазом, с осанкой и так далее.
4: Насколько распространен детский фитнес, ну, в Москве, допустим, или в России? Потому что у меня, я живу в черте МКАД, и вокруг вот так, чтобы... Ну, есть какие-то студии, да, детского фитнеса, но если бы я сейчас выбирала для малыша несколькомесячного, я бы затруднилась с выбором в том плане, что огромного нет выбора. И мне бы пришлось куда-то ездить. То есть это не в моем районе не представлен широкий выбор.
7: Действительно, если мы говорим о занятиях для детей до 3 лет, то рынок еще не охвачен. Если с 3, то уже побольше есть вариантов, куда отвезти. И детский фитнес, и какой-то профильный кружок, пожалуйста. А до 3 лет, если у вас есть какая-то бизнес-идея, то открывайте бассейн, студию для мам, занятия в формате «мама и малыш». Это такой рынок, который нуждается, скажем так, в том, чтобы такие услуги были. И эти мамы, вот я уже в начале эфира говорила про тот социальный вакуум, что им, они не работают, они общаются с младенцем, который говорит только агу-агу, и они очень хотят прийти и поговорить с другими мамами.
4: Ну, сколько рилс снимают, когда в декрете мы уже не ищем ребенка, которого держим одной рукой, потом ищем телефон, которым снимаем все это. Ну, это, конечно, все преувеличено, но бывают такие моменты, когда не справляется мозг, да. Какая-то потеря внимания.
7: Да, потому что раньше ребенка воспитывали в большой семье, была помощь бабушек, сестер, а сейчас мы живем в таких моносемьях, где там один ребенок, папа, мама, и мы с этим сталкиваемся. Поэтому вот в своей сети детских студий «Аквапупс» мы создали такой клуб для мам, в котором у нас есть не только занятия для детей, но и занятия для мам. Это и фитнес с колясками, это open тренировки, open air,
4: на
7: да,
4: улице,
7: скажем так. Да. Да, когда ты не можешь дойти до зала, но при этом ты с коляской все равно в любом случае можешь выйти. Это и лекции с психологом, нутрициологом, логопедом, нейропсихологом на животрепещущие темы, с педиатром, когда ты можешь задать какие-то вопросы, какие-то творческие

0: логику определенную. Ну, хорошо это или плохо, мы не знаем, но тем не менее нам нужно свыкаться с тем, что ребенок, да, кому-то не дают поначалу телефона, но потом, когда он чаще становится быть не дома, ну, то есть, когда он уходит там в школу, в садике, все равно кто-то другой дает, он видит, и потом все равно будет пользоваться. Вот твоя оценка, это нужно запрещать, это нужно замедлять, или с этим ничего делать не надо?
1: Моя оценка такая, что в связи с тем, что такой сейчас мир и действительно вокруг все в экранах, детскому фитнесу, детскому спорту, вообще движению должно уделяться очень большое внимание, потому что ребенок там должен в 10 раз больше приложить усилий его родители к тому, чтобы он двигался, в том числе на детской площадке, на занятиях, в саду и в школе. Вот мы уже поговорили, да, о том, что там занять 10-15 минут, потом раз их усадили за стульчики. Это все равно уже не то. Чтобы мы вырастили в итоге здоровое поколение, потому что когда он сидит, это застой крови, да, там и так далее, это нам все не нужно.
0: А есть какие-то нормы выведенные? Может быть, международным сообществом, сколько прыгать, бегать, может быть, сколько шагов нахаживать, сколько в движении должен быть ребенок, в каком возрасте?
1: Регулярно не менее 60 минут должен ребенок физическую активность совершать.
0: День.
1: Да, да, не менее 60 минут. Конечно, там, пока он дошел до сада, например, да, там все
0: это
1: равно
0: считается?
1: Была какая-то физкультура, какая-то была зарядка, да, то есть суммарно, может, он там и наберет. Но такой вот, скажем так, полноценных занятий, да, должно быть не меньше 60 минут. Бывает, что, кстати, и меньше у некоторых детей.
0: Ну, вот слушатели, Нильс нам пишет, что раньше прыгали по гаражам, это был наш фитнес.
1: Да,
0: это опасненько.
1: Ну, конечно, по гаражам нежелательно сейчас продолжать прыгать. Есть, кстати, очень много игровых пространств, да, таких как это ниндзя-парки, лазилки, вот эти вот различные игровые, где тоже ребенок может подвигаться. Но даже приходя туда, опять же, мы говорили про разные темпераменты, да, детей, ты наблюдаешь за тем, что кто-то бегает, а кто-то сидит и ест картошку фри, смотрит в телефон. Вопрос, зачем пришли, да? И вот как раз таким детям нужна еще большая помощь и, соответственно, пример родителей. Вот мы сегодня, когда ехали на эфир с Верой, видели, как семья вышла на велосипедах, мама, папа, сын, и вот они покатились. Вот это здорово, когда есть такой живой пример. Потому что если мама сама сидит в телефоне, ребенку говорит, иди приседай, то это как-то странно, да?
0: На своем примере, на личном,
1: да,
0: надо,
1: конечно,
0: показывать. Только так. Ну, либо отвести к тренеру, который тоже покажет на личном примере, да?
1: Да, в том числе. Но все равно все идет из дома, потому что в семье ребенок проводит гораздо больше времени, чем 40 минут на занятии.
0: Но в школах сейчас стали убирать телефоны в определенный ящик. Находятся дети, которые несколько телефонов с собой. То есть один сдают какой-нибудь старый, который совсем выключен, и другой оставляет себе. Но тем не менее приходится обществу привыкать к тому, что нужно как-то ограничивать ребенка там, где раньше не ограничили, потому что такого не было. Вот телефоны отбирать. А на занятиях с малышами кто-то уже приходит с гаджетами, которые необходимо отнимать?
1: Смотря о каком возрасте мы говорим. Обычно...
0: Ну, до трех, наверное, нет, да?
1: Да, до шести даже обычно не приходят. Могут прийти с часами, которые звонят. Ну, там дети не сильно, да, на них отвлекаются. А если мы говорим уже о школьном возрасте, то да, могут прийти с телефоном. Но вот именно, которые приходят на детский фитнес, не так, что вот мы все начали играть, а он сидит на лавочке в телефоне. Все-таки детский фитнес — это достаточно интересные занятия для ребенка. Дети вовлечены, там вот в методике, например, нет проигравших. Вот мы проговорили про запрещенные упражнения, но если это какие-то соревнования, какие-то игры, то в ней всегда победители все. И поэтому нет вот этих вот оценок, каких-то негативных эмоций. Если мы говорим про дошкольников, нет отрицательных героев, там волк не съедает красную шапочку. И поэтому детям эти занятия нравятся.
0: Как же будут маленькие взрослые привыкать к жестокому миру, когда открывается эта вот дыра несправедливости, когда показывает-то нужно человеку, что мир не такой яркий и розовый, в очках
1: снимать? К жестокому миру уже в садике и в школе. Там все съедают.
0: Там все естественным образом получается.
1: Там происходит. Хотя есть и уже внедрены во многих... учебных заведениях понятие там, гуманной педагогики, когда все-таки мы относимся к ребенку с уважением, а не директивно, да, не сверху вниз, когда не учитель, а наставник.

0: друг, и мы опираемся на мнение ребенка, на его желания, на его цели. Это там Реджио подход, например, Монтессори подход. И есть исследования, которые говорят о том, что если мы следуем за интересом ребенка, то он показывает результаты не хуже, а порой даже лучше, чем дети, которые обучаются в классической системе.
1: А есть какие-то новые, ну, те же методики, изобретения, которые появились последние несколько лет, которые, например, тебя очень, ну, удивили? Был такой сюрприз какой-то. Ну, то есть там раньше считалось, что нужно разговаривать так, а теперь говорят, что иначе нужно разговаривать с ребенком. Или нет? Или вот канва одна и та же?
0: Ну, смотря о чем мы говорим, в целом все новое.
1: При контакте с детьми, вот просто как себя вести. Опять же, возвращаясь к различным роликам, когда снимают поколение миллениалов, продолжив фразу «ты мне такая», там, и современные дети уже такого не знают. Ну, просто «ты у меня такая», они отвечают «красивая». Не так, как, не знаю, тебе же знакомо это, ты не выйдешь из стола, пока не доешь, или там, пока ты живешь в моем доме и так далее. То есть есть какие-то определенные стереотипы, какое-то воспитание определенное, и уже поколение другое, и оно как будто бы мы стали более добры, как родители, вырасти в менее доброй среде и став более добрее к своим детям.
0: И добрее, и психологически здоровее. Все-таки надо понимать, что нас воспитывали родители, которые жили во времена перестройки, дефицита, их воспитывали родители, которые жили во времена войны там, да, и так далее. И сейчас, да, мы более психологически здоровы и эмоционально вовлечены в этих детей, но здесь тоже нельзя перегибать палку, да, вот я иногда думаю о том, что у этого ребенка есть все, а у меня не было ничего, и на самом деле порой, когда я что-то покупаю или делаю, я делаю это для себя маленькой, да, чтобы себя же порадовать, и я тоже хочу танцевать, вот поэтому она там ходит на танцы, да, например, вот так. Но кардинально, да, подход, он не изменился, да, к нашим детям. Больше, конечно, уважения, больше мы думаем о здоровье психологическом наших детей и пытаемся вырастить здоровое поколение.
1: Еще про награду расскажи, пожалуйста. Вот я росла, мне кажется, когда там детский сад или когда была маленькая, я помню, что, ну, награда была конфетка. Ну, то есть что такое съестное, печенька, то есть сделаешь что-то, какую-то вкусняшку. Сейчас вкусным не награждают, как? Ну, то есть за вкусное не борются, а награждают вот наклеечки различные. Да. Как вот изменилось в этом направлении?
0: Сейчас наше сознание родителей, оно шагнуло вперед, и мы понимаем, что сахар, особенно переизбыток его у ребенка, это не к лучшему вместе с комбинацией отсутствия, да, движения или минимального движения. Поэтому, да, разработаны в разных детских центрах и кружках различные системы мотивации, но обычно они все, это какой-то дневничок или блокнотик, куда за каждое занятие клеится там одна наклеечка, там две или три. В сети студии раннего плавания «Аквапупс» есть дневничок, у него есть три уровня. Каждый раз, когда они закрывают какой-то уровень, им дарят какой-то подарок. Это может быть пончо или рюкзачок, или очки для плавания, или шапочка. И помимо этого еще есть куча разных игр. Там вскрой сейф, например, угадай код и вытащи оттуда подарок. Или пупсомания, или пупс-авиа. Но вся история в том, что, да, нужно насобирать, наклеить, и в конце получится какая-то игрушка. Еды почти нет, либо это какие-то полезные сладости.
1: Еще мне нравится тоже видео, видела, когда спрашивают у маленьких детей, вот что тебе сейчас ты выберешь, вот наклейку этого зайчика или квартиру в центре Москвы?
0: Наклейку,
1: конечно. Приоритеты совсем другие.
0: Да. Более того, например, ребенок регулярно мог получать две наклейки, а потом одну, и это трагедия года, потому что ребенок был не готов к такой оценке. Вот возвращаясь к детскому фитнесу, да, нам важнее, чтобы ребенок после таких занятий был здоровый, жизнерадостный, нежели получил какую-то негативную оценку и вышел и плакал.
1: А это как раз достигается, ну, каким-то счастьем от этой наклеечки.
0: Да.
1: Почему так любят, да? А еще клеят не в альбом, а я видела, что клеят прямо на пальчик, допустим, на ладошку.
0: Ну да, могут на ладошку, но они могут потеряться.
1: На футболку.
0: Поэтому дневнички
1: Потом. Соревновательный эффект, насколько он важен? Вот хотела спросить и забыла, когда разговаривали, ты упомянула какие-то соревнования, когда мы спрашиваем у тренера, вот ваши подопечные чего добились, то есть понимать, насколько успешен этот тренер, отдавать ребенка или нет. Все ли дети готовы к соревнованиям и должны участвовать в соревнованиях? Я имею в виду какие-то выездные мероприятия, где ребенок покидает то место, где он обычно занимается, но его вывозят на соревнования с участниками другой какой-то компании, другого клуба.
0: Ну, конечно, не все дети готовы, не всем это надо, но, слава богу, даже конкурсы и соревнования тоже шагнули вперед, и уже даже там всех награждают. Но я бы не рекомендовала ездить на такие, где только первое, второе, третье место, а остальные пошли
1: мимо.
0: Мимо, да. Буквально на этих выходных мы ездили с Верой на танцевальный конкурс, и там дали, да, лауреаты третье, второе, первое место, потом всем дали медали, дали кубок, дали каждому грамоту. Вот это хороший конкурс, да. И твой малыш стоял на этой большой сцене, и куча зрителей, и особенно малыши, да, совсем маленькие, они и особо не понимают, да, там страшно, это не страшно, а мне понравилось, там, да, дали кубок, все здорово. Вот, если мы говорим о большом спорте, здесь уже какая цель у самого ребенка, насколько она создана, насколько он хочет, да, и у родителей, потому что спорт спортом, а здоровье иногда может идти отдельно.
1: Ну и, конечно, в приоритете, наверное, для ребенка здоровье, ну, если нет, да, спортивных целей. Ну, мы про фитнес говорим, поэтому в общем, мы имеем в виду какие-то занятия, которые направлены на оздоровление, а не,
0: да,
1: на,
0: конечно, это
1: на то, чтобы покалечить.
0: Да, это формирование правильной осанки, правильного свода стопы, это регулярная физическая активность, это здоровый жизнерадостный ребенок, это комплексные занятия, когда он и танцует, и ходит там на единоборство, и на гимнастику, и плавает, и занимается творческими там направлениями. Сейчас очень популярен вот этот нейрофитнес, да, развитие межполушарных связей, что тоже влияет на интеллектуальное развитие, на успехи детей в школе. Поэтому такие комплексные направления, они лучше.
1: Ну, у нас совсем мало времени, буквально 4 минуты. Если мы вот сейчас развернем фокус нашего внимания с родителей и детей на тренерство и на то, как становятся инструкторами по детскому фитнесу, это, как правило, бывшие спортсмены. Вот ты еще упоминала, что обычно родители, просто мамы хотят для себя выучиться, но мы говорим о тех, кто работает. Это те, кто знакомы уже с фитнесом, спортом, и просто обучаются на то, чтобы работать с детьми. Или как это происходит?
0: Вообще очень разные инструкторы приходят. Есть бывшие спортсмены, которые сами занимались спортом, заканчивали спортивный вуз, и так интересно, они приходят на курсы детского фитнеса и выясняют, что да, все эти упражнения спорта являются запрещенными, и теперь надо переучиваться, и методики, и ведение занятий, да, и психологии, и так далее. Есть педагоги-психологи, которые тоже хорошо сейчас встраиваются в нишу детского фитнеса, то есть обучаются, как вести общеразвивающие направления, проходят тоже специализированные в курсы. Есть мамы, которые ради своего ребенка пошли, потому что увидели у него нарушения осанки, стопы, или что он мало двигается и как-то хотят исправить. И моя любимая категория – это тех, кого не взяли тренерами во взрослый фитнес.
1: Почему?
0: И они решили, что с детьми будет проще. И иногда эти инструкторы, даже после 7-месячного обучения в ФПН длится 7 месяцев, на итоговом экзамене говорят: я пришла учиться, чтобы работать с детьми, но доучившись, я поняла, что я не готова. Я говорю: ну, может, хоть какой-то возрастной группы, да, вот, например, кто-то может там работать с подростками, но при этом там с дошкольниками квакать, гавкать не готов. Она, ну, может быть.
1: Вот, а что сложнее, вот, с подростками или с дошкольниками?
0: Кому как. Потому что инструкторы, как и дети, нужно понимать, что детский фитнес – это 4 возрастные группы, да, до 3, дошкольники, школьники и подростки. И у инструктора, как бы мы ни называли их универсалами, они тоже все 4 разных, и каждому свой подход. Поэтому кому-то проще с одной группой, кому-то с малышами.
1: А до 14 лет считается, что в 15 это уже взрослый. Ну, то есть это ребенок, который может заниматься взрослым фитнесом, правильно?
0: Мы постепенно начинаем приучать его к взрослым групповым программам, разрешаем ходить на мягкие программы, там стретч, йога, танцы, пилатес, и в тренажерный зал заводим с 16 лет.
1: Считается, что к этому моменту...
0: С инструктором, да, с инструктором можно уже ставить технику, с малым весом работать можно.
1: И я так понимаю, что те дети, которые занимались фитнесом в возрасте маленьком, до 14, до 16 лет, у них гораздо быстрее все получается, схватывают на лету, если потом приходят во взрослый фитнес-клуб.
0: Да, более того, эти дети, они существенно отличаются от детей, которым вообще ничем не занимался, в том числе по своим интеллектуальным способностям, потому что мы иногда, если возвращаемся к раннему детскому фитнесу, мы думаем, почему ребенок не говорит, а оказывается, просто нужно было ему поставить крупную и мелкую моторику, да, и он вдруг заговорил.
1: А есть ли у тебя ответ на вопрос? У меня в окружении сейчас появились 16-17 лет подростки. Кто-то занимался спортом, кто-то ни разу. И вот у них есть огромное желание ходить в фитнес-клуб. То есть взрослый фитнес-клуб, заниматься, используя тренажеры. Почему? Ну, то есть это стало модно или что за тяга такая? Почему появляется в 16-17 лет? Вот хочется применить силу. Девчонкам в том числе.
0: Слава богу, что это стало модным, ходить в фитнес-клуб, а не пить пиво на лавочке. Мы должны радоваться этому. Ну, таким подросткам я бы рекомендовала начинать все-таки с инструктором такие занятия, чтобы себе не навредить.
1: А потом уже можно отпускать свободное плавание. Спасибо огромное, Даша. Я думаю, что получился эфир прям замечательный, поскольку все группы охватили и до трех рассказали, и после, и даже перешли немного в такой взрослый фитнес из детского. Дарья Бабкина, директор по развитию сети детских студий, эксперт-методист ФПИ, Ассоциации профессионалов фитнеса. И Вера где-то у нас здесь сидит, трансляции видно. Веру мы не услышали, но она улыбается, и очень активный ребенок, и очень большое спасибо Вере за то, что она, ну, прекрасно вписалась в нашу сегодняшнюю видеотрансляцию. Вроде бы и была гостем программы, но при этом очень молчаливо, кокетливо и загадочно, по-настоящему по-женски. Спасибо большое, девчонки, всем фитнеса, детского и взрослого. Со всеми прощаюсь, всем пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о провале попытки массированной атаки ВСУ на Москву. Противник не достиг цели, заявили в ведомстве. Запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго», уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона, отметили в министерстве. Там добавили, что расчеты зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и экипажа авиации сбили за сутки 1951 беспилотник и 8 крылатых ракет. Одна из них упала в безлюдной местности. В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжат и усилит удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России. 6 человек ранены в результате атак ВСУ на Брянскую область. Под ударом оказались 2 автомобиля, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, 4 пострадали при ударе дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба. В результате атаки еще одного аппарата по легковому автомобилю в Стародубе ранены 2 мужчин. Глава региона отметил, что всех пострадавших доставили в больницу. Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом. Эти данные привел заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. По его словам, в 38 странах на данный момент голосование уже завершилось, идет подсчет голосов. Кроме того, по согласованию с ЦИКом проведено 121 выездное досрочное голосование в местах компактного проживания россиян, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. В 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков. АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге, Передней Померании. Альтернатива для Германии получает около 37% голосов. По данным экзит-пола, который приводит телеканал АРД, левая партия набрала около 7,5%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получил примерно 5,5%. Это худший результат для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах. Зеленые также получают 5,5% голосов. Партия БСВ с 5% балансирует на грани прохождения в Ландтаг. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну. Радио «Говорит Москва», друзья, московское время 20 часов 5 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу традиционно средства связи. Телефон 495-7373-948. Есть смс, вы можете нам написать. 925-48-948. Также работает телеграм. Говорит МСК-бот, пожалуйста, будем рады, если у вас есть такая возможность. Мессенджер Макс, естественно, конечно же, у нас тоже работает. Ну и традиционно прямую трансляцию можно смотреть на официальной странице «Радио говорит Москва» ВКонтакте и в Рутубе. Ну, вот нам подключаются уже наши слушатели. ВКонтакте там можно еще и написать, кроме того, что смотреть нас. И Игорь Юдин, и, естественно, Дмитрий Николаенко, наш постоянный слушатель, Вячеслав Максимов, Танюша Савина, Марина Новикова. Да, друзья, подключайтесь. Сегодня очень интересная будет программа. Что же нас ожидает в ближайшие два часа? Итак, у нас в первом часе традиционно, конечно, будут премьеры. Вторая часть после 9 вечера будет не менее интересной. Мы представим рок-историю американского музыканта. Зовут его Алекс Карлин, который живет в России, в Москве, уже долгое время. Ну вот он сам все расскажет, да. И мы частично, ну, по-русски он более-менее понятно говорит, но мы частично все-таки сделали перевод и заранее записали вот этот второй час. Но, тем не менее, это достаточно интересно, и я считаю, что, конечно, пропустить второй час это будет совершенно, ну, неправильно и непростительно наших постоянных слушателей. Давайте начнем с первой премьеры. Это, кстати, уже выпущенный альбом группы The Who. Мы говорили об этой работе называется «Пластинка Хан», и это вот монгольские музыканты. Недавно они представили клип на композицию вот с этого релиза. Как раз кто смотрит нас ВКонтакте, это будет очень интересно. Да, песня называется «Warrior Chan». Название альбома «Хан», это переводится с монгольского как «человек», но, кстати, тоже значение имеет и имя самой группы. Вообще, вот эта пластинка, которую они выпустили, мы уже, кстати, говорили о ней, она вот закрепила переход группы и статуса такой, ну, можно сказать, культурной экзотики в разряд уже более-менее серьезных артистов, которые сохраняют при этом верность своим таким национальным корням. И, кстати, изначально этот альбом носил рабочее название «Between the Heaven and Earth», «Между небом и землей», но позже его изменили как раз на «Человек». Причем вот песни с названием, с таким же названием «Хан» в трек-листе нет. Название песен на английском для лучшего понимания широкой аудитории, но песни в основном исполнены на монгольском языке. Вот там две песни есть, они с англоязычной лирикой. Но группа очень известна использованием вот этих народных монгольских инструментов, причем некоторые из них были специально запатентованы, и теперь вот только музыканты вот этой группы могут использовать специально созданные образы именно таких инструментов. Сейчас мы, кстати, вот показываем в наших трансляциях ВКонтакте, в Рутубе как раз вот всю группу и вот с этими уникальными инструментами. Ну, интересно, конечно, что альбом вышел летом, но музыканты уже заявили, что имеют идеи для следующего релиза, так что я думаю, что новые песни тоже мы скоро услышим. Я вот не знаю, использовались ли синтезаторы для записи песен для этой пластинки, но инструменты, о которых сейчас я говорил, конечно, действительно звучат очень органично. И вот новый клип на песню «Warrior Chant», он вышел 11 сентября. Вот, хотя сама песня была представлена еще в марте, ну а сам альбом вот вышел летом. Это, кстати, композиция открывает весь альбом. Сами музыканты называют свой стиль «Хуну Рок». И вот их визитной карточкой стало такое горловое пение, которое придает всей их музыке такие поистине гипнотическое звучание. Сейчас мы это услышим, но в трансляции, конечно, увидим.

Друзья, наш эфир открыла группа The Who. Эта композиция называется Warrior Chant. Ну, новый альбом ребята выпустили еще летом, но вот сейчас представили клип на этот сингл. Ну что же, далее мы обратимся к премьере от американской команды SLA Dine. Недавно коллектив выпустил два новых сингла. Это песни Polarized и Retribution. Обе они войдут в новый альбом. Он выйдет, правда, уже в следующем году. 5 февраля объявлена дата. И будет называться так же, как и сама группа SLA Dine. Это, кстати, первая их работа после почти полной смены состава. В 2024-м группу, мы уже говорили, кстати, мне кажется, об этом, группу покинули все участники. И вот вокалист Тим Ламбезис, он собрал новый коллектив, объяснил выбор названия для пластинки, как называется группа, что это одновременное продолжение и новое начало. С 2000 года коллектив существует, а название они позаимствовали у писателя Уильяма Фолкнера. У него есть роман «Когда я умер», называется, очень интересный сюжет. Друзья, почитайте, кто не знаком с этим. Множество у них было составов, юридических личных потрясений, но вот Тим Ламбезис остается все равно лидером коллектива. Стоит отметить, что недавно, кстати, они приезжали весной в этом году, они были в России с концертами, и вот этот тур был приурочен к 20-летию альбома, он называется Shadows Are Security, вышел он в 2005-м, это успешная у них работа, и тогда они дали 10 концертов в различных российских городах. Сейчас мы услышим одну из двух представленных новых песен предстоящего полноформатника. Эта композиция называется Polarize. Но в трансляции будет видео.

Друзья, наш обзор премьер продолжила группа Slay Dine. Эта композиция называется Polarized. Наш слушатель Максим спрашивает, а что за группа такая? Подключайтесь вовремя, мы начинаем 20.05 каждое воскресенье. Новый альбом мы ожидаем в следующем году. Это американская группа 5 февраля. Она выпускает эту пластинку. И наш слушатель, кстати, из Соединенных Штатов, постоянно друг нашей программы, Леонид Макаровский, тоже слушает вместе с нами и наверняка тоже ожидает эту пластинку. И, может быть, даже самый первый ее услышит 5 февраля. Ну что же, далее мы обратимся к премьере от итальянской симфо-пауэр-метал группы Temperance. Мы уже, кстати, анонсировали их новый студийник. Он будет называться Arcani. Релиз его будет 16 октября. Но на латыни Arcanum означает «тайна». Диск, друзья, обещает быть по-настоящему мистическим. Это концептуальная работа. Каждый из 13 треков, которые войдут в эту пластинку, будет посвящен одной из карт Таро. При этом вот сами музыканты группы говорят, что это не такой прямой концептуальный альбом, как я сейчас сказал, а в классическом понимании. То есть нет общего сюжета, а скорее вот сборник магических историй, что тоже, конечно же, интересно. И вот новая представленная им песня как сингл, она называется «The Towel-In Into Fear», и посвящена она карте Таро, которая называется «Башня». Вот сейчас мы, кстати, показываем эту карту в наших трансляциях. Вот на классической такой карте изображена высокая башня, в которую ударила молния, и из окон вырывается пламя, а с вершины вот там падают люди. И эта карта предвещает стремительные, необратимые перемены. События происходят так быстро, что к ним, ну, даже невозможно вот подготовиться, да. Вообще, сама команда Temperance с 2013 года существует и исполняет симфо-пауэр метал. Ну, и важным этапом стало для них, конечно, обновление состава. Это произошло в 2023 году, три года назад. И в коллектив тогда пришла очень мощная вокалистка, вы сейчас ее услышите. Зовут ее Кристин Старки. Она сменила, в свою очередь, Олесю Скалетти. Давайте, друзья, сейчас послушаем эту песню по радио, естественно, но в трансляциях смотрите видеоклип.

Друзья, новая композиция от группы Temperance с названием The Towling Into Fear. Продолжил наш обзор премьер. Напомню, что новый альбом от этой команды, он будет называться Arcane. Мы ожидаем 16 октября. Но я так понимаю, нашим слушателям очень понравилось. Дамочка Огонь пишет. Рифы мощные. Да, с первых нот крутая вокалистка, пишет Татьяна Танюша Савина. Ну что же, перед выпуском новостей у нас еще впереди одна премьера от группы Fallen in Reverse. Представил коллектив сингл с названием «Joseph». Эта песня интересна, друзья, тем, что в ней приняли участие приглашенные вокалисты. Во-первых, Кори Тейлор из Slipknot. Дальше Серж Танкиан из System of a Down. Уже, кстати, не первая коллаборация для этой группы. Ранее принимали участие и другие артисты. Например, Мэрилин Мэнсон с ними вместе был. Он, к сожалению, пока о новом альбоме не сообщается. Да, Fallen in Reverse были основаны в 2008 году в Лас-Вегасе. Бывшим вокалистом группы, очень известной, тоже вы прекрасно ее знаете, Escape the Fate. Ронни Радко его зовут. Он начал формировать состав и вообще вот всю эту идею придумывать, когда он находился в местах лишения свободы. Представляете, вот так вот, да. Он был обвинен в соучастии в убийстве. Там потасовка какая-то была, я не знаю точно, и мы не будем вдаваться в эти подробности. Был застрелен молодой человек, к сожалению, но сам Радко утверждал, что вот он к этому никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, вот он был осужден. Это, кстати, стала его непосредственная такая причина для его исключения из Escape the Fate, да, и вот он решил создать собственную группу. И первоначально он назвал не Fallen in Reverse, а хотел назвать ее From Behind The Walls, то есть из-за этих стен, да, так символично, но потом вот он изменил. Там множество участников, конечно, у них сменилось за несколько лет, но он является единственным таким бессменным ключевым участником. Вот его товарищ, к сожалению, сооснователь, гитарист, звали его Дерек Джонс, его не стало, он ушел из жизни в 2020 году. А вот название новой песни «Джозеф» — это его второе имя, то есть Ронни Джозеф Радко. И в клипе, который мы сейчас покажем, там и вы увидите и авиакатастрофу, и погоню на мотоцикле, и другие сцены, как будто все это такой боевик. Сразу после песни, друзья, слушайте выпуск новостей, после которого мы продолжим, естественно, еще несколько премьер, будет розыгрыш дисков, я сейчас показываю как раз. Ну а сейчас экшн-трек от группы Fallen in Reverse.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по Брянской области выросло до 7. По уточненной информации, ранена 15-летняя девочка. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшую доставили в больницу. Ранее Ковальчук рассказывал, что 4 человека были ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба. Также в этом населенном пункте 2 человека получили ранения при атаке по автомобилю. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку в Эвенкии Красноярского края. Борт принадлежит авиакомпании «Красавиа». Он сел в поселке Суламай при выполнении санитарного рейса. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет. Явка на выборах в Госдуму составила 56,66%. Обновленные данные привели на сайте ЦИКа. Тем временем избирательные участки закрылись в московском регионе после трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Так, в столице работали 1443 избирательных участка, включая 51 в торговых центрах, центрах госуслуг «Мои документы» и районных местах встреч. Помимо депутатов Госдумы, москвичи выбирали муниципальных депутатов района Щукино. В Московской области для проведения выборов работали почти 4000 постоянных избирательных участков, в том числе более 50 временных, которые развернули в аэропортах, больницах и СИЗО. МИД анонсировал новую встречу России и США по раздражителям. Она состоится в ближайшие недели, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что такие переговоры приобрели регулярный характер. Цитата. «Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ниже ожидаемого. Тем не менее, мы от этого не отказываемся и будем двигаться дальше», приводит слова Рябкова РИА Новости. В конце июня замминистра отмечал, что диалог Москвы и Вашингтона по устранению взаимных раздражителей находится в застое, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, мы продолжаем работать в прямом эфире. Это программа «Рок-Радар», ее ведущий, ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Ну что же, ну вот нам пишет 86-й, прошу выложить последний выпуск 8-й ноты в общий доступ. Обязательно это сделаем. Да, это была интересная программа, интервью с Юрием Мелисовым, группы «Эпидемия». И, кстати, друзья, сейчас у нас будет традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас традиционно несколько CD, и один из них как раз группа «Эпидемия». Да, это альбом «Где сходится миры». Вот, пожалуйста, диск вышел в прошлом году, я его показываю. Очень хорошее, кстати, издание. Тут и все тексты песен. Ну, если вот не видно, вам я вот сейчас показываю на камеру в наших трансляциях, которые мы ведем ВКонтакте и в Рутубе. Ну, и далее, конечно же, знакомая вам группа «Булл». Сразу два диска. Это альбом «Beyond the Mask». Вот, пожалуйста, прошлогодний. И недавно вышедший в России новейшая работа «Булл». Это альбом «Drops of Black». Шикарное такое издание, это в картоне. Вот мы подарим, там два их есть, в пластике есть, в картоне тоже, с фотографиями музыкантов и со всеми текстами. Да, ну, то есть, ну, достаточно для коллекционеров, я думаю, это очень здорово. Тем более, что вот я еще раз скажу, что вот я показываю с логотипом радио «Говорит Москва». Мы просто отдадим сейчас вот эти три CD первому позвонившему нам по телефону 495-73-93-9-4-8. Ну, давайте вот возьмем вот этот первый звонок. Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
11: Анатолий.
2: Анатолий. А вы нам звонили уже раньше, да?
11: Ну, знаете, уже месяца три прошло. Я каждый раз звоню, но диск выиграл где-то, наверное, месяца три назад.
2: Да, ну вот настало время снова выиграть, конечно.
11: Вот да, еще теперь... к тому времени, еще, по-моему, Боу второй диск еще не вышел.
2: А, вот теперь, у вас, теперь у вас есть уже второй диск, это очень здорово.
11: Но он будет, когда к вам приеду. Пока нет, дома...
2: У вас уже есть, конечно, мы уже подпишем, у вас уже есть. Да. Да, большое спасибо, что слушаете нас.
11: А можно пожелание еще небольшое?
2: Да, конечно, нужно даже.
11: Да, сделайте программу, пожалуйста, старой такой американской группе, по-моему, с 83-го, у них первый диск вышел, группа «Саватейч».
2: А, «Саватейч», да, конечно, да.
11: Да, «Саватейч», да.
2: У них не очень такая вот простая хотелось. Судьба у этой команды, я их знаю.
11: Ну да, там да. Два брата, один умер.
2: Два
11: там,
2: брата, да-да, Олива, да, Крис Олива.
11: Олива, да-да-да.
2: Да, ну хорошо, да, спасибо, Анатолий, спасибо.
11: Ну и привет я быстренько передам Дмитрию из Кунцево, Москва, и Игорю Кубенко, 10, Московская область. Спасибо.
2: Да, спасибо вам, Анатолий, спасибо.
11: Ага,
2: да.
11: Спасибо.
2: Ну что же, друзья, сейчас мы послушаем одну из песен «Булл». Но мы, кстати, послушаем не вот с этих двух альбомов, а обратимся еще более раннему творчеству. Это 24-й год. Альбом выходил с названием «Lost in this World», а песня называется «On the Edge». Прекрасный боевик. В трансляции будет видео.

Друзья, композиция с названием «On the Edge» от группы «Bo» только что продолжила наш эфир. Мы подарили их альбомы «Beyond the Mask» и «Drops of Black» нашему слушателю Анатолию, а также еще пластинку группы «Эпидемия». Ну, вот такой подарок. Хорошо. Далее обратимся еще к одному анонсу будущего релиза, который появится в следующем году, друзья. Группа Firewind анонсирует выход новой работы. Состоится этот релиз 19 февраля. Диск будет называться Gods, Myths and Titans. И он будет посвящен

вот эту идею создания альбома, посвященного греческим мифам. Всего в альбом войдет 13 песен, каждая будет посвящена конкретному мифу, и вот песня, которую мы сейчас услышим, она посвящена Ахиллу. Ну, как мы знаем, Ахилл или Ахиллес — это центральный герой древнегреческой мифологии и поэмы Гомера «Илиада». Он был сыном царя Пелеи, морской богини Фетиды, и вот согласно мифам, Фетида, она желала сделать сына бессмертным, окунула его в воде подземной реки Стикс. Единственным уязвимым местом, конечно, осталась пятка, за которую она его держала, да, и вот отсюда выражение Ахиллесова пята. И воспитанием Ахилла занимался мудрый кентавр Хирон, который вот научил как раз его владеть и оружием, и охоте. И вот зная предсказание, что Ахилл должен погибнуть под Трое, Фетида спрятала его на острове Скирос, и она переодела его в женское платье. Это очень интересно. Однако хитрый Одиссей, он раскрыл обман. Он прибыл под видом купца, разложил перед девушками украшения, оружие и велел поднять боевой клич. Ну и Ахилл провалился на таком экзамене, сразу схватился за меч и выдал себя. Потом он присоединился к походу греков против Трои. Вы все прекрасно знаете это еще и школы, и института. Ну и за 10 лет осады совершил он, конечно, множество подвигов. Ну и ключевой сюжет «Илиады» — это гнев Ахилла. Вот царь Агамемнон, он отказался освободить пленницу Хрисеиду, и Ахилл отказался сражаться. Ну и когда троянцы под предводительством Гектора уже потеснили греков, то верный друг Ахилла Патрокл, он попросил его разрешить ему вступить в бой, но надел его доспехи и отогнал врагов, но был, к сожалению, убит Гектором. Ну и горе, и ярость Ахилла, они были безграничны. И вот тогда он помирился с Агамемноном, получил от бога Гефеста новые доспехи и ринулся в бой, чтобы отомстить. Он убил множество троянцев, но затем в поединке он одолел даже Гектора. Но сам, к сожалению, погиб, не вернулся. Как и было предсказано, это все стало сбываться. Согласно наиболее такой распространенной версии, он погиб у скийских ворот Трои от стрелы, которую выпустил Парис. Ну а по другой версии, он погиб в храме Аполлона, потому что сам бог Аполлон направил стрелу в единственное уязвимое место героя. Это как пятка, совершенно правильно, вы мне подсказываете. Ну и вот после смерти Ахилла он был перенесен на остров Левка, где обрел бессмертие. Ну и, конечно, вот этот образ, он стал символом героической доблести и трагической судьбы. Сейчас, друзья, мы услышим вот эту историю в песне от группы Far Wind, ну а в трансляциях будет лирик-видео.

Друзья, новая песня группы Farwind, которая посвящена герою древнегреческих мифов Ахилла, продолжила наш обзор премьер. Но вот полностью новый альбом, который будет весь основан на этих мифах, мы ждем только в следующем году, 19 февраля. Но я думаю, что еще какие-то песни до конца года обязательно греческие металлисты нам представят. Ну что же, давайте несколько дат календаря, буквально несколько дат. 14 сентября в 1946 году родился Пит Эгню, это группа Nazareth, он басист этой команды, один из основателей, музыканту исполнилось 80 лет. Би-Би Кинг родился 16 сентября в 1925 году, величайший блюзовый гитарист, к сожалению, в 2015 году его не стало, было ему 89 лет. В этот же день, 16 сентября, Марк Болан погиб в 1977 году в автокатастрофе, очень жаль, ему было 29 лет. Также 19 сентября 2020 не стало Ли Керслика, это барабанщик, он известен работой в Eurohip, работал с Оззи Осборном, музыканту было 73 года. Последняя дата, друзья, на сегодня, 20 сентября, мы поздравляем друга нашей программы Сергея Попова, это гитарист группы Ария, у него сегодня день рождения, родился он в 59 году, да, и, конечно, мы желаем ему новых рок-успехов. Ну что же, у нас еще одна премьера, и мы сейчас перейдем к выпущенному альбому группы Anthrax. Вот в минувшую пятницу они представили новую работу, называется это пластинка на латыни, она называется «Cursum Perfectum», 12-й студийный альбом. У них и «Cursum Perfectum» с латыни переводится как «мой путь завершен», или, можно сказать, «я завершаю мой путь», или «свой путь», вернее. Ну, не знаю, последняя эта пластинка в их дискографии нет, с 81 года они существуют. Да, основана была команда гитаристом Скоттом Йеном, басистом Дэном Лилкером. Ключевой у них момент был в 91 году, я вот точно это помню, тогда состоялась коллаборация с Public Enemy. Она сломала многие барьеры, и расовые, и жанровые, и сделала Anthrax пионерами даже рэп-метала. Но вообще, в основном, они исполняли трэш, спид и грув метал. Ну, состав у них менялся, конечно, и много раз, но вот Скотт Йен — это единственный бессменный участник, а с 2010 года это такой классический состав вместе с вокалистом Джои Беладонной, да, и он так и продолжается до сих пор. Эта группа, кстати, звучала не только на Земле, но и на другой планете. В 2012 году во время космической миссии марсохода, который называется Curiosity, вот тогда звучало на Марсе несколько песен Anthrax, да. Там не только, конечно, Anthrax, там были и Beatles, и Doors, но вот, ну, естественно, 30 Seconds to Mars, но что особенно приятно, Got the Time, именно группы Anthrax. Ну, вероятно, кто-то из, кто вот отвечал за все это, был большим поклонником рок-музыки и металла, да. Так что везде, друзья, наши рок-товарищи присутствуют. Это нужно, и это, ну, это, конечно, очень хорошо, и нужно это всегда помнить. Да, ну, если действительно марсиане существуют, то у них четко совершенно есть выбор, потому что там звучала земная такая классика, это Вагнер и его полет «Валькирии». Мы сейчас обратимся к песне с нового альбома, называется композиция «The Edge of Perfection». Ну, и музыканты сказали, что это одна из лучших песен вообще за всю историю группы, когда она либо делала что-то, да. Почти 7 минут звучит композиция, но мы ее чуть подсократили, такая она в радиоверсии укороченной. Прозвучит сразу после песни «Выпуск новостей», после которого вас ждет, друзья, интервью с музыкантом Алексом Карлином, очень интересный рок-товарищ, это американец, я сказал, да, который живет в России и исполняет рок-музыку. Не пропустите. Ну, а сейчас группа Anthrax.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили на территории России 112 дронов ВСУ. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Отмечается, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования. Церемония соединения ключа состоялась в Мосгоризбиркоме. Приступили к подсчету голосов, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. До начала выборов для защиты результатов электронного голосования ключ был разделен на 5 частей. Согласно информационным экранам, избиратели в столице получили 18-20 сентября свыше 3,5 миллионов избирательных бюллетеней. Некоторые участки в Москве продолжили работу после 8 вечера. Там смогут проголосовать те избиратели, которые ожидали в очереди на момент закрытия. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он уточнил, что по состоянию на 19:30 на участках Москвы продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдалось большое число желающих проголосовать, преимущественно это участки в новых жилых кварталах коммунарки. Слават Юлаев обыграл «Спартак» в КХЛ. Матч в Уфе завершился со счетом 3-1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Щербаков, Мэтью Маджо и Данил Алалыкин. У «Спартака» отличился Михаил Мальцев. Столичная команда после 7 матчей регулярного чемпионата с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Слават Юлаев набрал 9 баллов в 6 играх и располагается на второй строчке на Востоке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет в норме 745 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, and surely,
5: dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Говорит Москва.
3: Москва. И подписывайтесь на телеграм «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем трансляцию на официальной странице «Радио Говорит Москва» во ВКонтакте и в Рутубе. И вот как я и анонсировал, второй части нашей радиовстречи вас ожидает интервью с музыкантом Алексом Карлином. Поскольку Алекс живет в России уже много лет, но еще не полностью хорошо владеет русским языком, мы заранее записали это интервью с переводом, с которым помогает сотрудник нашей редакции Роман Михеев. Алекс, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Я очень рад, что я здесь с вами. Очень рад.
8: Для начала я представлю тебя. Ты американский музыкант, родился в Калифорнии, начинал в группах The Rubinos и Psychotic Pineapple. Потом стал работать сольно, попал даже в книгу рекордов Гиннесса. Да, и уже много лет живешь, выступаешь в России. Ну и первый вопрос, конечно же, когда и как ты оказался в России?
9: Окей, слушай, я был в Берлине в 89-м году с американской группой. Мой продюсер сказал мне, мой продюсер был Дэн Александр из Сан-Франциско. Он сказал: «Алекс, я хочу, чтобы ты поехал в Москву и говорится Melodia Records, потому что Melodia Records закупил очень много Telefunken, Neumann, элитные микрофоны, и я хочу закупить эти микрофоны, so давай неделю в Москву». И я сделал, и я был летом 89-м году, и я был в Melodia Records, It's a длинный рассказ, но микрофона нет, окей. But каждый день я был на работе с гитарой, с друзьями, ребятами. Мы сыграли каждый день. So, my первый неделю в России, я влюбился в Россию. Я сказал: «О, супер крутая, крутая страна, вау». Дело в том, что эту неделю, потому что была фотография, когда я выступил на Арбате, это был публикана, как на самой большой газете Сан-Франциско, The Chronicle. It's like большая статья Алекс Карлин в Москве. 6 месяцев в Советском Союзе гастроли, рабочая виза до Байкал, до Одесса, до Урал. Я абсолютно влюбился в Россию. Это 6 месяцев. Волшебные гастроли.
8: Понятно. Но ты представитель такой старой школы рока.
9: Моя музыка, дело в том, что есть новый жанр. Мой жанр английские слова и русские слова вместе.
8: Мы сегодня послушаем эти песни.
9: But конечно, мой стиль хороший риф, хорошая мелодия.
8: Какие группы Какие группы на тебя повлияли?
9: Я был в 60-х, Калифорния. Окей, первый момент, еще раз, моя мама была очень важна. Она, когда мне было 6-7 лет, она принесла первый альбом Битлза. И мой брат и я, мы слышали круглосуточно эту музыку. Like, wow. Битлз был революция. But wow. So мы очень молодые, right? И потом Джимми Хендрикс. Wow.
8: Но ты ж застал еще Sex Pistols, yeah, Ramones.
9: Well, я очень рад, что я был на концерте Sex Pistols за 14 января 78 году was the последний концерт для настоящих Sex Pistols. And я был this 3 метра из Sid Vicious, you know, его, you know, кровь, and его, this, It was очень хорошая музыка. Эта группа, well, конечно, мы были фаны, потому что the album was wow. You know, Glenn Matlock, конечно, перед Sid Vicious. Glenn Matlock написал, you know, but it's трагично, что был Glenn Matlock. But Johnny Rotten, this группа, this guitarist, this bassist. Now, конечно, Sid Vicious на бас was почти не играл, he was just
8: он плохо играл.
9: Удар, like, you know.
8: But
9: it was okay, normal, потому что the ударник и гитар и вокал was достаточно. It was wow, очень хорошие песни, you know, like old school, you know, but really круто, очень круто.
8: Но ты продолжаешь вот это все наследие старой школы рока. В твоих песнях мы сейчас в этом убедимся и послушаем одну из композиций, называется «Откроем нашу программу» с песней «Rock and Roll is Dead».
9: Okay, now it's interesting.
8: «And we don't care».
9: Yeah, now очень интересно, потому что этот riff is classic riff, right?
8: Yeah.
9: But, and it's kind of похож AC/DC, but Tommy Dunbar был наш партнер. Tommy Dunbar был гитарист. And он, я написал текст, right, and John Rubin. But Tommy Dunbar написал этот riff, and перед тем, как он слышал AC/DC, перед, it was absolutely wow, он сделал этот riff, he was kind of, он думал of kind of like smoke on the water, a bit, but он не слышал AC/DC, and it's like совсем этот формат, you know, it's classic, and до тех пор, до сегодня, мы можем выступить этот песню, Rock and Roll's Dead, absolutely, old school, absolutely. But it's like, успешно. Люди любят этот riff.
8: Мы тоже любим.
9: До сегодня.
8: И сейчас услышим.
9: До сегодня. Давай.

0: Друзья, мы продолжаем радиовстречу с музыкантом Алексом Карлином. Только что прозвучала композиция «Rock and Roll is Dead and We Don't Care». Ну, ты был во многих местах, городах в России, да? Расскажи о своих впечатлениях.
1: Я выступил... Сможешь, you know, сказать название города в России? Я могу сказать, сколько раз я сыграл там, you know. But почти каждый, right? And, но я могу... Первый город, что... Я думаю об этом из Благовещенск. Благовещенск is wow. Like, люди там, когда я сыграл, is очень много энергии. Они любят Motorhead, они любят, you know, высокие энергии. Мы этот момент, каждый момент Благовещенск is a хороший момент. So я, it's абсолютно один из моих любимых. Я люблю много города. Питер, конечно. Петербург – очень волшебный город. Мурманск. Я люблю, you know, Кавказ, you know, Махачкала. I mean, это Дагестан, right? Мой самый лучший город, где самые многие люди закупили, будут закупить билеты для меня. It's like, я популярный в Махачкала. It's like,
0: вот
1: очень
0: как.
1: Интересно.
0: Это
1: да?
0: Здорово.
1: And, but я люблю, you know, Крым. Я люблю Севастополь, like this... You know, Фиолент, you know, this it is очень круто.
0: И везде путешествуешь на поезде, да? У тебя даже песня есть, РЖД называется.
1: Yeah, okay. Я люблю РЖД. And, по-моему, listen, по-моему, любой, если мы говорим о как жизнь, you know, страна, you know, Африка, Южная Америка, США, Европа, очень центральный для меня is транспорт. I mean, я люблю самоход, я люблю, you know, у меня было Alfa Romeo, blah-blah, you know, я понимаю, but очень важно мне mass transport, you know, поезд, автобус, yeah, but поезд самое важное для меня, for my гастроли. Я не боюсь самолета, но когда я должен самолета, это проблема для две гитары, карго,
0: да, да.
1: Очень холодно, клей на гитаре минус 50, you know, it's кошмар, очень сложно. Я предпочитаю поезд, and я могу, примерно, у меня был концерт, you know, Дальний Восток, you know, or Чита, and, you know, Пятенье из Москвы, no problem, потому что РЖД... Это весело. Я играю на гитаре, я очень... Как вечеринка, как... You know. So, я люблю... The RGD из каждого города до каждого города. Много вариант, you know. Не много деньги. Каждый человек может, you know, возможно купить. But in другой стороне, это не то. Дорого, и неудобно, и бла-бла-бла. США is очень плохо. Очень плохо. Калифорния самый хуже. Плацкарт is очень весело. Очень. I have Revelat, I have много, you know, my кинофильм там, you know, много.
0: Да, да, мы сейчас поговорим об этом. И у тебя вот песня РЖД, мы прям буквально сейчас фрагментик послушаем. Так и называется РЖД.

0: после моей гастроли Alien Beach 90-м году 6 месяцев, был октября 90-м году, поехал в Берлин, где Einheit был очень интересный, но был потом перерыв 20 лет, меня не было 20, я... только я понимаю, потому что я люблю кинофильмы Балабанова, я увидел «Брат», я понимаю, 90-м году. But я, меня не было, к сожалению, but я был в Европе.
1: Приезжал сюда,
0: моя база была Краков много лет.
1: And я, в Польше ты был, да?
0: And я был супер... посольство России в Кракове, и дал мне 30 дней, месяц, виза до месяц, и я, тысяч 11-го года, я старался приехать сюда, мой друг, организировал концерт, Алекс, ты должен в Москву, я организировал свой концерт, окей. So, после 20 лет, после 20 лет, я приехал еще раз. And I was like, wow, я забыл. Wow. Yeah, and then скоро я понял, что я хочу Россия, моя база. Перед тем, как был, был Netherlands, Budapest, Краков. Я переехал из США 26 лет тому назад.
1: Да, и ты даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, именно в Польше это было, в 2009 году.
0: Когда я жил в Польше, точно.
1: Да, ты играл Битлз тогда, да? Вот расскажи об этом.
0: Первые 12 часов этого концерта был каждую песню, каждую песню Битлза. Но, понимаешь, концерт был 32 часа, то еще было 20 часов надо выступить, right? But первые 12 был каждый. Мне не надо ноты, не надо ноты. Я знал, потому что я фанат Beatles, right? I know, потом я сыграл, about 6-7.
1: Да, вот ты даже принес сертификат, и мы сейчас трансляцию его показываем для наших слушателей. Но сегодня оспаривают твой рекорд. Сегодня есть люди, которые говорят, что они сыграли столько.
0: Я понял, ты написал мне эту информацию, это очень интересно, потому что очень аккуратно. Это правда, что здесь Гонзалес, он был перед меня, и я знал, что он сыграл 27
1: часов.
0: And я был мой цель, был мой
1: thing.
0: And so я собирался, что я бы 5 часов больше, чем нет вопроса, right? So это был наш формат, 32 часа. And очень много деталей, подробностей, чтобы, Гиннес не шутка. It's like, если не делаешь каждый минутки, And они бы сказали, sorry. But мы сделали каждый подробности. И потом был, кинофильм, был обсерватори, был everything. And мы успешно сделали и послал мне сертификат.
1: Да, но есть запись в интернете.
0: Yeah.
1: Ты стоишь... А рядом с тобой Стивен Тайлер, Аэросмит.
0: О, круто, человек.
1: Вы поете песню «Джулия», Битлз.
0: Я люблю его. Я люблю Тайлера. And it был
1: как
0: очень
1: так
0: интересно...
1: получилось?
0: Окей, очень интересная ситуация.
1: Это было в Нью-Йорке.
0: Yeah. Я люблю Нью-Йорк, by the way. Кстати, я люблю Нью-Йорк. Это очень крутой город. И потом Централ Парк, парк центральный, и там есть kind of место, где... Для памяти Джон Леннона, right? It's called Imagine Strawberry Fields,
1: да,
0: right?
1: Да.
0: And там, it's много людей там, гитары и поют Beatles and blah, blah, blah. And я люблю там. And this девушка says, меня зовут Джулия, пожалуйста, вспомни, выступай меня, Джулия. So я сделал всю песню, and я не знал, что Стивен Тайлер увидел все, and я не... And он подошел ко мне и says, hey, сделай еще раз. Когда мы закончили песню, And он, you know, был как мой самый, you know, хороший друг, you know, очень круто.
1: А мы сейчас услышим, у нас есть аудиофрагмент.

0: Ну, также, возможно, не все знают, что твоя песня звучала в кино.
1: Yeah.
0: Да, слушатели вот старшего поколения наверняка еще помнят, что такое видеокассета, и могут вспомнить фильм «Мальчишник» 84-го года, и в нем звучит песня «Little Demon», да?
1: Tommy Dunbar at that moment жил в Лос-Анджелесе. Окей, now я, когда он был в Северной Калифорнии, он, Джон Сиберри, my partner, Psychotic Pineapple, and мы трое, мы написали песню «Little Demon», and мы сделали демо. But Tommy был в Лос-Анджелесе, and Shasta был, it's the movie capital, you know, Hollywood, right? And TV, movies. And иногда these businessmen would say, "Hey, Tommy, would you be like, yes, пьесни для наш следующий кинофильм, right?" And I'd say, "Oh yeah, у меня есть this little demon." Наш пьесни не только был soundtrack; it was the finale, grand finale. На сцене, Adrian Zemed, this девушка, которая наш друг из Лос-Анджелес, был на сцене, and it was не только чуть-чуть, it was couplet, припев, couplet, припев, most, like очень много наша песня. And we were like, wow, наша песня. And then, потому что Tom Hanks становился superstar, and it was a хороший film, it was a неплохой film.
0: Это да.
1: And so, был каждый год получил деньги, you know, it was like очень хорошо получить эти деньги.
0: Это правда. Но ты исполнил ее уже сегодня в современном звуке, и мы сейчас ее услышим.
1: Yeah, it's a хорошая песня. До сегодня.
0: Друзья, я напомню, что до конца часа вместе с нами музыкант Алекс Карлин. Сейчас мы услышим композицию «Little Demon». Потом, после песни, небольшой перерыв будет, после которого заключительные 30 минут интервью с Алексом. Оставайтесь на волне радио, говори.
1: Ах.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».

0: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем интервью с музыкантом Алексом Карлином. Ну вот у тебя появилось много друзей в России за столько лет. Да, но также остались и в Америке. Да, и вот мой вопрос. Ты вот общаешься с соотечественниками, и что они тебе говорят, зная, что ты отдаешь предпочтение жить в России сегодня? Что они говорят тебе?
1: Okay, I say, я понимаю, like, когда мои друзья в Америке say, Алекс, wow, что же ты делаешь в России каждый минут? Why, зачем? And I'm like, guys, you know, слушай, моя жизнь в России как река, что идет лучше, чем другие стороны. It's like каждый минут, каждый день. Телефон, Алекс, хочешь концерт, Алекс, хочешь интервью, Алекс, хочешь... Окей, западные другие стороны, окей, бывает, but Россия гораздо больше лучше для меня. Я не, you know, and that's just одна, you know, причина, but больше, you know, it's a очень хорошая страна. It's like, я могу, как я сказал, РЖД, okay?
0: Да.
1: You know, but много. And много причин. And они понимают, you know, in America, Россия, it's like, you know, Достоевский and this культура. Они понимают, что это очень... богатый, волшебный страна.
0: Но ты ведь, когда учился в университете, ты изучал русскую литературу.
1: Случайно. Я in Columbia University, in University California, Berkeley, диплом, magma cum laude, you know, я хороший студент, you know. But я люблю русскую литературу. Конечно.
0: Да, какие писатели тебе русские нравятся?
1: Well, конечно, Достоевский, Гоголь, and, you know, Лермонтов, and, you know, конечно. But я подумал, it's like, тоже, you know, Замятин, and Алёша, и Булгаков, конечно, и Мастер Маргарита, конечно. But, you know, it's like, even, даже, you know, я вспомнил, я прочитал Солженицын, but не this, you know, известный, but, like, стихи Солженицына was like, wow, стихи, не ожидал, you know. So it's like, for me, this is so, поэтому я подумал, in America, я люблю America, it's the United States of rock and roll, okay, я люблю, so каждый человек на улице дай ему гитару, and он, наверное, играет хорошо рок. But Россия, дай человек, like, авторучка, and он может роман, or, you know, стихи, or something. It's народный талант, right? It's like, it's очень, очень хороший талант.
0: Да, но ты с гитарой сегодня пришел.
1: Yeah, we can play.
0: Что ты сыграешь?
1: Это не то, чего ты ожидала. Это застало тебя врасплох. Ты была уверена, что меня отвергла. Но я увидел.

0: Отлично, да.
1: Okay.
0: Но все равно песен на русском языке у тебя не так много, но есть.
1: Yeah.
0: И мы сейчас послушаем композицию, которая называется «Адский батун».
1: Yeah, давай.
0: Да, вот несколько слов о ней. Что это? Откуда она появилась?
1: Okay, how... Но интересно, я написал эту песню в Польше. Я сидел, it was перед тем, начинался мой концерт, and день перед was большой тусовка, большой алкоголь, and я действительно, у меня был абсолютно страшный адский бадун. And я у меня авторучка и бумага. And I, yeah. I just told you, I started it по-польски. I wrote it in Polish, right? Как только я приехал сюда, я сделал по-русски, Каждый человек концерт, Алекс, play адский бадун, сыграй, адский бадун.
0: Сейчас мы послушаем ее, да.
1: Okay.

0: Друзья, мы продолжаем интервью с музыкантом Алексом Карлином. Я знаю, что тебе нравится Владимир Высоцкий.
1: Okay, now слушай. Absolutely, again, in Poland, Польша, and там был my CD player. And я закупил Польша the CD Высоцкого.
0: Mm-hmm.
1: And it was like, wow, энергия, just super, super музыка. So я бы слышал очень много его CD. Я не могу выступить с его песней, but я люблю его, absolutely.
0: Но в твоей группе,
1: yeah.
0: Алекс Карлин Бенд,
1: yeah.
0: Русские музыканты.
1: Yeah, absolutely. Yeah. Денис Матуизо, мой ударник, уже 14 лет, you know. Только один ударник. У нас много басистов, like 9 басистов.
0: Mm-hmm.
1: And два трагично умерло. Но сейчас... but yeah, я люблю русские музыканты. Абсолютно. Супер.
0: Да, you know. Но я предлагаю сейчас послушать еще одну композицию, которая имеет непосредственное отношение yeah. к нашей стране. Она называется «Bye-bye».
1: Yes.
0: Bye
1: Interesting.
0: Cal.
1: Yes. Interesting, because это... Рассказ об этом. Мы были на гастроли. And я... Приключения... This with the... это район Байкал and the Улан-Удэ and... Был приключение в клубе, после концерта был большой борьба с гангстерами. You know, очень интересный рассказ. But когда мы надо было уехать, мой ударник, Денис Матуизо, said to me, Alex.
2: Да, когда мы уезжали с гастролей по Байкалу, мой ударник подошел ко мне и сказал «Бай-бай, Байкал». И это было в точности так же, как когда Ринго Стар подошел к Джону Леннону и сказал ему...
1: It's been a hard day's night, but я купался в Байкал, я люблю Байкал.
0: Да, очень здорово. Но мы сейчас услышим эту песню, да?
1: Yeah.

0: Друзья, до конца часа вместе с нами музыкант Алекс Карлин, его рок-история. Только что прозвучала еще одна песня этого рок-вечера, называется эта композиция «Бай-бай». Байкал. Ну, я знаю, что ты еще занимаешься экологическими проблемами, экологией в нашем мире, да? Почему именно экология? Ты как рок-музыкант, расскажи об этом.
1: Окей. Okay. Это возможно, что через 10 лет, возможно, очень серьезные проблемы, окей? Okay? Россия будет страна последняя, где будут проблемы, но... Я часто в Африке, Южной Америке, и уже там, Африка, мои друзья там, it's трудно, for the farms are not
2: фермы не производят достаточное количество еды. Также проблема с рыбой уже примерно 60-70% просто вымерла. И вполне возможно, что в ближайшие годы в Африке вообще не останется рыбы, потому что ей недостаточно планктона для пропитания. Но планктон вернуть очень легко. И мой друг Росс Джордж, он объяснил мне это, и мы начали совместный проект, который называется «100 деревень». Этим деревням очень легко производить совершенно небольшое количество каких-то питательных материалов, которые нужны планктону. И вместе с этим мы начали совместный музыкальный проект, который называется «Африканский климатический группа».
1: Africa Climate Band.
2: Мы сыграли несколько концертов с одной регги-группой, в которой состоит 4 человека, включая меня. Во время этого выступления мы призывали зрителей, чтобы они участвовали в этом проекте и поддерживали восстановление планктона, пока совсем не осталось еды.
1: Bring back the plankton before there's no food.
0: Ну, поскольку ты сегодня пришел с гитарой к нам, вот как мы уже послушали, да? Вот есть ли песня, которую ты всегда исполняешь на концертах?
1: I play...

0: so much, I don't know what to see. Давай! Приезжай! Пошли! Закончай! Yeah!
1: It's important, важно мне, important to me.
2: Мне очень важно, чтобы американцы и русские стали друзьями, были друзьями, оставались ими. Я считаю это своей миссией. Я делаю для этого все возможное, и вот недавно пришли новости, вот в городе Псков проводится собрание, которое ставит своей целью как раз сделать русских и американцев друзьями.
1: Yeah, it's called «На том стоим».
2: Это международный форум, который состоится в следующем году, и они пригласили меня принять в нем участие. И одна из моих идей — это чтобы американцы и русские работали совместно над восстановлением популяции планктона в Тихом океане. И у нас действительно уже был хороший опыт совместного взаимодействия.
1: So we work together, we have this great experience of cooperation. Yeah.
3: И играли вместе рок-н-ролл. Последний, наверное, вопрос, Алекс, сегодня такой серьезный вопрос. Ты вот рассказывал, что приехал к нам в Советский Союз еще в 89 году. И после этого решил, что вот Россия тебе очень нравится, ты бы хотел здесь быть и представлять свое творчество. Вот если вернуть то время, вернуться обратно в то время, ты бы так же бы поступил или все-таки нет?
1: I would do more. I would make sure to experience the 90s.
2: Я бы не просто остался, но я бы даже и остался здесь, чтобы увидеть, как здесь проходили 90-е. Я знаю, что людям здесь было непросто, многих людей даже не хватало денег на еду, но мне очень хотелось бы застать это время. Но я уверен, что Россия вносит огромный вклад вообще в мировое сообщество, и меня очень огорчает, что Запад просто отказывается от этого вклада. И мой собственный план мира состоит в том, чтобы после распада Советского Союза мы все объединились в один общий союз по сохранению мира. И я назвал его Еурампа, то есть Европейско-Российско-Американский мировой союз по сохранению мира. Мы также начинаем новое шоу, которое называется «Мост мира», в котором американцы и русские люди с разных сторон могут обсуждать какие-то свои планы и договариваться.
1: Exactly.
2: Нам нужно общение и, самое главное, понимание, что все мы братья и сестры, а все остальное — это ложь.
1: Brothers and sisters, and this other, everything else is wrong.
3: Алекс, спасибо за это интервью. Я желаю тебе новых рок-успехов. И приходи к нам снова. Мы будем очень рады тебя видеть. В заключение мы послушаем композицию. Она называется по-русски «Круглые сутки».
1: Yeah! I love it. That's, я круглые сутки, круглосуточный человек.
3: Да. Спасибо, друзья, всем, кто слушал этот эфир. Было приятно провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва». Следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин и Алекс Карлин. Прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Кажется, сегодня лучше, чем вчера. Я, Алекс Карлин, специально для радио «Говорит Москва».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, и Берлин, и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем. Так бомбили, били, били, били, били, и лупили, били, били, били, били, так и били, били, били, били, били, и добьем.
1: Эти случаи нередки, память нас жива. Били немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
0: Надо было, было, было, было, не иди на нас поход. И свое свиное рыло, рыло, рыло, не совать наш огород.

него плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем...

языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил от беды к беде и гасил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

цветок у ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

делах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье миру не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы острожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

ха-ча-ча, мотив приятный, очень ха-ча-ча. И вот маэстро вам на скрипке играет и поет, а старичок сквозь зубы торит, и ручки дамы жмет, кто-то зелель, танцуйте, ха-ча-ча, так отбивайте дружно, ха-ча-ча. И пусть вас танк не смущает носик,

И вот маэстро вам на скрипке играет и поет, а старик шествует, зубы вторит, и ручку дамы жмет, так веселей танцуйте, ха-ча-ча, и отпевайте дружно, ха-ча-ча, и пусть

самонор. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку, первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный братский легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, кажется, нам краны.

0: Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько б ни прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
0: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама.
2: Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет.
0: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.

радиостанции «Говорит Москва».

0: почему-то прямо в сердце льются.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на землю самураи.

0: цветы, чтобы их дарить.
1: Для чего нужны мечты?
0: Интереснее жить.
2: Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть?
0: Для чего же ты?

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

0: сердцам, все понятно влюбленным сердцам.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

в этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл, песенку на волю пустил.

больше ничего, кроме там-тарам, по утрам и вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей, и куда б она ни пришла, ладятся дела. А всего-то в ней тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, а поют и тут, и там.

0: Если в этой песенке вам непонятно там дарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва.
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витание столицы и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: квадраты, положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Закаляйся, если хочешь.

песни на радиостанции «Говорит Москва».

Песняцу Симец поет, и гордую песня варяге споет про геройский ледовый поход, о славном израненном флаге. Куда ни посмотришь, бушу.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
2: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте

представляет. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь век. Седыми станем, да, бабушками будем.

0: Когда-нибудь заглянем с вами дальше. В такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

Говорит Москва. 94,8.